0: течение недели бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области, ударили по живой силе и технике 12 бригад ВСУ. Потери Киева в зоне ответственности восточной группировки составили более 2500 боевиков, 30 бронемашин, 77 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент принял гендиректора РЖД Олега Белозерова. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется.
1: На данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались и теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют.
0: Вице-премьер, председатель Совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД является флагманом транспортной отрасли по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети в 2025 году составила 8000 километров. Плановые показатели погрузки на железных дорогах России за прошлый год выполнены в полном объеме, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на совещании в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметят 2 августа.
2: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 016 000 000 тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
0: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя и в экономике обречены на провал, заявил Дмитрий Медведев. По словам зампреда Совбеза, санкции не парализовали экономику России, она развивается. Москва будет последовательно добиваться защиты предпринимателей за рубежом. Это напрямую связано с обеспечением экономического суверенитета.
3: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент прежде всего является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
0: Причастные к атакам ВСУ на российские регионы понесут ответственность после неминуемого краха их украинских протеже, заявила Мария Захарова. Как сказала официальный представитель МИДа, Киев играет с огнем, нанося удары по России. Это еще больше обостряет обстановку и отодвигает мир. Крупнейшие операторы связи «Большая четверка» с 1 августа делают бесплатным мобильный трафик пользователей в мессенджере «Макс». Как сообщали ранее в пресс-службе «Макса», это касается трафика на сообщения и цифровые сервисы, а еще передачи данных во время звонков и отправки файлов. Пакеты мобильного трафика расходоваться не будут. Мессенджером можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились. Новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В субботу 1 августа в Санкт-Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясная погода и 27 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Названный в честь древнегреческого врача Гиппократа, гиппокрас был одновременно лечебным и приятным напитком. Он имел насыщенный сладкий вкус с ароматом меда или сахара и пряностей, черного перца, кардамона, корицы и гвоздики. Напиток фильтровали через тканевый рукав Гиппократа, изобретение в виде фильтра для очистки воды из материи. Первые упоминания относятся к 5-4 векам до нашей эры, когда гиппокрас считался терапевтическим средством. В Римской империи его пили после еды для улучшения пищеварения. Со временем к рецепту добавили восточные специи, и гиппокрас стал доступен только состоятельным слоям. В средневековых кулинарных книгах, например, в «Парижском домоводстве» 1393 года встретился рецепт с вином, сахаром, корицей, перцами, имбирем и мускатным орехом. Пропорция сахара была очень высокой, до 225 грамм на литр вина. К 17 веку напиток утратил популярность, уступив место шампанскому, глинтвейну и сангрии.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Кассероль – это универсальная глубокая форма для запекания с толстыми стенками и дном из чугуна, металла, стекла или керамики, что помогает обеспечить равномерное тепло. Обычно готовое блюдо подают прямо в форме. Кроме того, кассероль – это блюдо, которое и готовится в форме. Основное отличие от запеканки – в подаче. Запеканка сохраняет форму и аккуратно нарезается, в то время как кассероль влажнее и часто расплывается. К популярным кассеролям относятся мусака, пастуший пирог, мясо по-французски, лазанья и макароны с сыром. Приготовление требует длительного тушения при умеренной температуре, что делает блюдо похожим на рагу. Если оно получилось сочным и не держащим форму, его смело можно назвать кассеролем.
0: Audio Stories. Маяк. Это мы. Это про нас.

Подъемы и крутые спуски в дороге встретятся не раз. И дней походных перегрузки на прочность пусть проверит нас. А путь перед нами свободный, и песня в дорогу зовет.

0: Audio Stories.
1: В раннем средневековье мясо заготавливали крестьяне или служащие феодалов. Рост городского населения с XI по XIII века потребовал стабильного снабжения, и тогда появились гильдии мясников – влиятельное объединение средневековых городов. Работа мясника требовала значительных вложений, знаний и инфраструктуры – скотобоин, лавок и холодильников. Гильдия объединяла опытных торговцев, которые управляли логистикой и продажами, что приносило богатство и власть. Мясник покупал скот, забивал его в специально отведенных местах, разделывал туши и консервировал мясо, солил, коптил и сушил. Он также занимался продажей, оценивая рынок и регулируя спрос. Мясники контролировали производство от выращивания скота до продажи, устанавливали правила качества, веса и цен. Однако общество относилось к ним двояко. Несмотря на экономическую значимость, связь с кровью и смертью вызывала негатив. Бойни и лавки размещали у рек и на окраинах, чтобы уменьшить запахи. Мясников подозревали в обмане и продаже плохого мяса. Горожане считали их грубыми и жадными. Таким образом, мясники Средневековья были и экономической опорой, и объектом общественного порицания из-за своей специфической работы.
0: Audio Stories.

Ежедневно ведущие эфира и гости «Маяка», входя в московскую студию, видят витрину с почетными призами станции. Сегодня здесь стоит 16 золотых микрофонов премии «Радиомания», наиболее престижной в сфере радиовещания. И прямо сейчас редакция продолжает работу над программами и шоу, которых еще ждут их награды. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Studio Stories.
1: Соевые бобы или натто известны несколько тысяч лет. В Японию попали после 5 века из Кореи. Основные производители сегодня – это Бразилия и США. Для натто нужна рисовая солома, которая обеспечивает ферментацию. Без нее до 20 века натто не готовили. В 1906 году обнаружили бактерию Bacillus natto, что упростило производство и сделало его массовым. Современное натто делают с обработкой этой бактерии и ферментацией в упаковках. Известен липкий натто с тягучей слизью и нитями, а также соленый с грибком кодзи. Натто едят с соевым соусом, луком и горчицей, обычно с рисом или супом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Слово «котлета» произошло от французского термина, которое означает «ребрышко». Изначально котлета – это мясо с косточкой из области ребра, как каре ягненка. В России до конца 18 века котлета значила то же самое, но к началу 19 века появились рубленые котлеты – пожарские. Их традиционно готовили из телятины. Главное – много жира для равномерного прожаривания и сохранения панировки. Следующий важный этап – котлета по-киевски из куриного филе с маслом и травами внутри, обваленная в яйце и панировке. Она близка к французскому образцу и украшалась папильоткой – держателем для горячей кости. Рубленые котлеты массово распространились позже, с появлением мясорубок, которые упростили процесс и позволили добавлять субпродукты и каши для снижения стоимости. Так русские котлеты стали самостоятельным блюдом, отличным от французского оригинала. Audio Stories.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя.
1: Анатолий Добин, психолог.
3: Так говорит Маяк.

капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты.

шли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней брызги сглотнули, без меня продолжался

ядра у ребра. Это след от ядра. Вот рубцы от тарана и даже видно шрамы от крючьев.

и гулякой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

0: Audio Stories.
1: Профессия золотаря в средневековье была необходимой, но мало престижной. Золотари очищали выгребные ямы и вывозили отходы. С ростом городов острой стала проблема уборки отходов, ведь канализации не было, а туалеты представляли собой отверстия, которые вели в выгребные ямы или на улицы. Золотари вручную ночью вычерпывали нечистоты, вывозили их и убирали мусор, рискуя здоровьем. Общество презирало золотарей, избегало их из-за запаха. Жили они изолированно. До появления канализации профессия золотаря играла ключевую роль, но с развитием водоотведения и техники она стала ненужной. Кстати, название профессии «золотарь» связано с тем, что отходы, которые он вывозил, использовались как ценное удобрение – золото для полей. Также работники могли зарабатывать приличные деньги, что делало их деятельность в некотором смысле золотой.
0: Audio Stories.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня армия России продолжила нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками поражены сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинской армии, в порту Одесса резервуар с топливом и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода. В течение недели нанесены массированные 15 групповых ударов по предприятиям украинской оборонки, логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта, военным аэродромом, складом вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА. Кроме того, поражены украинские порты и 31 судно. На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области, Юрченкова и Веровка Харьковской области. Нанесено поражение 13 бригадам противника. ВСУ потеряли до 1500 боевиков, 16 бронемашин, 72 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, 4 станции РЭП и контрбатарейной борьбы. Министр обороны поздравил с Днем тыла специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота. Андрей Белоусов отметил, что благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов. Свыше 120 различных видов продовольственной продукции закупается для обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации. Модернизируются их индивидуальные рационы питания, сообщил замкомандующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров. 1 августа отмечается День тыла вооруженных сил. Российские железные дороги самые безопасные в мире, это подтверждает статистика, сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель правления РЖД Олег Белозеров. Он рассказал, что РЖД увеличили перевозки на экспорт. Прирост идет за счет дружественных стран. Холдинг также в приоритетном порядке поддерживает ветеранов спецоперации и их семьи.
2: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов, почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться нашими медицинскими услугами.
0: Развиваемая компанией РЖД сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной, отметил Владимир Путин на встрече с главой холдинга Олегом Белозеровым. Главным инициатором деструктивной антироссийской политики на Западе выступает ЕС, а продолжают его линию США, Япония, Канада и Австралия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции против российских компаний.
3: Речь должна идти именно об активной обороне. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации. Правительство акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
0: На совещании по вопросам противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний Медведев отметил, что Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми не запугать Россию. Вашингтон не передавал Киеву лицензию на производство зенитных ракет комплексом «Патриот», заявил Трамп. Говоря о возможных рисках передачи передовых военных лицензий, президент США выразил серьезные опасения в непредсказуемости союзников, которые могут использовать оружие во вред американцам.
1: Зеленский хотел бы получить некоторое количество ракет к ПВО «Патриот». Смертоносные ракеты, знаете ли. Это невероятное оружие. И мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо еще производить его. Мы строим много заводов для производства этой и других штук. Это такие технологии сложно отдать другие руки. И я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Большинство людей, в случае, если вы отдадите им эти технологии, однажды могут повернуть их против вас.
0: Трамп также заявил, что США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут зайти туда в любое время и получить практически все, что захотят. Среднемесячная температура воздуха в августе в Москве ожидается в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в эти выходные будет солнечная и относительно сухая погода, термометры покажут около плюс 30. Новости читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясная погода и 27 градусов. Сейчас в столице плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
5: Разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и подо мной.

часто сон, нас снится он. Не только по ночам, но даже часто днем. Снится мне, я на луне, как говорят, живу на небе на седьмом.

еще, как птица, могу подняться.

есть, как прежде. Одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

0: Аудиосторис.
1: Средневековая профессия кожевника была важна для экономики, но считалась грязной и презираемой. Кожевники обрабатывали шкуры для обуви, ремней, упряжи и других изделий, однако процесс был долгим, сложным и не самым приятным. Шкуры очищали от мяса и жира, избавлялись от шерсти с помощью растворов на основе аммиака, затем дубили корой деревьев и растягивали для прочности. Из-за неприятного запаха кожевенные мастерские располагались на окраинах городов. Кожевников избегали, считая их работу грязной, запрещали им посещать общественные места, а их дети сталкивались с трудностями в браке. Несмотря на хороший заработок, кожевники испытывали социальное отчуждение и находились вне общественной жизни.
0: Аудио сторис.

перроне дачном я смотрю на циферблат, стрелки беспокойные бегут.

0: Audio Stories.
1: Традиция изготовления пиммикана, калорийного продукта длительного хранения, известна коренным народам субарктики и великих равнин, степное плато на территории США и Канады. Похожие методы сохраняли и наши сибиряки, которые готовили сушеный рыбный порошок. Пиммикан делают из мелко нарезанного сушеного мяса, смешанного с сухими ягодами или соком и залитого растопленным жиром. Использовали мясо бизонов, лосей, оленей и рыбу. В 18 веке европейцы, осваивая запад Канады, добавили в пиммикан овсянку, заменив бизонье мясо говядиной и свининой. Пиммикан употребляли как самостоятельное блюдо, а также как добавку в суп или приправу. Наиболее популярен он был среди путешественников и в армии.
0: Audio Stories.
2: Песня про зайцев.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

хорошо, хоть песню пой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день...

0: Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно как можешь, так и пой.
1: Аудио сторис.
2: Растворимый кофе часто используют в кулинарии. Сухие гранулы удобно добавлять в кремы, тесто, желе или мороженое. Именно он подходит для дальгона кофе. Дальгона кофе – скорее десерт с воздушной пеной из взбитого растворимого кофе, сахара и воды в равных пропорциях. Эту густую пену выкладывают на горячее или холодное молоко. Напиток получил название от корейской конфеты дальгона. Ее делают из карамелизированного сахара с содой, которая создает пористую структуру, похожую на кофейную пену. В популярном корейском сериале «Игра в кальмара» герои пытались иглой разломить рисунок именно на дальгоне.
1: Аудио сторис.

всю историю «Маяка» не было ни одного дня, когда не прозвучали бы его музыкальные позывные и сигналы точного времени. Это настоящие звуковые символы станции, по которым сверяют свои часы и сердца слушатели по всей стране. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: маяк.
1: Анка, шашки, подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки, подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

труба позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

0: Audio Stories.
1: Идеалы женской привлекательности всегда отражали культурные представления о богатстве и статусе. В древности крупные формы символизировали здоровье и благополучие семьи. В 17 веке картины Рубенса воспевали пышных женщин как признак роскоши и высокого положения. В 19 веке мода на силуэт песочных часов с корсетами негативно сказывалась на здоровье. Девушки вредили организму, стягивая талии и увеличивая грудь и бедра. В 20 веке массовая культура и кино закрепили стандарты 90-60-90, популяризированные голливудскими звездами и модой. Это упростило массовое производство одежды и стало критерием красоты. В 1970-х феминистки выступили против объективизации женщин и ограничений красоты, что вызвало общественные дискуссии. Со временем общество стало принимать разнообразие телосложений. Модные дома стали выпускать плюс-сайз линии, а с 2013 года на крупных показах участвуют модели с нестандартными параметрами. Сегодня бодипозитив и разнообразие фигур активно поддерживаются средствами массовой информации. При этом популярны здоровый образ жизни, фитнес и правильное питание. Но в то же время и сложные операции по удалению или коррекции ребер, делающие талию осиной. Аудио сторис.

0: маяк. Море синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Назовите Геркулесом и скомандуйте вперед. И она без ледореза льды на полюсе пробьет. А корытом назовете, не уйдете от беды. Эта яхта и в болоте нахлебается воды. Эта яхта и в болоте нахлебается воды. В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
1: Аудиосторис.
2: Город Галикарнас, ныне Бодрум в Турции, стал местом строительства мавзолея царя Мавсола. Возведение было завершено в 351 году нашей эры. Мавзолей представлял собой квадратное сооружение с 36 мраморными колоннами и многоступенчатой пирамидальной крышей, увенчанной колесницей с лошадьми и статуями Мавсола и его жены Артемисии. Фасады украшали скульптуры и рельефы. Высота мавзолея достигала 50 метров, что сделало его одним из семи чудес света. Памятник простоял почти 1500 лет, пока землетрясение не разрушило его. Оставшиеся части использовали для крепости Святого Петра в Бодруме. Сохранившиеся фрагменты выставлены в Британском музее. Этот мавзолей был настолько знаменит, что его имя стало нарицательным и перешло во многие языки для обозначения крупных погребальных сооружений.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Что вреднее, потреблять блюда из микроволновки или рилсы из смартфона? Подкаст «Корпорация зла». Высокие частоты. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: Узнать за 100 минут.
3: Я видела эту картину и не предполагала, что она так называется.
1: Мы не предполагали, что это портрет просто. Это набор инструментов каких-то.
3: Ну какой же Малевич молодец. Боже, а я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
1: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат — это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
0: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о». В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: 7 октября 1936 года в Берлине родилась Гитта Шиллинг, символ немецкой элегантности и красоты. Карьера модели началась случайно. В 16 лет ее заметил ассистент модного дома и пригласил на работу. Наибольший успех пришелся на конец 1950-х, начало 1960-х годов, когда ее лицо украшало обложки журналов Vogue и Madame. Гитта работала по всему миру – в Париже, Флоренции, Берлине и Нью-Йорке, сотрудничая с известными фотографами. Особую признательность она заслужила у Карла Лагерфельда, став его любимой моделью и близкой подругой. В 28 лет Гитта внезапно завершила карьеру, не приемля моду на мини-юбки, считая их ущербными для женской гармонии. После ухода из мира моды она поселилась в итальянской деревне и жила простой жизнью. Соседи не догадывались о ее славе, а ее человечность быстро завоевала их сердца. Несмотря на редкие появления на публике, в 2012 году она посетила показ документального фильма о себе в возрасте 76 лет и выглядела потрясающе, без пластики и строгих диет. Ее называли самой красивой представительницей немецкого стиля, а Сальвадор Дали однажды охарактеризовал ее одним словом – божественно. Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Экипажи Су-34 уничтожили вражеские позиции в Орехове, Запорожской области, Славянске, Донецкой Народной Республики, в районе Ивашкино, Харьковской области и населенном пункте Райгородок в ДНР. В течение дня в результате ударов высокоточным оружием поражены сухогруз, в порту Одесса резервуар с топливом и цеха нефтеперерабатывающего завода. В течение недели армия России нанесла 1,5 высокоточных ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения БПЛА, атакованы порты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поражено 31 морское судно. Солдаты и офицеры южной группировки войск освободили населенный пункт Стенки в ДНР, нанесли поражение 15 бригадам ВСУ за неделю. В зоне ответственности группировки «Юг» ВСУ потеряли около 1300 боевиков, 26 боевых бронемашин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Министр обороны поздравил с Днем тыла специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота. Андрей Белоусов отметил, что благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов. Российские железные дороги – самые надежные и безопасные в мире, заявил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом. По его словам, в РЖД работают более 850 тысяч человек, средняя зарплата выросла до 119 тысяч рублей. Белозеров доложил о росте грузоперевозок с дружественными странами.
2: Есть хорошие показатели – это рост погрузки на экспорт за 6 месяцев более 3,4%.
3: И рост, да?
2: Рост на экспорт. В июне рост на экспорт более 4,4%. При этом растут направления такие, как перевозка по МТК «Север-Юг», и очень серьезно приросла перевозка контейнеров. При этом доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем.
0: Глава РЖД доложил президенту о развитии квантовых сетей. Владимир Путин на это сказал, что развиваемая компанией сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для страны, но и прибыльной. Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский Союз. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике в отношении российских компаний. Однако, по его словам, эти ограничения не парализовали российскую экономику.
4: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику. Она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент прежде всего является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей.
0: Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции против российских хозяйствующих субъектов. Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. Удары могут начаться в эти выходные и продлятся несколько дней, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Трамп неоднократно жаловался своему окружению на то, что заключенный с Ираном меморандум о взаимопонимании оказался бессмысленным. Президент США не смог назвать сроки, в которые будет завершена война против Ирана. Среднемесячная температура в августе в большинстве регионов России будет около и выше нормы, сообщила Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Теплее нормы будет в Коме, Пермском крае, на юге России, на Урале, на большей части Сибири, а также в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Дефицит осадков в августе ожидается в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном и Северокавказском федеральных округах. Последний месяц лета начнется в Москве и области с идеальных метеоусловий, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные ожидается жаркая и сухая погода.
1: На столице вновь уверенно выглянуло солнце. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Погода. 1 августа в Петербурге дождь и гроза плюс 24. В Москве ясная погода, 27 тепла. Сейчас в российской столице 15 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

тебя одну я подсчитывал, 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют.

нравится это мне. Ну а я пою про зори, и про радости, про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче

писал никто, а поют про все на свете. И про ветер, и про вечер, и про день, который светил, а совсем не про тебя. Только спорить бесполезно, мне же все равно известно, что любые в мире песни — это песни про тебя.

0: Audio Stories.
1: Американский химик Стефани Кволик произвела переворот в материаловедении. В 1965 году Стефани открыла новый класс веществ – жидкокристаллические полимеры. Занимаясь поиском легких волокон для укрепления автомобильной резины, Стефани разработала жесткий и прочный раствор полиарамида. Изготовленное на его основе волокно отличалось исключительным сочетанием легкости и неслыханной ранее прочностью. Оно оказалось в 5 раз прочнее стали при аналогичном весе. Благодаря этому открытию появился материал кевлар, широко применяемый сегодня в производстве бронежилетов, защитных комплектов, космической техники и строительных конструкций.
0: Audio Stories.
2: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю.

0: Audio Stories.
1: Сандалии – один из самых древних видов обуви. Их изготавливают из кожи, войлока или дерева с помощью ремешков или веревок. Сандалии были известны еще со времен античной Греции и Рима. В эпоху Гомера отличительной чертой была лента между первым и вторым пальцами и поперечный ремешок, который крепил подошву к стопе. В римской культуре сандалии носили преимущественно в помещении. Босоножки появились намного позже и стали символом женского стиля в 20 веке с развитием обуви на каблуках. Первые открытые туфельки с ремешками создал итальянский дизайнер Сальваторе Феррагамо в 1930-х годах. Их воспринимают как изящную женскую обувь. Сандалии же более закрыты, с широкими ремешками, которые охватывают пальцы и бок стопы, часто оснащены липучками для удобства и надежной фиксации. Есть разнообразные виды сандалий – мужские, спортивные, ортопедические, которые учитывают анатомию стопы и снижают нагрузку на суставы и спину. Кстати, носить сандалии с носками – это не кринж, а заявление о собственной независимости.
0: Audio Stories.

0: в сторис.
1: Три наиболее востребованных вида замков для украшений. Карабин, шпрингельный замок и замок-коробка. Карабин – самый распространенный и надежный тип с металлическим корпусом и пружиной, которую можно открыть простым нажатием пальца. Он подходит для изделий средней тяжести и легко ремонтируется вручную. Шпрингель – компактный круглый замок с пружинной защелкой. Он удобен для повседневной носки и защищен от случайного расстегивания. Его обычно ставят на легкие украшения, тонкие цепочки и браслеты. Но при поломке такой замок легче заменить, чем отремонтировать. Замок-коробка используется редко и только на тяжелых изделиях из благородных металлов. Он представляет собой разборный металлический корпус с язычком-защелкой, который надежно фиксирует стороны замка. Разъединяется замок нажатием кнопки или рычажка. Чаще всего в украшениях все же используется шпрингель. Он самый простой в производстве, а оттого и самый дешевый.
0: Аудио сторис.

0: истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Маяк.

это дня радио становится ближе к слушателю, раскрывая свои секреты. Полумрак старых радийных студий остается в прошлом. Сегодняшняя новая студия «Маяка» – высокотехнологичное сердце прямого эфира, насыщенное красками открытое пространство, способное принимать гостей и трансформироваться под любую творческую задачу. Это нужно видеть. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Audio Stories.
1: Осенью в Японии наступает сезон мамидзигари. Сезон наслаждения красными листьями клёна. Это так называемое шестое время года, которое ценится так же, как сакура весной. Традиция любования красными листьями мамидзи началась в эпоху Хэйан в конце 8 века нашей эры и была привилегией аристократии. Позже стала доступна всему народу и приобрела статус национального праздника. Сегодня мамидзигари – важная часть культуры. Телевидение показывает прогнозы цветения, проводят тематические фестивали, особенно в Киото. Здесь можно увидеть традиционные театральные представления и выступления в старинных костюмах. Кроме красоты, сезон радует гастрономов. Популярные мандзю в форме кленовых листьев, десерты мамидзи-мандзю и листья клёна в сахаре или темпуре.
0: Audio Stories.
2: Сегодня праздник у девчат.

0: Radio Stories.
1: Прокалывание ушей – один из самых древних способов изменения внешности. Возраст, когда можно проколоть уши, зависит от культуры, пожеланий и рекомендаций специалистов. В Испании и Латинской Америке родители прокалывают уши новорожденным через несколько дней после появления на свет, считая, что позднее это вызывает больше дискомфорта. Часто выбирают возраст от полугода до года. Тогда мочки тонкие, прокол проще и меньше риск травм. В возрасте 3-5 лет дети понимают процесс и могут следить за гигиеной. С 6 до 10 лет забота усложняется из-за активных игр и меньшего контроля со стороны родителей. В подростковом возрасте дети сами отвечают за выбор украшений и уход, а родители должны информировать о рисках и советовать обращаться в проверенные салоны. Медики не устанавливают конкретного оптимального возраста, оставляя выбор родителям. Те, в свою очередь, часто дожидаются, когда дети вырастут и сами примут решение, прокалывать что-то в теле или нет. Лучшее время для процедуры – теплый сезон, поздняя весна, лето и начало осени, когда риск заражения и простуды ниже, а заживление проходит быстрее. Холодное время затрудняет уход из-за соприкосновения с головными уборами и замедляет восстановление.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Алексей Баталов. Появился на свет в театральной семье. С детства выступал на сцене. В 1944 году вместе со всем своим классом принял участие в съемках фильма, посвященного Зое Космодемьянской. Алексею достался небольшой текст. Он не мог выговорить ни слова. Эта крохотная роль далась ему с огромным трудом. Позже родители строго отчитали начинающего актера за то, что он не смог справиться с волнением. В следующий раз в кино Баталов появился только через 10 лет, успев отучиться в школе-студии МХАТ, куда поступил без протекции матери, и поработать в театре Советской армии. С тех пор он стал одним из самых узнаваемых героев отечественного кино. Два фильма, в которых Алексей Баталов сыграл главные роли «Летят журавли» и «Москва слезам не верит», были удостоены самых известных международных премий «Золотой пальмовой ветви Канн» и «Оскара». Баталов работает и как кинорежиссер, удачно экранизируя «Трех толстяков» Олеши и «Шинель» Гоголя. Много выступает как чтец на радио и озвучивает мультипликационные фильмы. Долгие годы профессор Алексей Баталов преподавал актерское мастерство. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Studio Stories.
1: Страсть к мелким деталям важна в японской культуре. Страна подарила миру короткие поэтические формы, компактные гаджеты и мультфильмы о маленьких существах. Термин «каоваюси» составлен из слов «лицо» и «быть красивым». Позже он превратился в «каваи». Он описывает не только красоту, но и чувство защиты и сострадания. Также «кавай» означает застенчивость с покраснением лица. В 20 веке «кавай» часто использовали дети, а взрослые считали слово неуместным. Сейчас японцы воспринимают «кавай» по-разному. Обычно как что-то милое, но некоторые думают, что это слово подходит только детям и животным, а для взрослых его употребление – признак несерьезности.
0: Аудио сторис.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России продолжает нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками поражены сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинской армии, порту Одесса резервуар с топливом и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода. На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области, Юрченково и Веровка Харьковской области. Нанесено поражение 13 бригадам противника. ВСУ потеряли до 1500 боевиков, 16 бронемашин, 72 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, 4 станции РЭП и контрбатарейной борьбы. Министр обороны поздравил с Днем тыла специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота. Андрей Белоусов отметил, что благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов. Свыше 120 различных видов продовольственной продукции закупается для обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации. Модернизируются их индивидуальные рационы питания, сообщил замкомандующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров. 1 августа отмечается День тыла вооруженных сил. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент принял гендиректора РЖД Олега Белозерова. Глава компании доложил президенту, что его поручения по развитию квантовых коммуникаций выполняются.
1: На данный момент мы имеем 7800 километров построенных, это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались и теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур, ну всех, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействует.
0: Вице-премьер, председатель Совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД являются флагманом транспортной отрасли по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети в 2025 году составила 8000 километров. Плановые показатели погрузки на железных дорогах России за прошлый год выполнены в полном объеме, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на совещании в преддверии профессионального праздника «Дня железнодорожника», который в этом году отметят 2 августа.
2: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 миллиард и почти 116 миллионов тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
0: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя и в экономике обречены на провал, заявил Дмитрий Медведев. По словам зампред Совбеза, санкции не парализовали экономику России. Москва будет последовательно добиваться защиты предпринимателей за рубежом. Это напрямую связано с обеспечением экономического суверенитета.
3: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент прежде всего является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
0: Причастные к атакам ВСУ на российские регионы понесут ответственность после неминуемого краха их украинских протеже, заявила Мария Захарова. Как сказала официальный представитель МИДа, Киев играет с огнем, нанося удары по России. Это еще больше обостряет обстановку и отодвигает мир. Пентагон направил в Конгресс запрос на выделение 18 с лишним миллиардов долларов для пополнения запасов ракетного вооружения. Как сообщает Bloomberg, средства предназначены для закупки ракет для систем Патриот, высотных перехватчиков, а также крылатых ракет Томагавк для военно-морских сил. Эта сумма включена в общий запрос на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов в связи с войной с Ираном. Новости на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: 1 августа днем в Санкт-Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясная погода и 27 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 15. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: Маяк. На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Стандартные шампуни в пластиковых флаконах содержат около 75% воды или гидролата, остальные 25% – поверхностно-активные вещества и добавки. Если убрать воду, получится твердый шампунь. Это средство похоже на мыло и выпускается в форме круга, овала или квадрата, весом около 70 граммов. Благодаря концентрации расходуется экономно, хватает примерно на 2 месяца при мытье головы каждые 2 дня. Твердый шампунь отличается от обычного мыла. Он имеет уровень кислотности, близкий к коже головы, а мыло более агрессивное и сушит кожу. Шампунь содержит мягкие поверхностно-активные вещества, увлажняющие и защитные компоненты, которые предотвращают сухость и запутывание волос. Происхождение твердых шампуней спорно. По одной версии, их изобрел британский химик в 19 веке. По другой, в 1987 году английская предпринимательница случайно создала продукт, который потом запатентовали. Твердый шампунь не всегда натуральный. Есть варианты из растительных экстрактов и эфирных масел, но также с искусственными ароматизаторами, пигментами, полимерами и силиконом. Но у такого шампуня есть явное преимущество. Его легко взять с собой в поездку, в отличие от массивных упаковок.
0: Audio Stories.

корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

рабочий человек. Ты, любя родную сторону, так решил на свете жить.

0: Audio Stories.
1: Музыкальный слух – это умение воспринимать, анализировать и воспроизводить музыку. У каждого человека есть музыкальный слух. Главное – его развивать, укрепляя связь между слухом и голосом. Есть два типа слуха – абсолютный и относительный. Обладатели абсолютного слуха с рождения запоминают точную высоту звука навсегда. Например, композитор Сергей Танеев воспринимал каждый тон как уникальное человеческое лицо. Относительный слух – это умение определять высоту звука относительно другого, и он развивается с помощью регулярных упражнений. Некоторые люди не могут различать ритм или мелодию из-за амузии, нарушения музыкального восприятия, которым страдают около 5% населения.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах иностранного происхождения и расставим в них ударение. Сначала обратимся к галлицизмам. Это слова французского происхождения. И вот первый пример от эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Александра Пикуленко.
2: На самом деле это ручной тормоз. Тут ручки жалюзи, четыре прибора, амперметр, вода, топливо, масло.
1: Жалюзи неверно. Очень обидная ошибка. Правильно? Жалюзи. Это слово, кстати, очень часто попадается в ЕГЭ, поэтому школьникам советую обратить на него особое внимание. Хотя здесь все просто. Слово явно французского происхождения. От него так и веет Парижем, круассаном, Эйфелевой башней. Ну а все французские слова, как мы знаем, имеют ударение на последнем слоге. И чаще всего эта особенность сохраняется и при заимствовании. Поэтому жалюзи ударяем последний слог. Еще один галлицизм подарил нам гость программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: У нас такая традиция в усадьбах было устраивать туберкулезные диспансеры и психические, неврологические всякие.
1: Диспансер. Неверно. Это тоже французское слово, и ударение в нем тоже падает на последний слог. Диспансер. Кстати, произносим с «э». Диспансер. Далее у нас на очереди латинское слово от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
4: Что это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Ударение ставим на второй слог, как и в исходном существительном. Рефлекс, рефлексия. Ну и у нас на очереди еще один латинизм от Маргариты Митрофановой. И предупреждаю сразу, ошибки не будет.
5: Также беспородные животные, у которых, к сожалению, так много болезней, что очень приходится много денег тратить на ветеринарию. Скажите, пожалуйста, это действительно так?
1: Ветеринария – это верно, но и ветеринария – тоже правильный вариант, причем предпочтительный. Кстати, двойная норма была введена совсем недавно. Раньше только ветеринария считалась литературной нормой. Ну а сейчас можно говорить как угодно – и ветеринария, и ветеринария. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации о русском языке и много грамотной речи. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

каждый день в эфире «Радио Маяк» успевают поделиться уникальной информацией не менее 20 авторитетных экспертов в разнообразных областях человеческого знания, от истории и литературы до экономики и астрономии. Так создается портрет окружающего нас мира. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения Маяка.

0: Аудиосторис.
1: Филигрань – ювелирная техника создания изящных изделий из тонкой золотой или серебряной проволоки, плетеной в узоры и украшенной маленькими металлическими каплями-зернами. Для изготовления используют мягкие металлы – золото, серебро, медь, низильбер, мельхиор. Самые ранние изделия датируются X веком. Это серебряные браслеты и гривны, переплетенные из проволоки и украшенные зернью. Памятником искусства с филигранью считается шапка Мономаха с золотыми пластинками, инкрустированными орнаментом. Есть ажурная филигрань с элементами, которые сварены и прозрачны, и напайная филигрань. Узоры накладываются на металлический фон. Плоские изделия создаются по бумажному рисунку с клеевой фиксацией и последующей пайкой. Объемные – на шаблонах и собираются из фрагментов. Филигрань украшают зернью, эмалью, чернением и камнями. В Бурятии используют красный коралл. Сегодня техника применяется в ювелирных украшениях и декоративных изделиях. Кольцах, серьгах, браслетах, иконах, сахарницах, шкатулках и статуэтках. Аудио сторис.

на пятой точке съехал, как лавина прямо вниз. Над тобой смеется эхо, не печалься, альпинист. Ты лежишь, как сыр на блюде, а красивый твой

0: за веревочку держись. Концентрат перловый лопай. А вот такая наша жизнь.
1: Аудиосторис.
2: Граундхоппинг – особый вид коллекционирования, где собирают не вещи, а воспоминания от посещения стадионов. Участники выбирают уникальные впечатления. Одни посещают все игры любимого клуба, другие – матчи низших дивизионов, где атмосфера более искренняя и близкая к истокам спорта. Это помогает лучше узнать регион, его культуру и болельщиков. Движение возникло в конце 20 века в Англии из-за огромного числа футбольных лиг и клубов. Особенно важны чемпионаты стран Британского Союза. В 1990-х годах граундхоппинг распространился по миру через чемпионат мира в Италии. Позже сообщества образовались и в России. Сегодня фанаты часто путешествуют с клубами по разным странам. В 21 веке граундхоппинг вышел за пределы футбола. Теперь болельщики путешествуют вместе с командами хоккея, баскетбола и волейбола.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Шину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
7: Джек Лондон. Мартин Иден.

0: Аудиосторис.
1: Моментальный загар. Косметологическая процедура, которая быстро придает коже приятный оттенок без солнечных лучей, соляриев и ультрафиолетового риска. Эффект достигается нанесением средства, которое взаимодействует с поверхностным слоем кожи, вызывая потемнение спустя несколько часов. Результат сохраняется около 10 суток. Основой средства является дигидроксиацетон – вещество из растительных компонентов, таких как сахарная свекла или тростник. Оно вступает в реакцию с белками кожи, создавая пигмент от золотого до коричневого оттенка. Иногда добавляют эритрулозу – углевод из ягод малины для мягкого и естественного загара. Средства действуют только на верхний слой кожи и безопасны для наружного применения. Тем не менее, при чувствительной коже, аллергиях или заболеваниях рекомендуется консультация врача и тест на небольшом участке кожи.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска ударили по Одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны. Поражен резервуар с ГСМ в порту Одессы и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода. Среди других подбитых целей сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ, добавили в министерстве. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками за последние сутки. Успехов удалось добиться в том числе силами военнослужащих группировки войск «Южная». Подробнее о работе этой группировки рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий южной группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием 6 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Николаевки, Никаноровки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая гаубица М777. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 83 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотников противника.
0: Российские войска во время массированных и групповых ударов по предприятиям военно-промышленности Украины в июле не менее 8 раз поразили заводы, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго». Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны. США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому иранскому ядерному объекту близ Натанзы, якобы скрытому под горой Каланг-Газла. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. Как отмечается, масштаб планируемой атаки и список целей пока не вполне ясны, но вооруженные силы США готовы к нанесению ударов как по энергетическим, так и по ядерным объектам Ирана. Вместе с тем, американская администрация опасается, что в случае бомбардировки энергетической инфраструктуры Исламской Республики Тегеран может нанести ответные удары по странам Персидского залива и вызвать еще больше потрясений на мировом энергетическом рынке, указывает CNN. Танкер подвергся нападению в 11 километрах к северо-востоку от побережья Омана. Об этом проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. В сообщениях указывается, что танкер был поражен снарядом, который повредил машинное отделение. Власти проводят расследование. На данный момент нет сведений о жертвах или уроне, нанесенном окружающей среде. Местные власти проводят расследование инцидента. Эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР стартует в 3 регионах России. С сегодняшнего дня, после прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах, льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах. Об этом рассказал замглавы национальной системы платежных карт Павел Потанин, РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее сообщал, что единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустит на госуслугах в 3 пилотных регионах, в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот скидки на проезд в транспорте при посещении учреждений культуры, покупках в аптеках и магазинах. Все имеющиеся льготы будут автоматически запрошены из госсистемы, и на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться. Дистанционные мошенники распространяют в сети фейковые приложения с расположением автозаправочных станций, которые позволяют им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги, предупредили в МВД. Так, приложение с якобы расположением АЗС можно найти через поисковую систему. После того, как пользователь его скачивает на мобильное устройство, устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству. Аферисты пользуются им для хищения персональных данных, а также денег. В МВД в связи с распространением этой схемы призывают скачивать приложение только из официальных интернет-магазинов. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В наступившие выходные будет солнечно и сухо.
1: В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры. Но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в первый день августа облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой. Температура воздуха составит 22-24 градуса. В Москве сегодня малооблачно, без осадков и 26-28 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 16 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Страницы повести читает Олег Табаков. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1983 год.
1: Глава вторая. Гроза. Солнце склонялось к западу, и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки. Невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички. Густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас на одинаковом расстоянии мерно покачивался высокий запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться. Ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движение спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшей за нами, не доставляли мне развлечения. Все мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие черные тени, теперь собирались в одну большую мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоялый двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха. До ближайшей деревни оставалось еще верст 10, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает вверх брички. Кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся. Лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце. Вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща. Листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся. Макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей. Галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру. Края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает, как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! Как много поэзии в этой простонародной мысли. Колеса вертятся скорее и скорее. По спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по дощатому мосту. Я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели. Оторвался Валек, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться. Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыханием и замиранием сердца безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает по стромке, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем. Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения». В это самое время из-под моста вдруг появляется в одной грязной дырявой рубахе какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной глинцевитой культяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку. «Башка, убогому Христа ради!» Звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс. Не могу выразить чувство холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего. Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставление Филиппу насчет укрепления валька, и только когда все уже готово, и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и без малейшего промежутка сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается. Гривы и хвосты лошадей, шинель Василия и края фартука принимают одно направление и отчаянно развиваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя. Другая, третья, четвертая. И вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василия я замечаю, что он развязывает кошелек. Нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что того, гляди, раздавят его. «Подай, Христа ради!» Наконец медный грош летит мимо нас, и жалкое создание, в обтянувшем его худые члены, промокшим до нитки рубище, качаясь от ветра, в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз». Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил, как из ведра. С фризовой спины Василия текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую метили колеса. Толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя. Но вот дождь становится мельче, тучи начинают разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого прямого дождя и на обмытой блестящей зелени дорожной травы. Черная туча также грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадные чувства надежды в жизни, быстро заменяющие во мне тяжелые чувства страха. Душа моя улыбается, так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее. Володя откидывает фартук. Я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами. Спины лошадей, шлии, вожжи, шины колес — все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта. С другой — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастья стоит, не шелохнется и медленно роняет своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки. В мокрых кустах слышно хлопотливые движения маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы. Запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу сидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам, и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом, не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки в грязи, и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты. «Любочка! Катенька!» — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи. «Посмотри, как хорошо!» Девочки пищат, ахают. Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят. «Да ты понюхай, как пахнет!» — кричу я. Глава третья. Новый взгляд. Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому недетски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике. «А вот скоро мы приедем в Москву», — сказал я. «Как ты думаешь, какая она?»
2: «Не знаю», — отвечала она нехотя. Ну, все-таки, как ты думаешь, больше Серпухова или нет?
1: Что?
2: Я ничего.
1: Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и который служит путеводной нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие. Она подняла голову и обратилась ко мне. «Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?»
2: «Говорил. Бабушка хочет совсем с нами жить».
1: «И все будем жить?»
2: «Разумеется! Мы будем жить наверху в одной половине, вы в другой половине, а папа во флигеле, а обедать будем все вместе внизу у бабушки».
1: «Маман говорит, что бабушка такая важная, сердитая».
2: «Нет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая. Напротив, очень добрая, веселая.
1: Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!»
2: «Все-таки я боюсь ее. Да, впрочем, Бог знает, будем ли мы...»
1: Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.
2: «Что?» – спросила я с беспокойством.
1: «Ничего я так».
2: «Нет, ты что-то сказала, Бог знает».
1: «Так ты говорил, какой был бал у бабушки?»
2: «Да, вот жалко, что вас не было. Гостей была пропасть. Человек тысячи, музыка, генералы. И я танцевал». «Катенька», — сказала я, вдруг останавливаясь в середине своего описания, — «ты не слушаешь».
1: «Нет, слышу. Ты говорил, что ты танцевал».
2: «Отчего ты такая скучная?»
1: «Не всегда же веселой быть».
2: «Нет. Ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде», — прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней, — «отчего ты стала какая-то странная?»
1: «Будто я странная», — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее. «Я совсем не странная».
2: «Нет, ты уж не такая, как прежде», — продолжал я. «Прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя. А теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас».
1: «Совсем нет».
2: «Нет, дай мне договорить», — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотание в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль. «Ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать».
1: «Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми. Надобно когда-нибудь и перемениться», — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какой-то фаталистической необходимостью, когда не знала, что говорить.
0: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. Российские военные сбили за ночь над регионами 274 украинских дрона. Над какими регионами ведомство пока не уточняет. Армия России наносит удары по портам и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. В течение пятницы в результате российских ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками в море поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинской армии. В порту Одесса атакованы цеха нефтеперерабатывающего завода и резервуар с топливом. Министр обороны поздравил с Днем тыла специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота. Андрей Белоус выразил уверенность, что личный состав будет совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов Родины. Глава российских железных дорог Олег Белозеров доложил президенту о сокращении интервалов движения пассажирских поездов в несколько раз. По словам главы холдинга, это дает прирост на десятки процентов в перевозках и в повышении эффективности работы РЖД.
2: Мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире, ну и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
3: Какое количество персонала вы сократили?
2: Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию.
0: Президент попросил главы РЖД продолжать работу по оказанию помощи, в том числе и медицинской, бойцам спецоперации и их семьям. В России до 30 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов, в том числе в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле и в городах на севере и Дальнем Востоке. Об этом рассказали в Минтрансе. Ранее в министерстве сообщали, что в России за последние 5 лет открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. В текущем году получено разрешение на ввод еще 3 пассажирских терминалов. Эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР стартует в 3 регионах России с сегодняшнего дня. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах, рассказал замглавы национальной системы платежных карт Павел Потанин РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее сообщал, что единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустит на госуслугах в 3 пилотных регионах в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, покупках в аптеках и магазинах. Все льготы будут автоматически запрошены из госсистемы, и на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться. Новости доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня сухая и ясная погода. Воздух прогреется до 26-28 градусов. В эти минуты в столице плюс 18 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Ростов на выезде взял верх над московской родиной со счетом 4-2 в матче второго тура российской премьер-лиги по футболу.

0: победители отличились. Иван Комаров с пенальти, Андрей Лангович и Даниил Шанталию, проигравших мяч, забил и Кирпоса. Также по автоголу на счету защитников команд Умара Сако и Мити Крижина. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Сочи» Кирилл Кравцов на следующей неделе пройдет медобследование для перехода в загребское «Динамо» в качестве свободного агента. Об этом сообщают хорватские СМИ. Отмечается, что 24-летний футболист в случае успешного прохождения медосмотра подпишет с хорватами 4-летний контракт. Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне. Она в четвертьфинале была сильнее соотечественницы Людмилы Самсоновой со счетом 6-3, 6-4 и теперь встретится с американкой Джессикой Пигулой, которая взяла верх над Анной Калинской 6-3, 7-5. Россияне завоевали 3 награды в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. За техническую программу наш спортсмен получил 235,785 тысячных балла. Победу одержал британец Ранджо Томблин. Второе место занял итальянец Филиппе Пеллати. Отмечу, что Трофимов на чемпионате России опередил самого Александра Мальцева, который пока не выступает. Для российских атлетов это уже третья медаль на турнире. Ранее серебро в технической программе дуэтов завоевали синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева. Цитирую: «Мы расстроены, что мы не первые, но пока не видели выступления, поэтому не можем объективно сказать. Даже с тренером еще не говорили, но, конечно, расстроены», — сказали спортсменки. Также медаль серебряную завоевали прыгуны в воду в командных соревнованиях. Напомню, что наши спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Это их первое участие в континентальном первенстве с 2021 года, когда россияне выиграли общий командный зачет в Будапеште.
0: Никакого возврата российских гимнастов обратно к нейтральным статусам не происходит. На августовском чемпионате Европы по спортивной гимнастике применен предусмотренный Европейским гимнастическим союзом переходный механизм. Об этом заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Отмечается, что такой механизм может применяться только для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля. При наличии официально подтвержденных ограничений со стороны государственных органов принимающей страны и носит временный и исключительный характер. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: С первого дня вещания на волне радио «Маяк» звучит музыка. Песня за песней. Отечественные шлягеры, зарубежные хиты и кавер-версии любимых композиций повышают настроение слушателей. Всего около 150 песен в сутки. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее глупой девочкой, она отвечала: «Не всем же умным быть. Надо и глупым быть». Но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь. И я продолжал допрашивать: для чего же это надо? «Ведь не всегда же мы будем жить вместе», отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. «Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом, а с графиней, которой, говорят, такая сердитая, еще бог знает, сойдутся ли они. Кроме того, все-таки когда-нибудь, да мы разойдемся. Вы богаты, у вас есть Петровская, а мы бедные, у маменьки ничего нет». «Вы богаты, мы бедны». Эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых неясных мыслей касательно одинокого положения их зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а не бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку. «Что ж такое, что мы богаты, а не бедны?» – думал я. «И каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? А чего же нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт в противность этим логическим размышлениям уже говорил мне, что она права, и что неуместно было бы объяснять ей свою мысль. «Неужели точно ты уедешь от нас?» — сказал я. «Как же это мы будем жить врозь? Что же делать? Мне самой больно, только ежели это случится, я знаю, что я сделаю. В актрисы пойдешь. Вот глупости!» — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее. «Нет, это я говорила, когда была маленькой». «Так что же ты сделаешь?» «Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке». Катенька заплакала. Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал. не чувствовал. Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос, что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? Из этого вопроса возникли другие. Как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают и так далее. Глава 5. Старший брат. Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи. Мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего, но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня. В забавах, в учении, в ссорах и умении держать себя. И все это отдаляло меня от него и заставляла испытывать непонятные для меня моральные страдания. И ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче, и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня. Меня мучило больше всего, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это. Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе? Братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности, когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха быть понятым выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза.
0: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует. Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Дорогую вещь. Или тратит все деньги на кино.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Классное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу. Может быть, Володя совсем не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой. То вдруг на него находила страсть к картинкам. Он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки. То страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому. То страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам. Я невольно увлекался его страстями, но был слишком горд, чтобы идти по его следам. И слишком молод и не самостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему. Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик. «Кто тебя просил трогать мои вещи?» — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. «А где флакончик? Непременно ты нечаянно уронил, он и разбился. Что ж за беда? Сделай милость». «Никогда не смей прикасаться к моим вещам», — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них. «Пожалуйста, не командуй», — отвечал я. «Разбил так разбил. Что ж тут говорить?» Я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться. «Да, тебе ничего, а мне чего?» — продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа. Разбил, да еще и смеется, этакой несносный мальчишка. «Я мальчишка, а ты большой, да глупый». «Не намерен с тобой брониться», — сказал Володя, слегка отталкивая меня. «Убирайся». «Не толкайся». «Убирайся». «Я тебе говорю, не толкайся». Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола, но я уже был раздражен до последней степени, схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» И все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол. «Отвратительный мальчишка!» — закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи. «Ну, теперь все кончено между нами», — думал я, выходя из комнаты. «Мы навек поссорились. До вечера мы не говорили друг с другом. Я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться. Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал, смеялся с девочками. Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты. Мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня. Но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться. «Николенька», — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом, полно сердиться, — «извини меня, если я тебя обидел». И он подал мне руку. Как будто будто поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание, но это продолжалось только одну секунду, на глаза показались слезы, и мне стало легче.
2: «Прости меня, Володя», — сказал я, пожимая его руку.
1: Володя смотрел на меня, однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах.
0: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.
3: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
4: Ну, музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир.
0: С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «100 лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья».
0: В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
3: Рекомендовано для совместного прослушивания.

0: В Москве 8 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска во время массированных и групповых ударов по предприятиям военной промышленности на Украине в июле не менее 8 раз поразили заводы, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго». Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны. Так, ударам были подвержены предприятия в Киеве, Львовской, Рувненской и Ивано-Франковской областях, связанные как с производством компонентов, так и со сборкой и хранением ракет «Фламинго». Предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионью Оникс» в Киеве было поражено дважды. Также удары были нанесены по заводу, который производит компоненты систем этих ракет. Кроме того, в украинской столице было поражено промышленное предприятие компании Samsung Украины, на котором производили и хранили комплектующие для «Фламинго». В Киеве прогремело несколько серий взрывов, передают украинские СМИ. В городе прозвучали 3 серии детонаций за 15 минут. Кроме того, в начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске. По данным онлайн-карты Минцифры страны, в Киеве, Киевской области и в центральной и восточной части Украины ночью звучала воздушная тревога. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России, сообщила Минобороны. Дроны были перехвачены над 17 регионами, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем. БПЛА также были уничтожены над Азовским и Черным морями. Вашингтон не давал Киеву согласия на передачу лицензий для самостоятельного производства зенитных ракет с комплексом «Патриот». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Говоря о возможных рисках передачи передовых военных лицензий, Трамп выразил серьезные опасения в непредсказуемости союзников, которые могут использовать полученное оружие во вред самим американцам.
2: Зеленский хотел бы получить некоторое количество ракет к ПВО «Патриот». Они хотели бы иметь и ракеты «Томагавк». Смертоносные ракеты, знаете ли. Это невероятное оружие. И мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо еще производить его. Это очень важно. Мы строим много заводов для производства этой и других штук. Но ракета «Томагавк» — это... такие технологии сложно отдать другие руки. И я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Большинство людей, в случае, если вы отдадите им эти технологии, однажды могут повернуть их против вас.
0: Ранее стало известно, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для этих ракет-перехватчиков, отказалась передавать технологии производства украинской стороне. Премьер-министр Михаил Мишустин приехал на завод по производству железобетонных изделий компании «Восток» в Кызыле в Республике Тыва. В рамках посещения предприятия Мишустину рассказали о крупных проектах по добыче полезных металлов в республике, ознакомив с соответствующими презентациями. Кроме того, премьер-министру рассказали о проекте Аксукского медно-порфирового месторождения, который будет разрабатываться теми же структурами. Компания «Восток» — одно из системообразующих предприятий строительной отрасли Тывы, которые обеспечивают занятость значительной части труда ресурсов региона. Премьер-министр также провел встречу с главой Тувы во время поездки в Кызыл. Он поговорил с Владиславом Хавалыгом. Мишустин обратил внимание, что в республике действует индивидуальная программа социально-экономического развития. Он также попросил главу региона рассказать, как обстоят дела в экономике в целом и какие есть успехи. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В наступившие выходные будет солнечно и сухо.
3: В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры. Но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Садовое кольцо в Москве сегодня перекроют из-за ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее садовое кольцо». Об этом сообщает столичный Дептранс. Полностью движение перекроют с 15 часов до полуночи на Садовом кольце, а также на Зубовской улице. С 17 часов до окончания мероприятия закроют улицу Большую Пироговскую. Там же будет запрещена парковка. Во время мероприятий подъезд к ряду объектов на Садовом кольце станет временно недоступен. Водители просят заранее планировать маршрут, между тем, как говорится, говорят организаторы. Участников ночного велофестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит плюс 21-23 градуса. В Москве сегодня без осадков, малооблачно. Максимальная температура воздуха составит 27-29 градусов. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, без осадков. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.
1: We'll be right back.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1983 год.
1: Из главы 12. Ключик. Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел, он был в выигрыше в это время. Подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бомбоньерка, приготовленная для именинницы. «Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко», — сказал он мне. «Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь? Так возьми их, и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесешь все сюда». «А сигары принести тебе?» – спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними. «Принеси! Да смотри, у меня ничего не трогать!» – сказал он мне вслед. Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке. На столе между тысячу разнообразных вещей стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле. Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим и в особенности к папа было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства. Поэтому открытие, почти нечаянно сделанное мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко. Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастья в этот достопамятный день. Вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону, воображая, что замок заперт, вынул ключ, и, о ужас, у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда. Надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же, по возвращении попав в кабинет, должно будет открыться. Что со мной будет? Ах, что! «Что я наделал?» – говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. «Сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары, чему быть, тому не миновать!» И побежал в дом. Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа. Глава 13. Изменница. После обеда начались игры, и я принимал в них живейшее участие. Играя в кошку-мышку, как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решился доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию. Но Сен-Жером, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмурив брови, чего я терпеть не мог, сказал, что я, кажется, не к добру развеселился, и что, ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться. Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него. После кошки-мышки кто-то затеял игру, которая называлась, у нас кажется, «Длинный нос». Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую. Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу. И нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия я понимал, что я лишний, остающийся, что про меня всякий раз должны были говорить: «Кто еще остается? Да, Николенька, ну вот ты его и возьми». Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжон, и, к несчастью, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленной изменницей, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу. Но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною. После игры я заметил, что изменница, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепиан, чтобы открыть их секреты, я увидел следующее. Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им голову Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь», — говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним, точно виновата, и краснея говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, мадемуазель Катрин?» «Я люблю правду», — отвечала Катенька, — «проиграли, пари, машер». Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцеловал Сонечку. Так прямо и поцеловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно! О, коварная изменница! Из главы 14. Затмение. Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности. Начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только девчонкам, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться. Сен-Жером, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты. Звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами по направлению к классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у него другой цели в жизни, как желание наказать меня. Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления без цели, без желания вредить, но так, из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда Сен-Жером сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда. В первую минуту Сен-Жером не мог слова произнести от удивления и злости. «Хорошо», — сказал он, догоняя меня. «Я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка, но теперь я вижу, что кроме розок вас ничем не заставишь повиноваться. И нынче вы их вполне заслужили». Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу. Я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что Сен-Жером, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку. Но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его. «Что с тобой делается?» — сказал, подходя ко мне Володя, с ужасом и удивлением, видевший мой поступок. «Оставь меня!» — закричал я на него сквозь слезы. «Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны!» — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу. Но в это время Сен-Жером с решительным и бледным лицом снова подошел ко мне. И не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением когтисками сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения. Помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне еще были силы. Помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и фиалки, который душился Сен-Жером. Через 5 минут за мной затворилась дверь чулана. «Василь!» — сказал он отвратительным торжествующим голосом. «Принеси розок!» Из главы 15 «Мечты». Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них. Припоминая то, что я сделал. Я не мог вообразить себе, что со мной будет, но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно. Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или, по крайней мере, мне так казалось, от слишком сильного внутреннего волнения. Но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоновича, должно быть, он говорил про меня. Потом детские голоса, потом смех, беготня. А через несколько минут в доме все пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане. Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении, но воспоминание о несчастье, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.
0: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Маяк. Ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил.
1: Светлана Самойлова, садовод, блогер.
2: Так говорит Маяк.

0: студии Наталья Христова. Российские войска в результате массированного удара ночью поразили в Киеве и Киевской области предприятия ВПК и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракет, беспилотников, РЛС и средств РЭП. Об этом утром сообщили в Минобороны России. Ранее украинские СМИ писали, что в Киеве прогремело несколько серий взрывов. Кроме того, в начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 274 беспилотника над территорией России. Об этом также сообщила Минобороны. Дроны были перехвачены над 17 регионами. Над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем. БПЛА также были уничтожены над Азовским и Черным морями. Глава правительства Михаил Мишустин сегодня в Кызыле. Там он провел встречу с главой ТВ Владиславом Ховалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест и выполнение целей нацпроектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан.
1: Очень важно, чтобы выполнение и реализация программы, специальной программы, дала конкретные результаты. Но в первую очередь для повышения качества жизни тех людей, которые здесь проживают, и дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков.
2: По итогам прошлого года мы вошли в топ-10 регионов России и достигли исторического максимума для нашей республики по вводу жилья 460 тысяч квадратных метров. А город Кызыл занял первое место в стране по объему ввода жилья на душу населения.
0: Также Михаил Мишустин посетил завод «Восток», где производят железобетонные изделия, ознакомился с проектами по добыче полезных металлов, такие как разработка месторождения лития, которое ведется в партнерстве с дочерними структурами Ростеха. Освоение этих запасов крайне важно для всей российской промышленности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Так, размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты более чем на 19%. По словам Володина, эти изменения коснутся более 160 тысяч граждан. Кроме того, среди других нововведений вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договоров в связи с иностранцами. Усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведения о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Режим налоговой тайны распространяется на сведения в личном кабинете на госуслугах. Пользователи портала перестанут получать налоговые уведомления по почте. Они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах. Новости читайте на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
0: В Москве сегодня без осадков, переменная облачность, воздух раскалится до 27-29 градусов, уточняли синоптики центра ФОБОС. Сейчас в столице уже плюс 21, атмосферное давление 750 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская родина потерпела второе поражение подряд в чемпионате России по футболу. Столичный клуб во втором туре российской премьер-лиги уступил дома Ростову со счетом 2-4. Ростовчане набрали первые очки в текущем сезоне. Форвард футбольного «Рубина» Мирлендаку может перейти в столичный «Спартак». Подробнее об этом Андрей Кудряшов.

0: Ершов. Столичный «Спартак» готовит очередную громкую сделку на внутреннем трансферном рынке. Как сообщает Sports.ru, красно-белые направили казанскому «Рубину» официальное письмо об активации опции выкупа нападающего Мерлинда Дако. За 28-летнего форварда сборной Албании москвичи готовы заплатить фиксированные 11 миллионов евро. А сам контракт с игроком будет рассчитан до лета 2029 года. Дако был лучшим бомбардиром казанцев во всех проведенных за клуб сезонах и отлично адаптирован к премьер-лиге. Этот трансфер подчеркивает главную тенденцию лета. В условиях, когда вариантов на международном рынке у российских клубов объективно немного, топ-команды делают ставку на проверенных лидеров внутри страны. Подписывая албанца, «Спартак» не просто серьезно усиливает атаку, но и перехватывает одного из самых эффективных форвардов чемпионата.
1: 16-летняя россиянка Кристина Лютова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Мемфисе. Она в 1/4 финала была сильнее американки Кэти Макнелли со счетом 6-3, 6-4. Теперь за выход в финал поборется с Эльвиной Калиевой из США. А вот Анастасия Захарова в четвертьфинале уступила мексиканке Ренате Сарасуа 4-6, 0-6. Сборная России занимает 4-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже после первого соревновательного дня. Россияне завоевали 3 награды. Синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе «Соло». Серебряные награды завоевали синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева в технической программе дуэтов, а прыгуны в воду Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой стали вторыми в смешанном командном турнире. Сборная России обыграла иранский «Галсапуш» со счетом 4-3 в серии пенальти в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. В основное время команды разошлись миром 3-3. В составе россиян дубль оформил Максим Аркан, также мяч забил Станислав Кошарный. В другом квартете московский «Локомотив» взял верх над турецким «Аланьяспором» 3-0 благодаря точным ударам Сикини, Филиппе и Федора Земского. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: День за днем «Радио Маяк» пополняет свою подкаст-коллекцию на медиаплатформе «Смотрим». Помимо звуковых подкастов, радиоведущие и приглашенные эксперты создают беспримерное собрание видеоподкастов. Здоровье, культурология, геополитика, семейные отношения, астрология, поиск и освещение актуальных тем продолжается. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения маяка.

0: Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа Кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях. Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я сам себе. И нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобной. Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее, говорю я сам себе. Завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа, напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения, я знаю ее». Он скажет: «Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это. Ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя». И я скажу ему: «Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз. Я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, а Сен-Жером поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя. Я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я убью его!» Так и сказать: «Папа, я убью его!» Папа станет просить меня, но я махну рукой и скажу ему: «Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе. Отпусти меня!» И я, сидя на сундуке в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдные наказания, ожидающие меня. Действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются. Глава 16. Перемелется, мука будет. Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне. Только на другой день, то есть воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку подле классной и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои под влиянием сладкого крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело. Мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне не противно было, я не мог не слышать, как Сен-Жером, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня. В 2 часа Сен-Жером и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед. И когда я разговаривал с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал: сударь, не тужите, перемелется, мука будет». Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожные розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением. Но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и Сан-Жером суровым официальным лицом вошел в комнату. «Пойдемте к бабушке», — сказал он, не глядя на меня. Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, но Сан-Жером сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться. Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как Сан-Жером за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью. «Да, мой милый», — сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки. «Могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Месье Сан-Жером, который по моей просьбе, — прибавила она, растягивая каждое слово, — взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? От вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны», — продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно, — «за попечение и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги. А вы, молокосос мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо, прекрасно. Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства. Проси сейчас же прощения», — прибавила она строго повелительным тоном, указывая на Сан-Жерома. «Слышишь?» Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук Сан-Жерома, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца. «Что же? Вы не слышите разве, что я вам говорю?» Я дрожал всем телом, но не трогался с места. «Коко», — сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал. «Коко», — сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом, — «ты ли это?» «Бабушка, я не буду просить у него прощения ни за что», — сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово. «Я приказываю тебе. Я прошу тебя. Что же ты?»
2: «Я не хочу, я не могу», —
1: проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.
0: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Понедельник, 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту, сказал Сен-Жером трагическим голосом. На колени! Боже мой, ежели бы она видела это, сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. Ежели бы она видела, все к лучшему, да она не перенесла бы этого горя, не перенесла. И бабушка плакала все сильней и сильней. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения. «Ради Бога, успокойтесь, графиня!» — говорил Сен-Жером. Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептания. «Любуйтесь на ваше дело», — сказал Сен-Жером, уводя меня наверх. «Боже мой, что я наделал? Какой я ужасный преступник!» Только что Сен-Жером, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу. Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню. Знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видеть никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице. «Ты куда?» – спросил меня вдруг знакомый голос. «Тебя-то мне и нужно, голубчик». Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал: «Пойдем-ка со мной, любезный». «Как ты смел трогать портфель в моем кабинете?» — сказал он, вводя меня за собою в маленькую диванную. «А? Что ж ты молчишь? А?» — прибавил он, взяв меня за ухо. «Виноват, — сказал я. — Я сам не знаю, что на меня нашло».
2: «А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь!» — повторял он с каждым словом, потрясая мое ухо. «Будешь вперед совать нос, куда не следует? Будешь, будешь!»
1: Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятные моральные чувства. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями. «Бей меня еще!» — говорил я сквозь слезы. «Крепче, больнее! Я негодный, я гадкий, я несчастный человек!»
2: «Что с тобой?» — сказал он, слегка отталкивая меня.
1: «Нет, ни за что не пойду», — сказал я, цепляясь за его сюртук. «Все ненавидят меня, я это знаю, но ради Бога ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить. Он всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный, она теперь больна, она умрет от меня. Я... ради Бога, высеки, за что мучат?»
2: Слезы душили меня. Я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колени, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.
1: «Об чем ты, пузырь?» — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.
2: «Он мой тиран, мучитель, умру, никто меня не любит!»
1: Едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии. Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул. Когда я проснулся, было уже очень поздно. Одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после 12-часового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.
0: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: от громких звуков можно располнять?
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: В Москве 9 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска атаковали предприятия ВПК в Киеве и области, сообщила Минобороны. В результате массированного удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины. В министерстве уточнили, что эти объекты использовали для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Армия ударила по целям высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности. По информации украинских СМИ, на которые ссылается РИА Новости, также были применены баллистические ракеты. Российские войска во время массированных и групповых ударов по предприятиям ВПК Украины в июле не менее 8 раз поразили заводы, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго». Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны. Ударам были подвержены предприятия в Киеве, Львовской, Ровненской и Ивано-Франковской областях, связанные как с производством компонентов, так и со сборкой и хранением ракет «Фламинго». Предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс» в Киеве было поражено дважды. Также удары были нанесены по заводу, которые производят компоненты системы этих ракет. Кроме того, в украинской столице было поражено промышленное предприятие компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для «Фламинго». Российские средства ПВО за ночь уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России, сообщила Минобороны. Дроны были перехвачены над 17 регионами, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем. БПЛА также были уничтожены над Азовским и Черным морями. Россия осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Лицана. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Туву. В Туву премьеру презентовали проект китайской компании Лунсин по разработке Кызыл-Таштыкского полиметаллического месторождения. Совокупные инвестиции в проект составят 38,5 миллиардов рублей. Запасы цинка оцениваются более чем в 400 тысяч тонн, свинца в 55 тысяч тонн, меди в более чем 50 тысяч тонн.
2: Мы знаем компанию Лунсин, или Хензлудянскую горную компанию, которая здесь является крупнейшим налогоплательщиком в республике, в ТВА. И, конечно, производство полимерной руды с такими запасами свинца, и меди, и цинка – это очень важное направление деятельности, в том числе и уже добавленную стоимость, которую потом поставляют на заводы в России, в Казахстане, в Китае. Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая господина Лицана. Мы осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тыва. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить.
3: Уже строят. Да.
2: Активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам. Добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Михаил Мишустин также провел встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест и выполнение целей нацпроектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Так, размер накопительной пенсии вырастет на 17%, а срочные пенсионные выплаты на 19%. По словам Володина, эти изменения коснутся 160 тысяч граждан. Кроме того, с августа вводится уголовная ответственность за нарушения при заключении договоров в связи с иностранцами, усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России, полных кавалеров Ордена Славы, получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Пользователи портала госуслуг перестанут получать налоговые уведомления по почте. Они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Сегодня в Москве жарко. Столбики термометров поднимутся до 26-29 градусов. Это на 5 градусов выше нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по словам синоптика, это будут последние выходные, когда сохранятся идеальные условия для купания в водоемах.
1: Август стартует у нас с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому господству антициклона. В течение сегодняшнего дня и москвичей, и жителей центральной России ждет солнечная и сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться, и максимальная температура составит плюс 26-29, а это на 5 градусов выше нормы. При этом индекс ультрафиолета в последний раз в сезоне повысится до довольно высоких 7 единиц, при которых еще можно хорошо загореть. Ну и температура воды в реках и озерах центральной России колеблется от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ну и полагаю, что вот эти выходные это будут, наверное, крайними, когда еще сохранится вот такое идеальное сочетание температуры воды и температуры воздуха, то есть условия для массового купальщика. После чего, конечно, на следующих выходных такого уже вряд ли мы увидим.
0: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по уточненным данным синоптиков центра ФОБОС, сегодня местами кратковременный дождь. В первой половине дня, возможно, гроза. Днем в северной столице 22-24 градуса. Но в Москве в эти минуты уже плюс 22.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Люблю деревни я и лето. И говор вод, и тень дубрав, и благовоние цветов. Какой душе не мило это. Быть так, прощаю комаров. Но, признаюсь, пустыни житель, покой пустынный в ней любя. Комар двуногий, гость мучитель. Нет, не прощаю я тебя. Евгений Боротынский. Вот нашел такое стихотворение неожиданно. Доброе утро, товарищи дети, товарищи взрослые. И нас сегодня в студии много. Во-первых, я, Денис Николаев. Во-вторых, сегодня с нами весь день, с удовольствием, надеюсь. Ну, с нашим точно, узнаем в конце эфира, с его ли удовольствием, проведет Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Данил, здравствуйте.
2: Привет, доброе утро, с удовольствием.
1: Да, и в гостях у нас Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наять», преподаватель школы развития «Майк». Алена, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Мы сегодня будем тризиться.
3: Будем.
1: Придумал я новое слово. Играть в триз. Данил, вот вам вопрос. Ваша любимая сказка?
2: В каком-то прошлом эфире я говорил, что у меня вот две любимых детских книги «Идеи и сказки». Одна «Буратино» в варианте Алексея Толстого, и вторая «Джанни Родари Чиполлино».
1: Буратино и Чиполлино,
2: да,
1: мне кажется,
2: два
1: вообще
2: два итальянских персонажа, да.
1: Вот абсолютно это. Русскими ставшие.
2: И абсолютно русскими ставшие, да, потому что как-то эти книги были зачитаны в детстве в моем, потом они зачитаны до дыр с дочерью, вот, и как-то, наверное, они.
1: Так, Алена, у вас любимая сказка? Тяжело, я понимаю,
3: да.
1: Учителю русского языка, ну,
3: все-таки, наверное, сказка царя Салтана.
1: Сказка царя Салтана. А мне очень сложно, я их очень много прочитал, но, наверное, если вот из тех, которые все знают сказки, то я Винни-Пух больше всего любил. Вот. А если говорить про что-то более, вот то, что с детства почему-то кажется такой самой любимой, «Тайна рыжего кота» такая сказка была. Вот.
2: А Винни-Пух Заходеровский?
1: Ну, естественно. Да? Ну. Нет, ну тут... Потому что я ради интереса как-то на английском... Ну, я не могу похвастаться там сильным английским, но читать я сказки могу. То есть я ради интереса открыл, начал читать, я понял, что великий могучий делает все...
2: Великим и могучим.
1: То есть да. Полезно читать, если знаете, ну, это хорошо читать на двух языках, ну, это практика для мозга хорошая. Но я имею в виду, что у нас он стал совершенно каким-то вот волшебным своим, очень живым. Ну, а уж
2: да.
1: Мультик и Винни-Пух в исполнении Евгения Леонова, это вообще, конечно. И, знаете, включили телевизор, начали мультик смотреть. Товарищи, Алена, чем мы будем заниматься?
3: Дорогие друзья, будем сегодня с вами решать тризовские задачи. Я хочу сегодня обратиться к неопубликованному, вот так. Когда-то очень давно мы с моей коллегой Лилией Луканьковой делали пособие по тризу, такую тетрадку забавную. Было на 30 дней. В итоге вышла первая небольшая часть. Герои стали другими. Я сегодня буду обращаться к тем героям, которые изначально были. Да, у нас был лисенок и папа лис. Это вот такая была авторская задумка. Потом эти герои превратились в дельфинов. Прекрасных, чудесных. Но вот сегодня мы с вами будем путешествовать по тризовской стране. Да. Вот пойдем в глубину, в рукописи.
1: Мы же еще круги на воде хотели
3: запустить.
1: Конечно. Да, и, товарищи, значит, круги на воде. Алена, расскажите, что это такое?
3: Круги по воде — это...
1: А по воде? Я почему-то на воде.
3: А, вообще... общая суть. Мы с вами слово представляем как аббревиатуру, как сложное сокращение. Ну, например, МГУ, Московский государственный университет. Да? Или ТРИЗ, теория решения изобретательских задач. Вот представляем, что слово любое, лучше брать существительное, где нет мягких твердых знаков, «ы» и краткое, нет. И, соответственно, на буквы слова составляем фразу, какое-то предложение, а дальше...
1: Рассказ.
3: Собственно, это прием, один из приемов фантазирования, который прекрасный Джанни Родари описал в своей грамматике фантазии. У него есть такая книга, где он рассказывает о том, как фантазировать. Так что, дорогие родители, это, наверное, больше вам.
2: Грамматика фантазии,
3: да? В свободном доступе есть. Джанни Родари был замечательным педагогом, прежде всего, и он устраивал из своих уроков просто что-то очень необычное.
1: Слово предлагаем.
3: Описал этот прием.
1: Предлагаем сказку.
3: Сказку, да, давайте.
1: Но я предлагаю усложнить. Большинство слушателей опытные. Uh-huh. То есть, смотрите, кто первый раз пробует, присылайте любые версии, но вот сложная задача, чтобы вам было поинтереснее. В расшифровке должен быть сказочный персонаж, вот сказка. Да. Ну вот, к примеру, свирепый колобок аплодировал.
2: Чем?
1: Сейчас. Это задача. Да. Свирепый колобок аплодировал задними конечностями Артемона. То есть он брал Артемона и заставлял аплодировать.
3: Вопрос, чем брал?
1: Нет, вот не брал. Он просил. Но он такой, любезный Артемон, мне так понравилось выступление Мальвины, допустим, да, там она пела. Поаплодируйте, пожалуйста, за меня, Артемон.
3: Понимаете, какое дело? Если он аплодировал конечностями, значит, он как-то должен быть причастен к этим конечностям. Висел он, что ли, у него на конечности и при этом аплодировал.
1: Сразу видно, учитель русского языка. А мы так сильно придираться не будем. А опять же, может быть, он зубами мог.
3: Это повод для создания истории, друзья. Всё. Это, кстати говоря, тоже тризовская тема.
1: Присылайте, расшифровываем слово «сказка». Должен быть какой-то персонаж внутри этого рассказа, любой сказочный. И у нас уже, по-моему... А, Аня из Санкт-Петербурга у нас. Ань, доброе утро!
4: А я играла в сказке.
1: Рассказывай.
4: Сказки «Золотая рыбка» по Пушкину.
1: И кого ты играла?
4: Бабку.
1: Ну-ка, а можешь... А можешь что-то, пожалуйста, в образе бабки что-нибудь скажи нам, пожалуйста. Что
4: подумаю что-нибудь. Что-нибудь из слов или что-нибудь...
2: Из текста сказки.
4: Из текста.
1: Ну или... А что еще? У тебя песни были?
4: Нет.
3: Танцы?
4: Нет. Сейчас, я вспомню хоть один. Сейчас.
3: Ты рассказывал анекдоты?
1: Бабка вряд ли.
3: Так может быть какая-нибудь современная версия.
1: А подожди, бабку в смысле
2: золотую рыбу. Да, да.
3: Да-да-да.
1: Это старуха. Ты старуху играл, которая требовала от
5: деда. Не хочу быть такой-то, хочу быть звездой.
4: Да, но у нас небольшая переделка.
1: Ну рассказывай.
3: Я говорю, не будут рассказывали.
4: А сейчас. Дурачина-то простофиля выпросил какой-то кусочек, воротись дурачина-то к рыбке, пусть еще покажет.
1: Браво! Браво. Класс! А где показывали?
4: А мы в лагере показывали.
1: Ну, хорошо, давайте играть, а то не успеем.
3: Давайте разминку вначале проведем, дорогие друзья. Очень хорошо для развития нашего мышления, для того, чтобы мыслить нестандартно, трис нам как минимум для этого нужен, взять какое-нибудь событие и попытаться найти в нем что-то хорошее и что-то плохое. У нас с вами лето, у ребят каникулы, это, конечно же, прекрасно. А что плохого в том, что началось лето? Да, давайте.
1: Какие страшные вещи вы спрашиваете, Алена? Что плохого в лете? Ничего. Ну...
3: А надо накидать.
1: Хорошо.
4: А можно я отвечу?
3: Ну, конечно.
1: Конечно, вопрос тебе.
4: Комары и мушки.
3: Эх, лето красное, любил бы я тебя.
4: Да.
3: Да.
1: Угу.
3: Когда не комары, да мухи. Конечно. Чем больше, тем лучше.
2: Газонокосильщики в 7 утра под окнами.
3: Ужасно.
1: Да, газонокосильщики.
2: Перекладка асфальта по всей Москве.
1: Ну, это нужно.
2: Определенно.
4: Еще с подругами и друзьями долго придется не увидеться, да, если они уедут.
3: Да,
2: да.
1: Расставание с близкими, да, да. Но зато другие новые знакомства, да, появляются.
2: А вот в лагере, когда смена заканчивается, народ расползается по своим домам и городам. Это порой такая трагедия, когда вы вот только-только подружились, и разъезжаются дети в слезах.
1: Мы точно должны были с такого грустного начинать?
3: Да. Мы же пытаемся найти что-то такое.
1: В лете плохое?
3: Да, в лете, вот именно.
1: То, что оно заканчивается.
4: Жара!
1: Жара тоже, да, слишком жара.
2: Когда запредельная, да, конечно.
3: Когда душ в городе.
4: Посреди лета.
1: Что еще раз посреди лета?
4: Хочу зиму посреди лета.
1: А, хочу зиму посреди лета.
3: Это нормально.
2: Да. Это реализуемо вполне, да.
1: Каток. Антарктида вас ждет.
3: Можно на каток сходить, если что.
1: На каток, да.
3: Чтобы... Вот, дорогие друзья, на самом деле мы с вами набросали несколько вариантов. Можно продолжить поиски не самых приятных моментов в лете.
1: Ну, хватит, мне кажется.
3: Хватит, мы остановимся на этом, конечно же. Можно взять что-нибудь плохое и в этом плохом искать хорошее. Тоже хорошая практика, но мы пойдем дальше. Мы с вами будем сегодня решать открытые задачи. Что такое открытая задача? Это задача, у которой нет одного какого-то решения. Решений может быть много. Возможно, есть контрольное решение, которое было как-то где-то зафиксировано. Обратимся с вами к сказке. Предлагаю отрывок из ирландской народной сказки «Темный Патрик и повелитель ворон». Темный Патрик – такой традиционный ирландский персонаж. Давайте, небольшой фрагмент. Один ирландский король был добрым, но у него были беспутные сыновья, которые однажды накликали на него великую беду. А вышло все из-за того, что они сыграли злую шутку с очень опасным колдуном, самим повелителем ворон. Королевские сыновья засунули ему в дымоход каменную плиту. Ну и колдун чуть не задохнулся от дыма. Взбешенный, он гнался за ними до самого замка. И там, в присутствии отца, проклял их и предрек, что первого сына всю жизнь будет преследовать закон. Второй всю жизнь не будет выпускать ножа из рук. Да? Первый, соответственно, сделается вором, потому что его будет преследовать закон. Второй должен стать убийцей, потому что не будет выпускать он из рук ножа. Ну что сделал король? Он расстроился. Он созвал всех ученых мужей королевства, чтобы они дали совет, как избавиться от такой напасти. Но безуспешно. Наконец, эти дурные вести достигли ушей мудрого горца Темного Патрика. Грустно сделалось ему на душе, захлопнул он дверь своей хижины, перекинул через плечо красный узелок и зашагал в столицу. Вот, собственно, он нашел решение. Это решение будет контрольным ответом, а мы с вами давайте попробуем поискать варианты, как избежать этого страшного проклятия. Давайте еще раз. Первый сын всю жизнь должен был находиться под преследованием закона. Да? Колдун имел в виду, что значит, вот сын должен стать вором. Да? А второй должен был не выпускать из рук ножа. Ну, предполагается, что он должен был стать убийцей.
1: Разбойником.
3: Разбойником, да.
1: Давай обыграем колдуна, Ань.
3: Как избежать?
4: Ну, вот первый, он, наверное, лучше будет мясником.
1: Второй.
2: Второй с ножом, да?
1: Да.
3: Совершенно верно.
1: Поваром.
4: Да.
1: Так, а первый, который преследуется законом? А тут сложно.
4: Он сам станет полицейским.
3: Ну ты молодец.
1: Ну я думал, да? Судьей.
3: Он должен был, первый сын, да, должен был быть отправлен в лучшую школу, где изучается закон, история, и, соответственно, он будет судьей. А если человек не выпускает из рук нож, он может быть мясником, а может прямо людям приносить пользу. Он может прямо с людьми работать. Кем он был?
1: Бродобрей.
3: Как вариант, бродобрей. Так, а еще?
4: Хирург.
3: Молодец! Хирург. Врач!
2: Браво!
1: Да. Супер!
3: Контрольный ответ, врач и значит, судья, но мы с вами, видите, нашли еще варианты.
1: Мясник и полицейский, хорошо. Ань, спасибо тебе большое, ты получаешь книгу «Волшебник изумрудного города».
0: Хочу все знать. Летний лагерь. We'll be right back.

0: Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия. И каждый может найти в ней свое направление. Андрей Харитонов, звукорежиссер.
1: Так говорит «Маяк».
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: над Волгоградской, Калужской, Липецкой, Орловской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем. БПЛА также были уничтожены над Азовским и Черным морями. США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они, возможно, уже в эти выходные, как сообщает источник CBS, бомбардировки должны стать одними из самых сильных за последнее время. В частности, могут быть атакованы ядерные объекты близ Натанзе. Об этом пишет CNN. По данным Axios, Дональд Трамп еще не отдал окончательный приказ, хотя ранее источник Wall Street Journal сообщал, что решение якобы уже принято.
1: Мы просто хотим победить, понимаете? Мы просто хотим победить. Мы их разгромили, их флот, армию. Но это не значит, что у них нет вообще никаких возможностей. У них есть кое-какие, но очень мало. Все просто, у них не может быть ядерного оружия. У Ирана его не будет, иначе Ближний Восток был бы уже уничтожен. Если бы я не остановил сделку Обамы, у них было бы ядерное оружие. Я считаю, что Израиля больше бы не было с нами, как и большей части Ближнего Востока и, возможно, других стран. Эти люди сумасшедшие, поэтому у них не может быть ядерного оружия, и они его не получат.
0: В Тегеране планы Вашингтона назвали безумием и заявили, что в случае атаки готовы дать США и Израилю не только мощный и масштабный ответ. Обещают также атаковать энергетическую инфраструктуру Соединенных Штатов в регионе, а также критические для Израиля объекты. Секретарь Высшего Совета Нацбезопасности Ирана подчеркнул, что продолжение провокаций лишь сильнее сомкнет замок на Ормузском проливе. Дистанционные мошенники распространяют в сети фейковое приложение с расположением автозаправочных станций, которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги, предупредили в МВД. Так, приложение с якобы расположением АЗС можно найти через поисковую систему. После того, как пользователь его скачивает на мобильное устройство, устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству. Аферисты пользуются для хищения персональных данных, а также денег в МВД в связи с распространением. Распространением этой схемы призывают скачивать приложение только из официальных интернет-магазинов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В столице уже 23 градуса, без осадков, дует северо-западный ветер с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Быстрый гол футболистов московской родины не повлиял на игру Ростова. Об этом заявил главный тренер данчан Джонатан Альба после победы его подопечных в матче второго тура российской премьер-лиги со счетом 4-2. Ростовчане поднялись на четвертое место турнирной таблицы, а столичный клуб на предпоследней 15-й позиции. Стамбульский Галатасарай заинтересован в подписании полузащитника Локомотива Алексея Батракова. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что между двумя клубами стартовали официальные переговоры по поводу трансфера 21-летнего российского футболиста. Россиянка Мария Козырева и британка Майя Люмсден стали победительницами теннисного турнира в Мемфисе в парном разряде. Они в финале были сильнее Ха Чин Чан из китайского Тайбэя и австралийки Май Джоин со счетом 7-6, 6-3. Россияне завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Прыгуны в воду стали серебряными призерами в командном миксте. Майя Дорожко и Елизавета Минаева вторые в технической программе дуэт у синхронисток. А Захар Трофимов завоевал бронзу в соло у синхронистов. Российский нападающий Максим Мамин покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт с 31-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон. По данным СМИ, Мамин продолжит карьеру в столичном ЦСКА. Полина Тышкевич и Дарья Рудых пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в 1/8 финала были сильнее Анны Проскуряковой и Анны Слеповой со счетом 2-1. Вероника Плотникова и Елизавета Губина взяли верх над Викторией Хроменковой.

0: Поповой и Ульяной Береговиной 2-1. Мария Павлова и Виктория Дементьева победили Дарью Павлову и Анну Белову 2-1, а Елизавета Макарова и Дарья Мастикова сломили сопротивление Ульяны Калачевой и Вероники Павлуцкой 2-0.
1: Ежедневно ведущий эфира и гости «Маяка», входя в московскую студию, видит витрину с почетными призами станции. Сегодня здесь стоит 16 золотых микрофонов премии «Радиомания», наиболее престижной в сфере радиовещания. И прямо сейчас редакция продолжает работу над программами и шоу, которых еще ждут их награды. Каждый день. И сегодня. В день рождения «Маяка».
2: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому же история моя правдивый бег кончает, самим не верится, друзья.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Напомню, кто в студии: Денис Николаев, Данил Лукин и Алена Чигирь у нас сегодня в гостях. Алена, здравствуйте еще раз.
2: Доброе, доброе.
1: Мы, Алена в свое время, собственно, и принесла игру, по-моему, «Круги по на воде». И мы сегодня запустили в начале эфира, камешек бросили, слово «сказка» попросили вас расшифровывать, но с одним условием, чтобы там присутствовал какой-то персонаж из сказок, и вариант присылаете вы. Давайте вот несколько прочитаем, и потом дальше к тризу вернемся.
3: Да, значит, у нас был вариант из Орловской области. «Сердце красавицы – абсолютно загадочный краеугольный алмаз».
1: Хорошо. «Суслик кричал, а зайчик крал арбуз». Валера, 41 годик.
3: Первые 40 лет жизни мальчик самые трудные.
1: Да.
3: Так, «Смешной Карлсон аппликацию заказал красивую, аутентичную».
1: Хорошо. «Суслик Константин алкал зерна, как обычно».
3: Обычно.
1: Так, товарищи, дети, обычно пишется через «о», но в «Кругах на воде» вот Алена разрешила, что можно иногда чуть-чуть, совсем, ну, для красоты.
3: По-разговорному.
2: Ну,
3: да?
2: Школьник, скоро мои сказки, там всякое бывает.
1: Вот еще хорошо. «Старого крокодила Айболит закормил кислым ананасом». Продолжаем. Присылайте, продолжайте, будем читать. У нас на связи Лера, город Курск. Лера, здравствуй, привет.
4: Доброе утро.
1: Привет, рассказывай, как лето у тебя?
4: Я почти даже не выходила на улицу гулять, но я посвятила себя полностью всю тренировкам и помогала родителям на огороде.
3: Огород не является улицей, там не гуляют, да?
1: Нет, это работа.
3: Ну, нет, это работа, но это
4: улица. Гуляешь, я работаю.
1: Работает, работает.
4: Сегодня мы собирались с девочками с тренировки встретиться, погулять.
1: А напомни, пожалуйста, еще раз, чем тренировки, по какому виду спорта?
4: С девочками с тренировкой мы будем встречаться, которые я занимаюсь художественной гимнастикой.
1: А, да, точно, все, художественная гимнастика, гулять пойдете. Лер, еще последний вопрос. Самое любимое растение на огороде, вот кому ты больше всего любишь подходить и там что-то с ним делать? Вот неожиданный вопрос.
4: Тоже сразу не сказать. Они в какой-то степени привлекают меня все.
1: А я могу, я даю тебе подсказку. Сега или клубника?
3: А там цветы или там и какие-то продукты растут, типа картошки, морковки, клубники?
4: Все это растет.
3: Все растет.
4: Да.
1: Давайте к тризу.
2: Давайте, дорогие друзья. Вопрос практически огородный. Мы с вами знаем, что зимой и летом одним цветом какое растение?
1: Клубника.
4: Ель.
2: Ель, конечно. Вот у меня вопрос. Все ли елки зеленые?
4: Нет.
2: А какие не зеленые?
1: Искусственные.
2: Запросто. Они прям разноцветные могут быть.
3: Они крашеные, да.
1: Да.
3: Сорт «Голубая ель».
2: Вдоль стен Московского,
1: да,
2: Кремля. Так.
1: А они же не зеленые.
3: Они не зеленые. Особенно, чем дальше, тем они менее зеленые.
2: Ага.
1: Лер, какие еще? Какие елки не зеленые?
2: Какие елки не зеленые?
1: Елки не зеленые. Желтые.
3: Облезлые.
1: Облезлые.
2: Старые. Угу.
4: Засохшие,
2: да. Так. А если мы, например, с тобой отправляемся в лес ночью? Там не только елки, там все будет какого цвета?
4: Темно-зеленого такого.
1: Да, черного практически.
2: Все будет примерно одного темного тона. Ну что, еще какие?
4: Много.
1: Еще есть?
2: Конечно.
1: Елки.
3: Ну,
1: бывают кинематографические елки.
3: Вот, которые мохнатые, фильм Тимура Бекмамбетова.
2: Mm-hmm.
3: Да.
2: Так.
4: Разные сорта ели.
2: Ну, да, вы сказали, что, например, могут быть голубые. Вот, но других, наверное, я не видела.
3: Ну,
2: может,
3: как-то да.
2: Может, есть какой-нибудь?
3: И то голубая красный, стремительно то зеленеет, если ее потереть. Там же это как на лед.
2: Ёлки. А если мы с вами возьмем кисти, краски? и нарисованные.
1: А, нарисованные елки?
2: Конечно.
4: Раскрасил.
2: Да, нарисованные елки могут быть любого цвета.
3: А строго говоря, наряженная елка.
1: Наряженная елка, кстати, тоже, да. А, ну, зимняя?
3: Ну, как новогодняя.
1: Нет, вообще зимняя елка, она не зеленая.
3: Покрытая снегом.
1: Полностью покрыта снегом, она же не зеленая.
2: Вот, видите? Сколько разных вариантов мы с вами придумали. А детская загадка вводит нас в заблуждение. Она всегда одного и того же цвета. На самом деле не так. Она на самом деле не всегда зеленая. Это самая елка. Это была разминка, дорогие друзья. А теперь давайте к сказочной задачке. Сказка короткая. Это корейская сказка. Называется «Глупый осел». Маленький отрывок. Отправился как-то торговец на базар. Навьючил на осла мешки с солью. Идут они, идут. Вдруг на пути речка. Тяжело ослу. Поскользнулся он, в воду свалился. На ноги встал, легко стало. Эта соль в воде растворилась. Прошло несколько дней, опять навьючил торговец на осла мешки с солью. На базар собрался. Дошли они до речки, как вы понимаете, что сделал осел? Нарочно упал, потому что после этого падения ему же легче становится. Встал, тряхнулся, как ни в чем не бывало. Смекнул хозяин, в чем дело. Рассердился и думает, ладно же, покажу я тебе, как хитрить. Как отучить осла падать в речку?
4: Не ходить возле речки.
3: Хороший вариант. Первое, что приходит в голову. Да.
2: Прекрасный вариант. А если нам вот никак невозможно нам не дойти, никак невозможно дойти до базара, вот кроме как через речку. Нет у нас ни мостов.
3: В процессе около речки снять мешки с осла.
2: Перенести.
3: Перенести и навьючить их обратно на осла.
2: А, хорошо.
3: Пускай искупается.
2: Угу.
3: Почувствовать себя легко.
1: Есть у тебя варианты?
4: Можно, как только подходить к речке, снимать с него соль, чтобы он прошел возле реки и дальше назад положить этот груз на
2: осло. Да. Ну, мы его, понимаете, какая штука? Мы с задачей изначально не справились. Мы не отучили осла падать.
1: Легко. Я знаю как.
2: Я даже не сомневалась в этом.
1: Ну, сейчас пришло в голову.
2: Да.
1: А надо просто в следующий раз нагрузить его не солью, а камнями.
3: Чем туда, тем, что не растворится.
1: И он тогда, соответственно, когда попытается проделать этот трюк,
3: поймет, что
1: бессмысленно.
2: А что нужно положить в мешки так, чтобы осел понял, что ему невыгодно падать? Он упал, если камни будут, то, соответственно, что, он упал, ему было тяжело.
1: А, тяжелее, что-то, что впитает воду.
2: Да, да.
1: То есть маленького человечка, который выпьет воду и станет тяжелее.
3: Рис.
1: Ну, губку.
3: Да, губку, вату.
1: Вату.
2: Она легкая.
1: Ткань. На самом деле
2: рис.
1: Ткань. Рис так не успеет так быстро.
2: Хорошо, да, рис нет. Что успеет?
1: Ткань.
2: Мука.
3: Мука, да, даже песок.
1: Все, товарищи. Лер, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Ходячий замок». Алён, спасибо большое.
0: Знать. Летний лагерь.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Это что не сказал, а это, ну или то. Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
3: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души. Вечное всегда носит одежду времени. И одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего. То есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: чтение.
1: «Крысы! Это самое скверное дело в дрянинговских гостиницах», — сказал Козлик. «В прошлом году я жил в дрянинговской ночлежке в городе Давилоне. Там у нас одного коротышку укусила крыса за шею. Ужас, до чего мучился бедный, на шее у него вздулся желвак величиной с два кулака. Вот не вру, честное слово, с тех пор я боюсь, как бы и меня не укусила крыса. Мне все почему-то кажется, что она меня уснет. Обязательно за это самое место, что и того коротышку», — показал Козлик пальцем на шею. «А крыса может укусить того, кто на средней полке лежит?» — спросил Незнайка. «Крыса все может», — сказал Строптивый. «Конечно, ей прямой расчет укусить сперва того, кто на нижней полке лежит. Но бывают крысы бешеные. Такая крыса бежит, словно с цепи сорвалась, и кусает всех без разбора. Она не станет смотреть, на какой ты полке лежишь. Что вы там про крыс завели беседу? Или у вас нет другой темы для разговора?» — закричал коротышка, лежавший на верхней полке. «Вот я слезу сейчас и заткну вам глотки!» Коротышки притихли. Отвратительный запах уже не так тревожил обоняние Незнайки, но было нестерпимо душно. Решив лечь спать, Незнайка принялся стаскивать с себя рубашку, но Строптивый сказал: «А вот это я тебе не советую. Закусают». «Кто закусает?» – удивился Незнайка. «А вот увидишь, кто!» – усмехнулся Строптивый. Незнайка решил последовать совету Строптивого и растянулся на полке, не снимая одежды. Скоро он почувствовал, что на него напали какие-то мелкие зверушки и принялись немилосердно кусать. Незнайка чесался, раздирая чуть ли не до крови тело, но это не помогало. «Ты лучше не чешись, братец», — посоветовал ему покладистый. «Расчешешь тело, так они еще больше кусать начнут. Клопы очень чувствительны к запаху крови». «Ты ведь говорил, что клопов сожгли вместе с матрасами!» – проворчал Незнайка. «Ну и что ж, тех сожгли, а эти развелись новые. Все равно их теперь меньше стало. Ты просто не представляешь, братец, сколько их было раньше. Теперь благодать. Ты только потерпи малость вначале, а потом они насосутся крови и лягут спать. Клопам тоже спать надо». Незнайке, однако же, не хотелось дожидаться, когда клопы насытятся его кровью. Правда, некоторое время он потерпел, а потом соскочил на пол и принялся сбрасывать с себя этих отвратительных насекомых. Воздух внизу был не такой душный, поэтому Незнайка решил сидеть всю ночь на полу, надеясь, что клопам не придет в голову искать его здесь. Сев на пол и прислонившись спиной к деревянной стойке, он задремал, но в тот же момент почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Открыв глаза, он увидел перед собой жирную серую крысу, которая вытянула вперед свою острую усатую мордочку и, шевеля кончиком носа, обнюхивала его ботинок. «Чу, чтоб ты пропала!» — испугался Незнайка и одернул ногу. Крыса, не особо торопясь, отбежала в сторонку и, остановившись неподалеку, стала поглядывать на Незнайку своими блестящими, словно бусинки, глазами. С тревогой, осмотревшись по сторонам, Незнайка заметил, как из-под лавки вылезла другая, точно такая же крыса, и тоже стала шевелить носом. Сообразив, что спать в клопином обществе все же безопаснее, чем в крысином, Незнайка полез обратно на полку. На этот раз он решил последовать совету покладистого и лежал тихо, добровольно отдавая себя на съедение клопам. «Ешьте, черти, хоть всего съешьте», — сердито бормотал он. «Все равно жизнь такая, что ее не жалко». Вокруг него все уже спали. Многие коротышки были простужены и задыхались от душившего их кашля. Некоторых терзали во сне кошмары. Их стоны, мычания, вскрикивания каждый раз заставляли Незнайку вздрагивать. Видя, что и другим коротышкам приходится несладко, Незнайка перестал обращать внимание на свои страдания, на окружающий его шум, вонь, духоту и клопиные укусы. К тому же он почему-то вспомнил о пончике и начал высчитывать, на сколько дней может хватить ему запасов еды в ракете. Вспомни, что запас еды был приготовлен на 10 дней. Для 48 путешественников Незнайка помножил 48 на 10. Это он сделал, чтобы узнать, на сколько дней хватит еды, если вместо 48 путешественников останется только один. Получилось 480. Зная, что в году круглым счетом 360 дней, а в месяце 30 дней, Незнайка вычислил, что еды в ракете должно хватить на год и 4 месяца. Убедившись, что непосредственная гибель от недостатка питания пончику пока не грозит, Незнайка успокоился. Произведенные арифметические расчеты, однако, настолько утомили Незнайку, что глаза его сами собой закрылись, и он погрузился в сон.
0: Чтение.

0: В Москве 10 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска атаковали предприятия ВПК в Киеве и области, сообщила Минобороны. В результате массированного удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины. В министерстве уточнили, что эти объекты использовали для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Армия ударила по целям высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками, за последние сутки. Этого удалось добиться благодаря, в том числе, действиям группировки войск «Южная». Подробнее о ее работе рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий южной группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием 6 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Николаевки, Никаноровки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 83 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотников противника.
0: Российские войска во время массированных и групповых ударов по предприятиям военной промышленности на Украине в июле не менее 8 раз поразили заводы, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго». Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны. Сценарий, при котором возможна полная остановка Каспийского трубопроводного консорциума, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на мировые рынки, не рассматривается. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Минэнерго Республики, комментируя информацию ряда СМИ об этом. В ведомстве также отметили, что КТК продолжает прием по 100 тысяч тонн нефти в сутки. Рост объемов зависит от постановки танкеров на погрузку. Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти. Дистанционные мошенники распространяют в сети фейковые приложения с расположением автозаправок, которые позволяют им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги, предупредили в МВД. Так, приложение якобы с расположением АЗС можно найти через поисковую систему. После того, как пользователь его скачивает на мобильное устройство, устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству. Аферисты пользуются им для хищения персональных данных, а также денег. В МВД призывают скачивать приложение только из официальных интернет-магазинов. Наибольший рост спонтанных расходов россиян приходится на выходные. Как показал опрос, более 60% респондентов признались, что тратят выходные больше, чем планировали изначально. Чаще всего запланированные расходы приходятся на питание вне дома. Об этом сообщила треть респондентов. Еще четверть отметила покупки для отдыха и досуга. При этом почти каждый пятый спонтанно покупал одежду, косметику и товары для дома. Главным фактором спонтанных расходов остается свободное время, а также встречи с друзьями и родственниками. А каждый пятый опрошенный назвал причиной скидки и специальные предложения. Наиболее склонны к спонтанным расходам выходные россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Завтра в Москве так же жарко, как и сегодня, до плюс 28 и даже 31 градуса, но к вечеру местами пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, август жарким не будет, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
1: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну, разве что с незначительным, на полградуса, градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
0: Тишковец также отметил, что эти выходные последние, когда сохранятся идеальные условия для купания в водоемах. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня пройдут дожди, возможно, гроза. Температура воздуха днем в северной столице составит плюс 22-24 градуса. В Москве сегодня переменная облачность без осадков и 27-29 жары.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжается эфир. Хочу все знать. Денис Николаев, Данил Лукин в студии. Данил,
2: приветствуйте. Доброе утро.
1: И на связи Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Антон, здравствуйте.
2: Доброе утро, Антон.
1: Антон.
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: О, есть.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Чем сегодня занимаемся?
3: Я думаю, что мы сегодня 50 на 50 сделаем. Половина будет у нас шуточных задач, а половина будет серьезных математических задач.
1: Да, ну давайте начинать. Глеб из Москвы у нас на связи. Глеб, привет.
4: Здравствуйте.
1: Привет. Глеб, быстро расскажи, что самое яркое летом с тобой произошло.
4: Так, привет, что с вами было яркое летом? Ездили летать, еще в Рыбинск ездили.
1: О, а Рыбинск как тебе, понравился?
4: Да.
2: Так, обыденно, да.
1: Ну, понравился. Рыбинск. Ну, про лагерь я помню, ты рассказывал.
4: Мне понравилось, на даче залетать.
1: На даче-то всегда хорошо. А чего делал на даче?
4: Дачу мы купили, ну... проигрыватель виниловых пластинок.
2: Опа, это классно.
4: Виниловые пластинки.
2: А какой проигрыватель? Какой проигрыватель купили?
4: Электронный.
1: А, электронный.
2: Современный, ну, современный какой-то или советский старинный?
4: Не, современный какой-то.
2: Современный.
1: Но это не важно, самое главное пластинки.
2: Это да, все равно даже современные.
1: И что слушали?
4: У меня куча сказок. Это мне есть сказки про Кацпагах, там про еще что-то, там как-то.
2: Вот мы только что с Денисом обсуждали про сказки.
4: Незнайка, путешественник.
2: Про сказки на пластинках, это
1: а
2: замечательно.
1: А поделись, да, поделись вот твои ощущения. Ну, то есть сейчас все, вот, пожалуйста, берешь телефон, любой гаджет, все, что хочешь. Вот, ну, пластинки, это же совершенно по-другому слушать на них.
4: Да.
1: Слушай, ну это вообще, конечно, пластинки, это слушать сказки на пластинках или старые какие-то альбомы, это восторг. У меня Алиса лежит, мне подарили Алису на пластинке, тоже старую.
2: Это не двойная пластинка?
1: Двойная, да,
2: здоровая.
1: Да, это вообще. Ну давайте к игре. Антон, передаем вам Глеба.
3: Итак, Глеб, привет. У нас вначале шуточная задача, на которую должен быть такой ответ с подвохом. Задача звучит вот так вот. Да, задача звучит вот так. На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос. Сколько минут длилась перемена? 10 минут они бегали, 3 минуты ели булочки, 4 минуты играли в мяч, 6 минут спорили, кто идет мыть доску.
1: Ну, суммарно 23. Так. Таких перемен не бывает.
2: А большая перемена сейчас бывает в школе? На обед?
1: Я не знаю, кстати. 20 минут, да?
3: Бывает. На обед.
2: У нас было 45.
3: 50 минут сейчас у нас большая перемена на обед. Да. Еще версии есть какие-нибудь?
1: Да, еще раз вопрос, сколько длилась перемена?
3: Сколько длилась перемена?
4: Спорили на уроке 6 минут, ели булочки на другой, на обеде, то есть на другой перемене. Бегали на этой перемене. И что они сейчас делали?
3: Играли в мяч 4 минуты.
4: И бегали, и играли. И вообще они могут же, как и кто-то, может, какое-то, я понял. Они все делали за одну перемену, которая длилась 10 минут.
1: Это были разные дети.
4: Ну,
1: 10
4: да.
1: минут хороший вариант.
2: Класс-то огромный. Класс 30.
3: На самом деле, это просто Глеб молодец. Это правильный ответ. У меня такой же ответ. 10 минут длилась перемена. Но это были не разные дети в моем авторском ответе. Просто ответ 10 минут. Дети все умеют делать одновременно.
1: А у меня
3: и бегать, и спорить.
1: У меня есть
3: и...
1: еще
2: и булочки есть.
1: Авторский ответ.
2: Ага.
1: Перемена длилась 17 минут. Ну, это странная школа. Вот, 17, потому что 6 минут они спорили, кто моет доску уже на уроке.
3: Замечательно. Мы тоже такой ответ принимаем.
1: Глеб, спасибо тебе большое. Размялись благодаря тебе. Мы тебе с превеликим удовольствием отправляем наш подарок. Мы рады отправить тебе специальный набор школьника. Не только удобный и полезный, но и стильный. Поздравляем. Там есть классные тетрадки в нашей фирменной обложке. И для русского, и для математики. И ластик, и карандаш. И все это в папке стильный. Ну, в общем, просто пушка, бомба. Класс. Продолжаем. Яков из Москвы у нас на связи.
0: Доброе утро.
1: Привет. Так, Яков, ты, по-моему, первый раз нам, да, звонишь?
0: Да.
1: Поздравляем с дебютом. Ну что, математика нас ждет. Антон.
3: Давайте, наверное, нормальную математическую задачу.
1: Давайте.
3: Как вы считаете?
1: Давайте.
3: Потому что мы одну шуточную решили, а мне хочется вас помучить. Итак, Яков. Привет. Задача такая. Когда Буратино врет, его нос удлиняется на 6 сантиметров. А когда он говорит правду, то нос становится короче на 2 сантиметра. Утром длина его носа была 9 сантиметров. И за день он 3 раза соврал и 2 раза сказал правду. Какой длины стал его нос?
0: Сейчас подумаю.
1: Еще раз. Было 9 сантиметров. Сколько он сказал?
3: 3 раза соврал. Ага. Было 9 сантиметров, он 3 раза соврал и 2 раза сказал правду. Когда он врет, то это плюс 6 сантиметров, а когда говорит правду, то это минус 2 сантиметра. Давайте считать.
2: Я
1: Давайте.
2: Посчитал. Да, я посчитал.
0: Получается, он 3 раза соврал за день.
3: Да.
0: И 2 раза сказал правду?
3: И 2 раза сказал правду. Если он 3 раза соврал, то что произошло с длиной его носа?
0: Его нос удлинился, получается, на 18 сантиметров.
3: Правильно. А был изначально утром 9. То есть сколько стал от того, что он соврал?
0: 27 сантиметров.
3: 27 сантиметров. Так. И дальше?
0: И 2 раза.
3: Еще 2 раза он сказал правду.
0: Получается, да. 27 минус 4 – это 23 сантиметра.
3: Да, совершенно правильно. Вот такая вот простая задача. Яков, молодец.
1: Класс.
3: Денис Евгеньевич, вам поддалась она?
1: Да, мне тоже получилось. Такое ощущение, что давайте еще одну. Как вы думаете?
3: Давайте.
1: То слишком давайте. Просто.
3: Посложнее.
1: Посложнее. Давайте прям сложно.
3: Посложнее.
1: Да.
3: Я все хочу задать что-нибудь про среду, пятницу, любимые
1: Давайте.
3: Задачи
1: Дениса Евгеньевича. Это же будет буду решать не я, а Яков.
3: Не надо вот все перекидывать на Якова. Мы знаем, кто в итоге такие задачи решает. Давайте вопрос такой, тоже простой задам вопрос, просто он интересный. Сколько чисел между 20 и 30 делятся на свою последнюю цифру? Вот такой вот вопрос. Сколько чисел между 20 и 30 делятся на свою последнюю цифру?
0: Сейчас подумаю.
3: Понятен вопрос, да, Яков?
1: Да.
0: Да, да.
1: А 20 и 30 мы считаем? А, на 0 делить
3: нельзя. Мне вот самому непонятен, потому что я тоже не понимаю. Считаем мы между 20 и 30.
0: Делится на свою последнюю цифру?
1: Да.
3: Да, делится на свою последнюю цифру.
0: Ну, 21 делится на 1.
1: Да.
3: Так.
0: 22 делится на 2.
3: Угу. Верно.
0: Так, а 23
1: не делится
0: на 3. Так, 24 делится на 4. Да, делится.
1: Точно. 25?
2: Да.
0: 25.
1: Ну, делится. 5
2: делится,
1: и 5, 25.
0: А, да. 26 делится на 3.
1: Не, не на 3, 6. На 6. На 6, на последнюю цифру.
0: А, на 6, да.
1: Да. В смысле, да, не в смысле, да, в смысле, да, на 6.
0: На 6 сейчас подумаю. Нет, не делится.
3: Чтобы число делилось на 6, оно должно одновременно уметь делиться и на 2, и на 3.
1: А на три она не делится, потому что 8.
3: А на три не делится, потому что сумма цифр 2 плюс 6, 8, не делится на 3. Так что 26 не делится на 3, значит, не делится на 6.
0: Так, а 27 на 3...
5: На 7. На 7.
0: 27 на 7, да. Это получается...
3: Не делится тоже.
5: Не.
0: Да, не делится.
1: 28.
3: Признак делимости на 7 очень сложный. Его обычно опускают.
1: Да, ну просто... Тут без признака надо брать и делить.
0: А
1: быстрее.
0: 28 получается на 8.
1: Да тоже не делится.
0: Да, тоже не делится.
3: Оно даже на 4 не делится. А нет, на 4 делится, значит на 8 не делится.
1: Да,
3: все верно,
1: 7 и 4, 28. Делится. Да, на 8 нет.
3: Да.
0: А 29 на 9 тоже не делится.
1: Да.
3: Да. Соответственно, сколько у нас чисел между 20 и 30 делится?
1: 4.
3: 4.
1: Да.
3: А вот как ответить, Денис Евгеньевич, на ваш вопрос? А надо ли учитывать 20 и 3?
1: На 0 делить же нельзя.
3: А почему не надо их учитывать, Денис Евгеньевич?
1: Ну, на 0 делить нельзя.
3: На 0 делить нельзя. Никогда. В математике, ребята, нельзя делить на 0. И некоторые учителя почему-то иногда говорят, что можно в высшей математике. Это неправда. На 0 делить нигде нельзя. Вот. Ну, Яков молодец, я считаю, замечательно.
1: Да, вообще отлично, прекрасно. Яков, спасибо тебе большое, звони обязательно нам еще, особенно на математику. Можешь вообще в любые наши игровые часы звонить, но на математику обязательно, потому что все получается прекрасно. И мы тебе с превеликим удовольствием отправляем наш специальный набор школьника, который мы на Маяке подготовили к 1 сентября, заняв место учебного Деда Мороза. В набор не только удобный и полезный, но и стильный к тому же еще. В общем, поздравляем, ждем тебя еще в эфире. Андрей из Мурманска у нас на связи. Андрюха, привет!
6: Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Привет.
1: Напомни, сколько лет тебе?
6: Мне 12 лет.
1: Рассказывай, как лет, что впечатлило больше всего?
6: Меня больше всего впечатлила поездка в Дагестан.
1: Ну, рассказывай,
5: какие места...
6: Я там побывал в городе Махачкала, Дербент и в Каспийске. Кстати, в Дагестане Каспийское море.
5: Ты купался?
6: Да.
5: Как вода?
6: Вот еще забавный случай был, когда приехали, море было около 25, потом два или три последних дня море опустилось до 10 градусов.
1: Быстро остыло.
5: А в целом погодные условия тоже, да, похолодало?
6: Погодные условия были просто отличные. Дождя не было.
5: То есть, несмотря на погоду, море взяло и остыло на 15 градусов?
6: Ну, иногда был шторм.
1: А, ну, наверное, перемешалось.
5: Вопросы приливов, отливов, да?
1: Ой, горы красивые, да?
6: Да.
1: Еда вкусная.
5: Я правильно помню, Сулакский каньон там, да?
6: Чудует шашлык там, просто бомба.
3: Денис Евгеньевич, вы бывали в Дагестане когда-нибудь?
1: Нет, у меня в планах. Я вообще, я честно вам скажу, после этого лета я не понимаю, как успеть все. Я говорю, настолько... Я всегда любил нашу страну, но я прям понимаю, что в любое место можно ехать. И везде какая-то необыкновенная красота. Потрясающие люди встречаются. Везде вкусно. Вот, то есть, ну, прям, мне и в Дагестан хочется, вот зимой, я надеюсь, до Мурманска добраться, я почему-то хочу именно в холод попасть, я хочу, чтобы мне было прям холодно и тяжело, вот, чтобы потом, когда ты в тепло заходишь...
5: Чтобы начать ценить
1: тепло, да? Чтобы тепло ценить, да, в общем, и Дагестан очень хочу увидеть, потому что я слышал только какие-то восторженные отзывы от друзей, вот от наших слушателей и вообще от всех, от всех.
3: Замечательно.
1: Давайте к математике. А вы были?
3: Зато был в Чечне.
5: А. Не был.
1: В Чечне были? Но тоже красиво.
3: Да.
1: Там же тоже
3: очень красиво. В Грозном, да.
1: Ну что, давайте к математике.
3: Давайте. Шуточную, наверное, задачу. Одну из моих любимых сегодня задам. Вот так вот у нас. Кому-то везет на шуточное, а кому-то настоящая математика. Задача такая. Значит, у нас в контрольной работе было 4 задачи. Петя списал 3 задачи у Васи, а одну задачу просто угадал. Вопрос. сколько задач Петя решил сам?
2: А ответ мы узнаем.
1: А, нет, у нас нет, есть 30 успеем. Секунд еще, да, подумать. А потом после уже новостей, да, будем добивать.
6: Ну, по идее, Петя решил одну задачу самостоятельно.
1: Да какую?
6: Которую он угадал.
1: А, кстати, да. У меня вариант ответа две задачи Петя решил самостоятельно. Первая задача это списать, а вторая угадать. Да, абсолютно верно.
3: Да. Вы все правильно поняли. Можно говорить одну, можно две, да. Но то, что он списал, это тоже задача.

0: пускаюсь срать, кружусь я, как пчела, а них, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку.
0: Oh, yes.

0: Гениальный сыщик был срочно вызван во дворец по совершенно секретному делу.
1: Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. Пауэр. Надеюсь.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска в результате массированного удара ночью поразили в Киеве и Киевской области предприятия ВПК и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракет, беспилотников, РЛС и средств РЭП. Об этом утром сообщили в Минобороны России. Ранее украинские СМИ писали, что в Киеве прогремело несколько серий взрывов. Кроме того, в начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух граждан России в Рязанской, Волгоградской и Вологодской областях по подозрению в государственной измене.

0: подозреваемые. Об этом сообщили люди, которые собрались у полицейского участка на южной окраине Паттайи, пишет РИА Новости. Премьер-министр Таиланда уже прибыл в Паттайю, где расследуется уголовное дело об убийстве россиян, брата и сестры Назимовых. Ночью в субботу тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом со второй могилой были обнаружены еще три тела. Задержанный по делу об убийстве россиян в Паттайе оказался серийным убийцей. Об этом пишут тайские СМИ. Добавлю, что смертная казнь в Таиланде является законным наказанием, но применяется она лишь время от времени. Храм Василия Блаженного после возгорания, произошедшего ночью, работает в штатном режиме. Его интерьеры и святыни не пострадали. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Государственного исторического музея. Сегодня храм Василия Блаженного открыт для посещения по обычному графику. С 10 утра до 9 вечера, уточнили в пресс-службе. Температура воды в морях на российских курортах держится в диапазоне 20-26 градусов. Как рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в районе Анапы 20 градусов, в Калининграде и Алуште, Туапсе 21 градус, в районе Евпатории на 1 градус выше, в Ялте, Геленджике и Ейске 24 градуса, в Феодосии и Сочи вода в районе 26 градусов. Синоптик отметила, что местами в Краснодарском крае температура воды немного понизилась за последние дни. Это связано с тем, что температура воздуха там держалась около и даже немного ниже нормы, а также шли дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну а в Москве воздух прогрелся уже почти до 25 градусов. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский баскетболист Кирилл Елатонцев подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Контракт с 24-летним центровым заключен сроком на 3 года. Накануне бывший клуб Елатонцева, краснодарский «Локомотив Кубань», пополнился защитником Тревелином Куином. Срок действия соглашения с 29-летним американцем не раскрывается. Диана Исакова выиграла соревнование по триатлону в Уфе и стала первой победительницей спартакиады народов России 2026 года. Второе место заняла Валентина Рясова, третьей стала Яна Ченская. Футболисты Родины только 5 минут играли хорошо в матче второго тура российской премьер-лиги против Ростова. В столичном клубе намерены разобрать ошибки, проанализировать минувший поединок и двигаться дальше. Об этом заявил главный тренер новичка РПЛ Хуан Диас после поражения у подопечных со счетом 2-4. Пока москвичи не набрали ни одного очка в текущем первенстве. Гол российского полузащитника Александра Головина помог футбольному «Монако» сыграть ничью с бельгийским «Серкль Брюгге» со счетом 2-2 в товарищеском поединке. Россиянин провел на поле весь первый тайм. В другой встрече дня испанский «Реал» «Сосьедад» уступил французской «Тулузе» 1-2. В стартовом составе проигравших вышел российский полузащитник Арсен Захарян, который был заменен в перерыве. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино принял решение отказаться от проекта о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом заявил сам функционер. Как отмечают СМИ, ФИФА отменила данную инициативу из-за резкой критики проекта футбольных чиновников и раскола среди представителей организации. Заур Угуев в 9-й раз в карьере стал победителем чемпионата России по вольной борьбе. В финальной схватке весовой категории до 61 килограмма он победил Рамиза Гамзатова. В весовой категории до 70 килограммов победил Ибрагим Ибрагимов. Исмаил Ханипаев стал лучшим в весе до 79 килограммов, а в весовой категории до 92 килограммов.

0: килограммов не было равных Аманулле Гаджимагомедову. Илья Щелкунов и Николай Чухненков пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в 1/8 финала были сильнее Германа Александрова и Алексея Комиссаренко со счетом 2-1. Кирилл Ельников и Дмитрий Ермаков взяли верх над Владиславом Аксеновым и Сергеем Костровым 2-0. Владислав Михалев и Никита Лямин обыграли Кирилла Марширова и Максима Сенцова 2-1. А Глеб Дешин и Виктор Марков победили Сергея Проскурякова и Егора Носарева 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: За всю историю «Маяка» не было ни одного дня, когда не прозвучали бы его музыкальные позывные и сигналы точного времени. Это настоящие звуковые символы станции, по которым сверяют свои часы и сердца слушатели по всей стране. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения маяка.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, товарищи юные математики, продолжаем. У нас на связи Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так,
2: еще раз.
1: И у нас оставался Андрюха, у нас на связи оставался. Андрей, ты с нами?
3: Да.
1: Так, мы решили шуточную задачу.
4: Про количество решенных задач.
1: Да. Антон, вас устроил такой ответ, да?
2: Меня полностью устроил такой ответ.
1: Тогда да. Переходим к сложной задаче. Мне кажется, Андрей сможет.
2: К сложной задаче, не просто сложной задаче, а я за перемену постарался и нашел ради любимого Дениса Евгеньевича задачу. Андрей, 22 марта Наташа сказала: позавчера оставалась неделя до моего дня рождения, Денис Евгеньевич.
1: Я пойду воды попью пока. Я не могу. Давайте заново. Я уже сбился. Я на 22 марта остановился. Еще раз.
2: 22 марта, Андрей. Наташа сказала: позавчера оставалась неделя до моего дня рождения.
1: Так,
2: вопрос.
1: Ага.
2: Вопрос. Когда она будет вспоминать, что неделю назад был ее день рождения? Не благодарите, Денис Евгеньевич. Любимые задачи.
3: По идее, у Наташи 27 марта будет день рождения.
4: Не совсем.
1: Позавчера это 27-го, да.
4: 26-го. От 20-го считаем 7 дней?
1: 27-е.
4: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: А 20-е не считается же уже. Все правильно, 27-го.
4: 27-го, да. Следовательно, она будет вспоминать...
1: Ну, это, подождите, Андрей скажет сейчас.
4: Ага.
1: Ну, если
2: когда она будет вспоминать, что неделю назад был ее день рождения?
4: 31.
3: А, хорошо. По идее, 28-го будет один день после ее дня рождения.
1: А неделя когда будет? 34-го.
4: У меня есть отличный.
2: Все правильно, Денис Евгеньевич. 34 марта.
3: 3 апреля.
2: 3 апреля — это правильный ответ. Андрей спас Дениса Евгеньевича от того, чтобы, по-моему, это считать.
1: Я ничего не знаю 34 марта.
4: У меня есть хороший...
2: Денис Евгеньевич, 34. Да.
4: Хороший ответ на эту задачу, что неделю спустя она будет вспоминать об этом всю неделю. С 3 по 10 апреля.
2: Да, такое возможно. Но Андрей молодец, это правильно.
1: Да, Андрюх, спасибо тебе большое. Во-первых, за то, что выручил, да, потому что для меня вот эти задачи позавчера, сегодня, завтра.
4: И неделю спустя, да?
1: Неделю спустя, а тут у нас еще высокосный год, и он почему-то проспал этот день лета, и все, и ты такой, что... А ответ сиреневый. Вот для меня эти задачи так звучат. Вы знаете меня, я много чего могу решить, но это очень тяжело почему-то для меня. Андрею мы также с удовольствием наш спецнабор школьника отправляем. Удобный, полезный и стильный. И продолжаем. Егор у нас на связи с Сосновоборск, Красноярский край. Егор, здравствуй.
5: Здравствуйте.
1: Про лето расскажи обязательно.
5: Лето хорошо... Много приключений нашли, гуляли, играли вместе, что в компьютер, что на улице с друзьями. Было классно, читал книги, я прочитал за это лето, сейчас раз, два, три, три книги, нет, четыре книги, и даже не по школьной программе, вот. Четыре книги, и было очень даже классно. Мы на улице ходили далеко, исследовали много, было классно.
2: А какие книги прочитал?
1: Да, вот книги, что самое интересное?
5: Я читал книги «Конверт с желанием», «По ту сторону кошки», потом, ну, криповая книга, я еще читаю.
1: Какая?
5: Ну, есть книга в библиотеке, нашел там маленькие истории, криповая книга называется.
1: Криповая?
5: Страшная на сленге.
1: А, это просто страшная книга называется, да. Она, да?
5: Да, со страшилками там по 10 страниц.
1: Ага.
4: Вот. А, нет, она прям так и называется, да, «Криповая книга страшилки нашего двора», правильно?
1: Ого.
5: Да, да,
4: Михаил,
5: да,
4: Першин, да. Что-то вот такое вот, да, я сейчас нашел, вполне это легальное название, а не просто Егор нам на сленге ее называет.
1: Ничего себе, так. И четвертая вот. Какая?
5: И четвертая, сейчас, я забыл, сейчас попробую вспомнить. Четвертая.
1: На, страшно.
2: У меня в школе криповая книга, это было преступление и наказание.
4: Это одна большая страшилка. Егор подготовился, прям отчет выкатил.
1: Отчет отличный. Давайте к математике теперь.
2: Давайте. Задача шуточная. Задача, значит, звучит так. Вася собрался 1 сентября в школу. В рюкзаке у него 5 тетрадей, 3 учебника и 2 бутерброда. Но вес рюкзака 12 килограмм. Вопрос. Что еще в рюкзаке?
5: Так, давайте заново, чтобы записать.
1: Это шуточная задача, самое главное.
5: А,
2: так, нет, подождите, это действительно важно, может быть.
1: Нет, ну, я просто предупреждаю, значит, но записать надо.
2: Да. В рюкзаке, значит, 5 тетрадей, 3 учебника, 2 бутерброда, но вес рюкзака 12 килограмм. Вопрос, что в нем еще?
5: 2 бутерброда, что в нем может быть еще? Давайте предположим, что тетрадь одна весит, ну, точно не больше килограмма, 500 грамм.
2: Маловероятно, да, что тетрадь больше килограмма весит.
5: Да, поэтому это 500 грамм. Ну, потому что объективно оно не может тетрадь килограмм весить.
2: Так, я с тобой согласен.
5: 5 тетрадей, получится 2 килограмма, 500 грамм.
2: Ну, Денис Евгеньевич прав, здесь можно на самом деле не считать.
1: Мне кажется, там какие-то впечатления от лета, я не знаю.
4: Там, там 10 килограмм сожалений о том, что лето кончилось.
1: Неплохо, кстати. Камни. Я вот, допустим, привез
4: с моря камни. Мешок с ракушками или что-нибудь такое дети тащат обычно.
1: Да? Я с Камчатки привез, это очень смешно. Кусок,
2: мне нужна какая-то
1: кусок
2: финальная
1: вулкана.
2: Версия от вас всех.
4: Какая версия?
1: Финальная.
4: Финальная.
2: Финальная.
5: Учебники 3. Мне кажется, что учебники все-таки весят по килограмму, потому что учебники намного больше. Ну и мой рюкзак весит, ну даже если объективно будем реалистами, рюкзак у меня сейчас 5 учебников было, у меня рюкзак ну, килограммов 6 весил.
2: Ну а тут 12. Что там еще в рюкзаке?
5: Ну, да.
1: Второй рюкзак.
5: Так, 3 учебника, подруги. Мне кажется, это по килограмму, поэтому...
1: Нет, да, давай забудем, мы не досчитаем, надо придумать. Тут задача на фантазию. Давай перестанем считать. Вот Антон от нас требует какого-то, ну, остроумного ответа, неожиданного. Что может там быть? Могут быть камни, там могут быть ракушки. Вот что там еще?
2: Все не засчитывал, камни, пока что, мне не нравится.
5: Скорее всего, есть... Камни, ручки, салфетки зачем?
1: Гантеля.
2: Гантеля уже лучше.
5: Гантеля 2 килограмма, допустим.
2: На спорте, Вася.
5: На гантеля 2 килограмма.
2: Давайте, финальный ответ какой-нибудь.
4: Егор, всерьез издеваться над задачей.
1: Я предполагаю.
5: Финальный ответ... Ну, даже если так, гантели 2 килограмма добавим.
1: Значит,
5: ну,
1: еще что-то.
5: Допустим, вот все содержимое, которое известно, будет у нас весить 10 килограмм. Хотя нет.
1: Ну, нормально. 10 плюс гантели 12.
5: Ну, да,
1: нормально.
5: 10, 12.
1: Давайте, наш ответ гантели, Антон.
2: А, правильный ответ. Чугунная, как и гантеля, но чувство ответственности, товарищ.
1: А,
5: ну, чувство
1: ответственности.
2: Чувство ответственности.
1: Ой, у меня любимое зрелище, оно повторяется из года в год. Я не знаю почему, то есть это в каждом поколении есть. Ты иногда выглядываешь в окно, у меня моя школа видна из окна, я люблю в сентябре, ну, смотришь и что-то вспоминаешь, так, и всегда обязательно вдоль магазина, который под окнами, очень медленно, волоча ноги, бредет какой-нибудь...
4: Первоклассник.
1: Нет, там третий класс. Ага. Может, пятиклассник, который вот это чугунное чувство.

0: Каникулы с пользой. Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Спорящих и следил бы за тем, чтобы ребята не слишком расходились, не разбили чего, не порвали и не было драк и слез.
3: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжаем. Ну, во-первых, естественно, Егора мы отправляем наш супер стильный специальный набор школьника. Удобный, полезный, замечательный к учебному Новому году. Такой наш подарок от Маяка. Тетради, ластик, ручка, все это в стильной папке. Мечта, а не подарок. И продолжаем. У нас осталось время. Еще, может, одну-две задачи решить. София, город Железнодорожный, у нас на связи. София, здравствуй, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: А, ты первый раз же у нас?
2: Да, первый раз.
1: Поздравляю с дебютом. Это очень приятно. Мы очень любим, когда новенькие у нас появляются участники. Это всегда радует. Про лето расскажи пару слов.
2: Мы ездили в аквапарк, а еще мы ездили в Москву. Я была в лагере. И мы ездили под дождем к бобрам.
1: К бобрам под дождем?
2: Да.
1: А где бобры?
2: Бобры там, в парке одном была плотина бобров, и мы ездили там.
1: И прям бобра видела?
2: Нет, бобров там не было.
1: Да, жаль. Ну, придется, да. Придется поехать еще раз, чтобы увидеть бобра. Я очень хочу бобра вживую увидеть. Они такие милые.
3: Они есть. Правда, надо очень рано приезжать. На Волоколамском шоссе, что у нас находится? Это Покровская Стрешнева.
1: А, там есть бобры?
3: Да, туда прям, если приехать часам к 6 утра на рассвете, их можно застать. Они всю ночь работают, и вот с утра они как бы вылезают, еще ползают, потом уплывают спать.
1: Ну, я еще знаю заповедник бобровый в Воронежской области.
3: Так это в Воронежской области, а тут прям вот те в Москве бобры.
1: А, София, ну, в общем, насыщенное лето было?
2: Да.
1: А лагерь, что за лагерь был?
2: Лагерь рядом с нашим домом. Была такая продленка, и я туда ходила вот в лагерь.
1: А, городской лагерь по летней.
2: При
3: школе.
1: Ну, это такой восторг тоже, когда они появились. Я один успел застать. Это было тоже интересно. Ты совершенно по-другому можешь взглянуть. Ну, у нас в школе он был летний лагерь. Ну, по-другому все. Все по-другому. Вообще по-другому было. Ну, давайте к математике, а то не успеем ничего решить. Антон?
4: Да, у нас серьезная задача. София, привет.
1: Так.
4: И задача очень-очень сложная.
1: Записываю.
4: Значит, отцу сейчас 33 года. А его трем сыновьям 5, 6 и 10 лет. Через сколько лет трем сыновьям вместе будет столько же лет, сколько будет отцу? Повторяю, отцу сейчас 33 года, трем сыновьям 5, 6 и 10. Через сколько лет этим трем сыновьям вместе будет столько же лет, сколько будет отцу?
1: Хорошая задача.
3: Угу.
1: Ну, надо понять,
3: есть.
1: Сколько им сейчас суммарно.
3: Да, у меня есть ответ.
1: Это хорошо.
3: Ну, я надеюсь, что я прав.
4: Говорите, если есть.
1: Не, подождите, пусть София.
3: Нет, да сначала
4: мне
3: дадим.
4: Мне интересно.
3: Софии.
2: Через 13?
4: Нет.
1: Мощно. Нет, они же каждый год, их трое, значит, они каждый год по 3 года к сумме добавляют. Я правильно размышляю?
4: Правильно. Но отец каждый год прибавляет всего лишь по одному.
1: А, нам столько же, сколько ему
4: будет.
1: А, не сейчас, тогда я неправильно посчитал.
3: Значит, тогда я тоже неправильно посчитал.
4: Вот, поэтому я и хотел ответ, потому что так быстро это сложно посчитать.
1: А-а-а!
4: Значит, непростая.
3: Антон, да, а еще раз вопрос. Как именно сам вопрос. Через сколько лет?
4: Через сколько лет трем сыновьям вместе будет столько же лет, сколько будет отцу?
3: Ага.
1: Соня, давай размышлять вместе. Суммарно сейчас сколько детям?
3: 21.
4: 5, да? 6 и 10. Сколько вместе?
1: 21.
2: 21.
1: Папе 33. Какая между ними сейчас разница? Сколько надо преодолеть? Ну, 33 минус 21.
2: 33 минус 21.
1: 12 лет.
3: Угу.
1: То есть сейчас между ними 12 лет. И нам вот эту разницу надо преодолеть. Давай считать, насколько изменяется с каждым годом, ну, отставание. Папа на год взрослеет, а суммарно сыновья насколько?
2: А-а-а.
1: Поняла, все, по голосу слышу.
2: Я поняла. Через 6 лет.
1: Верно.
4: Через 6 лет к Круто. Да? Действительно, разница сейчас 12. А как ты так быстро поняла, что через 6, София?
2: Просто 5 плюс х плюс 6 плюс х плюс 10 плюс х равно 33 плюс х.
4: Круто. Круто. Это решение через уравнение. И это очень хорошее, легкое решение. Молодец, София. Я думаю, что она заслужила книгу.
1: Да, нет,
3: там не
1: книгу.
3: Книга.
1: У нас сейчас нет книг, Антон. Мы все прочитали за лето.
3: Все раздали.
4: А,
1: точно. У нас супер набор. У нас мы выпустили «Маяк», взял на себя роль Деда Мороза учебного года, и выпустили мы набор. У нас есть фирменные тетрадки для русского и математики, по-моему, вот там, ну, ее надо получить, и вы поймете. Или когда она у меня будет в руках, я ее опишу уже полноценно. Я ее вчера видел, но не захватил с собой. Ручка, карандаш, точнее, простите, карандаш, ластик и папка. Очень стильный набор, уникальный, вообще таких больше нету. Так что все это отправляется Софии. Спасибо тебе большое. Звони нам обязательно еще. Антон, спасибо большое. До новых встреч.

Каникулы с пользой. Маяк. Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого». Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В Министерстве обороны России назвали ночные удары по инфраструктуре ВСУ в Киеве и Киевской области точными и мощными. В Киевской области под удар попал логистический центр «Вишневый», где хранили и собирали агрегаты для беспилотников, а в Одесской области два морских судна, доставлявших военные грузы. Российские войска ночью также атаковали киевское предприятие «Firepoint», производящее комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Среди пораженных заводов украинской столицы «Радиоизмеритель», где выпускали детали дронов и ракет «Нептун-МД», «Буревестник», отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники, указали в Минобороны. Армия атаковала эти объекты высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками. Три муниципалитета Белгородской области атакованы украинскими дронами. Пострадали три мирных жителя, сообщил оперштаб региона. В Шебекине беспилотник ударил по территории предприятия в Белгородском округе. В поселке Октябрьский FPV дрон взорвался возле социального объекта. Женщина в возрасте 60 лет стала жертвой атаки БПЛА на Севастополе. Еще два человека пострадали, сообщили региональные власти. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами 274 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны были перехвачены над 17 регионами над акваторией Азовского и Черного морей. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России в Рязанской и Вологодской областях по подозрению в госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, житель Рязанской области 1978 года рождения установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и планировал перейти на сторону ВСУ. А второго подозреваемого 2001 года рождения задержали в Вологодской области. Его обвиняют в содействии украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсии на объектах транспортной инфраструктуры. Следственными подразделениями управления ФСБ по Рязанской и Вологодской областей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренными статьей «Госизмена». Сценарий, при котором возможна полная остановка Каспийского трубопроводного консорциума, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на мировые рынки, не рассматривается, заявили в Минэнерго Республики. В ведомстве также отметили, что КТК продолжает прием по 100 тысяч тонн нефти в сутки. Рост объемов зависит от постановки танкеров на погрузку. Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось более чем в полтора раза. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время посещения в Кызыле Республиканского консультативно-диагностического центра.
2: Президентская программа модернизации первичного звена позволила за эти несколько лет на сегодня построить 6500 новых объектов здравоохранения в первичном звене. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Также около 8 с лишним тысяч объектов было полностью реконструировано, модернизировано и, соответственно, закуплено новое оборудование. Примерно 230 тысяч единиц нового оборудования на сегодняшний день поступило в наше учреждение здравоохранения. Это новые томографы, это и компьютерные томографы, это аппараты МРТ, ультразвуковая диагностика. Очень много на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это не просто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, не просто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России.
0: Мишустин также поставил задачу завершить работы по созданию российского аппарата МРТ в следующем году. Премьер-министр обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко и уточнил, как обстоят дела с отечественным МРТ. Это делает Росатом, ответил на это министр. Эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР стартует в трех регионах России с сегодняшнего дня. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при покупках в аптеках и супермаркетах. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее сообщал, что единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустит на госуслугах в трех пилотных регионах – Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот – скидки на проезд при посещении учреждений культуры, покупки в аптеках. Все имеющиеся льготы будут автоматически запрошены из госсистемы, а на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться. Сегодня в Москве жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до 26-29 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, это будут последние выходные, когда сохранятся идеальные условия для купания.
1: Август стартует у нас с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому господству антициклона. В течение сегодняшнего дня и москвичей, и жителей центральной России ждет солнечная и сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться, и максимальная температура составит плюс 26-29, а это на 5 градусов выше нормы. При этом индекс ультрафиолета в последний раз в сезоне повысится до довольно высоких 7 единиц, при которых еще можно хорошо загореть. Ну и температура воды в реках и озерах центральной России колеблется от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ну и полагаю, что вот эти выходные это будут, наверное, крайними, когда еще сохранится вот такое идеальное сочетание температуры воды и температуры воздуха, то есть условия для массового купальщика. После чего, конечно, на следующих выходных такого уже вряд ли мы увидим.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня местами кратковременный дождь, возможно, гроза во второй половине дня и 22-24 градуса, но в Москве без осадков и 27-29 градусов.

0: Астрономия.
1: Хорошо. Дорогие друзья, продолжается эфир передачи «Хочу все знать», и пришло время астрономии. Давно мы не смотрели на небо. И сегодня очень интересная тема. Я точно знаю, что в анонсах она некоторых взбудоражила, всем интересно. Тема звучит так: астрономия на свету. Что такое дневные звезды? И нам в этом поможет разобраться Александр Дементьев, автор канала «Популярная наука».
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. Ну что, ну дневные звезды. Подожди, я сейчас попробую блеснуть. Ну, дневная звезда — это Солнце?
2: Да, это топ-1 дневных звезд. Mm-hmm. Вообще, как бы дневная астрономия раньше имела колоссальное значение, потому что как раз наблюдали за Солнцем.
1: Потому что ночью астрономы спали, да?
2: Да. А сейчас, конечно, за Солнцем тоже ведется наблюдение, но в основном не с Земли уже, да, за пределами. А дневная астрономия так в шутку называется детской астрономией, потому что очень удобно. Дети ночью спят, днем не спят, и у них есть возможность немножко посмотреть на небо. Можно увидеть не только Солнце. Я думаю, к Солнцу мы вернемся, потому что это, ну, настолько большая величина, что вот, ну, никак от нее не избавиться.
1: Да, можно я попробую, да, сейчас? Луну можно иногда
2: увидеть? Можно увидеть иногда Луну.
1: И плюс Венеру, наверное.
2: Плюс можно спецприборы достать, угу, и увидеть еще чуть больше. Венера на третьем месте, да, однозначно. После Луны. Из звезд на самом деле, ну, с помощью там не суперпрофессиональных телескопов, можно разглядеть Сириус и Вегу.
1: Ну, понятно, самые яркие.
2: Самое сложное — понять, где они в этот момент находятся, uh-huh, куда смотреть. Но даже есть в интернете сервис, куда вбиваешь, говорят, вот сейчас Сириус там, смотреть туда. Проблема в том, что созвездие-то не видно, и мы не знаем, как ориентироваться, да, в отличие uh-huh от ночной классической астрономии нынешней. Сириус — любопытная звезда, да, это как бы самая яркая звезда на нашем небе. Он не такой, на самом деле, уж супермощный, но на 25 раз он где-то светимость выше, чем у Солнца, а у Сириуса.
1: Но он очень далеко, да?
2: Он достаточно близко, ну просто, а, да.
1: Нет,
2: ну
1: я имею в виду в размерах человеческой жизни.
2: Да, в размерах
1: далеко?
2: Человеческой жизни, да, далеко. Так это один из соседей по многоквартирному дому, условно говоря, у нас. И такой самый яркий сосед, который там на классном авто, хорошо зарабатывает, вот, поэтому мы его видим, глаза мозолят.
1: Так.
2: Но в Сириус — это система двойных звезд. Что интересно, когда-то рядом с Сириусом вращалась вторая звезда, которая была намного больше. Потом она взорвалась, схлопнулась. Это видели динозавры, потому что это произошло в районе 120 миллионов лет назад. Динозавры, видимо, впечатлились, потому что там должна быть вспышка, ого-го.
1: И у них перехватило дыхание от восторга.
2: Да.
1: Что привело к их исчезновению.
2: Ну, спустя 60 миллионов лет, да, после этого события.
1: Ну...
2: Впечатление надолго хватило. Сейчас это самый гигантский белый карлик, которого мы знаем. Вторая звезда.
1: Вторая
2: в Сириусе.
1: Да. Они друг вокруг друга, что ли, крутятся?
2: Да, ну, примерно там они находятся друг от друга, ну, примерно как от Урана и Солнца. Вот так, достаточно далеко.
1: А еще и вокруг них там еще и планеты.
2: Да, они совсем по таким траекториям, потому что те, которые вращались рядом с ними, уже давно
1: поглощены,
2: да?
1: Их разорвало, скорее
2: всего. Да, либо разорвало, либо вышвырнуло. Угу. Как правило, два сценария у планеты.
1: А получается, неожиданно мы в двойным звездам, но да, получается, у двойных звезд в этом и проблема. То есть, что они вряд ли обитаемые планеты будут, потому что как раз вот этого пояса, который пригоден...
2: Да, пояс Златовласки, который относительно близко, но не так близко, как Меркурий, да?
1: Угу.
2: Ну, вот как бы у нас это от Венеры до Марса, вот условно, если так взять.
1: Это пояс Златовласки,
2: да,
1: где в теории могут быть планеты, пригодные для жизни.
2: Да, планеты, где могут быть пригодные для жизни. В Венере потенциально тоже можно жить, просто это надо на несколько десятков километров в атмосфере, если вот получится.
1: Да, не на поверхности.
2: Не на поверхности.
1: Ну, то есть летающие города.
2: Да.
1: И получается, да, что в системе двойных звезд просто, что у одного, у другого пояса Златовласки, если вокруг двух солнц нарисовать, то они, ну, во-первых, пересекаются,
2: да,
1: во-вторых, там сильные гравитационные взаимодействия.
2: Да, на самом деле есть математические модели, которые все-таки предсказывают, что немножко в зоне Златовласки быть вокруг системы двойных звезд можно, но довольно далеко. То есть это чуть подальше Марса.
1: Вот там, то есть, холодно будет.
2: Прохладно, да, достаточно. То есть жить, конечно, можно, если ты этот, как, водяной медведь.
1: Ой,
2: это... вылетел из головы. Биологическую такую маленькую,
0: да, членистоногую. Смешное, бесконечно живущее.
2: Да.
0: Позор, забыл.
2: Аналогично. Водяные медведи их называют.
0: Любимые наши, они на них все опыты ставят.
2: Да.
0: Ладно, сейчас посмотрю, да, вспомню. А еще один вопрос. Так. Ну, уже как-то дневная астрономия, дневная астрономия. Вот будет обидно, когда я узнаю, что мы забыли. И...
2: Да.
0: А по восьмерке, вот по восьмерке может планета летать вокруг этих двух? Или это тоже надо смотреть моделирование?
2: Ну, это такое очень сложное моделирование. На самом деле, вокруг систем двойных звезд, у систем двойных звезд.
0: Тихоходки.
2: Да, тихоходки. Вокруг систем двойных звезд там причудливые могут быть сложные достаточно орбиты. Вот, надо смотреть, математическое моделирование тут поможет, потому что там центр масс, он такой не такой стабильный, как у нас. Да? А Солнце вот как раз самая яркая, интересная звезда, за которой можно наблюдать.
0: Да, одним глазком.
2: Да, на самом деле в дневной астрономии были интересные моменты у людей древности, особенно китайцы этим увлекались, потому что они застали несколько взрывов сверхновых, довольно далеких, но когда даже ночью было относительно светло, то есть там неделю... Что такое сверхновая? Да, это звезда на достаточно уже поздней стадии, очень крупная, мощная. И она одномоментно, потому что давление ослабевает, сбрасывает оболочку. Происходит вспышка. Если там на ближайшем расстоянии какие-то планеты, даже у звезд соседей, то если там есть жизнь, скорее всего, она вся погибнет в этот момент. Поэтому
0: у соседних даже?
2: Даже у соседних. То есть там очень сильная радиация будет на достаточно значительное расстояние. Вот. А у нас, слава богу, рисков нет. Нам очень сильно повезло, что Солнце находится не в центре галактики, а на периферии. Да, мы типа вот Балашиха, да, вот что-то такое. И там классно, потому что никто не представляет, вот нет опасностей. Самая большая звезда Сириус, да, она далеко и слабая относительно других больших звезд. А в центре галактики там выжить, ну, практически невозможно. Там очень мощные звезды, они постоянно взрываются как сверхновые, плюс все это вокруг тебя, радиации просто прожигает очень сильно.
0: Ну, то есть, либо там должна быть причудливая эволюция, которая...
2: Да, какие-нибудь фиолетовые создания.
0: Которые позволят...
2: Подземные.
0: Подземные, да, еще которые питаются, там, допустим, у них радиация встроена в метаболизм, допустим.
2: Да.
0: Да, ну, нам там точно делать нечего в центре.
2: Да, туда не надо пока лететь. Солнце тоже, на самом деле, интересная гипотеза его происхождения, вот сейчас основная, она тоже появилась, ну, не из какого-то классического газового облака, а в результате взрыва, скорее всего, нескольких сверхновых. Дело в том, что Солнечная система относительно сильно богата золотом. Это довольно важный характерный критерий того, что тут были мощные взрывы. Дело в том, что золото возникает в результате либо взрыва мощных сверхновых, либо в результате столкновений нейтронных звезд. То есть энергии колоссальные. В недрах Земли она не образуется, как-то почему-то вот стереотипно мыслит. Ее можно найти в недрах, потому что она когда-то туда попала, но его Земля производить не может, она слишком слабая для этого. Она там алмазы, легко, золото нет. Оно космическое вот происхождение имеет. И в Солнечной системе золото зашкаливает по сравнению с тем, как оно там должно быть в других системах. Поэтому одна из таких вот гипотез происхождения Солнца, что вот оно...
0: Что у нас где-то тут было...
2: Были две большие, какие-то две-три большие сверхновых, когда-то они бабахнули, и Солнце...
0: Примерно в одно время получается еще,
2: ну,
0: к тому же.
2: Да, соответственно, вещества выпустили в атмосферу, дальше оно... В атмосферу, в космическое пространство. Дальше это все стало собираться, и появилось наше Солнце.
0: А уже, ну, а из остатков наше все собралось.
2: Да.
0: А ты говоришь, что может еще две этих нейтронных или нейтронных тогда не было?
2: Могут, просто там золото возникает намного больше, теоретическая модель предсказывает.
0: А, то есть тогда больше должно было бы быть.
2: Да, но тут вероятность того, что тут сталкивались нейтронные звезды, она как бы ниже, и там будут зашкаливать еще другие тяжелые, так сказать, элементы, которых мы не наблюдаем в таком количестве, поэтому вероятнее всего, все-таки история со сверхновой.
0: То есть мы вторичные?
2: Да,
0: ну,
2: но
0: с точки зрения...
2: все все хорошее долг зреет.
0: А я нет, а я как раз это здорово, это лишний камешек во всякие научные, научно-фантастические теории, что нас все-таки тут конструировали систему нашу специально. Ну, то есть, это такой, нам надо создать вот этих вот смешных две ноги, две руки обезьянок. Давай вот тут вот бабахнем, ну, демиурги какие-то, и вот все это моделировалось. И там потом что-то пошло не так, или они динозавров хотели сделать, а потом появились мы. Ну это ладно, это другая история. Сириус посмотрели, ну а Венеру, ну Венеру видно.
2: Венеру, да, относительно видно, но в телескоп лучше смотреть. Вега очень чуть-чуть, но видна. Ну и можно сказать практически все, немножко можно застать Юпитер.
0: Угу. Кстати, да, там, но там тоже должно сойтись только.
2: Да. Поэтому дневная астрономия, она, ну, и за всю историю человечества, и сейчас в основном это Солнце. Угу. Пятна на Солнце смотреть. Исторически, кстати, ну, на него смотрели, вот изобрели гелиоскоп, по-моему, Галилей он его как раз забыл. Это такой телескоп, на который можно смотреть на Солнце с затемненными стеклами.
0: Потому что для этого астроном смотрел на Солнце два раза в жизни.
2: Лео, мы прям да. Да. Вот. А да, с длинным фокусом там не нужен мощный телескоп, mm-hmm. потому что Солнце оно и так все прошибает. Вот тоже, кстати, интересно, почему другие звезды не видны. На самом деле это они из атмосферы Земли не видны. А если ты находишься в атмосфере там Плутона, условно, у которого нет атмосферы, то шансы увидеть звезды, несмотря на светящее Солнце, есть. У нас просто Солнце рассеивается атмосферой, и вот этот вот свет, он везде. Он, соответственно, и блокирует. Но
0: он затирает все остальное.
2: Да, а так на каких-нибудь других, вот на Меркурии, даже несмотря на то, что Солнце рядом, другие звезды вполне так сказать, можно на них посмотреть.
0: То есть, если хотите рассмотреть хорошенько звезды, берите туры на Меркурий.
2: Или ночью проще, тоже второй вариант. Ночью выйти.
0: Ночью спать надо.
2: Да, тогда безвыходно.
0: Ну а зачем на Солнце смотреть еще? Ну, я понимаю, когда солнечные. А что такое пятна?
2: Пятна, но это такие магнитные возмущения. На самом деле, это участки получаются. Они все. Почти такие же горячие, как и на поверхность Солнца, но чуточку холоднее, раза в полтора.
0: А, и за счет этого, получается, их
2: видно? Они, да, темнее, но они являются косвенным показателем, что там, соответственно, магнитные возмущения идут. Но сперва, когда пятна начали разглядывать, подумали, что это такие причудливые планеты рядом с Солнцем вращаются. Вот, но Галилей сказал, нет, это часть Солнца. Ну и да, в итоге его.
0: Ну и выбросы еще, наверное, рассматривают, да, все эти протуберанцы.
2: Ну да, они, собственно, и возникают, вот это возмущение.
0: И потом идет. А вот да. Когда говорят магнитная буря, это вот.
2: Ну да, это вещество уже прилетело, солнечный ветер.
0: Который наполнит наши солнечные паруса, и мы отправимся на Меркурий, чтобы смотреть.
2: Есть солнечные яхты, да, которые с солнечными парусами. Вот, но,
0: ну, проектируют.
2: Нет, есть уже, как бы, но просто солнечный парус. Его толкает вперед, соответственно. Ну, там же вакуум.
0: Там никого нет.
2: То есть, поэтому даже небольшое вот это вот возмущение его достаточно, чтобы двигать. Но скорость, конечно, не самая классная, зато не надо топлива. Ну, то есть, такие уже есть не просто даже в проекте, а...
0: запускали, да. Но там идея в том, что ты потихонечку ты набираешь скорость с постоянной скоростью.
2: Да. То есть, со временем когда-нибудь он разгонится до скорости света весьма
0: возможно. Ну, около.
2: Потому что ничего тебя не блокирует, да. Поэтому солнечный парус вполне используется. Его иногда используют и для усиления. То есть, есть, соответственно, движущая установка, да, у аппарата, и добавляют солнечный парус еще, чтобы чуть-чуть, но побыстрее.
0: Ну, это как современные яхты, у которых с виду она выглядит как парусник.
2: Ага, да.
0: Сзади стоит моторчик, чтобы во время штиля не болтаться на море просто так. Это тоже очень, кстати, здорово. Ну, получается, мы все рассмотрели, что днем можно было.
2: Да, вот Солнце у нас.
0: Вот саму вот эту россыпь, которая Млечный Путь называется, ее не видно, да, днем?
2: Не видно, но она ночью зато прекрасна.
0: Да, это очень. Вот я сейчас, когда опять был где-то
1: где засветка маленькая ночью в Подмосковье, в очень дальнем Подмосковье. Вот ты выходишь ночью, и особенно зимой, это вообще, конечно, когда...
2: Без облаков?
1: Ну да, когда влаги в атмосфере почти нету. Вот на январских праздниках я был, и морозы 1 января там, до минус 25-28 опустилось. Ты выскакиваешь на минуту на улицу, чтобы дров притащить из дровника в печку, но все-таки успеваешь замереть и полюбоваться. Долго не хочется, потому что ты из тепла.
2: Прохлада,
1: да. Да, но, конечно, зашкаливает, просто зашкаливает. Красота необыкновенная. Мы в городах, к сожалению, этого лишены сейчас.
2: Да, Млечный Путь, увы, не
1: засвечен.
2: Да. Но Млечный Путь, да, тоже интересный тот, который наблюдаем. В целом наша галактика же называется Млечный Путь. Ну,
1: то есть мы сами на себя смотрим.
2: Да, но тут с нюансом. Потому что, можно сказать, ну как мы на себя без зеркала смотрим, немножко странно. Да, вот мы же себя так не видим без зеркала. А тут мы находимся внутри галактики Млечный Путь и смотрим на что-то, что называется Млечный Путь.
1: Ну, я думаю, что если бы у нас на краешке носа был глазик еще один, то мы бы тоже могли на себя, ну, как часть бы себя
2: видели. Как бы посмотреть, да. Вот примерно так и есть. Очень хорошая аналогия, потому что на что мы на самом деле видим? Ну, представим, то тут, конечно, да, молодые слушатели, да, есть, но есть кто-то и постарше, и они поймут, что такое CD-диск.
1: А, да, ну, я думаю, что еще...
2: Все поймут, да.
1: Не до конца утеряно это знание о древних технологиях
2: Земли. Он просто очень хорошая аналогия. Дело в том, что мы, вот представить CD-диск, и мы находимся с краю, и мы смотрим... Как бы вот с краю вот так вот его, как сказать, параллельно глазу ставим. И вот он же такой тоненький получается, да? И вот мы видим его краешек. Примерно так расположена наша галактика, и мы сейчас находимся вот на, соответственно, сбоку.
1: И видим вот чуть-чуть...
2: Маленький кусочек, да. Ну, то есть там, по-моему, подсчитывали меньше 6%, что ли, видно. Нет, сильно меньше, какие 6. Меньше 2%. Видно от нашей галактики.
1: А получается, что галактика, она, ну, по плоскости распространяется.
2: Ну, по сути, да, такая спиральная
1: галактика. А почему так? Это известно, почему так? Потому что, ну, взрыв же, он во все стороны происходит.
2: Ты сейчас про большой взрыв?
1: Да про все. Даже у тебя, ну, у тебя продолжает... Ну, произошел большой взрыв. Там был выкинут какое-то количество вещества, которое... Ну, оно же во все стороны полетело. А почему галактика тогда плоская?
2: Ну, гравитация их так собрала. На самом деле, очень многое нам ответ даст открытие темной материи.
1: А, мы просто еще не до конца понимаем.
2: Да, то есть механизмы примерно как понятны, просто нужно объяснить, что такое темная материя, а люди не могут это сделать. Да. Люди не могут объяснить, что такое темная материя, потому что как мы знаем, что она есть.
1: Ага.
2: Как мы это знаем, скажем так. Без нее не хватило бы у галактики массы, чтобы сдерживать звезды. Звезды летают слишком быстро, они бы вылетали.
1: А, ну, мы бы разбежались за это.
2: Да, но аналогия, вот как на карусели. Там, дети катаются, если они не будут держаться на круговой карусели, они просто повылетают все. Вот. Так и звезды повылетали бы за пределы, но их что-то сдерживает. Если мы просуммируем всю...
1: Да, они к поликлиникам привязаны.
2: Да. В поликлинике это есть темная материя. Потому что если мы просуммируем всю массу, а мы можем просуммировать не только видимое вещество, ну, там, полевые облака, черные дыры, мы все это фиксируем, получится масса, которая, ну, составляет всего лишь 20% от массы галактики. То есть 80% непонятно, что это такое. Это
1: а масса галактики масса. Еще раз уже оценили примерно.
2: А именно через движение звезд, скорости звезд, ее можно довольно легко оценить. Чтобы звезды не вылетали за пределы галактики. То есть получаем некое теоретическое значение, которое... Ну, верно, в рамках тех законов физики.
1: Надо делать нам с вами большую историю. Спасибо большое. Время стремительно закончилось, примерно как масса сверхновой. А у нас в гостях был Александр Дементьев.

0: Я не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Премьер Таиланда Анутхин Чикрамаракун принес извинения после убийства россиян и заверил, что подобное никогда больше не повторится. Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, брат и сестра, напомню, пропали в понедельник, когда уехали из дома на мотоцикле. Спустя 20 минут на их телефонах матери, которая находилась в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери с словами о помощи. Затем связь с обоими детьми прервалась. Ночью в субботу тайские полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех мертвых тайцев, мужчину, женщину и девочку. Они стали свидетелями убийства россиян и их тоже убили. Сегодня утром у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках Назимовых и тайской семьи. Когда подозреваемых выводили из здания, чтобы посадить машину и отвезти в суд, люди пытались прорваться к ним и натребовали смертной казни. Таких нельзя оставлять в живых, скандировала толпа. ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух россиян по подозрению в госизмене в пользу Киева, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Один из задержанных жителей Рязанской области инициативно установил контакт с украинской военной разведкой для получения

0: после чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
1: Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей «Госизмена». Садовое кольцо в Москве сегодня перекроют из-за ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее садовое кольцо», сообщает столичный Дептранс. Полностью движение перекроют с 15 часов до полуночи на Садовом кольце, а также на Зубовской улице. С 17 часов и до окончания мероприятия закроют улицу Большую Пироговскую. Там же будет запрещена парковка. Во время проведения мероприятия подъезд к ряду объектов на Садовом кольце будет временно недоступен. Водители просят заранее планировать маршруты. В свою очередь, организаторы говорят, что участников ночного велофестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
1: В Москве сегодня без осадков и 27-29 градусов жары. К этой минуте воздух уже прогрелся до 25 градусов. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский баскетболист Кирилл Елатонцев подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Договор с 24-летним центровым заключен на 3 года. А легкий форвард Дмитрий Санько перебрался в другой столичный клуб МБА МАИ, о чем информирует пресс-служба москвичей. Ранее 25-летний игрок был капитаном красноярского Енисея. Велогонщица Анастасия Самсонова стала победительницей индивидуальной гонки на время в рамках спартакиады народов России в Уфе. Второе место заняла Тамара Дронова, третьей стала Дарья Фомина. Ранее Диана Исакова завоевала золото в триатлоне. Футбольный Ростов на старте второго тура российской премьер-лиги обыграл на выезде московскую родину со счетом 4-2. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Дебютант премьер-лиги «Родина» на старте сезона получила 3 мяча от «Спартака» и осталась ни с чем. Также Ростов съездил в Оренбург, где, действуя в большинстве, умудрился уступить 1-2. Как констатировал после матча наставник «Родины» Хуан Диас, его команда хорошо действовала только 5 стартовых минут. За это время хозяева открыли счет. Максименко навесил с левого фланга, и бывший игрок «Реала» и «Мансити» Посо начал личный путь в РПЛ с гола. До конца тайма Ростов должен был доводить счет до крупного, но забил только с пенальти, который заработал Сулейманов, поскольку его прихватил Дятлов. С точкой был точен Комаров. При этом выстрел Мухина с близкого расстояния Волков перевел в перекладину, а Роналдо после углового попал в штангу. Впрочем, Ростов довольно быстро перевернул несправедливый ход игры. На старте второй половины после навеса Миронова игроки «Родины» Бакаев и Крижан соорудили автогол. Дончане наконец повели 2-1. Тут еще и лучший игрок встречи Лангович красиво ускользнул от соперников, чтобы с линии штрафной в третий раз пробить Волкова. Защитник гостей Сако подарил хозяевам надежду, когда после несильного удара Гребяна срезал мяч в собственные ворота. Правда, в концовке Шантали дальним ударом рикошетом от стойки ворот вогнал 4-й мяч в сетку ворот «Родины». Напоследок Волков и Алусигун до крови столкнулись головами в воздухе. Но все обошлось. Ростов играл 4-2 и поднялся на 7-е место. «Родина» – предпоследняя.
0: Крузейра стал еще одним претендентом на подписание нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что бразильский клуб предложил сине-бело-голубым несколько футболистов с целью снизить цену на 25-летнего вингера и приобрести его нынешнее трансферное окно. А главный тренер команды Артур Жоржи уже поговорил с игроком. Ранее СМИ сообщали об интересе к Луису Энрике со стороны «Ботафога» и «Фламенго». Нижегородская «Торпеда» объявила о продлении контракта с нападающим Егором Соколовым. Об этом сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на 1 сезон. Мария Егорова и Мария Лазуренко пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в 1/4 финала обыграли Полину Тышкевич и Дарью Рудых со счетом 2-1. Вероника Плотникова и Елизавета Губина были сильнее Кристины Филимоновой и Екатерины Шевцовой 2-0. Арина Режнова и Елизавета Луткова сломили сопротивление Марии Павловой и Виктории Дементьевой 2-0. А Екатерина Храмцова и Анна Савельева победили Елизавету Макарову и Дарью Мастикову 2-0. 2 российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту, который пройдет с 11 по 23 августа в Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России. На первенстве выступят специализирующиеся в конкуре Сергей Петров и Ксения Хайрулина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

это дня радио становится ближе к слушателю, раскрывая свои секреты. Полумрак старых радийных студий остается в прошлом. Сегодняшняя новая студия «Маяка» – высокотехнологичное сердце прямого эфира, насыщенное красками открытое пространство, способное принимать гостей и трансформироваться под любую творческую задачу. Это нужно видеть. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Литература. Продолжается эфир передачи «Хочу все знать». У нас на связи Екатерина Колесникова, ректор Среднерусского гуманитарно-технологического университета. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И тема нашей встречи — Михаил Юрьевич Лермонтов, песня про царя Ивана Васильевича Молодого, опричника и удалого купца Калашникова.
1: Ну, спасибо большое, что сегодня пригласили в эфир. Тема у нас интересная, непростая. И действительно, все основные действующие лица этого прекрасного произведения обозначены прямо в названии. И на самом деле основная такая драматическая история как раз-таки касается вот этих вот трех таких очень интересных, ярких, харизматичных мужчин. Произведение необычное, стоит оно особняком в творчестве Лермонтова и вообще в русской литературе. Для Лермонтова не свойственно вообще, ну, произведение такого плана. И наши уважаемые слушатели, школьники и их родители, конечно же, его читали и помнят. И такая ассоциация возникает, что это вот произведение, стилизованное под древнерусскую литературу, под русские былины, где-то чуть-чуть под сказки, под русский фольклор. И не случайно оно так и называется, вот «Песня», да? Именно так оно и написано, размеренно, неспешно, с использованием всех фольклорных традиций, которые свойственны вообще и русскому фольклору, русским народным сказкам, и былинам, и песням, и так далее. Где-то она напоминает и слово о полку Игореве в каких-то отдельных моментах. Все это есть. Это, ну, действительно очень размеренно, так плавно идет повествование в этом произведении. И вот эта размеренность, плавность, напевность очень сильно успокаивает наше восприятие читательское, и мы, погружаясь в эту атмосферу, как будто бы не замечаем от того, что проблемы, которые там поднимаются, они звучат очень остро, конфликт там весьма напряженный и между персонажами, и не только между персонажами, и конфликт внутри вообще-то взят как будто бы вовсе не из древнерусской литературы, а конфликт абсолютно современный Лермонтову, конфликт именно XIX века. И таких каких-то аллюзий и реминисценций в этом произведении огромное количество. Вообще это произведение одна большая мистификация, даже не одна, а две. Там прямо мистификация внутри мистификации на самом деле находится.
0: Накручена, вот. Да?
1: Да, да, там история внутри истории, сказка внутри сказки. И вот как в этом во всем разобраться, ну, давайте попробуем.
0: Давайте.
1: Давайте начнем с того, что действительно здесь...
0: Или не надо?
1: Со структуры. Структура здесь четенькая, и она как будто бы на две части делится, неравнозначные. Говорю, вот есть одна сказка и вторая сказка, там сказка внутри в сказке. И первая, значит, история – это про самого автора этой песни, про некого вот этого гусляра, потому что там на гуслях кто-то играет и эту песню поет. И вот этот гусляр, который обращается к себе мы, в лучших традициях средневековой литературы, вот, рассказывает некую историю боярину Матвею Рамадановскому и его боярине, значит, супруге. И вот эта вот история, она обрамляет главное повествование. Об этом говорится в зачине, в начале, в самой песне, там вот вводит нас, как будто бы автор, да, в эту историю. Дальше от лица вот этого гусляра два припева, которые одинаково повторяются после каждой главы, всего три главы. И вот после первой главы припевчик такой, который возвращает нас опять к этому гусляру. После второй главы опять припевчик к этому гусляру нас возвращает. И в конце мы видим финальный аккорд, тоже как раз-таки про, ну, а вот, про этого гусляра. Так вот, интересная история о том, кто же такой Матвей Рамадановский, тот самый боярин, которому этот гусляр поет песню. А Матвей Рамадановский вовсе не... Он жил не... Вообще, это вымышленный персонаж, но род Рамадановских известный. Это были сподвижники Петра I. И здесь такое ощущение, что вот этот гусляр поет эту песню уже во времена Бориса Годунова, во времена более поздние, чем времена Ивана Васильевича, и рассказывает историю некую из прошлого. Вот. И мне это было интересно, когда я готовилась к эфиру, я поискала, кто же такие рамадановские, и выяснилось, что рамадановские получили свою фамилию от имени Рамадановского, которое находилось тогда под городом Калугой, а сейчас является прямо районом города Калуги, правобережье. И до сих пор там сохранен храм, который был ими построен, прекрасный, который с левого берега Калуги виден всегда, когда мы смотрим на правый берег, видим панораму. Вот. А я же из Калужской области, для меня город Калуга очень родной, поэтому здесь это очень близкая вот эта вот история оказалась, что как будто бы вот мы все современники этих событий. Вот, в общем, это такая вот у нас обрамление идет, да, такая одна мистификация, которую Лермонтов придумывает для чего-то. И потом мы видим, что этот гусляр начинает рассказывать историю вот этому боярину и боярине. Вот, и вот это все поделено на три главы, и в каждой главе по нарастающей накручиваются события, прям вот нарастает какое-то противоречие, и все так довольно постепенно, но очень так сурово нарастает, скажем так. И многие персонажи начинают действовать довольно-таки нетипично для них, и мы понимаем, что конфликт, который взят внутрь произведения, он из 19 века. Вообще это произведение, оно при всей видимости простоте своей, оно как бы находится в тренде русской литературы 19 века, потому что две основные мысли, две основные идеи заложены, базовые в целом для русской литературы. Первая – это мысль семейная, о том, что такое семейные ценности, что такое настоящая семья и как сложно сохранять семью в условиях каких-то внешних угроз, и как это важно, да, вот эта вот мысль семейная, как у Толстого примерно, она там вот именно так подсвечена. И вторая мысль государева, о том, насколько сопоставимы интересы государства и интересы обычного человека в этом государстве проживающего. И вот эта мысль государева, такая, опять-таки, очень глубокая, важная для русской литературы в целом, здесь Лермонтова очень заострена по-настоящему и глубоко. И они идут в параллель. И получается, что здесь как бы мысль семейная пересекается с мыслью государевой, все время переплетаясь, и как будто бы мы видим, что это не очень совместимые две истории, что печально. Вот. И в первой же главе ничего пока не предвещает беды. Мы видим, Иван Васильевич пирует со своими, значит, опричниками. Все на самом деле хорошо. В первой главе щедрый, значит, государь угощает своих соратников, накрывает пиры, столы, всем чарку дружескую подает. И вот, значит, молодой опричник Еребеевич не пьет вина. Значит, царь гневается, что ж, говорит, такое, ты, значит, что-то там задумал недоброе. И Кирибеевич говорит, нет, я ничего недоброго не задумал, но царь-батюшка, извини, как на духу, я влюбился, девушка прекрасная, великолепная, вот не могу, тоскую и так далее. И царь очень мудро ему в ответ говорит, а в чем, говорит, проблема, иди сватайся, я тебе и казны, и денег, и чего хочешь дам, если она согласится, хорошо, не согласится, ну уж не сетуй. То есть здесь царь очень справедлив в данном случае к своему опричнику, соратнику. То есть он, ну, как бы никого ни к чему не принуждает. И в этот момент Кирибеевич говорит, вот самое главное, что я тебе не сказал, я влюблен в девушку, которая венчанная жена.
0: В церкви.
1: И тут Лермонтов...
0: А это все. Ну, тогда венчание в церкви – это все. Ну, то есть
1: да.
0: Это...
1: Да, и вот... Да.
0: Перед Богом.
1: Это прямо... Ну, перед Богом нельзя. Это вот священные узы брака расторгнуть невозможно. И тут Лермонтов обрывает повествование, такой занавес, потому что дальше, ну вот если бы это было средневековое произведение, да, вот как слово о полку Игореве, там бы какая-нибудь последовала бы, скорее всего, фраза, что что ты делаешь, что ты творишь, это так невозможно, так нельзя, то есть какое-то было бы увещевание в сторону, да, потому что мысль семейная здесь, ну, непреложная история, да. Вот, здесь мы не видим ничего, то есть не видим, что осуждается эта история, это чувство, не осуждается, поддерживается, как соратники к этому относятся. Вот просто вот на полусловие оборвали на самом интересном месте эту историю, и она ничем не продолжилась, да. То есть ни на чью защиту здесь не встал государь, как хотя должен был быть, по большому счету, да, вот во всех смыслах. Вот, и Кирибеевича как бы вроде осудить сложно, потому что чувство вот, вообще вот это чувство любви безответного, глубокого, сильного, с которым невозможно жить, ну, которое невозможно преодолеть, это очень лермонтовская тема, вот это его очень внутреннее лермонтовское, вот его прям, да, ну, как в «Демоне», в его вот это вот, да, вот история угу. Все время.
0: Тоска
1: вот,
0: вечная.
1: Это вот, ну, да, да, да, и вот неразделенная такая вот односторонняя вот эта любовь. И здесь вот Кирибеевича как будто бы даже можно понять в чем-то, да, что, ну, так случилось, влюбился он в замужнюю, да, вот что теперь ему делать. И нам обрывают эту историю, опять этот припевчик нам туда такой незатейливый, типа там гусляры играете, все, как будто бы все, сняли проблему, да, проблему замолчали, проблемы нет. В Вторая глава, там уже по нарастающей, но мы как раз во второй главе видим ту самую мысль семейную. Мы видим купца Калашникова, у него, значит, свое дело, все вроде бы у него хорошо, дома семья, красавица жена, дети, у него младшие братья есть, мы понимаем, что большая семья, и все хорошо у них, и лад в семье, и все прям прекрасно. И вот он возвращается домой и понимает, что дома беда. Жена не вернулась с вечерней молитвы, он там гневается, он беспокоится, она приходит вся растрепана, он, значит, к ней, значит, ну, с обвинением, где-то
0: Екатерина,
1: что-то,
0: давайте
1: где-то
0: сделаем
1: позоришь.
0: Паузу сейчас.
2: Хочу все знать. Литература.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей кремни, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку. Плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разосланную под яблоней, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали. Ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке.
3: Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей.

0: Литература. Продолжаем. Не так много времени осталось.
1: Ну, давайте тогда, да, постараемся побыстрее. На самом интересном месте, да, мы прервались, mm-hmm. выяснение, там, семейная сцена у нас, да, вот, и признается Алена Дмитриевна, что вот Кирибеевич, значит, как-то на нее напал, и соседи это видели, в общем, там, обесчестил он ее, там, в общем, это очень тяжелая история во всех, во все века, прямо скажем, вот, и здесь ее муж ведет себя, опять-таки, не как человек средних веков, он ведет себя как благородный рыцарь из 19 века, благородный дворянин, говорит, я встану на защиту твоей чести. Более того, он берет своих братьев, зовет и говорит, если я, значит, ну, погибну в бою, вы продолжите мое дело правое, да, то есть там прям семейные такие традиции, вот. И следующая глава, это вот кульминация всего произведения, где вызывает на поединок Степан, значит, Кирибеевича, и там очень интересная вещь, хочу прям обратить внимание тоже слушателей, что поединок — это кулачный бой вообще-то у них на Москве-реке, но он описан абсолютно как дуэль, потому что они наносят друг другу всего лишь по одному удару. Один бьет, ну, Кирибеевич бьет Степана в грудь, и там как бы рану наносит ему, да, а Степан в висок, это смертельно, да, то есть это как в замедленной съемке, но это на самом деле дуэль, как будто бы два выстрела кто кого, и погибает обидчик в этой ситуации. Вот. И на самом деле есть одна из трактовок этого произведения, что вот эта история, взятая внутрь, да, это сюжет истории Александра Сергеевича Пушкина, его жены Натальи Гончаровой, Николая Первого и Дантеса. Да, и на самом деле аллюзий и реминисценций очень много, и в том числе то, что после смерти Пушкина Николай Первый взял на себя заботу о его семье, точно так же Николай Васильевич берет заботу о семье вот Степана Калашникова после его смерти, соответственно.
0: Николай Васильевич.
1: Вот, то, что Пушкин там похоронен был вне кладбища на перепуте там нескольких дорог, также Степан Калашников похоронен также не на кладбище почему-то, в безымянной могиле на перепуте там трех дорог. Вот, и вот эта вся история, то, что приближенный к императорской власти человек оскорбил жену, да, верную жену, ну, там к жене претензий-то нет. Очень много вот таких вот, ну, моментов, которые эту историю на самом деле, ну, подтягивают, и как будто бы вот это вот видно. Потому что и на самом деле историческая даже эпоха, взятая вот Николая Васильевича, царя, да, Грозного Ивана, опять Николай Васильевич, Иван Васильевич, господи, да, эпоха опричнины как раз-таки очень совпала с эпохой Николая Первого после восстания декабристов, потому что опричнина была создана против бояр в основном, да, и бояре очень сильно хотели к власти, и нужно было подавлять и укреплять царскую власть в тот момент Ивану Грозному. Точно так же Николаю Первому после восстания декабристов, вот это вот, да, репрессии-то начались довольно жесткие, время очень взято неспроста, да, повествование. Вот, и поэтому вот эта вот мысль государева, да, которая через мысль семейную здесь показана, она как раз-таки заключается в том, что насколько сопоставимы интересы государства и укрепление власти государственной, да, и интересы обычного человека, обычного, да, который хочет жить свою обычную жизнь семейную, да, там, с женой, делать свое дело честно. Здесь самый идеальный персонаж, конечно же, это вот купец Степан, который настоящий рыцарь, да, благородный человек, несмотря на то, что он не дворянского там звания, не боярского, да, но он встает на защиту своей семьи, своих ценностей, он абсолютно благородно себя ведет и поступает. И поэтому в произведении вот много таких вот, ну, непростых вот вещей, сложных тем, в которых всегда интересно поразбираться.
0: Я так понимаю, что это же помимо того, что обсуждали, ну, как бы вот на Пушкина, но и, в принципе, можно как размышление о взаимоотношениях внутри общества, внутри класса, внутри сословия, о том, как одни сословия были не защищены перед другими.
1: Да, такая трактовка всегда существовала у этого произведения, потому что вот это сословное неравенство, купечество и, ну, там он боярин приближенный, да, Кирибеевич же, он прям самый близкий к царю, он еще там из семьи Малюты Скуратова, ну, то есть там вот это все прописано же, да, как будто бы классовое тут неравенство, такая классовая борьба тоже представлена. Вот, это так тоже можно трактовать, и всегда так на самом деле трактовали, начиная там с Белинского это произведение, вот, что среди людей там не дворянского, не благородного происхождения настоящие рыцари все равно есть. Угу. И что настоящие ценности семейные и рыцарские, да, они как раз-таки в этом сословии-то представлены, да, у купцов. Ну вот в купеческом там сословии, потому что действительно здесь вот абсолютное благородство, да, проявляет Степан, защищая свою семью. Вот. Но здесь, говорю, трактовок может быть очень много разных, и вот можно просто вот эту вот сословную иерархию трактовать, например, и как люди там, аристократы, приближенные к императорской власти, да, если мы историю Пушкина, например, рассматриваем, и не приближенные, да, вот как, например, Пушкин поэт, вот, да, и как будто бы тоже между ними не все, они не равны между собой, как будто бы, да, как будто бы вот кто-то все равны, но кто-то равнее в этой своей иерархии. И поэтому кому-то можно больше, кому-то можно меньше. Да.
0: Спасибо большое. Екатерина Колесникова была у нас в гостях.
2: Хочу все знать. Литература. Маяк.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В Министерстве обороны России назвали ночные удары по инфраструктуре ВСУ в Киеве и Киевской области точными и мощными. Так, в Киевской области под удар попал логистический центр «Вишневая», где хранили и собирали агрегаты для беспилотников. В Одесской области два морских судна, доставлявшие военные грузы. Российские войска ночью также атаковали киевское предприятие «Firepoint», производящее комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Также среди пораженных заводов украинской столицы радиоизмеритель, где выпускали детали для дронов и ракет «Нептун», «Буревестник», отвечающие за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники. Армия атаковала эти объекты высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками. ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в госизмене в пользу Киева, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Один из задержанных инициативно установил контакт с украинской военной разведкой для получения помощи в переходе на сторону ВСУ и участия в боевых действиях против России. Второй подозреваемый был завербован сотрудником СБУ и оказывал помощь украинским вербовщикам в поисках лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Задержанные дают признательные показания, рассказали в ФСБ.
2: Житель региона вышел на куратора в мессенджере Telegram, выполняя задание по нанесению антироссийских надписей и поиску исполнителей для диверсии. Вовлечение происходило поэтапно. Сначала ему предложили простое задание за деньги – нанести надписи и отправить фотографии с GPS-координатами. После выполнения этого задания последовало следующее – искать исполнителей для поджога объектов инфраструктуры. Фактически его деятельность спецслужбы Украины использовали как элемент не только информационной, но и диверсионной войны против России.
0: Задержанным 48 и 25 лет. Премьер Госсовета КНР Ли Цан осенью приедет в Россию, как передает корреспондент Вести ФМ. О визите китайского коллеги сообщил Михаил Мишустин в Кызыле во время презентации китайского проекта «Кызыл Таштыкского полиметаллического месторождения».
3: Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая, господина Ли Цана. Мы осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тайвань. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить,
4: уже строят,
3: активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам, добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин работает в Кызыле. В столице Тувы он осмотрел промышленные и социальные объекты, встретился с главой республики Владиславом Ковалыгом. Это уже второй регион, который премьер посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. Премьер-министр Таиланда, посетивший место убийства россиян в Паттайе, заверил, что подобное в стране больше не повторится. «Мы заверяем, что такого больше не будет», — сказал он журналистам. Тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела — мужчины, женщины и девочки, граждан Таиланда. По информации информагентств, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале в Бангкоке. В посольстве России в Таиланде заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных. Напомню, двое молодых россиян пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые. Они признались в жестоком убийстве. Размер накопительной пенсии вырастет на 17%, а срочные пенсионные выплаты на 19%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Говоря о законах, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, с 1 августа, по словам Володина, эти изменения коснутся 160 тысяч граждан. Кроме того, с этого месяца вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. Усиливается наказание за незаконный сбор сведений о частной жизни, а также за нарушение тайной переписки. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Пользователи портала госуслуг перестанут получать налоговые уведомления по почте. Они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Также с 1 августа стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее сообщал, что единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустит на госуслугах в 3 пилотных регионах – в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременный дождь. В первой половине дня возможна гроза и 22-24 градуса. В Москве переменная облачность без осадков и жарко, 27-29 градусов днем. Сейчас в городе уже плюс 25 градусов.

подъемы и крутые спуски, в дороге встретиться не раз. Идеи походных перегрузки на прочность пусть проверит нас. А путь перед нами свободный, и песня в дорогу зовет.

0: не страшен любой переход. Не страшен любой переход.
1: Хочу все знать. Выдающиеся растения.
2: Это полынь. Выдающееся растение, оно высокое, подумалось мне. Товарищи, добрый день, передача «Хочу все знать». Тема сегодня туматель или золотое яблоко. Как древние ацтеки культивировали помидор. В общем, про помидоры будем разговаривать, я чувствую. Дарья Агаркова у нас в гостях, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАИК. Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, да, помидоры.
3: Помидоры, не будем кидаться или будем кидаться помидорами?
2: Жалко обычно.
3: Кому как, кому как. Потому что расскажу, кто кидается и зачем помидорами, причем так классически, стабильно, с расходованием нескольких тонн этих прекрасных ягод.
2: Да.
3: Ягод.
2: Я вспомнил,
3: ботанический,
2: да.
3: Ботанический томат – это ягода.
2: Угу.
3: Относится к семейству посленовые. Туда же это наши, господи, фиолетовые.
2: Фиолетовые? А вы точно преподаватель?
3: Фиолетовый кабачок. Баклажан. Да, фиолетовый кабачок. Баклажаны, туда же относятся наши перцы, которые красные, зеленые, да, не которые горошком, а вот которые стручочком. Туда же относится картофель.
2: Они все родственники.
3: Да, это все.
2: А есть же это знаменитый томатофель или картодор.
3: Ну, томатошка, да-да-да, картодор, томатошка.
2: Клубни картофельные, а сверху помидоры растут.
3: Да-да-да-да-да-да-да-да. Это, ну, я попозже, да, тоже про это расскажу, как пытались объединить. А так, вообще, если так посмотреть, большинство наших классических, любимых нами овощей, это... Южная Америка – это ацтеки и индейцы.
2: Да, помидоры, томаты, да, это же ничего не было.
3: Да, помидоры, картошка, кукуруза, перцы – это все от них.
2: Чем питались тут?
3: Редька.
2: Репка. Репка, редька.
3: Да-да-да.
2: И все.
3: Полынь.
2: Не, ну я серьезно, да, что... Ну да, и зерновые, да, получается, все. Рожь, пшеница, овес.
3: Ну вот это же было, и тыква, кажется, была.
2: Да.
3: Надо это проверить, интересно. Да. По-моему, из репы можно было сварить там много-много-много-много всего. Проще пареной репы, вот это все.
2: А нет, мы... ведь смотри, нет?
3: Тыква тоже
2: Мексика.
3: Не наша. Мексика.
2: Да, тыква
3: а
2: тоже
3: туда
2: Мексика.
3: Тоже тыква, значит, там же тоже Южная Америка рядышком. И получается, что вот индейцы, они использовали томаты дикие сначала, а они ядовитые. Вообще uh-huh. все послен, ну, большинство посленовых ядовитые. Они содержат яд солонин, который, ну, вообще он против бактерий, против грибов работает.
2: Морковка, капусту забыли. Я просто смотрю, что свекла, лук, чеснок, видимо, вот это все было. Турнепс.
3: Турнепс, да. Он, кстати, неплох.
2: А кто это? Я не знаю, кто это такой. Турнепс. Что, как он выглядит? А, все, ну, редиска большая, я понял.
3: Да.
2: Кормовая репа.
3: Да.
2: Так, ну вернемся к помидорам.
3: Вернемся к помидорам. И их индейцы использовали часто как лекарственные истории, да, потому что солонин, он работает как антибактериальное вещество, как фунгицидное против грибков. И его использовали для лечения. И параллельно с этим там темная история, как, ну как-то у них получилось вывести или найти, или действительно вывести путем там селекции более крупные плоды, которые они уже использовали сами плоды при тушении с мясом. Мясо тушили, получался такой соус кисловатый, вкусный. Вот. И потом уже это все попало в Европу. И в Европе, значит, привезли томат в Европу и начали все это дело смотреть и думать, на кого же этот томат похож, ни на что не похож. Оказалось, ну, как бы и из того, что было, обнаружилось сродство, да, родство с белладонной, а она ядовитая, посленовые ядовитые. И все, это...
2: Запретили.
3: Ну, запретили, это ядовитое растение, его даже крестили греховным плодом, его крестили волчьим персиком. видимо, по аналогии с нашей волчьей ягодой, волчий персик был, и, в общем-то, считали его несъедобным, ядовитым. Единственное, что в Испании были такие рисковые ребята, которые сказали, что вы что, мы видели, ну, вы что, томаты это вообще деликатес, будем их есть. И это
2: сейчас мы вас научим. Ну, показали
3: испанцы. Да, да, да, да, да, да, да. Вот. И они начали это все употреблять в пищу, но проблема была в том, что это была еда для богатых. Это были дорогие блюда. А у богатых еда подавалась в эмалированной посуде. Да? То есть была дешевая посуда, там деревянная какая-нибудь еще. А у богатых людей подавалось вот всякие блюда в эмалированной посуде. А томат кислый. А эмаль там была из оксида свинца.
2: Ага.
3: И происходила химическая реакция. Свинец попадал в еду. И людям после приема томатов было плохо. И, разумеется, томаты стали ядовитыми, и их перестали есть. Все, доказали, да, ядовитые томаты, вкусные, но ядовитые. Вот, родственники ядовитых растений, все очень логично, есть никому нельзя. Находились иногда только отдельные ребята там на площадях, которые ради там день, ну, ради шоу ели эти томаты, потом, конечно же, не умирали, но никого не заботило об этом. И уже почти 100 лет это все шло. Что томаты это ядовитые, кто-то их ел, другие с ним ругались по этому поводу, что нельзя их есть и так далее и тому подобное. И веру в съедобные помидоры вернул...
2: Вера в съедобные помидоры. Ой, хорошо.
3: Американский фермер-садовод Джонсон в 1820 году. То есть вот они, когда там, ну да, больше 100 лет прошло, как помидоры попали вообще в Европу, и только там 1820 год Джонсон просто позвал всех, кого хочет, и вот при всех съел корзину помидор и не умер.
2: Рисковый парень.
3: Рисковый, да.
2: Мне кажется, просто можно от заворота. Хотя нет, нет, ну, мне кажется, тяжело корзину помидор съесть.
3: Тяжело. Мы с сестрой так один раз съели, потому что помидоры у бабушки вкусные, сочные. О, да, вот этот вот запах прям, прям, да, с куста их снимаешь. Ой. Вот этот вот помидорный запах. И мы, да, мы съели вот целую корзину помидор. Нам было очень плохо. Но на следующий день мы пошли и сделали то же самое. И... А вот вопрос, да, вот до 1820 года, больше 100 лет, помидоры были в Европе, что они там делали?
2: Если украшения?
3: Украшения, да, они очень красивые. Там во Франции очень понравились помидоры, их даже окрестили Pomme d'amour, то есть яблоко любви.
2: Uh-huh.
3: В Испании это было помидора, то есть золотое яблоко. Ну,
2: но не ели.
3: Но не ели, да, их выращивали как вот украшения. И... Вот в 1820 году начали есть, употреблять там в супы. Ну, кто-то раньше начинал, но, опять-таки, это были такие споры. Были даже, как это, чуть ли не войны со всякими ресторанными историями, потому что, ну, говорили, вы нас отравить хотите, вы чего добавляете помидор? Даже есть байка, ну, насколько, да, не очень понятно, насколько это... Правда-неправда, Джорджа Вашингтона хотели отравить.
2: Помидорами?
3: Помидорами, да. В общем, шпион прокрался, как бы, ну вот, влился в кухню, там проработал поваром и в какой-то день подал мясо тушеное в помидорах. Написал, значит, сразу предсмертную записку, как полагается, да, шпионом, признался во всем, умер и, в общем... Вашингтон очень удивился, почему повар приготовил такую вкусную еду и закончил жизнь самоубийством. Прожил еще после этого 23 года. И, в общем, ничего страшного с ним не случилось. И, в общем, в Америке процветают помидоры. Снова, да, вот помидоры снова вернулись в Америку, снова там их едят, они вошли в моду. И к 1890, ну, даже пораньше, кончаются помидоры местные, приходится их из Европы обратно завозить в Америку.
2: Зараза какая-то их уничтожила?
3: Нет, съели люди. Люди начали... Спрос просто не покрывался.
2: В смысле, не успевали
3: выращивать? Не успевали выращивать, да, потому что получается, что в Европе вот процветало это выращивание, а Америки еще нет. И, в общем, начали завозить эти помидоры из Европы уже в Америку. И в 1893 году состоялся помидорный суд, где помидор этим самым главным судом верховным окрестили официально овощем.
2: Так.
3: Дело все было... А в налоге было дело. Дело в том, что овощи облагались налогом дополнительным, а фрукты нет, и ягоды нет. Вот плоды, да, вот фрукт, что по-английски фрукт, не облагались. А vegetables облагались.
2: Uh-huh.
3: И когда поставщики увидели, что, значит, им хотят повесить налог какой-то дополнительный на помидоры, которые вообще-то ягода ботанически, подали в суд. Суд послушал и вынес вердикт, что все-таки помидор биологически пусть ягода,
2: но
3: технически в десертах не используется, так что это овощ.
2: А, ну понятно.
3: И платите, пожалуйста, налог, да.
2: Ну, я для меня в Китае первые разы, когда мы приезжали туда, самое парадоксальное было, самое удивление большое было, когда тот знаменитый китайское застолье, там много-много блюд, ты все пробуешь, разные кухни, где-то острое, не острое, и вот все, ты уже еле дышишь, уже все как бы спасите, помогите, и тебе выносят ну, самое финальное. Там,
3: перо.
2: Тарелку с фруктами. Ну, у нас фрукты будете, и тут в конце как десерт. И выносят там помидорки, черри маленькие. Ну, помимо, там, понятно, апельсины, виноград, может быть, что-то там сезонное, нарезанное, тропическое, и помидоры. И у них вот как раз вот эти черри – это десертная ягода. То есть, как у нас там, условно, вынесут тебе лишнюю
3: надо
2: черешню.
3: Надо было в 93-м году звать как свидетелей.
2: Да, и то же самое, когда ночью где-нибудь на уличном рынке ты подходишь тоже на фруктовый развал, там все манго, ну, все вот это вот. Dragon Fruit и прочее. И раз там черри, красное, желтое. То есть нет никаких других овощей, которые привычны нам. То есть ни огурцов, ничего. Есть, чтобы салат собрать, у тебя вот эти помидорки. То есть для них
3: да,
2: это
3: они очень
2: года,
3: сладкие
2: да.
3: бывают. Да.
2: И на самом деле ты понимаешь, что мы просто привыкли к тому, что это вот овощное
3: идет у нас.
2: Это
3: вопрос селекции. Действительно, они же не были сладкими изначально. Они были... кисловатыми, да, из них делали соусы, вот как раз вот Италия, да, с их соусами совершенно замечательными, помидорными, как это, поднялась на помидорах, и
2: это
3: потом уже
2: селекция,
3: да, и селекции уже начали выводить разные сорта, и, конечно же, куда мы уйдем от нашей человеческой любви к сладкому, появились в том числе и сладкие особи, виды, сорта. Вот. Но тогда не использовали их в десертах и назначили дополнительный налог, платили дополнительный налог. Сегодня, кстати, помидор является одним из самых распространенных плодов по всему миру, он употребляется просто всеми и везде.
2: Нет, на той кухне, наверное, в которой помидор не используется.
3: Россия, по-моему, занимает 11-е место по производству помидор в мире. И в год советуют употреблять на душу человеческую от 8 до 12 килограмм помидоров.
2: От 8 до...
3: До 12 килограммов помидоров. Вот, еще по исследованиям, да, где-то на 22-й год 20% рациона российского человека составляют, собственно, помидоры.
2: 20%.
3: 20% рациона, да.
2: Угу, хорошо, запомнили.
3: Проверим, как это у нас.
2: Да, надо подсчитать.
3: Да. Вот, считаются супер полезным. Но много его, конечно, тоже нельзя, потому что может и аллергические какие-то реакции вызвать, да, и на кислоту может быть тоже неприятная реакция. Но в целом полезная, хорошая штука сейчас. Там и антиоксиданты он содержит, и витамины, минералы, серотонин, кстати.
2: Ну, то есть все это полезно.
3: Да, так что если готовить...
2: А сахара там не так много, нет?
3: Сахара там, он там тоже есть, но, по-моему, там не очень много. Вот, это к тому, что если кто сейчас готовится к экзамену, вот, кушайте помидорчики. Повышает концентрацию внимания, только не кушайте их на ночь.
2: Почему?
3: Ну, тоже они немножко... Как бы если их съесть много, этих помидор, то они могут разогнать работу головного мозга, и вместо того, чтобы спать, мозг будет пытаться думать.
2: А, я понял. Ну, то есть, чтобы... Я понял. То есть, надо поспокойнее, короче говоря.
3: Да, да, да, да. Угу. Вот. И вопрос, кстати, вопрос. Как вы думаете, что появилось в России первым? Картошка или помидор?
2: Я думаю, картошка все-таки. Петр Первый же привез.
3: Картошку Петр Первый.
2: А помидоры раньше?
3: А помидоры появились раньше, причем с ними такая история, что в некоторых округах, да, страны уже разводили помидоры, там не очень понятно, ели их или только для красоты разводили, ну, как-то вот что-то там их выращивали, что-то они там были, а потом уже из Европы правителю привезли помидоры.
2: Угу.
3: Там был просто полный восторг, и вместо того, чтобы свои помидоры есть, которые уже были в стране, заказывали импортные.
2: Ну, так то наше, вот, а то да, это, да.
3: Да. И уже при Петре Первом Болотов, собственно, который картошку придумал, как выращивать и не травиться ей, и вывел сорта помидор вкусные, такие пищевые уже непосредственно. Так что, как бы, в обиход вот такой широкий, они вошли примерно одинаково, одновременно, да. Но так томат появился в России пораньше, чем картошка.
2: Вот. Запомнили?
3: Да.
1: Хочу все знать. Выдающееся растение.

0: В Москве 12:30. Новости. В студии Наталья Христова. Российские войска в результате массированного удара ночью поразили в Киеве и Киевской области предприятия ВПК и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракет, беспилотников, РЛС и средств РЭП. Об этом утром сообщили в Минобороны России. Ранее украинские СМИ писали, что в Киеве прогремело несколько серий взрывов. Кроме того, в начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске. Сценарий, при котором возможна полная остановка Каспийского трубопроводного консорциума, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на мировые рынки, не рассматривается. Об этом заявили в Минэнерго Республики, комментируя информацию ряда СМИ об этом. В ведомстве также отметили, что КТК продолжает прием по 100 тысяч тонн нефти в сутки. Рост объемов зависит от постановки танкеров на погрузку. Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти. Более 17,5 миллионов детей будут учиться в российских школах с 1 сентября. Из них впервые пойдут в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей. Кроме того, как уточнили в министерстве, в школах обновляют предметные кабинеты. Новое оборудование с прошлого года поступило 23 тысячи кабинетов труда и предметы основы безопасности и защиты Родины. Завтра в Москве так же жарко, как и сегодня, до 28-31 градуса, но к вечеру местами пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом синоптик считает, что август жарким в целом не будет, температура ожидается в пределах климатической нормы.
1: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером.

0: 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
1: Синоптики также полагают, что эти выходные в столичном регионе последние, когда сохранятся идеальные условия для купания в водоемах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Температура воздуха поднялась уже выше 25 градусов. Дует небольшой северный ветер. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 5-е место в предварительном раунде среди представлявших произвольные сольные программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Первой стала белорусская Василина Хандошка. Финал в произвольных сольных программах пройдет 3 августа. Андрей Миронов назначен главным тренером клуба континентальной хоккейной лиги Сочи. Об этом сообщает пресс-служба команды. Его помощниками будут Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко и Андрей Царев. 44-летний Миронов является главным тренером молодежной сборной России. «Адмирал» поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба континентальной хоккейной лиги. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему. Напомню, накануне «Адмирал» расторг соглашение с защитником Романом Мануховым, а также форвардами Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Полузащитник лондонского футбольного «Челси» Михаил Мудрик вернулся в основной состав команды. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик официально получил разрешение вернуться на поле после полуторагодичной антидопинговой дисквалификации. Футбольная ассоциация Англии и Всемирное антидопинговое агентство объявили о закрытии дела по соглашению сторон. Разбирательство началось в конце 2024 года, когда в допинг-пробе украинца обнаружили следы мельдония. Футболист категорически отрицал намеренный прием запрещенных веществ. Однако в начале этого года независимая комиссия ассоциации вынесла жесткий вердикт. 4 года дисквалификации. Мудрик оспорил это решение в спортивном арбитражном суде. Перелом в деле произошел после того, как ВАДА обновила технический регламент по концентрации мельдония. По новым стандартам найденный у Мудрика объем вещества больше не считается нарушением. В итоге регуляторы и игрок пришли к мировому соглашению. Срок, который вингер уже провел, признали полным отбытием наказания. Мудрик уже приступил к тренировкам с Челси и готовится к старту нового сезона.
0: Тарас Мыськев и Максим Сиволап пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они обыграли в четвертьфинале Илью Щелкунова и Николая Чухненкова со счетом 2-0. Валентин Канунников и Игорь Величко были сильнее Кирилла Ельникова и Дмитрия Ермакова 2-1. Александр Ухманов и Иван Чупринов взяли верх над Глебом Дешиным и Виктором Марковым 2-0. А Алексей Гусев и Владислав Панченко победили Никиту Лямина и Владислава Михалева 2-1. Велогонщица Анастасия Самсонова стала победительницей индивидуальной гонки на время в рамках спартакиады народов России в Уфе. В триатлоне золото завоевала Диана Исакова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день в эфире «Радио Маяк» успевают поделиться уникальной информацией не менее 20 авторитетных экспертов в разнообразных областях человеческого знания, от истории и литературы до экономики и астрономии. Так создается портрет окружающего нас мира. Каждый день. Каждый день. И сегодня. В день рождения –

0: хочу все знать. Выдающееся растение.
1: Товарищи, продолжаем. Мы говорим про помидоры. И как раз вообще прошли историю, как древние ацтеки культивировали помидор, как они попали в Европу, как их там боялись есть, как потом вошло это все
2: во вкус,
1: и все стали пробовать, как в России попал. И напомню, что у нас в гостях Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк», знатный помидороведа.
2: Любитель.
1: Помидорофиловед. Тогда получается.
2: Популяризатор томатов.
1: Да. И сразу каюсь, действительно поймали. И спасибо, что предупредили. Помидоров. Родительный падеж.
2: Да, помидоров.
1: А я сказал помидор. Это да. Прошу прощения. Помидор, помидора, помидору, помидор, помидором, помидоре.
2: Говори томаты.
1: Да, томаты можно. Томатов. А томат. Да.
2: Томатов.
1: И во множественном числе помидоры, помидоров, помидором, помидоры, помидорами, помидорах.
2: Помидорю, помидором, помидором, помидор.
1: Да, помидором, помидор, помидор.
2: Давайте покидаемся помидорами.
1: Что за история?
2: Что за история? Испания, на востоке Испании, в городе Буньол, каждый год проходит праздник томатина, Ля Томатина, или Великая битва помидоров.
1: Угу.
2: И действительно, да. И действительно, это праздник, посвященный киданию помидорами, помидорной битве.
1: Зачем? Почему? За что?
2: Значит, ну, это нрав испанцев горячий. На самом деле, изначально еще давным-давно. Это было что-то вроде протеста там местной власти, кидались, ну, как такие протесты, кидались помидорами, потом разошлись, потом это все, ну, как-то ушло. А потом в 1945 году, во время праздника окончания лета, группа людей поругались и начали потасовку рядом с овощными прилавками. И увидели помидоры, начали помидоры, значит, пустились в ход. Понятно, что их потом оштрафовали, что их заставили, ну, значит, заплатить денег за порченные товары, все сделали. Но через год они пришли со своими помидорами и повторили. Потом собралось еще больше человек, потом еще больше. Короче, в 1950 году уже местные власти не мешали проведению томатной битвы, и начал называться День Томатина, раз в год его проводили, но так как, ну, это было что-то вроде местного такого организационного момента, там было очень много, ну, таких мелких происшествий. Куда-то попали, что-то разбили, в кого-то попали, кто не хотел в этом участвовать, вот такого плана. И в 1957 году запретили проведение этого праздника.
1: В каком 1957?
2: Ну, то есть вот 7 лет, он даже больше, да, вот 13 лет.
1: Ну, перестало хватать.
2: Вот. И что сделали местные люди? Местные люди устроили огромный официальный траур. Они прошлись по всей площади с гробом, наполненным помидорами, с плакальщицами. В общем, через 2 года праздник вернули, но уже официально. И в этом году он будет последняя среда августа. И как бы вот он проводится теперь официально, и как бы люди города, да, там владельцы лавок, магазинов, у них есть специальные заграждения, которые они выставляют специально в этот день, чтобы ничего не попортилось. И были приняты правила этого праздника. На самом деле всего 4 запрета. Это начало и конец боя определяются сигнальной петардой с городской ратуши. Она первый раз звучит в 11 утра в среду, угу, последнюю среду августа, и, соответственно, потом где-то через 2 часа. Это окончание, все строгое окончание, вот 2 часа есть на...
1: Ну вот даже час ровно, то есть...
2: Ну, по-разному, видимо, да. Ага, это значит, разные... надо туда съездить и посмотреть.
1: И
2: может, да, может, немножко менялось от года в год. А главное, что вот есть залп, все, прекращаем. Нельзя бросаться ничем, кроме помидоров, а сами помидоры следует раздавить перед броском во избежание травмирования. То есть давишь помидор и кидаешь уже помидорным супчиком.
1: Хм.
2: Запрещено рвать друг на друге одежду. почему-то, не знаю, может быть, кому-то это приходило в голову. И нельзя мешать движению грузовиков с помидорами. До 1975 года люди приносили свои помидоры и покупали сами, и кидались кровно, за кровные деньги, да, купленными. А потом это все начало спонсироваться. Угу. Вот. Это все спонсируется теперь на государственном уровне. То есть, и вот получается среда, 11 утра.
1: И понеслась.
2: Все начинают, значит, закрывать какими-то козырьками, да, загородками свои прилавки, звучит залп, появляются огромные, просто огромные грузовики со спелыми томатами, и пошла, и пошло.
1: Мне нравится, я нашел впечатление в интернете, просто вбил от наших туристов, видимо, учительница. Я впервые за 40 лет почувствовал себя свободной. Математика учит точности и порядку, но иногда нам всем нужен контролируемый хаос. Запишите меня на следующий год. И внукам скажу, они обязаны это испытать. Я сначала думаю, ну, жалко еду, а с другой стороны, ну, по-разному человечество в своей истории относилось к продуктам питания. Это и в качестве жертвенного использовалось, подношение богам каким-то.
2: Слушайте,
1: но, с другой стороны, такой веселый хаос, я понимаю, что я, наверное, бы с удовольствием в этом.
2: Вот это как бы надо иногда выпускать внутреннего демона. Лучше так, чем по-другому.
1: Это, как я всегда тоже вспоминаю и рекомендую прочитать, у Джани Родари есть «Дворец, которого нет». Опять не помню, с какой книги выскочил. Джани Родари, может, всего читать. Там как раз в этой стране придумали дворец, ну, государство строило дворец, полностью его обставлял, и ты в любой момент мог прийти туда и начать там что-нибудь бить, ломать. Его периодически, значит, сносили жители под корень, потом восстанавливали. И таким образом выяснилось, что это сильно
2: снимает стресс.
1: Стресс, да, и приводит к улучшению общего морального климата в стране. То есть у Джани Родари была такая теория, но я, насколько знаю, то ли в Японии, то ли где-то стали так делать.
2: Так и есть в России сейчас есть тоже.
1: Так он и называется, да, дворец, который можно ломать.
2: Да,
1: это сказка.
2: Да.
1: Да-да-да, все.
2: И посуду бьют, там по тарелочкам стреляют. Вот. А вы представляете, ну вот буквально там через 15 минут после начала драки помидорами просто помидорные реки. То есть говорят, что там по щиколотку доходит помидорный сок на улице. После всего этого люди купаются в фонтанах, заполненных помидорным соком. А потом это все дело отмывают. Да, звучит второй залп, все это отмывают. И потом неделя празднеств.
0: Хочу все знать. Выдающееся растение.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Чего-то большего. И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
3: Так говорит Маяк.
2: Хочу все знать.
4: Выдающееся растение.
5: Немножко осталось времени про томаты.
6: Вообще, в какой-то момент, когда поняли, что там у Паслёновых есть интересные экземпляры типа томатов, типа картошки, начали пробовать ее объединять. Пробовали, и получился вот то, что называют помидофиль. Томатина, томитофель, помитошка, картофель и так далее. Картодор. Да, картодор. Вот. У меня прям...
5: Помидофель.
6: Помидофель, да, помидофель. Ну, и помидофель, и помитофель, это, в общем, все на то, потому что делали много разных людей в разное время. Вроде как первый экземпляр такой принадлежит американскому ученому, который прививкой, да, то есть он привил одному растению другое растение, получилось снизу картошка, сверху томат. Вот. Потом в России это пробовали тоже делать, и тоже получилось. Появилась в какой-то момент фирма Tomtata, которая продавала уже, ну, как бы вот продавала, да, то есть до этого были разовые какие-то акции, типа, смотрите, получилось, оно бывает, а Tomtata продавала саженцы. Но опять-таки только саженцы, да, то есть вне специальных условиях это все дело не размножалось, потому что это все, ну, как, надо было делать каждый раз заново
5: да.
6: прививать, заново выращивать одно, выращивать другое, складывать, получать.
5: Ну, вот. То есть это невозможно было, чтобы оно продолжало воспроизводиться.
6: Зато когда вот Tomtata разрекламировался, да, про него стало известно, там люди начали покупать, в России был пик прям школьных проектов. Когда школьники, группы школьников из разных регионов просто делали такой гибрид. И вот как раз помитошка – это наше название.
5: Помитошка.
6: Или томатошка. Томатошка.
5: Но сейчас я понимаю, что уже просто от прививок все дело идет к клонированию, но генной инженерии.
6: Да, сейчас разработали. Сейчас есть прототип растения, в котором используется такая технология, когда берутся вот у растительной клетки живое содержимое клетки, такое жидкое. У него просто стенка твердая достаточно, и вот жидкое содержимое клетки называется протопласт.
5: Угу.
6: И вот берут две клетки, и протопласты их сливают. То есть вот одну картошки, другую томата сливают и получают действительно то, что является одновременно и тем, и другим, но пока это еще не вышло на рынок. Угу. Там вопросы и этических, очень много вопросов связано.
5: Ну, это потом превратится.
6: Да, и, скорее всего, трифидов. Просто еще не... недоделанная эта вся история, потому что там же вопрос еще, какие гены будут работать и как эффективно, то есть не будут ли гены разных видов друг с другом конфликтовать, потому что такое бывает.
5: Чтобы опять не появилось чудище, говорю, типа нашего борщевика Сосновского, он понятно, что он не выведенный, но я имею в виду, он абсолютно инвазивный вид, с которым очень сложно бороться. Вот так выведем какую-нибудь томатушку,
6: да,
5: а она
6: вкусная,
5: начнет потом,
6: да,
5: города пожирать.
6: Которая вкусная сама по себе, но, например, будет очень плохо с другими растениями, то есть взаимодействовать, и может быть, да. Но вряд ли, на самом деле, вряд ли.
5: Ну, это странно, да, конечно, от гигантского томата
6: погибнуть.
5: А вот
6: погибнуть. У меня вопрос такой, раз мы про послены, зачем окучивают картошку? Вот все растения сажают обычно в грядочки, а у картошки они такие... землей присыпают.
5: Чтобы, ну, еще клубни образовывались.
6: Чтобы клубни не смотрели на солнышко.
5: А, ну да.
6: Не... Потому что вот яд солонин, он вырабатывается в наземных частях растения. И если клубень картошки попадает на солнышко, он тоже начинает вырабатывать солонин. Поэтому зеленую картошечку лучше не есть.
5: Да, это я точно с детства помню, что это сразу
6: и
5: выкидывается.
6: И для этого и окучивают.
5: Точнее как, ее, если она осенью собиралась, то ее обычно оставляли сразу на посевной материал.
6: Да, вот, ну тогда, да, тогда не страшно, потому что...
5: Она и доживала, ее меньше хотели есть всякие
6: бактерии
5: вредители.
6: И плесень.
5: Так,
6: кстати,
5: ну про картофель надо отдельно будет делать картофельную какую-нибудь историю. Но на сегодня все, товарищи. Во-первых, спасибо большое. У нас в гостях была Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк», помидороведа Фил.
6: Любитель. Да, Фил, да.
5: Да, помидора Фил.
7: Хочу все знать. Выдающиеся.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в результате массированного удара ночью поразили в Киеве предприятие радиоэлектронной промышленности, производящее компоненты для ракеты-беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Было поражено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев», которое производит агрегаты, компоненты электронной базы и узлы для производства оперативно-тактических ракет FP-7, 9, ГРОМ-2, управляемых ракет «Нептуна», также разрабатывающие инерциальные навигационные системы для БПЛА большой дальности компании Firepoint, указали в Минобороны. Российские войска также поразили сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», госпредприятие «Киевский завод «Буревестник». Оно производит электронные компоненты и различные комплектующие для БПЛА, а также разрабатывает радиолокационную технику для ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска вследствие атаки морских дронов ВСУ затонул теплоход «Янина», принадлежащий входящей в «Росатом» компании «ФЭСКО», заявили в госкорпорации. Гендиректор Алексей Лихачев отметил, что затонувший теплоход был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах. Эту атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, добавил он. По словам Лихачева, 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. К спасательной операции на тонущем теплоходе «Янина» в акватории Черного моря был причастен интернациональный экипаж судна «Дельфиниус». ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в госизмене в пользу Киева. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Один из задержанных инициативно установил контакт с украинской военной разведкой для получения помощи в переходе на сторону ВСУ и участия в боевых действиях против России. Второй был завербован сотрудником СБУ и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры. Задержанные дают признательные показания.
2: Задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в измене государству. Со мной связался пользователь Телеграма. Он предложил сделать две фотки памятников с надписью и 5 надписей на стене. После чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
0: Следственными подразделениями ФСБ России по Рязанской и Вологодской областям возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Премьер-министр Таиланда на фоне ситуации с убийством в Паттайе россиян, брата и сестры Назимовых, заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам. Он принес извинения после убийства в Паттайе наших граждан. Премьер Таиланда приехал в Паттайю и посетил место преступления, затем полицейский участок. Двое молодых россиян, брат и сестра Назимова Диана, 22 лет, и ее брат Роман, 17 лет, пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду, закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые позже признались в убийстве брата и сестры. Во второй могиле были обнаружены еще 3 тела граждан Таиланда. В посольстве России надеются, что расследование будет беспристрастным, а виновные понесут справедливое наказание. Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные. Он дает возможность получать... Для этого они должны будут подать заявление об участии в эксперименте в территориальный орган социального фонда и начать платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будут оплачивать взносы 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Взносы надо платить, начиная со следующего месяца после подачи заявления, а первый оплачиваемый больничный можно получить через 6 месяцев в эксперименте. То есть самозанятые, которые подали заявление в январе этого года и с февраля начали платить взносы, могут получить выплаты уже с августа. Завтра в Москве будет еще жарче, чем сегодня, до 28-31 градуса, но к вечеру местами пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, август жарким не будет, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
1: Август стартует у нас с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому господству антициклона. В течение сегодняшнего дня и москвичей, и жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. И максимальная температура составит плюс 26-29, а это на 5 градусов выше нормы. При этом индекс ультрафиолета в последний раз в сезоне повысится до довольно высоких 7 единиц, при которых еще можно хорошо загореть. Ну и температура воды в реках и озерах Центральной России колеблется от плюс 18 до плюс 23 градусов.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ночью в северной столице 14-16 градусов, днем 19-21. В Москве завтра переменная облачность, без осадков. Поздним вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ближайшей ночью в столице плюс 16-18 градусов, а завтра днем 29-31 жары. Сейчас в Москве выше 25 градусов, безоблачно, без осадков, дует небольшой северный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогой маяк, дорогие мои коллеги, друзья, с праздником, с днем рождения маяка, дорогие радиослушатели. Ну, по-моему, это ваш праздник, прежде всего, поскольку если нет слушателей, радио никому не нужно, а вы есть. Маяк, с днем рождения. Здравствуйте. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. И давайте мы поговорим про искусственный интеллект. Я не знаю, честно говоря, когда впервые появилось это словосочетание. По-моему, лет 30-40 назад. Но сейчас оно чуть ли не оскомину набило. Поговорим о том, как сегодня мы смотрим на тот самый ИИ вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель информатики Московской школы 1279 под названием «Эврика», финалист конкурса «Учитель года» города Москвы за 2019 год, а также победитель конкурсов «Новый учитель новой информатики» и конкурса «Современный московский учитель» Сергей Александрович Филиппов. Сергей Александрович, здравствуйте. Очень рад вас слышать.
1: Добрый день, Игорь Владимирович. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 1956 год.
0: О,
1: тогда впервые
0: давненько.
1: Было сформулировано это словосочетание. И вот к чему это привело.
0: То есть это еще, это 56-й год, это еще времена ЭНИАКа, если не ошибаюсь. Компьютер ЭНИАК.
1: Да, ну, тогда это был теоретический термин.
0: Да, ну сейчас, не знаю, мы в день это словосочетание слышим там по 15 раз, по-моему. Слышим, видим.
1: Да, и начинаем уставать понемножку. Угу. Вот, картинки и видео искусственного интеллекта уже вызывают, не знаю, вот,
0: ну, да,
1: неудовольствие.
0: Да, да, это так.
1: Да, а... На самом деле, мы с вами 2 года назад уже говорили про искусственный интеллект, но мы взяли основы, что вообще такое, что в основе находится нейрон, что такое машинное обучение, что такое автоэнкодер и все остальное. Поэтому сегодня основ не будет. Если кто-то хочет узнать, могут легко это найти.
0: Да,
1: примерно 2 года назад.
0: Да, дорогие друзья, весь архив наших программ лежит на портале смотрим.ру.
1: И у меня в отдельной папочке все мои эфиры.
0: Да, именно так.
1: А сегодня 33-й.
0: Да, ух ты!
1: Да, ну, все-таки вкратце, искусственный интеллект – это программы, которые моделируют способность человека видеть, писать, рассуждать, даже программировать, внутри которой находится нейронная сеть. Это огромное количество, их называют нейроны, но это такой черный ящик, в котором находится одна или несколько формул. На вход подаются какие-то числа, а на выходе получается другое число, которое вычисляется по этим формулам. И задача машинного обучения – подобрать коэффициенты к этим формулам. И все, нейронная сеть работает. Но это самое сложное. Машинное обучение самое сложное. Обучить искусственный интеллект так, чтобы он давал правильные ответы. А еще 2-3 года назад нейросети были функцией одного действия. Мы спросили, получили ответ, и все. Или показали фото, получили описание этого фото. Или создали простое фото. На этом все и заканчивалось. А сейчас с развитием нейронных сетей, а в современных нейронных сетях, в чат-GPT, Claude или Gemini, количество параметров приближается к несколько триллионов.
0: Ого.
1: Даже не миллиардов, а несколько триллионов. И поэтому обучать их очень сложно, очень дорого. И их обучают в принципе, на большей части интернета их и обучают. И в связи с этим возникает первая проблема, о которой мы сегодня поговорим, искусственный интеллект, это проблема авторского права. Ну, например, в качестве примера, суд установил, что Anthropic, создатель искусственного интеллекта Клода, формировал часть библиотеки Клода из книг, скачанных с пиратских ресурсов. Подтвердили. Дело закончилось крупным мировым соглашением с авторами. Сколько, неизвестно. Или, например, Нью-Йорк Таймс судила с OpenAI, который ChatGPT создал, и с Microsoft, который своя нейронная сеть, Copilot, насколько я помню. И Нью-Йорк Таймс утверждал, что модели способны дословно воспроизводить кусочки статей, заметок из этой газеты.
0: То есть просто копипастить.
1: Да, да. То есть можно сделать так, чтобы искусственный интеллект выдавал полностью текст статьи. Хотя утверждается, что не обучаем на них, но сами искусственные интеллекты и выдают авторов. А компания оправдывает, что это добросовестное использование, но до сих пор единой позиции судов нет. Поэтому это такая серая зона, правовая неопределенность, права на контент. А что интересно, что в России 27 июля этого года был принят закон, в котором разрешили использовать защищенный контент для обучения ИИ без согласия автора.
2: Ух ты, как интересно.
1: То есть здесь мы более продвинуты, я считаю, более продвинуты. То есть мы для того, чтобы развивать искусственный интеллект, защищаем их создателей.
2: Ну да.
1: Чтобы к ним, да, не предъявляли претензии в суде. А возвращаемся к новинкам искусственного интеллекта. Современные модели очень хорошо научились рассуждать. Если раньше модель выдавала первый пришедший ее голову ответ, ну вот как там сгенерился и получил, то теперь модели могут подумать, могут получить промежуточные рассуждения, проверить их, если ответ неверный, отбросить и попробовать другой. Что очень сильно улучшает качество в математике, программировании, логике и так далее. Например, в ChatGPT это называется глубокое исследование, когда модель выдает ответ через 15, а то и 20 минут. Мы ей даем запрос, и она 15-20 минут думает, перебирает, и потом выдает ответ максимально правильный, верный.
2: У меня сегодня один искусственный интеллект с женским именем. Я неправильно сформулировал вопрос, точнее, коряво очень сформулировал. Вот. И эта женщина думала минуты две. Разумеется, дала неправильный ответ. Неправильный ответ на неправильный вопрос. Я сам был виноват.
1: Тут еще лайфхаки работы с искусственным интеллектом. Есть такое понятие в фреймворке написания промптов. Промпт – это как раз запрос в искусственный интеллект. Мы описываем, что мы хотим. И есть специальные фреймворки, как описывать. Их много. Самый популярный – мы описываем сначала роль. Говорим ему: ты молодой учитель, который только что пришел в школу общеобразовательную. Тебе надо сделать то-то, то-то. Потом задачу. Сделай тест такой-то, такой-то для конкретного класса, там углубленный, неуглубленный. И в третьем пишешь формат. В каком формате ты хочешь получить ответ? Вот один из фреймворков правильного написания промптов.
2: Знаете, Сергей Александрович, вот очень часто я встречаю в сети возмущение от людей, причем старшего поколения, моих ровесников, как правило, возмущение. Вот, статья написана, это ИИ, все там. Это там, где я это читаю, там даже допускаются крепкие выражения, в общем. И людям просто в голову не приходит, что автор, который разместил статью, составленную искусственным, виноват только в том, что у него промпт был неверный. И все. Он с ним не умеет работать. То есть на искусственный интеллект не надо наезжать. Можно наехать.
1: Промпт инжиниринг.
2: Да. Это серьезнейшая
1: это
2: вещь.
1: Это очень важно.
2: Конечно.
1: Но, тем не менее, до сих пор многие искусственные интеллекты любят выдавать ответ, но если они не знают, они могут что-то придумать, профантазировать. Какие-то модели любят угождать пользователю. Говорит: молодец, это очень классно. На самом деле это неправильно, но они говорят: ты молодец, это все классно.
2: Я вчера с этим столкнулся. Значит, я уже вторые сутки слежу за развитием одного трагического события в Пакистане. И читаю заметки в сети с разных пакистанских сайтов, причем сайты некоммерческие. Понятное дело, там используется искусственный интеллект, но перед каждой статьей там есть пометка. Статья создана с помощью ИИ. Вот. И, значит, вчера читаю. Так, подожди, но этого же не может быть, потому что не было официального заявления. Потом опять читаю статью, которая была создана уже на другом сайте, тоже пакистанском, с помощью ИИ. Нет, написано. То есть не опровержение, нет, это не так, поскольку не было официального заявления. Я сейчас не буду говорить, в чем дело, но это не важно. То есть в первой статье промпт был составлен таким образом, что искусственный интеллект сослался, скажем так, на слухи, а не на официальное утверждение события.
1: Тут важен последний шаг. Это человек должен все-таки отсматривать,
2: конечно,
1: и корректировать.
2: Конечно.
1: Так, да. Мы продолжаем, времени мало, поэтому хочется успеть. Появились сети искусственного интеллекта мультимодальные, которые могут работать с разным контентом. Не только с текстом, но и с картинками, звуками и так далее. Тут существует два подхода. Первый – это вообще модель, которая работает, единая модель, которая со всем этим работает. Но на входе есть разные входы для разных данных. Они преобразуют это в двоичный код, и потом одна модель это все делает. И плюс в том, что модель может разные данные анализировать вместе. Она может сопоставлять, находить шутки даже в картинке и в тексте. И вот. А второй подход – это разные модели, которые просто так сшивают аккуратненько. Они работают с разными данными, но как бы со стороны видится, что это мультимодальная. Она попроще, полегче, но здесь уже зависимости сложнее найти. Что еще появилось в искусственном интеллекте? Долгая память и огромный контекст. Если раньше на 5-й, 6-й вопрос, на 10-й модель забывала начало и начинала заново, то теперь она, в принципе, может в памяти одновременно хранить несколько страниц. А еще прекрасная вещь, которой я очень пользуюсь, в Cloud, например, проект. Можно создать проект, project, а там описать роль один раз. Описать, что я хочу, как я хочу, для чего я хочу. И потом модель будет, все свои ответы основываются на этом вот описании. Очень большое, подробное можно описание здесь создать. И модель будет от него зависеть, что очень хорошо. Я вот пытаюсь написать книгу-учебник небольшой, и я в этом проекте делаю. Еще очень важное, тут я более подробно. Агенты. В искусственном интеллекте появились агенты. Что такое агенты? Если мы раньше в искусственном интеллекте работали как с чат-ботом, вопрос-ответ, то агент может не только дать ответ, но разобрать вопрос на части, воспользоваться инструментами поиска в интернете, почта, ваш календарь, база данных, проверить промежуточный результат и что-то сделать. Например, обычный чат-бот может сказать, как написать письмо, текст письма накидать, то агент может сам зайти в почту, написать письмо, отправить его и при необходимости еще дать реакцию на это письмо. То есть мы просто нажимаем кнопочку, и он все делает, все шаги сделает за нас. Я в начале лета был на семинаре.
2: Анекдот хотите? Вот про это как раз. Хотите? Недавно прочитал, очень смеялся. Хороший черный юмор. Скажи, пожалуйста, в каких странах разрешена эвтаназия? Некоторые штаты Соединенных Штатов Америки, Канада, США, Канада, Бельгия, Швейцария. Заказать вам билет?
1: Так, давайте что-нибудь более светлое. Да. В начале лета был на семинарах как раз про искусственный интеллект, и нам показывали агента, это мне близко как учитель, да и многим тоже радиослушателям. Учитель сканирует работы детей по математике, например, с квадратными уравнениями. Проходит квадратные уравнения, дети пишут на бумаге решение квадратных уравнений со всеми дискриминантами, все остальное. Тут есть промежуточный учитель, сначала сканирует, потом отправляет агенту. Агент в виде веб-страницы. Дальше агент эти сканы распознает через систему распознания со всеми квадратами, корнями и так далее. Дальше по критериям проверяет решение, выставляет оценку и добавляет комментарии. Почему оценка снижена, почему, где и как, и что надо подправить.
2: Здорово.
1: По идее, дальше этот агент может это все сразу в электронный журнал отправить с оценками, с комментариями. Но я бы все-таки, знаю, что 80% правильного ответа – это очень хорошо для искусственного интеллекта, я бы все-таки промежуточным этапом сам просмотрел бы, но все равно это огромная экономия сил учителя.
2: Конечно.
1: А в русском языке проверка ошибок. Вот. Так, и еще модное слово, которое в 25-м году словарь Коллинз назвал словом года, это вейп-кодинг.
2: Я не знаю, что это такое.
1: Это что-то зумерское, но вейп – это
2: зумерская
1: атмосфера доброжелательности. Когда программист не пишет текст программы строчка за строчкой, а просто на человеческом языке объясняет нейросети, что должно получиться. Uh-huh. Нейросеть пишет код, он, если не работает, сам исправляет ошибку, и вот циклически приходит к какому-то результату. Поэтому сейчас модно ходить программистам с ноутбуками, которые приоткрыты. Вот если загуглить, ну, чтобы ноутбук не закрывался, спячку не уходил, программисты, чтобы не сидеть на месте, они просто ходят или по офису, или на улицу, или в кофейне, у них приоткрыт ноутбук, потому что там идет вейп-кодинг, там идет кодирование их задач. Ну, и то, что сейчас можно за часы сделать, раньше уходили недели работы, но минус тут тоже, конечно, очевиден, потому что мы не знаем, что там внутри. Вот если бы мы знали, что там внутри, что там написал программа, какие ошибки, какие, может быть, там ошибки, которые могут привести к взлому и так далее.
2: Вот я, кстати, с языка сорвали. То есть, насколько я понимаю, это сильно облегчает работу хакеров. Для того, чтобы прописать оболочку, уже не нужно миллионы хакеров, которые будут ее прописывать, оболочку программы, будут прописывать, сидя в Индии и в Китае. Это все можно сделать с помощью веб-кодинга.
1: Но серьезные фирмы с помощью веб-кодинга делают только прототип, а потом основные программы все-таки пишут. Но, как пример, мы тоже делали на семинаре, можно сделать игру с помощью веб-кодинга Super Mario, например, с тестом по литературе по капитанской дочке.
2: Ой, круто.
1: Почему нет?
2: Круто.
1: И это более-менее получалось хорошо. Так, что еще? Про искусственный интеллект, о котором мы с вами говорили, это модели, которые находятся где-то далеко. Мы пишем, дальше наши данные уходят куда-то, какие-то сервера. Если это Алиса или Гигачат, это в России, скорее, сервера. Все остальное – это в Китае или в США. И потом получаем результат. Но существуют, например, у DeepSeek модели, которые можно запустить локально на компьютере. Понятно, что там количество нейронов намного меньше, там.
2: То есть, по сути,
1: десятки миллиардов.
2: По сути дела, твой компьютер становится такой песочницей.
1: Да, да. Угу, и понятно. На которую можно уже обрабатывать персональные данные и работать. Угу. Понятно, что он будет медленнее, насколько продвинутый, но 70 миллиардов нейронов вполне достаточно. Да, но для 70 миллиардов надо около 64 гигабайт памяти. Вот примерно.
2: Нормально.
1: Ну, или в смартфоне. В современных смартфонах есть искусственный интеллект, там еще меньше параметров, там идет несколько миллиардов. Но обработать фотографию, быстро получить ответ, это, в принципе, тоже достаточно. Очень кратко про минусы. Все плюсы, но минусы-то тоже должны быть. Первое – это дефицит памяти. Я думаю, многие с этим столкнулись. По прогнозам, в этом году 70% оперативной памяти, флеш-памяти уйдет в дата-центры искусственного интеллекта. А производителям компьютеров, да и все бытовой техники останется вот 30%. Поэтому оперативная память за последний год-полтора подорожала в несколько раз. А второй минус...
2: Поэтому Китай запускает производство чипов собственно.
1: Не совсем поэтому крупнейший производитель NVIDIA, они США блокируют продажи чипов современных NVIDIA Китаю. Ну, нам понятно, у нас
2: санкции, понятно, все понятно. Влад, на Тайване много не закупишь там, в общем.
1: Да, через третьи лица мы по переплачу несколько раз платим, поэтому наши и модели немного отстают.
2: Конечно.
1: Не совсем немного, много отстают, к сожалению. Как бы теоретические выкладки у нас хорошие, у нас программисты все хорошие, вот мы немножко отстаем. А Китай, мы надеемся на Китай, на самом деле. Конечно. Мы тоже ждем, когда Huawei выпустит, доведет свои чипы до какого-то конца. Надеемся, что они нам тоже продадут.
2: Ну, знаете, вот когда мы говорили о минусах искусственного интеллекта, то есть здесь-то можно говорить об этом часами. Если я не ошибаюсь, последнее громкое дело было буквально вот что-то несколько дней назад. Кто-то вырвался из песочницы и взломал банковскую сеть. Никто не просил. Ну, просто научился. Вот так промпт был составлен, но главное, что он вырвался из песочницы. Так что Обереги нас, Создатель, от этого. Но боятся, разумеется, прогресса, боятся искусственного интеллекта и вообще всего, что происходит вот там где-то, в облаке, в сервере. Ну, это как минимум недальновидно. Сергей Александрович, огромное вам спасибо. Спасибо за то, что вы к нам приходите. Жду 34-го эфира.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Начнем со сводки от Минобороны. Российские военнослужащие в течение суток заняли Любецкое в Запорожской области, а также установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, сообщили в российском военном ведомстве. Уточняется, что подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника и взяли Любецкое в Запорожской области. Также, согласно сводке Минобороны, силы ПВО за сутки уничтожили более 740 беспилотников, 15 управляемых авиабомб. Российские войска в результате массированного удара ночью поразили в Киеве предприятие радиоэлектронной промышленности, производящие компоненты для ракет и беспилотников. Ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска вследствие атаки морских дронов ВСУ затонул теплоход «Янина», принадлежащий и входящий в «Росатом» компании «ФЭСКО». Об этом заявили в госкорпорации. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что затонувший теплоход был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах. Эту атаку, иначе как пиратство и морской разбой, трактовать невозможно, добавил Лихачев. По его словам, 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ теплохода спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Уточняется, что к спасательной операции был причастен интернациональный экипаж судна «Дельфиниус». Грузовые автомобили иностранных компаний с сентября не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Это следует из постановления правительства. Новые правила коснутся всех международных автомобильных перевозок через территорию России, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. При наличии задолженности они оформят решение о запрете въезда или въезда или выезда транспортного средства на или с территории России. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории Москвы из-за сильной жары. Сегодня и завтра об этом рассказали только что в гидрометцентре. В субботу и воскресенье в Москве ожидается сильная жара, оранжевый погодный уровень, указали синоптики. По данным гидрометцентра, температура воздуха в течение сегодняшнего дня может подняться до плюс 30 градусов, а уже завтра, 2 августа, до плюс 32. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.

0: Континентальной хоккейной лиги южане в прошлом сезоне заняли последнее 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Нападающий Станислав Галиев подписал новый двухлетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел 62 матча за белорусский клуб, забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач. Также минчане заключили пробное соглашение с 35-летним российским форвардом Сергеем Калининым. Форвард футбольного «Рубина» Мирлин Даку выйдет в стартовом составе команды в субботнем матче второго тура российской премьер-лиги по футболу против тольяттинского «Акрона» на фоне слухов о возможном переходе албанца в московский «Спартак». Встречи, которые пройдут 1 августа в премьер-лиге, анонсирует Александр Неценко.
1: Сегодня в российской премьер-лиге состоится 4 матча второго тура, который стартовал вчера дуэлью Родины и Ростова. Дончане взяли верх в ярком противостоянии со счетом 4-2. Субботняя программа начнется в Самаре, где «Акрон», сгоревший 0-5 «Зениту», примет «Рубин». Казанцы вели с Краснодаром. До поры до времени отлично его сдерживали в меньшинстве после удаления Рожкова, но все же уступили 1-3. У «Акрона» новый тренер серб Благуевич, который наверняка поработает над слишком открытым стилем игры своей команды. ЦСКА может в домашней встрече против крыльев Советов презентовать нового вратаря Бориско, который был приобретен на неделе у Балтики. У армейцев преимущество своего поля, но у «Динамо» из Москвы оно тоже было в первом туре, но бело-голубые едва волжанам не уступили. Так что здесь будет упорный матч. На неудобный выезд в Махачкалу отправился в «Локомотив», у которого может быть продан опорник Арпукас в «Зенит». Железнодорожники ослабли после ухода Пруцева, Воробьева и травмы Монтеса. Местные «Динамовцы» могут разжиться очками. И, наконец, «Балтика», забравший у «Зенита» своего бывшего вратаря Лутышенко, сыграет против московского «Динамо». Команда Сандра Шварца разочаровала на старте, а ведь калининградцы дома наверняка постараются их одолеть, несмотря на потери Бориско, Филина и Хиля.
0: Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 5-е место в предварительном раунде произвольной сольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в этом виде программы пройдет 3 августа. Стамбульский «Галатасарай» достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что «Галатасарай» отправил железнодорожникам официальное письмо о заинтересованности. Между клубами начались официальные переговоры по трансферу 21-летнего российского футболиста. Ростов и Рязань ВДВ разошлись с миром со счетом 0-0 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ростовчанки занимают 11-е место в турнирной таблице, рязанский клуб на предпоследней 12-й позиции. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев вернется к тренировкам на ковре через 2-3 недели. Об этом заявили ТАСС в команде спортсмена. Россиянин получил частичный разрыв в боковой связке колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. Сборная России вышла в финал Московского международного кубка по пляжному футболу. Россияне обыграли в третьем туре группового этапа бразильский «Коринтианс» со счетом 3-1 и стали победителями своего квартета. У россиян отличились Максим Аркан и Кирилл Романов. Еще один мяч бразильцы забили в свои ворота. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в полуфинале были сильнее Вероники Плотниковой и Елизаветы Губиной со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

первого дня вещания на волне радио «Маяк» звучит музыка. Песня за песней, отечественные шлягеры, зарубежные хиты и кавер-версии любимых композиций повышают настроение слушателей. Всего около 150 песен в сутки. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения Маяка.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, прежде чем представить нашу уважаемую гостью, знаете, такой короткий эпиграф, секунд на 30. Где-то лет 20 назад, впервые оказавшись в Пекине, я совершил ошибку, которую зарекаю всех, кто не говорит по-китайски. Я не говорю по-китайски, я знаю несколько слов. Я поймал таксиста, такси поймал, и, как мне казалось, на чистом мандарине я ему произнес название улицы, вместо того, чтобы показать, как она пишется. Я ему сказал: «Сан Ли Тун». Он меня отвез в другой конец города. Потом мне говорят: ты понимаешь, большинство таксистов в Пекине, они с юга страны. Вот, они тебя, то есть даже если ты говоришь на мандарине, они тебя вряд ли поймут. Им надо писать. Не делайте так. Почему китайцы не всегда понимают друг друга, вместе с нашей уважаемой гостьей, преподавателем английского и китайского языков Московской школы 1354 под названием «Вектор» Светланой Березиной. Светлана, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Зато я знаю одно слово китайское, которое на всех китайских языках звучит одинаково. И оно очень простое. Знаете, какое?
1: Какое?
0: Пи.
1: Так.
0: Пиво. Оно везде, пи.
1: Конечно.
0: Вот, оно...
1: Где можно, чтобы заказать можно было.
0: Знаете, я даже у игуров в Китае пиво заказывал пи. То есть они понимают. Но это единственное слово, которое, наверное, звучит на всех китайских одинаково. Наверное.
1: Ну да, есть такое, да, и вы совершенно правы, с хорошим очень советом, что если не говорите на китайском, и даже, в принципе, если говорите на китайском, то не бойтесь, да, писать, показывать иероглифы, тогда вас совершенно точно поймут все из разных, да, сторон страны. Угу. Здесь вы совершенно правы.
0: Ну, вы знаете, это вот то, что я рассказал, это единственное, что мог рассказать по этой проблеме, так в качестве шутки, потому что я в этом не разбираюсь. Вам слово, Светлана.
1: Ну да, мы когда, да, привыкли говорить китайский язык, и для нас, для всех китайский кажется, что все друг друга там понимают, он одинаковый для всех жителей страны. Но здесь, повторюсь, вы совершенно правы, что многие китайцы друг друга не могут понять. У меня есть знакомая китаянка, они сами с севера, а ее сестра вышла замуж за китайца, с южной части страны. Так вот, их родители друг друга не понимают, когда они встречаются, да, на какие-то семейные встречи, застолья, то им приходится своим родителям переводить, что, кто, чего хочет. Вот, а может, вы знаете, почему так произошло, что вот письменность плюс-минус одинаковая везде, а именно произношение разное?
0: Не, вы знаете, я, опять же, я никакой не специалист, но для того, чтобы понять размеры Китая, вот, допустим, север Китая, да, вот внутренняя Монголия, да, там собирают один урожай в год. На Хайнане собирают 3 урожая в год. Это гигантская страна. Поскольку письменность, это дело императора было, вот, это все дело производства, это все сверху. А объединить такое количество людей одним языком, это практически невозможно. Ну, в смысле, разговорным.
1: Именно разговорным, да, вы тут правы, да, что там все законы, какие-то там письмена, да, все было одинаково, по всей стране распространялось, а вот кто как это читает, кто как это произносит, очень отличается. Угу. И здесь, помимо, да, того, что мы берем масштаб страны, здесь еще очень важную роль играет география. Да, мы же знаем, что есть горы, которые делят очень большие территории, реки, что тоже, естественно, повлияло именно на произношение.
0: Конечно. Здесь 100%.
1: Ну и плюс мы знаем, да, что китайский язык – это тональный язык. И здесь есть такая интересная вещь, что в разных диалектах даже бывает разное количество этих тонов.
0: Ну да, и смысл фразы, слово меняется очень сильно.
1: Совершенно верно. Причем даже для самих китайцев, вот те, кто учит китайский язык, знают, что существует такой, да, пинин, то есть произношение, да, всех иероглифов, и очень часто начинают учить прям досконально, чтобы пинин был четко там произнесен, как надо, вот, а на самом деле даже для китайцев очень важно, чтобы соблюдалась тональность, то есть если даже пинин будет немножечко по-другому, да, как-то там изменен, но будет тональность, то больше шансов, что китайцы вас поймут. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, есть такая интересная вещь у них.
0: А скажите, а вот в современном Китае что учат дети в школе? Понятное дело, что на язык влияет образование и, ну, общение в семье. Вот вы рассказали про две семьи, которые слились, там, север и юг, они, старшее поколение, друг друга не понимают. А вот сейчас какой язык, то есть в школе учат, ну, не знаю, там, мандарин, я не знаю, что учат в школе на юге? Как это все происходит?
1: Да, на самом деле сейчас идет такая от правительства политика, ужесточается, можно так сказать, что сейчас все учится у нас на Аптунхуа, да, чтобы все могли читать, понимать и разговаривать. Причем это коснулось не только школ. Все сейчас, скажем так, могу немножко ошибаться, то ли с декабря, то ли с января переводятся все учебники, все пособия, все переводится на стандартный, скажем так, китайский язык. Это коснулось и медицины, образования, юриспруденции. А то, что касается образования, даже в детских садах сейчас все воспитатели должны говорить на стандартном языке китайском. И чтобы получить работу даже в школе или где-то с людьми, они должны сдавать экзамен устный именно на то, чтобы уметь разговаривать и понимать именно стандартный язык. То есть сейчас идет прям очень ужесточение в этом плане.
0: А скажите, а вот, ну, назовем их так, малые народности Китая, они тоже, которые живут в Китае, ну, я говорю, мне прежде всего, конечно, уйгуры вспоминают, вот, они тоже обязаны учить именно этот язык? Они же, ну, эти люди, наверное, двуязычные, по идее, нет?
1: Они двуязычные, да, здесь совершенно верно, но что касается стандартов и даже в школах, да, которые на удаленных территориях находятся, сейчас их ставят, да, в такое положение, что они обязаны все равно учить и стандартный язык, но, естественно, дома с друзьями они разговаривают, да, на своем диалекте. И во многих диалектах еще есть даже немножечко разная, скажем так, иероглифика написания. Да, есть классическая, то есть они могут читать литературу, писать какие-то деловые письма на стандартном языке, а переписываться с друзьями и опять же общаться на улице на своем.
0: У меня с одним моим другом, который очень неплохо говорит по-китайски, ну, собственно говоря, он в свое время Рогачевский интернат закончил, потом учил в университете. Вот. Очень неплохо говорит на главном китайском языке. Вот. Оказавшись в Лхасе, он понял, что, в общем-то, китайский язык ему здесь не пригодится.
1: Да, чувствуешь себя тем, ты думаешь, зачем я вообще это учил, я ничего не понимаю.
0: Нет, в Пекине, в Шанхае он себя чувствует, как рыба в воде. И вот тут поехал в Лхасу, и только в государственных учреждениях меня понимали. На улице меня не понимал никто.
1: Никто. Знаете, даже студенты едут в Китай, уже такие там прожили там год-два, думают, так, сейчас я пойду в магазин, все поймут, я такой классный, вот как вы в такси, да?
0: Да-да-да.
1: Приходят, какие-то элементарные вещи просят, на них смотрят, как на сумасшедших, пока вот они не напишут иероглифами, что им нужно. И иногда приходят такие, я не понял, ну, понятно, что у преподавателей понимают акценты и все, но говорят, мы же общаемся со студентами, все понятно, а опять же, да, кто идет работать и в магазины, и вообще, да, в какие-то места, люди из разных тоже провинций, и вот очень часто, да, студенты не понимают, что происходит и куда бежать.
0: Нет, вы знаете, я всегда восхищался людьми, европейцами, которые говорят на китайском языке. Может быть, я уже в разговоре с вами упоминал эту историю, но история, то есть, может быть, я повторюсь, вы уже слышали. Я как-то раз задал вопрос, тогда он был, к сожалению, уже покойный человек, Игорю Алексеевичу Рогачеву, послу Российской Федерации в Китае. Я говорю, Игорь Алексеевич, вот вы же говорите на китайском, ну сколько, говорю, лет, наверное, 60 уже. Вы же говорите как китаец. Он говорит, Игорь, да, конечно, нет. Вот так. Он говорит, да, конечно, нет.
1: 100%.
0: Да, да.
1: Китайский можно постоянно учить, постоянно новое что-то находить. Опять же, да, здесь еще момент вот этой тональности, для европейцев это вообще отдельная, скажем так, тема. Поэтому, да, китайский, он всегда с нами, все, кто учат, они учат его всю жизнь.
0: Но, вы знаете, у меня была история, значит, человек, с которым я познакомился в посольстве Российской Федерации в Китае, он уже был на пенсии, ему было под 80, он регулярно приезжал в Китай лечиться. Вот. Ну, возраст. И вот посол в Китае говорит, вот, говорит, ну, Игорь Алексеевич Рогачев сказал, говорит, вот он говорит, как настоящий китаец. Я говорю, почему? Ну, говорит, он очень долго просто говорит на китайском. А потом я узнал, что он 50 лет в Китае прожил как разведчик. Он был сотрудником посольства, потому что он рудный, в смысле, у него, то есть на китайца он не похож, вот, но он 50 лет, даже, знаете, не посольство, а торгпредство. Он жил 50 лет в китайской среде. Вот. И поэтому, говорит, вот он говорит как китаец, сказал мне Рогачев. Специфика работы.
1: Естественно, да. Все тонкости, да, все слышит, может.
0: Ну да, все должен слышать. С вашего позволения, уважаемая Светлана, давайте мы прервемся совсем ненадолго, прервемся минут на полторы и вернемся к увлекательнейшему вашему рассказу о том, почему же все-таки все китайцы в громадной стране, Китайская Народная Республика, могут не понимать друг друга.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек,
6: а у нас в деревне
5: на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий» каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Школьная программа для взрослых. Светлана, скажите, пожалуйста, это не относится к китайскому языку? Вообще, я последний раз в Китае был лет 7 назад, может быть, даже 8 уже. И тогда я обратил внимание, ну, понятное дело, что любой турист на это обращает внимание, что вот в крупных, даже в крупных городах по-английски говорят только студенты, молодежь. А если ты отъехал, не знаю, там, от Пекина за 20 километров... Тебе английский не понадобится, ни английский, ни французский, ни испанский, ни нидерланд, никакой, кроме китайского. Они сейчас учат английский или нет? Или им это, в общем-то, не нужно? Они самодостаточны?
1: Ну, вообще, да, они самодостаточны. Здесь это ключевое, да, плюс традиции, культура. Угу. Мы все знаем, да, что все-таки китайцы дорожат этим...
0: Самостью своей, надо, конечно.
1: Да, и этому надо учиться, я считаю, у них. Но сейчас достаточно многие изучают английский язык, да. Ну, во-первых, это нужно для развития, для обучения. Мы все прекрасно знаем, да, что английский – это язык земли, неба,
0: ну,
1: врачей, всего, чего только можно. И на самом деле сейчас в Китае тоже идет такая политика на распространение английского языка для того, чтобы хотя бы начальная базовая форма была даже у маленьких детей. И на самом деле очень многих даже студентов из России, те, кто владеет английским языком, приглашают в небольшие города именно преподавать английский язык. Да, и у нас на самом деле очень много ребят, которые... Ну, грубо назовем это по обмену, да, приезжают, они там, получается, изучают китайский язык и учат деток английскому языку.
0: Через.
1: Это сейчас достаточно популярно, да. Вот, но в основном, где английский учат, это, конечно же, крупные города, универы, да, вы правильно сказали, что студенты, ну, конечно, для бизнеса. Хотя и бизнес сейчас многие на китайском ведут, и тоже не сильно... желают переходить и на английский. Такое тоже есть.
0: Ну да, собственно говоря, когда ты впереди планеты всей, а не впереди планеты всей, и когда у тебя население 1,5 миллиарда, в общем, по поводу английского можно особенно, я прошу прощения, не париться.
1: Можно себе это позволить.
0: Да.
1: Мы с вами до рекламы говорили про, вот вы говорили про разведчика, я тут вспомнила тоже, натолкнулась на такую интересную статью про один из диалектов, который даже сами китайцы называют языком дьявола.
0: Ух ты.
1: И это на самом деле, да, вэньчжоунский диалект, и его использовали во время японско-китайской и китайско-вьетнамской войны для шифровки. То есть разведчики и радисты на этом языке друг другу передавали данные, и японцы перехватывали. Они вроде как слышали, что это китайская речь, но ничего не понимали.
0: Вот японцы, вот, вы знаете, вот в отличие, ну, для нас, европейцев, что Китай, что Япония, да? А вот на таком примере ты понимаешь, что Китай – это великая империя, а Япония – это младшие братья. Вот.
1: Да,
0: нет, просто их ничего не учат. Вы знаете, историю с шифровальщиками Наваха вы не знаете, нет, во время Второй мировой войны?
1: Ну, я тоже, да, читала.
0: Ну, да, дорогие друзья, американцы во время войны в Тихом океане, вот, они посадили шифровальщиков племени Навахо. У племени Навахо есть своя письменность 19 века. Вот, и японцы... А в Японии не очень много было знатоков языка Навахо.
1: Я думаю, до сих пор.
0: Конечно. Ну, вот и... Они бедные пытались, то есть они перехватывали все радиограммы, все перехватывали, но понять не могли ничего. И вот эта же история повторилась с этим диалектом.
1: Да, так что даже у самих китайцев есть такая поговорка, что не бойся ни неба, ни земли, а бойся джунца, говорящего на своем диалекте, потому что ты не знаешь, что он тебе скажет и что он от тебя хочет.
0: И еще у меня один вопрос, Светлана, уважаемая. Вот на ваш взгляд, китайцы продолжают путешествовать? Я сейчас объясню свой вопрос. Может быть, вы заметили, что количество японских туристов в мире резко сократилось? Японцы перестали ездить. Японцы насмотрелись, как вот мне объяснил один из крупных деятелей въездного туризма в России, но это было давно, еще до пандемии. Он говорит, японцы перестали ездить, им уже не интересно. Китайцам до сих пор интересно, китайцы до сих пор ездят, или уже этот вал падает?
1: О, ездят еще как, да? Что? А, да, и сейчас, причем так интересно, что, ну, понятно, что раньше, да, Москва, Питер, Золотое кольцо, Владивосток, Екатеринбург, сейчас китайцы стараются поехать везде, где они могут, и где они нашли информацию, как туда доехать. А, я даже больше скажу, я еще подрабатываю волонтером, и так получилось. Я была рекрутером на Всемирный молодежный фестиваль. Ага, ага. И так как владею языками, у меня были волонтеры, которых, значит, мы интервью, которых проводили и китайцы, и вообще из разных стран. И вот разговариваешь с китайцем, ну, спрашиваешь, где он сейчас, а они сейчас кто где. Просто я некоторые города даже спрашивала, а это где?
0: А это где? А это у вас в России.
1: Да-да, говорит там, ну, от Уфы 100 километров.
0: Ну, понятно. Или там... Обалдеть, обалдеть, обалдеть.
1: У меня был культурный шок. И, ну, я спрашиваю, зачем вы туда поехали? Он говорит, а интересно, так здорово. То есть они ездят, они изучают, они смотрят.
0: И их много. Вы знаете, наследники Ярослава Гашика, то есть чехи, ну, они люди остроумные очень. Китайских туристов безумно много. Вот представляете, чешский Крумлов, жемчужина, город пряничный, велико... Разумеется, 140% туристов китайцы. Что сделали власти чешского Крумлова? На главной площади они поместили постоянную фотовыставку событий, догадайтесь, на какой площади. И все вот групповые китайцы, которые группами есть, они к этой выставке не подходят. К ней подходит только молодежь по два, по три человека и быстро отбегает. Вот такая шутка. Спасибо вам огромное.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие в течение суток заняли Любецкое в Запорожской области, а также установили контроль над Ольговкой в Харьковской области. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России. Добиться успехов удалось благодаря усилиям группировок войск «Запад» и «Восток», указали в Минобороны. Также, согласно сегодняшней сводке, силы ПВО за сутки уничтожили 743 беспилотника и 15 управляемых авиабомб ВСУ. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение местам производства, хранения беспилотников ВСУ, сообщили также в Российском оборонном ведомстве. Премьер-министр Таиланда принес извинения после убийства россиян и заверил, что подобное никогда больше не повторится. Брат и сестра Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, напомню, пропали в понедельник на этой неделе, когда уехали из дома в Паттайе на мотоцикле рано утром. Ночью в субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех мертвых тайцев, мужчину, женщину и девочку. Они стали свидетелями убийства россиян, их тоже убили. Сегодня утром у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках Назимовых и тайской семьи. Когда двух подозреваемых выводили из здания, чтобы посадить в машину и отвезти в суд, люди пытались прорваться к ним и требовали смертной казни для преступников. Добавлю, смертная казнь в Таиланде является законным наказанием, но применяется лишь время от времени. Законодательство Таиланда допускает вынесение смертного приговора за 35 преступлений, включая госизмену, убийство и торговлю наркотиками. Премьер Госсовета КНР Ли Цан осенью приедет в Россию. Как передает корреспондент Вести ФМ, о визите китайского коллеги сообщил Михаил Мишустин в Кызыле во время презентации китайского проекта «Кызыл таштыкского полиметаллического месторождения».
2: Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая, господина Ли Цана. Мы осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тайвань. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить.
3: Уже строят.
2: Активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам. Добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин находится в Кызыле, в столице Тувы. Он осмотрел промышленные и социальные объекты, встретился с главой республики Владиславом Ховалыгом. Это уже второй регион, который премьер посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они возможны уже в эти выходные. Как сообщает источник CBS, бомбардировки должны стать одним из самых сильных за последнее время. В частности, могут быть атакованы ядерные объекты близ Натанзе. Об этом пишет уже CNN. Дональд Трамп, как отмечает Axios, еще не отдал окончательный приказ, хотя ранее поступали такие сообщения, что решение якобы уже принято.
4: Мы просто хотим победить, понимаете? Мы просто хотим победить. Мы их разгромили, их флот, армию. Но это не значит, что у них нет вообще никаких возможностей. У них есть кое-какие, но очень мало. Все просто, у них не может быть ядерного оружия. У Ирана его не будет, иначе Ближний Восток был бы уже уничтожен. Если бы я не остановил сделку Обамы, у них было бы ядерное оружие. Я считаю, что Израиля больше бы не было с нами, как и большей части Ближнего Востока и, возможно, других стран. Эти люди сумасшедшие, поэтому у них не может быть ядерного оружия, и они его не получат.
0: В Тегеране планы Вашингтона назвали безумием. Мы заявили, что в случае атаки готовы дать США и Израилю не только мощный и масштабный ответ, обещают также атаковать энергетическую инфраструктуру Соединенных Штатов в регионе, а также критические для Израиля объекты. Секретарь Высшего Совета Нацбезопасности Ирана подчеркнул, что продолжение провокации лишь сильнее сомкнет замок на Ормузском проливе. Грузовые автомобили иностранных компаний с сентября не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Это следует из постановления правительства. Новые правила коснутся всех международных автомобильных перевозок через территорию России, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. При наличии задолженности они оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства с территории России. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории Москвы из-за сильной жары сегодня и завтра. Вместе с тем, как отмечает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, август в Москве и области начался с идеальной погоды. В эти выходные солнечно и сухо.
1: В течение сегодняшнего дня и москвичей, и жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. И максимальная температура составит плюс 26-29, а это на 5 градусов выше нормы. При этом индекс ультрафиолета в последний раз в сезоне повысится до довольно высоких 7 единиц, при которых еще можно хорошо загореть. Ну и температура воды в реках и озерах Центральной России колеблется от плюс 18 до плюс 23 градусов.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге кратковременные дожди и прохладно, лишь 19-21 градус. В Москве без осадков, поздним вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, днем 29-31 градус жары.
3: Программа для взрослых.
5: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых и начинается наша викторина «Кот ученый», которая так названа в честь такого одного из центральных персонажей. Понедельник начинается в субботу. Братьев Стругацких, кота Василия. Для того, чтобы принять участие в нашей викторине, похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, прежде всего побеседовать, у нас уже, понимаете, не просто игра, это беседа друзей. Пришлите, используя любой мессенджер, пришлите слово «игра», не забудьте, кстати, указать свой номер телефона, слово «игра» на наш номер 8-967-103-5533. Мы с вами поиграем и побеседуем.

0: Школьная программа для взрослых. Без всяких долгих слов. Ну, понеслась. Петр открывает нашу викторину. Петр, здравствуйте.
1: Добрейший день.
0: Петр, у меня тут был простой вопрос по физике, и тут вдруг внезапно я решил его сильно усложнить. Хотите сложный вопрос по физике? Сложный. Угу. Ну, на самом деле, не очень сложный. Это я так загнул.
1: Дерзнул.
0: Вот смотрите. Какое гипотетически существующее вещество, не вещество, какое гипотетически существующее тело не проводит звук? В реалиях такого тела нет. Это гипотетическое тело. Звук оно не проводит. А так звук проводит любое тело.
1: Да, это понятно, но звук — это колебание частиц. Без частиц у нас только вакуум.
0: Ну, подождите, я же все-таки про тело спросил.
1: Ну вот, про тело. Хорошо, нет, тело, то есть, если тело, то...
0: Гипотетическое.
1: Я понимаю, да, как абсолютно упругое.
0: Отлично, великолепно, браво, прекрасно. Именно абсолютно упругое тело, то есть тело, расстояние между любыми точками, которого при любом воздействии не меняется, не будет проводить звуковые волны, которые являются сжатием и расширением вещества. Отлично, великолепно, то есть 5 с 7 плюсами. Ну а следующий вопрос по астрономии очень легкий. Топливо и окислитель Сатурна-5.
1: Нет, ну там мощные-то они эти гептиловые, но там.
0: Нет, подождите. До недавнего времени, точнее нет, что еще до недавнего времени, до сих пор, если брать по подъемной силе, Сатурн-5 это самый мощный носитель человечества.
1: Нет, я про топливо, которое это, жидкое топливо, которое там, ну, как КПД, скажем так, грубо скажем, да, там, то есть у него.
0: Так, давайте мы, ну, давайте мы
1: единицу массы сгораемой.
0: С окислителя начнем.
1: Ну, кислород.
0: Правильно.
1: Кислород, скорее всего, жидкий.
0: Конечно,
1: кислород.
0: Конечно.
1: А если кислород, то, ну, с пассажирами самый безопасный керосин.
0: Конечно, разумеется. Браун создал свои двигатели, которые работали на керосине. Вот. Да, керосин и кислород. И вопрос, выбирайте, или по мировой художественной культуре, Петр, или, допустим, по истории.
1: Да, это и другое моя могила.
0: Да? Ну, хорошо, давайте.
1: Пусть МХК.
0: Слушайте, ну это простой вопрос. Чем знаменит Анечков мост, находящийся в городе Санкт-Петербург?
1: Не помню. Да, там на царя ни на какого не покушались на нем.
0: Нет.
1: Тогда предположения даже уже кончились.
0: Да вы этот мост прекрасно знаете. Там великолепные...
1: Ну, то есть, Клоток они...
0: Конечно! Ну, разумеется, видите.
1: А, только из-за этого?
0: Знаете, мостов в Петербурге очень много, а вот коней Клота, ну, точнее, там не только кони, это называется укрощение коня, вообще вся эта скульптурная композиция с четырьмя конями и людьми называется укрощение коня человеком. Вот, разумеется. Вот.
1: Очень... Я думал, там какой-то...
0: Да нет, нет, Анечков мост, причем мост-то он такой небольшой, между двумя островами, правда, в центре Санкт-Петербурга практически. Вот, но прежде всего, конечно... Именно из-за коней и людей Клода. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо вам огромное. Борис с нами. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день, Игорь.
0: Так, ну а Борис-то поздравит радиостанцию «Маяк» с днем рождения. Это я выцыганиваю.
2: Поздравляю.
0: Нет, понимаете, это же не человека поздравить, а целую радиостанцию. Огромное вам спасибо, Борис.
2: Поздравляю.
0: Спасибо.
2: Радио «Маяк».
0: Спасибо большое.
2: 62-летием.
0: Ну, об этом можно было бы и умолчать.
2: Как? Я слушаю последние, наверное, полвека радиостанции.
0: Я гораздо меньше. Вопрос по спорту. То есть это, в общем, одна из ваших тем, но поскольку вопрос очень простой, отвечать надо быстро. Что такое МЛС?
2: Ну, это ага. Футбольная, так, сокеровская лига американская.
0: Конечно.
2: Считается вроде как американский футбол. В смысле,
0: Сокер.
2: Лига.
0: Ну, я вам открою секрет. В общем-то, почти все и в Великобритании его называют сокером. А вот за пределами Великобритании и Соединенных Штатов я слово «сокер» как-то больше нигде и не встречал. Отлично, прекрасно, разумеется, Major League Soccer. Вопрос очень сложный по химии. Хотите, если не хотите, какой-нибудь попроще. Но сложный, предупреждаю, по химии вопрос сложный.
2: Ясно, ну давайте опустим химию. Хотя,
0: хорошо.
2: В принципе, у меня по химии всегда пятерки будут.
0: Не-не-не, этого недостаточно будет. В школе это не проходили. Опустим химию, вопрос очень простой, вопрос по литературе. Кто такой Холден Колфилд?
2: Холден Колфилд. Так. Это герой или автор?
0: А вы что, торгуетесь? Это герой, Борис.
2: Так. А, понял, все. Это же над пропастью воржи.
0: Конечно. Джером Ди Селлинджер, да. Над пропастью воржи. Знаете, я только недавно, буквально лет 5 назад, узнал, что, разумеется, я это произведение читал на русском языке. Я не настолько хорошо знаю английский, чтобы читать в оригинале. Я узнал, что русский перевод очень сильно отличается от оригинала. Очень отличается.
2: Ну так это ж в американском... В английском, в англоязычном версии говорят, это чуть ли не порнографический роман был.
0: Ну нет, вы знаете, это говорили в Бостоне, это говорили во плоти американского консерватизма. Разумеется, там очень много матершины, там очень много аллюзий, которые связаны с половым вопросом, поскольку главный герой – это юноша, то есть его это волнует. Но, конечно... до порнографии очень далеко. То есть не то, что не дотягивает, там и стремления-то у Селлинджера такого не было. Он честно пытался написать портрет поколения. А вот без тех вопросов, которые волнуют молодых людей, что в Америке, что в России, что в Германии. Вот, в общем, без описания этих вопросов, причем на языке этого поколения, было просто невозможно. Ну, нас пришлось это, в общем-то, немножко изменить. Очень простой вопрос, как мне кажется, по русскому языку, это мои любимые архаизмы. Что такое мех лет 200 назад? Мех.
2: Мех?
0: Ага. Вы точно знаете? Причем это слово почти в этом же контексте, с этим же значением оно используется. Близко очень используется. Мех.
2: Мех. Вот были же мехи
0: разбивали. Вот что такое мехи? Вы правильно, кстати, ударение.
2: Ой, кожаный мешок, наверное.
0: Все, отлично. Все, не идите дальше. Мешок.
2: Да?
0: Мех – это мешок. Все. Большой. Разумеется, раздувать мехи – это такой мешок, мешки, из которых дует воздух в горн, допустим, вот, в горнило. Вот, да? Мех – это всего лишь мешок.
2: Да. Кузнецы, да, потом и эти, как их называют, которые идут как-то играют, шотландские.
0: Ну, не то. Ой, вы знаете, волынки…
2: Волынки
0: есть у всех пастушеских народов. Я, например, как-то раз пытался поиграть на татарской волынке. Вот, так что вот у всех, у кого есть овцы, у них у всех есть волынки. Спасибо вам огромное. Великолепные знания. И главное, что настроение у вас хорошее, которым вы делитесь и с нами, и со всеми нашими радиослушателями. Друзья, мы сейчас с вами прервемся. Ну что значит прервемся? Не выключайте, пожалуйста, радиостанцию «Маяк». Викторина к нам вернется вместе со мной сразу после новостей спорта. Если хотите принять в ней участие, присылайте слово «Игра», не забывая указывать свой номер телефона, на наш довольно простой номер, если его постоянно повторять. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Просто слово «Игра» и свой номер. Мы поиграем и побеседуем.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берковским.
2: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть монету нужно с гурта.
3: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
2: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
1: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», «гость на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще, и в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
4: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
1: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
5: Сыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
1: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода. Это уже виды чего-либо, например, оружие. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и рода. Рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
6: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
1: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стилавин, радиоведущий.
7: Так говорит маяк.

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Взятие под контроль села Любецкое позволило расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса. Создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщили Минобороны. По данным министерства, операцию по взятию села провели штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общей войсковой армии группировки «Восток». Сегодня же Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над селом Ольговка Харьковской области. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа. Отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Уточняется, что топливо можно перевозить только в спецканистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой ГСМ, огнеопасно, петроил или пиктограммой пламени. Общий лимит остается прежним, до 200 литров топлива на автомобиль. Менять его не планируется. Непросвечиваемые фонарем на досмотре емкости также необходимо проверять на интроскопе, поскольку внутри уже пытались провозить опасные предметы, сообщили в инфоцентре. Объем одной канистры не более 40 литров, заполнение максимум 95%. Одновременно вести топливо в канистрах и бытовые большие газовые баллоны нельзя. Также в сообщении говорится, что в связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых, дизельных и газовых генераторов, а также домашних пауэрбанков электростанций. Такие грузы досматриваются через ленту интроскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров. Сыпучие материалы, например, цемент и сахар, разрешено провозить в количестве не более 200 килограммов. Это ограничение введено по указанию спецслужб для обеспечения взрывобезопасности. Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в испанскую Сеуту из-за сложностей в отношениях двух стран. Об этом пишет британская газета «Телеграф». В статье указано, что марокканские чиновники, как предполагается, недовольны премьером соседней страны Педро Санчесом из-за его стремления заключить соглашение по газу с Алжиром. Собеседники газеты подчеркнули, что пока рано делать выводы о причинах столь значительного притока мигрантов, но один из них выразил удивление по поводу того, как 60 тысяч человек могли перемещаться по территории без проверок. При этом чиновники указывали на высокую активность в соцсетях перед случившимся, но неясно, была ли она спонтанной или скоординированной. Сеута – испанский автономный город, расположенный в Северной Африке, граничащий с Марокко. Глава правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Новости читайте на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: Завтра в Москве поздним вечером местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Воздух раскалится до 29-31 градуса, по области местами и до 32. Сейчас в Москве уже 27 градусов, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч второго тура российской премьер-лиги по футболу между Тольяттинским «Акроном» и Казанским «Рубином». В первом тайме счет 2-1 в пользу «Рубина». У казанцев отличились Андерсон Аройо и Мирлин Даку. У тольяттинской команды мяч забил Арсений Дмитриев. Россиянки Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок без рулевого. На чемпионате Европы по академической гребле в Италии победили британки. Салават Юлаев официально объявил об уходе из команды 34-летнего обладателя Кубка Стэнли, нападающего Евгения Кузнецова, по истечении срока контракта. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба континентальной хоккейной лиги. Тем временем Новосибирская Сибирь по соглашению сторон расторгла договор с 35-летним канадским форвардом Энди Андреевым. Михаил Быстраков победил в триатлоне на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевал Денис Колобродов, бронзу Павел Сорокин. У женщин лучшей стала Диана Исакова. А среди велогонщиков в индивидуальной гонке с раздельным стартом на время не было равных Саве Новикову. Второй результат продемонстрировал Кирилл Миллер, третий Виктор Бугаенко. У женщин золото у Анастасии Самсоновой. Блокирующая Елизавета Фетисова, которая ранее была вызвана в состав сборной России перед товарищескими матчами со сборной Сербии, не сможет выступить за национальную команду 5 и 7 августа и пропускает сборы в Новогорске из-за травмы плеча. Сборы и контрольные поединки также пропустит доигровщица волейбольной национальной команды Арина Федоровцева. Сборная России обыграла бразильский «Коринтианс» со счетом 3-1 в третьем туре группового этапа Московского международного кубка и вышла в финал турнира. У россиян дубль оформил Максим Аркан, еще один мяч забил Кирилл Романов. Арина Режнова и Елизавета Луткова вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В Барнауле они в полуфинале взяли верх над Екатериной Храмцовой и Анной Савельевой со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: «Радиомаяк» пополняет свою подкаст-коллекцию на медиаплатформе «Смотрим». Помимо звуковых подкастов, радиоведущие и приглашенные эксперты создают беспримерное собрание видеоподкастов. Здоровье, культурология, геополитика, семейные отношения, астрология, поиск и освещение актуальных тем продолжается. Каждый день. И сегодня, в день рождения маяка.

0: Школьная программа для взрослых. Знаете, в традициях советской эстрады, а эта песня именно из тех самых довольно давних времен в исполнении Олега Анофриева, подобные песни назывались шуточными. Монтёр, он же поэт. Ну, слово, вот эти слова «ля-ля-ля-ля-ля» от монтёра-поэта – это явный эвфемизм. Михаил с нами. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Михаил, хотите вопрос по биологии? Очень простой.
1: Естественно.
0: Ну, естественно, а напрасно. Вы так сразу согласились. Простые вопросы самые сложные. Что такое биология?
1: Биология? Ну, наука о животных. Нет?
0: Это не все.
1: Не все. О живой природе. Ну, то есть минералогия, она не живой, правильно? А биология о живой.
0: Биология это наука о живых существах. Обо всем, что есть живое.
1: Хорошо.
0: Но не только.
1: Так.
0: Во. Это, вот, понимаете, самая большая засада, что не только.
1: Не только. Ну, растения, там, животные.
0: Не-не-не, это все, это все живые существа. Это все живые существа. Ну ладно, не буду вас мучить. А также о взаимодействии живых существ со средой, в которой они обитают.
1: Ну, это вы меня подловили.
0: Я ж старался, задача у меня такая. Да нет, ну слушайте, мы ж не на корову играем. Очень сложный вопрос по химии. Наш радиослушатель Борис от него отказался. Или вы тоже откажетесь? Довольно простой.
1: А я нет.
0: А, не откажетесь, да? Отлично.
1: Нет.
0: Что такое? Причем я честно вам скажу. Если бы вы мне бы задали этот вопрос, допустим, дня три назад, я бы не ответил. То, что я не знал, я просто нашел смешное слово, ну, не смешное, неизвестное для меня, и выяснил, что это такое. Что такое цементит? Это вещество такое. Ну, вот что оно из... Цементит. Цементит, да.
1: Что-то строительное, нет?
0: Нет, вообще. Знаете, к цементу... Не, ну, это был так... По-моему, в Ералаше в столетней давности, то есть в советское время, кинолог, а, кино это я люблю.
1: Да, это точно.
0: Ну, вы знаете, цементит, ну, я не буду вас мучить, потому что, ну, я честно признался, я этого слова не знал. Просто я его увидел, оно мне понравилось.
1: Я тоже до сегодняшнего дня.
0: Это карбид железа.
1: А, ну вот теперь.
0: Вот
1: все.
0: Теперь, да, теперь.
1: Теперь буду знать.
0: Теперь успокоились все, карбид.
1: Спасибо.
0: Третий вопрос, с вашего позволения, Михаил, довольно простой, как мне кажется. Есть такой народ, вепсы. Вопрос по географии.
1: Да.
0: Где они живут?
1: В Карелии.
0: А еще где? Ну, правильно, больше всего в Карелии.
1: Ну, где-то там Архангельская, там...
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы знаете, рядом, то есть неподалеку, Ленинградская область и Вологодская. Вот. Но, разумеется,
1: ну, да.
0: Разумеется, большая часть вепсов живет в Карелии. Слушайте,
1: Карелии, да.
0: А какая это группа языков?
1: Финно-угорская.
0: Правильно, финно-угорская. А семья, если не ошибаюсь, не ошибаюсь, семья финно-угорских языков – уральская семья. Да, это финно-угры. Знаете, у меня случай как-то раз был, значит, был 300 лет назад, я еще в университете учился, ездил по студенческому обмену в Хельсинки. И вот в каком-то самом главном музее там представлены на первом этаже все представители финно-угорской группы. Все. Вот. И только тогда я осознал, что, в общем, большая часть финно-угров, ну, не по количеству населения, а по количеству языков, это, ну, это еще Советский Союз был, живет в Советском Союзе, а сейчас в России. Вот. Ну, там остались там эстонцы, финны и венгры. По-моему, еще...
1: Ну, да, венгры там же.
0: Я, честно говоря, не помню, самые это финно-угры или нет. Просто не помню. Спасибо вам большое, Михаил. Хорошего вам настроения. Спасибо за то, что...
1: Да,
0: конечно, все можно. Алло.
1: Да-да-да.
0: Вы спросили,
1: алло.
0: А можно что?
1: Еще.
0: Еще. Вы знаете, все в моей власти в этом смысле. Давайте. Так что давайте.
1: Я так отвечу.
0: Вопрос по физике.
1: По физике? Ого.
0: Почему нейтронное оружие называется нейтронным оружием?
1: Почему?
0: Ну, почему оно так называется? Ну, или по-другому, что такое нейтронная бомба, допустим? Нейтронная бомба – это один из видов нейтронного оружия. Бывают еще нейтронные пушки, на самом деле они бывают, они не бывают до сих пор. А вот нейтронная бомба была создана. Была такая страшилка в 70-х годах, страшная, до середины 80-х.
1: Могу... Она выделяет поток нейтронов каких-то там, наверное, этих страшных прямо всех. Нейтронит.
0: Ну да, только и всего. Это действительно, она воздействует на цель. Ну, пушка воздействует пучком нейтронов, а...
1: Да, пучок. Да,
0: это пучок. Это пушка. Вот, там пучок нейтронов. Вот. Но создать действующую нейтронную пушку никому, к счастью, пока не удалось. Вот. А при взрыве нейтронной бомбы это просто волна нейтронов идет. К счастью, очень быстро гасится, выжигает все живое, но очень быстро гасится атмосферой. И вот эти идеи по созданию стратегического нейтронного оружия, они провалились. Сегодня на вооружении некоторых армий находится тактическое нейтронное оружие. Слабенькое такое, но все равно, конечно, смертоносное. Это является орудием массового поражения. Спасибо. Спасибо вам большое. А у нас Олег. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрейший. Вопрос по русскому языку. В общем-то, он, наверное...
2: А можно поздравить вас сначала?
0: Ой, давайте, с большим удовольствием, конечно.
2: С удовольствием поздравляю Радио Маяк с 18-летием. Желаю успеха.
0: С 18-летием этого хорошо сказать. Ну, я понял. Вечные 18. Спасибо вам огромное. Да. Спасибо. Разумеется, спасибо не от Игоря Ружейникова, а от всех от нас, кто работает на «Маяке». Причем от тех, кто в эфире работает. И от моих друзей, коллег, которых вы не слышите и не видите, но без которых эфир радиостанции «Маяк» просто невозможен, просто не состоялся. Спасибо вам большое. Вопрос по русскому языку. Очень, казалось бы, простой. Что такое общее значение, что такое кодификация?
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ну, согласитесь, слово, которое, может быть, мы не часто употребляем, но время от времени мы слышим. Кодификация.
2: Кодификация, представляю себе, очень много слов заканчивается на это, но вот кади меня прям выбивает с толку.
0: Ну, хорошо, давайте с другой стороны зайдем. Что такое кодекс?
2: Кодекс, ага. Свод определенных правил.
0: Угу. Ну, вот смотрите, что вот главное отличие кодекса, это, конечно, вопрос сложно звучит, но вот главное отличие кодекса от других сводов. Понимаете, свод – это что-то произвольное. Понимаете, свод...
2: А, то есть упорядоченное в какой-то
0: мере получается. Вот, упорядоченное. Поэтому кодификация – это что? Ну, вы уже сказали. Упорядочение. И все.
2: Упорядоченный перечень, да, чего-то.
0: Ну, не просто. Нет, просто упорядочивание. Просто. Кодификация, да. Кодифицировать — это значит привести в порядок. Распределить, расставить в порядке. Самый простой порядок — это просто по номерам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, вот.
2: Прекрасный вопрос, теперь никогда не забуду.
0: Знаете, он прикольный, по-моему. Вот.
2: Ну да.
0: Скажите, пожалуйста, вам вопрос по спорту задать или по истории?
2: Так, если бы рядом сидел со мной братишка, то я бы, конечно, по спорту попросил. Он тренер по футболу.
0: Ну нет, давайте по истории. Эту фразу произнес один очень известный человек. От него ждали длинные-длинные речи на одном из собраний. А он сказал всего лишь. Ой, что это там у вас там запимкало?
2: А, машина пикает.
0: Я понимаю. Спасибо. Закрывайте машину. Я эту фразу я вам зачитаю после небольшой паузы, с вашего позволения.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Людях и очень много дают мне мои охотничьи животные.
2: Михаил Пришвин. «Маяк». Школьная программа для взрослых.
3: Олег, вы с нами? Никуда не делись. Алло, Олег.
4: Да, слушаю. Да.
3: Итак, фраза, которую сказал один из великих политических деятелей, от него ждали очень долгой речи, а он сказал одно предложение, ну, два предложения. Никогда не сдавайтесь, никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе. Никогда не поддавайтесь. Как вы думаете, кто мог это сказать?
4: Так. Не Владимир Владимирович, а не Ульянов Ленин же, случайно?
3: Прошу прощения меня. Я думаю, вы меня поймете. Если бы я задал такой вопрос про этого политического деятеля, мне пришлось бы зубы чистить. Я как-то не очень хорошо к нему отношусь. Ну, смотрите,
4: это... Ну, эта история от нее никуда не деться, как говорится.
3: Ну, разумеется, нет, разумеется. Скажите, пожалуйста, а вы ко всей истории относитесь? То есть вы всех в уста лобызаете, что ли?
4: Ну, мне кажется, историю пишут победители. На самом деле все могло быть абсолютно не так.
3: Вы знаете, я как историк с вами не согласен. Историю пишут не победители, а историки. Да бог с ним. Знаете, это сказал человек, который оказался в свое время, оказался практически в патовой ситуации, но вот он не сдался. Опять же, это не отечественный политический деятель. К этому политическому деятелю и в Советском Союзе, и в России, он уже ушедший из жизни, отношение, мягко говоря, неоднозначное.
4: Ну, единственное, что могу предположить, еще это может быть деятель французской революции, нет?
3: Нет, нет, ну что? Нет.
4: К сожалению, ничего не приходит.
3: Знаете, если я не ошибаюсь, в это время, по-моему, ну, вот это я не помню, Черчилль уже не был премьер-министром. Или это вот на самый закат его второго премьерства. Его пригласили сказать речь выпускникам, знаете, ну, опять же не помню, чуть ли не Оксфорда. Разумеется, от мастера слова... герцога Мальборо ждали там как минимум получасовой речи. Он любил говорить, он умел говорить, его до сих пор цитируют. Но нет, он сказал только вот эту фразу: никогда не сдавайтесь. Ну и так далее. Вот никогда, никогда, никогда. Разумеется, когда началась Вторая мировая война, Великобритания и Черчилль оказались в патовой ситуации. Ну, силы были абсолютно неравны. И тем не менее, Черчилль вышел из этого с честью.
4: И, ну, да, и Черчилль крутой мужик, и герцог неплохой.
3: Интересно, знаете, я помню, читал про его хобби. Он очень любил, он выкладывал стену из кирпичей. Когда стена в его поместье была готова, он ее заставил ее разобрать и стал складывать снова. Вот. Он очень любил вот, быть строителем и любил рисовать. А вообще он еще, кстати, лауреат Нобелевской премии по литературе. И давайте слушать последний, третий вопрос, а то сейчас мы какого-нибудь нашего дорогого радиослушателя вытащим, а время закончится, а вы здесь уже. Все-таки попробуйте ответить на вопрос. Был такой приз очень важный, назывался Кубок Уайтмен, Уайтмен Кап. Сейчас этот кубок уже не вручается, но когда-то это были очень известные соревнования. Не вручается он с 1989 года. То есть последний раз вот был разыгран в 89 году. Никогда не слышали про этот кубок, нет?
4: Нет, но перевод вроде «Светлый мужчина», нет, «Лайтман».
3: Да нет, это, знаете, это просто фамилия была человека, первого призера. Эту женщину звали Хейзел Ходжкис Уайтмен. Это кубок, который вручается за победу в чемпионате. Это теннисный чемпионат между сборными Великобритании и Соединенных Штатов. Первые матчи были разыграны в 23-м году. В 89-м году англичане сказали: мы больше с вами соревноваться не будем. Потому что за всю историю, ну, знаете, там, соотношение между штатниками и англичанами было там 1 к 10 по победам. Вот. Англичане сказали: нет, мы больше не будем. И вот такой очень интересный женский турнир теннисный прекратил свое существование. Назывался Уайтмен Кап в честь Хейзел Ходжкис Уайтмен. Спасибо вам большое, хорошей дороги, и разговаривайте только с устройством hands-free. Дорогие друзья, между прочим, и не между прочим, а специально, сегодня издательство «Бомбора» проводит фестиваль «Бомбора Арт». Это бесплатный праздник для всех, кто любит рисование, живопись, современное искусство. Приходите на мастер-классы от известных художников и преподавателей, а также участвуйте во всероссийском конкурсе иллюстрации. Победитель, между прочим, получит возможность поработать с редакцией. Праздник проходит сегодня в парке «Ходынское поле» до 7 часов вечера. По Москве, разумеется. Вот, кстати, прямо сейчас стоит, если вы еще не бежите на Ходынское поле, стоит позвонить по телефону 8-495-728-7171. Причем позвонить не просто для того, чтобы побеседовать с продюсером программы, школьной программы для взрослых Юлии Ханжиной, а для того, чтобы получить книгу Джона Стрелеки, разумеется, от издательства «Бомбора». Книга под названием «Кафе на краю земли». Итак, «Кафе на краю земли», книга от издательства «Бомбора» и фестиваль «Бомбора Арт» в парке, извините, Ходынское поле, который сегодня проходит до 7 часов вечера. Звоните, книга ваша, и гуляйте по парку Ходынское поле.

0: Москве 15 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Взятие под контроль села Любецкое позволило подразделениям группировки «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса. Это создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, операцию провели штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии. В ходе продолжительных боев они взяли под контроль район обороны противника площадью более 12 квадратных километров. Штурмовые группы зачистили свыше 500 строений в границах населенного пункта. По информации Минобороны, потери ВСУ в ходе взятия Любецкого составили около роты живой силы, 26 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 23 единицы мототехники, 13 наземных роботизированных комплексов и более 60 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Министерство опубликовало кадры боевой работы группировки «Восток». Сегодня Минобороны также заявили, что подразделение группировки «Запад» в результате решительных действий установили контроль над селом Ольговка Харьковской области. Теплоход «Енина» минувшей ночью получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска. Все 17 членов экипажа спасены. Судно принадлежало компании «Феска», которая входит в контур «Росатома», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, это был обычный контейнер «ВОЗ», шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Лихачев назвал эту атаку пиратством и морским разбоем. По его словам, к спасательной операции была привлечена морская авиация Черноморского флота, а также интернациональный экипаж судна «Дельфинус» во главе с капитаном-гражданином Египта. Виновных в убийстве брата и сестры Назимовых ждет самое суровое наказание. Об этом заявил РИА Новости премьер Таиланда Анутхин Чинваркун, попросив у всех россиян прощения за произошедшее. Напомню, Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома рано утром на мотоцикле. В среду его нашли закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых, двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Подозреваемых доставили в суд в Паттайе, им предъявили обвинение в убийстве и разбойном нападении. Местные жители собрались у полицейского участка, требуют для подследственных смертной казни. Премьер-министр Таиланда побывал на месте преступления и в участке. Он извинился за случившееся и пообещал, что власти страны примут все меры для безопасности туристов. Посольство России в Таиланде ожидает, что расследование преступления проведут оперативно и беспристрастно, а виновные понесут справедливое наказание. В УЕФА намерен добиться наказания авторов плана о продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам и предложить новый способ распределения финансов. Об этом говорится на сайте Союза ассоциаций. Ранее ФИФА подтвердила идею создания компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была объединить коммерческую деятельность футбольных организаций. Предполагалось, что одним из потенциальных инвесторов станет компания брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. После этого все 55 входящих в УЕФА национальных ассоциаций решили бойкотировать турниры FIFA. Вскоре президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от этого решения. Россиянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по академической гребле в Италии. В состязаниях женских четверок без рулевого третье место заняли Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина. Победительницами стали девушки из Великобритании. Второе место заняла четверка немок. Международная федерация гребного спорта допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В московском регионе сегодня будет так же жарко, как и сегодня, до 28-31 градуса. Однако к вечеру местами пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, август жарким не будет. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
2: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28, плюс 31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентагонии, Кантады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну, разве что с незначительным, на полградуса, градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
0: А сегодня на территории Москвы из-за сильной жары действует оранжевый уровень погодной опасности. Он введен в столице на субботу и воскресенье, рассказали в гидрометцентре. Там уточнили, что температура воздуха в течение сегодняшнего дня может подняться до плюс 30, а 2 августа до 32 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 27, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, а днем 19-21 градус.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Вы знаете, и в тупик меня поставить несложно. Тема нашей сегодняшней математической страницы звучит так. Юбилей. О том, что это будет, знает только наш уважаемый гость. Ну, прямо сейчас и все мы будем знать. В виртуальной студии радиостанции «Маяк», основатель образовательного центра «Трутест», преподаватель математики, разработчик математических олимпиад Арсений Алексеевич Трунин. Арсений Алексеевич, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Здравствуйте, Игорь, взаимно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я теперь знаю, кого обвинять в массовом непоступлении стобальников в вузы страны.
2: Ни в коем случае, у нас все поступили.
1: Ну, у вас, конечно, нет, просто там написано, ну, за что купил, зато продал, все это знают, что одна из причин — большое количество победителей олимпиад, в том числе по профильной математике.
2: Да-да, это не относится к теме нашего эфира, но, дорогие слушатели, если у вас есть знакомые дети, подростки, которые сейчас учатся в 9-м, 10-м, вот перешли в 9-й, 10-й или 11-й класс, ну, олимпиада — это самый простой способ поступить куда бы то ни было. Олимпиады всех пугают, но на самом деле это гораздо проще, чем написать ЕГЭ на 100 баллов, сдать олимпиаду, которая даст вам те же 100 баллов. И олимпиада — это еще и интересно.
1: Интересно, конечно.
2: Не задрежка тестов, а это интересные, крутые задачки. Поэтому передайте, олимпиад много, можно попробовать несколько раз, и что-нибудь да получится.
1: Да наверняка. Вот. Итак, юбилей. С какой стати?
2: Да. Ну, вы знаете, я очень радуюсь, когда наша с вами беседа начинается с того, что вы поставлены в тупик названием нашего диалога. Это было несколько раз, я каждый раз думаю, ну ничего себе, я смог удивить Игоря, круто. Но почему-то мне кажется, что происхождение слова «юбилей», то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, вам известно не хуже, чем мне.
1: Это мой, знаете, как говорил один из, точнее, как говорил персонаж Стеблова, доктор Мортимер, это мой конек.
2: Ну, при этом, кроме того, что это научно и все такое, и сейчас мы про это поговорим, у меня еще личный повод сегодня. Так получилось, что вот 1 августа этого года, то есть сегодня, моему дедушке исполняется 80 лет, он ученый математик, и
1: наше поздравление.
2: Я не могу не посвятить
1: Конечно.
2: Ему. Да. Спасибо большое, и, дедушка, будешь это слушать, я тебя поздравляю вот на радио, пользуясь случаем. Дедушке 80 лет.
1: Я прошу прощения, вы знаете, вы просто, наверное, волнуетесь, все-таки назовите дедушку. Ему будет приятно услышать свое имя, а нам присоединиться к этим поздравлениям.
2: Ни разу не поздравлял никого в наших с вами беседах, поэтому действительно дедушка, дорогой Константин Иванович Кий, ученый, математик, спортсмен, каратист и человек, который в то время, как вы, Игорь, пришли на радио «Маяк», а я родился, он уже занимался разработкой искусственного зрения для машин.
1: Круто.
2: И крупной техники, чем и занимается до сих пор, каждый день.
1: Вы знаете,
2: работает.
1: Как минимум до 100 лет, наше пожелание, как минимум. А так, в общем, я восхищаюсь такими людьми.
2: Я тоже, он для меня большой пример во многом, и я подумал, 80 лет, вот в нашем семейном чате, в переписке, у дедушки юбилей, значит, встречаемся на даче, будем поздравлять. Я решил копнуть слово «юбилей» и понял, что, вообще говоря, у дедушки не юбилей.
1: Конечно, вот. Разумеется. Не-не, я вам расскажу, там все просто.
2: Расскажите.
1: Слушайте, в 1918 году, когда в нашей стране образованных людей осталось очень мало, слово «юбилей» приобрело другое значение. О первоначальном значении слова «юбилей», знаете, вот читаешь, допустим, Гелеровского, в зал вошел половой, я не помню, Кузьма его звали, с белой, как лунь, с белой бородой, недавно отметивший свой 40-летний юбилей. И здесь понятно, что такое юбилей. Юбилей – это круглая годовщина работы на каком-то месте, прежде всего. Или круглая годовщина, круглая дата существования государства, существования формации, допустим, тысячелетний юбилей крещения Руси и так далее, и так далее. А после 18-го года юбилей, вот юбилей свадьбы, допустим, юбилей человека. Но, тем не менее, поскольку мы живем в современном мире, вашего деда поздравляем с юбилеем. Ура! Вот, извините, я что-то заболтался.
2: Я очень рад, что вы копнули в эту сторону, потому что пойдем параллельными путями.
1: Давайте.
2: Как в одном известном фильме. Пойдем простым логическим путем.
1: Пойдем вместе.
2: Пойдем вместе. Да. По происхождению, по этимологии, слово вообще это год протрубленный. Протрубленный год
1: с арамейского.
2: С древних языков. Год, когда трубили в бараний рог и отпускались долги, как бы забывались старые обиды и так далее. И буквально протрубленный год, а дальше, как положено людям, каждый копал в свою сторону, церкви разные начали использовать это слово, пользуясь разными, даже не системами счисления, система счисления одна и та же была, просто делая разные отметки. И если бы такая простая мысль, возраст там, солидный, 80 лет или там, 50 лет, или круглый возраст, мы бы его не праздновали, а праздновали бы там, не знаю, 43 года или 54, если бы у нас было другое количество пальцев на руках. Но про 43 это я загнул, сложно подобрать количество пальцев на руках, чтобы 43 года мы праздновали. Но из-за того, что у нас 10 пальцев, система счисления самая распространенная такая, и поэтому в древности вот юбилей выбрали, что это раз в 50 лет, что 5 десятков лет прошло. И дальше все кратное 10 начали использовать.
1: Хотите, я вас удивлю?
2: Давайте.
1: Знаете, на Земле живет такая небольшая группа людей. Вот, мы их называем, я вообще не верующий, мы их называем мусульмане. Небольшая совсем, мелкая. У них тоже по 10 пальцев на руке, как у представителей других конфессий. Но юбилеи кратны дюжине. Вот так вот.
2: Да. А еще у нас есть такая гораздо более многочисленная, а может быть и нет, группа людей, которая называется французы.
1: Ага. Там черт ногу сломит. Я пытался понять вот этот счет французский. Кстати, знаете, вот квебекцы, они умно поступили. Они сказали: ребят, мы, конечно, англичан ненавидим, но считать мы будем как англичане, а не как французы.
2: Кстати, вот я копнул в разные исторические документы и обнаружил, что совсем не француз, а даже очень даже наоборот, который перебрался на другой континент, и фамилия его была Линкольн, Аина, Авраам. Он свою вообще-то речь начал, пытаясь обозначить время 87 лет назад. Он сказал, я прошу прощения за свое произношение, сколько я не учил английский, произношение не идеальное, но, в общем, он сказал 4 score and 7 years ago.
1: Смешно.
2: Да. И это 4 двадцатки.
1: Да,
2: и
1: да, да.
2: Он как бы вообще-то не француз. То есть в то время это не... Сейчас на этой модели очень странно и непонятно всему остальному миру задержались только французы. А тогда она, видимо, использовалась...
1: Я не выпендриваюсь. Вы знаете, еще круче у басков. То есть у французов понять невозможно, а у басков просто повесится. Правда-правда?
2: У них двадцатки в основе или нет?
1: Нет, не двадцатки. У них там то ли восьмерки, то ли дюжин у них в основе. Страшно. В общем, это ужас просто. Вот. А что касается, знаете, что касается Америки, там тоже очень забавно. Французский-то язык, понимаете, он использовался активно, правда, противниками Линкольна. Вот. Это я выпендриваю все, рассказываю. Откуда слово «Диксиленд»? «Диксиленд» — это место, где много денег. потому что двадцатка, а двадцатки выпускали только южане. Самая крупная купюра у северян была десятка. Двадцатка называлась «Дис». Там так и было написано по-французски «Дис». Поэтому «Диксиленд», главная песня южан, с которой они шли в атаку, ага, это вот то самое. То есть и южане, и северяне, поскольку они... То есть конфликт начался в 40-м году. Но, тем не менее, продолжалась торговля до войны, все. И они, французские, в общем, северянам приходилось знать. Поэтому, наверное, вот таким вот хитрым образом, наверное, Авраам Линкольн и представил число. Наверное, я не знаю.
2: Вот. Ну, возможно, еще часть аудитории, к которой он обращался, да, было проще. А как бы для людей простых смертных, ну, умножить 20 на 4, ну, добавить 7, в целом можно. Это не то, что переводить аудитории, которая пользуется только двадцатками. Да. Ну, говоря про юбилей, вот в конкретно личном случае, о котором... Ага. Посвящаю которому сегодняшнюю нашу беседу, а именно дедушкин день рождения, я посмотрел в разных системах счисления, как выглядит его 80 лет, и там, конечно, очень по-разному. Ну, например, сегодня его можно назвать октогенарий, угу, потому что в латинском, ну, да, там есть специальное слово «октогинта», ну, в смысле 80, да, «окта» и «гинта». Будем считать, что мы объединили это в одно слово, и дедушка сегодня стал октогенарий. Это к его титулу кандидата наук дополняется вот еще такое.
1: Ой, это значит, я полгода назад был секстогенарием, вот так вот. Секстогенарий. Круто.
2: Тогда, да. Со статусом вас, Игорь.
1: Спасибо, сказал он со слезами.
2: Да, а ну и 80 еще я думал, где еще 80 использовалось. Почему же Жюль Верн именно за 80 дней закрутил вот это вот путешествие, а не за какое-нибудь другое? Но это символ большого пути и не относится к юбилею, но при этом само число для древних вавилонян и для чуть менее древних всех остальных 80 значило такую солидную цифру. Человек всю мудрость, которую можно постичь, постиг. И вот дальше красиво может делиться.
1: А вы знаете, да, а вы знаете, как капитан Немо, первый перевод капитана Немо, ну, то есть вот книги про капитана Немо звучал по-русски? Никогда не встречали?
2: Как?
1: 80 тысяч верст под водой. Первый перевод...
2: 80 тысяч верст?
1: Ну, разумеется, у нас же, потому что лье не было, и объяснять читателю, что такое 20 тысяч лье, было невозможно. Первый перевод так и звучал: 80 тысяч верст под водой. Второй перевод...
2: 80 тысяч?
1: Да. Да, второй перевод: 80 тысяч километров под водой. Это все до 18 года. И только после 18 года все переводы этой книги были 20 тысяч лье под водой. Ну, такой курьез. Но, тем не менее, опять, видите, выплыло 80 тысяч.
2: 80 тысяч косых сажений.
1: Да,
2: косых сажений. Как еще они могли изнатиться, в целом понятно. Да.
1: Потом, сейчас, знаете, надо спросить, а каких верст? Коломенская, она длинная, московская, короткая. Тут все сложно.
2: Да, занудствовать можно бесконечно, но народ выбирает для себя самый простой способ и использует его. И потом переписывает, собственно, историю, меры, длин, времени и так далее. Это нормально. Нормально. Лингвисты это отдельно изучают, как под воздействием того, что, ну, не хочется понимать какое-то новое слово. Люди придумывают какое-то более простое, и все, и заменяют. И язык меняется. И это всегда очень интересно. Лингвистика меня всегда впечатляла, совместно с математикой особенно.
1: Ну, это сейчас одно из самых востребованных.
2: Да, это правда. Ну, так как дедушка... Я напрямую обращусь. Дедушка, ты математик, и поймешь это гораздо лучше, чем я. Но я все-таки расскажу о том, что 80 относится еще к некоторым особым числам. Есть такие числа, на санскрите они называются харшат. Это числа, приносящие радость. И вот эти числа, приносящие радость, это числа, которые делятся на сумму своих цифр. Каким образом в древности решили проверять числа на делимость на сумму своих цифр, я не знаю. Ну вот Кому-то это пришло в голову, и они решили, что это будет радостно. Ну, для математика это действительно радостно, когда какие-то закономерности прослеживаются. И вот 80 относится к этим числам. Ну, там, складываем 8 и 0, поделится на 8. 80 поделится на это число. Так что у дедушки сегодня еще и счастливый, радостный возраст. И, дорогие слушатели, если у кого-то из вас, у родственников в ближайшее время будет 80-летие, и как мы с Игорем совместно решили, будем называть это все равно юбилеем.
1: Юбилей, конечно.
2: Юбилей 80 лет. Да, берите на заметку, пользуйтесь. Счастливый возраст, очень значимое число исторически, и очень по-разному записывается. Например, это число в одной из систем счисления записывается как...
1: Алло, куда вы пропали? Опа-на! Что-то у нас со связью... Знаете, я бы мог говорить о числе 80, я мог бы говорить часами, если бы я что-нибудь об этом знал. Но, знаете, я уже знаю про число 80 несколько больше, нежели 2 часа назад. Но вот наш гость, наш уважаемый Арсений Алексеевич Трунин пропал, причем не по своей вине пропал, а что-то у нас случилось с связью. Мы, разумеется, берем эту беду на себя. Вы знаете, к сожалению, наверное, мы не сможем заново связаться с Арсением Алексеевичем, но я вам обещаю, что мы и эту беседу продолжим, и следующие наши с ним беседы будут интересны и увлекательны. А сейчас мы песню хорошую послушаем и расслабимся.

0: акт отрицания собственной смертности и смертности мира как такового. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

15.30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян, пишет газета «Тайрат». В суде сослались на особую тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законом наказаний, а также на риски того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. Напомню, брат и сестра из Тюмени Диана и Роман Назимова пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала двух подозреваемых, недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Подозреваемых доставили в суд в Паттайе, им предъявили обвинение в убийстве и разбойном нападении. Премьер Таиланда побывал на месте преступления, он извинился перед всеми россиянами за случившееся. Минобороны показала кадры штурма Любецкого. Как отметили ведомстве, взятие этого населенного пункта позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Сегодня в министерстве объявили, что подразделения группировки «Восток» заняли Любецкое, а группировка «Запад» – Ольговку в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и 743 украинских беспилотника. Также российские военные нанесли удары по местам производства и хранения ППЛА и комплектующих к ним. Ранее в Минобороны рассказали о нанесении ночного массированного удара по предприятиям ВПК и логистическим центрам украинской армии в Киеве и Киевской области. Суточные потери противника составили около 1300 солдат. Теплоход «Янина» этой ночью затонул в 130 милях от Новороссийска, получив повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ. Все 17 членов экипажа спасены. Судно принадлежало компании «Феска», входящей в контур «Росатома», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, это был обычный контейнер-воз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Лихачев назвал эту атаку пиратством и морским разбоем. По его словам, к спасательной операции была привлечена морская авиация Черноморского флота и интернациональный экипаж судна «Дельфинус» во главе с капитаном, гражданином Египта. Более 80 домов потоплено в Тюменской области. Из-за повышения уровня воды в реках Тура и Пышма в угрожающей зоне находится 29 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Мор. По его словам, Тюменский округ переживает небывалый паводок сразу на двух реках. Есть потопленные дома и приусадебные участки. Всего в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах потоплено 84 дома, эвакуировано более 50 человек. В трех пунктах временного размещения находятся 39 жителей, остальные разместились у родственников. Губернатор добавил, что по прогнозу Росгидромета подъем воды будет продолжаться до 3 августа, после чего пойдет на спад. В регионе из-за паводковой ситуации ввели режим ЧС. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027-го, сообщили в Минобрнауке. Там уточнили, что порядка 42 400 абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель. Пилотный проект стартовал в 2023 году, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базу и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Следим за поступающей информацией.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты проходит матч второго тура российской премьер-лиги по футболу между тольяттинским «Акроном» и казанским «Рубином». На 75-й минуте счет 2-1 в пользу казанцев, у которых отличились Андерсон Аройя и Мерлин Даку. У тольяттинского клуба мяч забил Арсений Дмитриев. Ну а в 16:15 по Москве стартует встреча ЦСКА «Крылья Советов» и анонс этого матча у Александра Ниценко.
2: Армейцы и волжане очень достойно начали чемпионат страны, несмотря на слабые результаты в товарищеских встречах. ЦСКА с молодым тренером Дмитрием Игдисамовым, не победив за 7 контрольных спаррингов, РПЛ волевым образом нокаутировал дома «Балтику». «Крылья Советов» за 6 товарищеских встреч справились лишь с соперником из медиалиги, но приехали в гости к столичному «Динамо» и едва его не обыграли, добыв нулевую ничью. Предстоящей встрече волжанам снова придется сильно постараться, чтобы не уступить, хотя в их составе в отличной форме пара центральных защитников Чернов-Божин. В атаке постоянно исходит опасность от Олейникова, со скамейки в состоянии усилить игру Крамарич и Макаров. Впрочем, состав ЦСКА на неделе пополнил новый голкипер Максим Бориско. Не исключено, что его дебют состоится уже в субботу. С «Балтикой» не сыграли Баринов и Гаич. Предполагается, что российский опорник и сербский крайний защитник сумеют вернуться в состав. Несмотря на то, что с Сергеем Булатовым «Крылья Советов» прекрасно закончили прошлый сезон и начали этот, у самарцев по-прежнему слабые результаты в чужих стенах. Там команда мало набирает очков, почти не забивает и многовато пропускает, поэтому гостей ждет очередной трудный экзамен. Впрочем, и игра ЦСКА еще не до конца выстроена, чтобы радовать стабильными результатами. Отсюда и интрига на предстоящий матч.
1: Россиянки Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в Италии. Победили в данном виде британки. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Ежедневно ведущие эфира и гости «Маяка», входя в московскую студию, видят витрину с почетными призами станции. Сегодня здесь стоит 16 золотых микрофонов премии «Радиомания», наиболее престижной в сфере радиовещания. И прямо сейчас редакция продолжает работу над программами и шоу, которых еще ждут их награды. Каждый день. И сегодня. В день рождения «Маяка». Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, ну, странно было бы в день рождения, хочется верить, и вашей любимой радиостанции, не посвятить хотя бы одну страницу истории радиостанции «Маяк». Это мы и сделаем вместе с нашим другом, коллегой, человеком, который хорошо известен слушателям радиостанции «Маяк» и «Вести ФМ», с историком Маратом Сафаровым. Марат, рад вас видеть и слышать.
4: Игорь, взаимно и вас, в вашем лице всех коллег и, конечно, наших радиослушателей поздравляю с днем рождения «Маяка». Я очень хорошо помню 2 года назад юбилей «Маяка». Ну и сегодня, хоть и не круглая дата, все равно каждый год это в нашу пользу, что называется.
3: Спасибо, спасибо огромное от всех сотрудников радиостанции «Маяк».
4: Спасибо.
3: Итак. Что имеете сказать по поводу истории?
4: Истории. Вот я бы все-таки, Игорь, с вашего позволения, предложил прямо обратиться к самым истокам, к корням буквально, если мы отсчитываем историю с 1964 года. Примерно через год, но уже в 64-м закрутилась эта программа, тогда они готовились долго, необходимо

0: согласование, надо было вообще ее выстроить. И в 65-м она вышла, и шла она в эфире около 8, даже 9 лет. Это, конечно, программа, я думаю, нашим слушателям, кто постарше, она знакома.
1: Знаете,
0: или кто-то сегодня, ее помнит.
1: Я сейчас вас перебью. Я сегодня подумал, с какой программы Марат начнется? Я угадал!
0: Да, с «Найти человека», да. Агнии Львовны Барто. Ее копировали впоследствии, от нее отталкивались, вдохновлялись, но никто не превзошел эту программу на «Маяке», может быть, потому что не только она первая, но она была наиболее искренней, и она соответствовала духу времени. Ведь вот если вспомним мы 65-й год, это год, когда впервые по-настоящему торжественно, основательно отметили День Победы 20
1: лет. Никто этого не помнит. Я когда рассказывал радиослушателям, что впервые День Победы отметили только в 60... Как? Не может быть? Может.
0: Может.
1: В 65-м году.
0: 65-й год. Фронтовики все молодые еще. Ну, допустим, не более 45 к 50 годам. Вот так примерно.
1: Молодые, молодые.
0: А кто помоложе, так и даже до 40 лет. И молодой Брежнев. Собственно, его инициатива, его окружение, людей, которые прошли войну, отметить, наконец, в мае 65-го года День Победы торжественно. И с этого времени все по-другому пошло. И вот идея Агнии Львовны, она, конечно, была не к дате. Она была, безусловно, с нею жила долго, с первых послевоенных лет, искать потерянных детей прежде всего. Она понимала, что дети подросли, им уже как минимум 25-30 лет. 20 лет прошло после войны. Значит, уже какие-то воспоминания, которые могли быть вот самыми острыми, они, возможно, притупились. И надо искать как-то иначе. Вообще поиск, вот если представить себе, нет интернета. Все только почтой, ну и, конечно, колоссальным радиоэфиром, который охватывает всю страну. Но тем не менее, а реплики, которые приходили в письмах, именно реплики, даже трудно понять, как можно что-то связать. Например, мой брат играл в футбол. Я помню в нашем городе, мы жили в южном городе, я не помню его название, брат играл в футбол, круглый год было лето. А у Агнии Львовны была целая картотека. Она отмечала, куда и чего необходимо складывать. Вообще, я думаю, что эта история еще не только военная, но и ее собственная. Поскольку многие, кто знали ее близко, ее друзья, ее родные, некоторые читатели даже. Хотя она никогда во своих встречах
1: она
0: с читателями,
1: очень
0: она была очень
1: была,
0: закрытым, да, человеком, она не высказывалась об этом, да, никогда не вспоминала эту трагедию главную в своей жизни. Но кто поближе, те знали, конечно, что в Лаврушинском переулке в мае 45-го года погиб ее сын Игорь. Он погиб случайно буквально. Ну как? А как может быть гибель не случайной? Она всегда приходит внезапно. Его задавил машина. Он выбежал. Кажется, вот сейчас, когда в Лаврушинский заходишь, да как там может произойти дорожно-транспортное происшествие? Но вот так бывает, даже тогда, когда машин было мало. И когда она прошла войну, когда она была в эвакуации, вернулась, все было тяжело, трудно, но именно в победном мае, когда все радовались, а многие, конечно, и
1: скорбели
0: по поводу своих погибших на фронте, у нее вот гибель пришла прямо в центре Москвы. И это ее надломило. Но она нашла в себе силы. У нее была дочь, у нее потом появились внуки. То есть как-то ей было для кого жить. Но самое главное было жить ради вот этого дела, которое она сама себе придумала. И опять же, да, вот сейчас современным языком говоря, у нее появились волонтеры. Агния Львовна рассказывала, что летом, вот буквально как сейчас, писали, так, ну, еще с весны начиная, приходили письма на «Маяк», а можно вам помочь безвозмездно? Мы студенты, мы будем перебирать эти письма, отправлять и ходить на почту. Вот сейчас, опять же, мы к старшим нашим слушателям, а если к молодым обратиться, многие не поймут, что за суета какая там,
1: значит,
0: что.
1: Письма перебирать, что-то.
0: Перебирать, отправлять, да, куда-то ходить.
1: Да.
0: Но тогда было другое время, другая цифровая эпоха еще не наступила. И поэтому вот это волонтерство, оно было необходимо. Потому что она, Агния Львовна, и редакторы не справлялись с этим потоком. Поток приходил.
1: Мешки
0: приходили, да, со всего Советского Союза. Кстати, иногда из-за рубежа уже приходили письма. Все-таки это времена уже иные. Многие, кто так или иначе по каким-то обстоятельствам оказались за пределами Советского Союза, из числа военнопленных или угнанных на работу рабскую в Германию, они вспомнили о своих родных, они о них помнили, но они узнали об этой программе. И вот этот огромный массив надо было соединять. И вот сейчас, если подумать, прошло где-то 8-9 лет соединились около 900, ну кто-то говорит тысяч человек. Кажется, это очень мало, если брать масштаб эфира всесоюзного.
1: Больше одного это уже много.
0: Но больше одного это много. И каждая эта история, она ее Огнелевна заканчивала, вот, она ставила точку. И тогда она в этих своих только ей ведомых раскладах писем, она разбиралась и откладывала в ту стопку, где вопрос уже окончательно решен.
1: Дело они закрыто, объединились, да.
0: Дело закрыто. Это ведь уникальная история, потому что, вот, скажем, ну, из примеров какие были. Один из самых распространенных. Отправлялись в эвакуацию. Мама вышла с чайником за водой на станции, потому что поезда двигались очень медленно.
1: У меня бабушка с мамой ехали из-под Белостока, то есть для них война началась утром 22-го, они ехали в Сибирь примерно 3 недели.
0: 3 недели, да. Но поезд иногда мог стоять очень долго на станции, потому что пропускали, наоборот, идущие на фронт эшелоны. И вдруг внезапно он отправлялся. И
1: женщина... мама ушла.
0: Да, а мама ушла, а вода не прямо сразу около вагона, конечно, надо идти. Да даже сейчас, когда мы на железной дороге, иногда можно растеряться. А если представить себе хаос первых дней, первых недель Великой Отечественной войны, дети и мама...
1: Можно историю своей жизни, из жизни своих родителей? Вот у меня, когда бабушка с мамой ехали в эвакуацию, большая узловая станция, город Вольск, куча военных, толпы народа. У них пересадка с поезда на поезд. И толпа мою 5-летнюю маму от руки моей бабушки отрывает и уносит все. А дальше фантастика. Вдруг ее видит сослуживец. Я отец военный был. Он остался под Белостоком. Вдруг ее видит сослуживец отца, который ее знал. Рая, а что ты здесь делаешь? Это фантастика. Он поднял ее, над головой и стал кричать: «Наташа, Наташа!» Звать бабушку. Вот таким образом.
0: Таким образом нашлись, да.
1: Иначе...
0: Вот, в этой толпе, да. В этом хаосе. А если история так благополучно не завершается, да. То эшелон уходит.
1: И все.
0: И все. А где распределяются эвакуированные? Они через 1000 километров, они в Сибири, они в Средней Азии. Это невозможно узнать. Почти никогда. И столько семей разлученных. Это наиболее распространенные были примеры из писем Агнии Львовны со стороны, конечно, детей преимущественно. Дети потерялись, они помнили имена иногда, а иногда, если совсем они маленькие, они могли даже не помнить фамилию и даже город или село, откуда они были эвакуированы. Многие, кстати, были из семей военных, и тогда вообще концы в воду, потому что это был гарнизон, и там вообще никаких связей нет. И вот так вот, по каким-то косвенным данным, конечно, интуиция большую роль играла в ее жизни. Вот этот закрытый человек, застегнутый на все пуговицы. Вот если посмотреть фотографии Агнии Львовны, вот сейчас наши, если радиослушатели посмотрят в интернете фото Агнии Львовны, это такая партийная, официальная дама. Конечно, она выступала, и иногда голос ее теплел, когда она выступала перед детьми, но это не добрая бабушка, которая сочиняет и рассказывает деткам сказки.
1: Это деловая
0: женщина. Это деловая женщина, организатор. Да. Она сама себя сделала, во-первых. Таких поэтов, поэтесс в 20-х годах было очень много. Это был период вообще такой новой советской поэзии, в том числе и для детей. Там был Корней Иванович Чуковский, с которым тоже было непросто все, потому что он тоже был не добрый волшебник, и у него были сложные отношения с его коллегами. А с каких-то пор он был очень весомой фигурой в детской нашей литературе. Хотя тоже у него судьба непростая, и не все ему благоволило.
1: Конечно.
0: В общем, это был конкурентный мир. Агния Львовна в нем сформировалась, она сложилась в нем. И вот эти удары судьбы, самый главный удар, гибель ее сына, они ее не надломили. И она нашла свое дело. Может быть, оно даже перекрывало ее поэтическое на каком-то периоде. То есть было для нее важнее. Мы знаем, что ее книги продаются и сейчас. Значит, она актуальная. Она оказалась классиком нашей детской литературы. Но вот это десятилетие плюс-минус, оно, конечно, стало для нее, ну, можно сказать, открытием и столько полезного она сделала, когда соединила. Вы абсолютно правы, Игорь. Если бы даже одна семья объединилась, уже это дело маяка, оно было бы не впустую.
1: Конечно,
0: а тут около тысячи человек, они соединились.
1: Которые потеряли всякую надежду, уже прошли годы, и тут вдруг появляется маленькая искорка. Я напишу письмо, а вдруг?
0: А вдруг, да. И люди, которые, вот, допустим, если представить себе, вот у каждого из нас так или иначе есть близкие или дальние родственники. А есть семья, есть кто-то, к кому мы можем обратиться. А здесь история, когда тотальное одиночество после
1: пустота.
0: Войны, пустота. И вдруг через 20-25 лет появляется человек, который становится родным.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Культурное достояние отчизны. Искусство сия Руси.
4: Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Школьная программа для взрослых.
5: Уважаемый Марат, мы не то что с большим интересом, с болью в сердце и действительно с интересом в сердце слушаем ваш рассказ об уникальной программе радиостанции «Маяк», которую задумала, сделала Агния Барто. Это не радиопрограмма, это, не знаю, программа спасения.
6: Да, это программа спасения, это действительно что-то больше, чем радиоэфир, но это, конечно, и радиопрограмма. Это в том смысле, что вот какие могут быть масштабы у радиоэфира и какая польза конкретная вот на расстоянии вытянутой руки от ведущей до ее слушателя. Программы при этом, надо сказать, они во многом, вот если сейчас их найти в интернете, они как будто бы даже без особого монтажа. То есть это вот буквально живой голос. Да, безусловно, была определенная программа, план этой программы, но вот это искреннее отношение, мне кажется, даже Агния Львовна растаяла на этой программе и несколько расслабилась, какой-то другой образ у нее появился, потому что, опять же, повторимся, все разные перипетии, еще истории детской литературы, ей надо было все это преодолеть, 30-е, 40-е, 50-е, все было с ней. И вот здесь, в 60-х, она действительно обрела себя. Программа завершилась при этом, она завершилась гораздо раньше, чем Агния Львовна ушла из жизни, она еще около 10 лет получала письма уже. Да, они приходили на адрес «Маяка», но на программу в эфир не выходила, и ей приносили ей домой или в Союз писателей письма эти. Она пыталась это осуществлять уже собственным образом. Почему завершилось? Официально считалось, что некоторым образом тема исчерпалась. Но, как показывало время, она и в 80-х годах еще проявляла себя. А даже сейчас, вот когда поисковики уже находят останки наших бойцов, медальоны, и вот есть замечательная история. В одной из московских школ есть учитель, мой хороший знакомый Константин Тимченко. Он такой проект придумал, Алексей Алешенька сынок, по названию песни знаменитой Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева, которая посвящена именно поиску, но уже другому несколько, цифровому скорее, когда находят в разных видеокадрах где-то облик похожий на того или иного бойца, или когда традиционным путем идут. Там разные методы поиска, но это уже история не детей и родителей, конечно, а скорее ушедших, погибших фронтовиков и их праправнуков. Уже скорее так, если мы представим себе, у нас такая расхожая фраза «наши деды воевали». Ну, для кого-то еще, даже для моего поколения, она может еще быть применима.
5: На самом деле, прадеды, прапрадеды.
6: Поэтому история эта с очень уже долгим таким расстоянием и дистанции времени, и все это гораздо сложнее, чем Агне Львовне приходилось это делать. Но, как мне рассказал Константин, он вдохновился именно этой программой, которую никогда никто уже не слышал, потому что в эфире прошла более полувека назад. Но вот сейчас, в данный момент, ребята в этой школе, они являются участниками этого проекта, когда-то из радиоэфира пришедшего.
5: Отлично.
6: То есть это история того, что «Маяк» может вдохновлять своими эфирами и своими проектами, как теперь принято говорить, через много-много лет. Вот это действительно тот разговор, без всякого пафоса, что радиостанция «Маяк» — это больше, чем радиостанция, это какой-то генетический код нашего народа, когда очень многие добрые начинания, они выходят за пределы студии. Вот это особенность, которую можем сказать в день рождения смело и громко, что
5: спасибо.
6: Это не просто эфир. Это что-то иное, это что-то гораздо более полезное. Агния Львовна ушла из жизни в 81 году, но и даже потом приходили письма. Кто-то не знал, что она ушла, кто-то слышал, что была такая поэтесса и вела программу знаменитую. Вот так это долгим эхом шло. Но, безусловно, это не только такие сложные темы. Ведь «Маяк» очень многих просто вдохновлял и вдохновляет. Это не только что-то полезное конкретное. Это просто часть жизни. Я, например, вспоминаю, конечно, не такие серьезные программы, а гораздо все более музыкальные, более и тоже серьезные, потому что все нужно готовить в эфир. А в Рязанской области, в деревне, где много времени я проводил, был «Маяк» всегда. Он звучал в эфире. Он звучал, вот, поскольку улицы, вернее, двери на улицу были открыты в домах,
5: всегда, конечно,
6: поэтому позывные «Маяка» и новостные, и дальше, и не только легендарные, но и музыка идущая, она просто выходила на улицы этих сел. Вот если кто-то сейчас нас слышит в Сасовском районе Рязанской области, вспомните.
7: Ой, я там был, кстати, я знаю, где это.
6: Да, вот там мое детство прошло, и там замечательно «Маяк» жил вместе с сельской улицей, я бы так сказал. То есть он не был
5: вот
6: в отрыве.
5: Вот, ласковое название «Маячок». У меня отец, когда слушал футбольные репортажи Маслаченко, так, я сейчас «Маячок» включу.
6: Да,
5: «Маячок».
6: Моя покойная мама тоже говорила «Маячок», у нее тоже было, было такое определение. Оно вот ко мне как-то не привилось, может быть, потому что мы в эфире, да, мы как-то
5: конечно,
6: по-серьезному относимся.
5: Конечно, да.
6: А у многих наших слушателей действительно вот такое ласковое «Маячок». Я вот помню мамины такие определения. Помню, я, может быть, сейчас не вспомню программу, сетку уж прям так серьезно говоря, «Маяка» 90-х годов. Но помню хорошо, что он звучал. Но для меня, конечно, в детстве, в отрочестве это была прежде всего музыкальная история.
7: Ну, конечно.
6: Это было самое важное. Причем то, что формировал и формирует «Маяк» на протяжении более чем 60 лет, вкус людей. Это музыка изысканная, это музыка, которая формирует, я бы так сказал, культуру человека в России, в Советском Союзе когда-то. Поэтому вот эта миссия, она не менее важна, чем вот такие серьезнейшие проекты, которые мы вспоминали в первой части нашей сегодняшней беседы.
5: Знаете, можно у меня сейчас будет специальное заявление? Я просто сегодня... буквально в 10 секунд. Сначала идея радиостанции «Маяк» отрабатывалась в Эстонии, сделали радио «Викере», потом это радио переформатировали. Я зашел в Википедию, то есть идея «Маяка» сначала отрабатывалась в Эстонии, вещание на Эстонию, Финляндии, в англоязычную Википедию, и там написано «Радио «Викере». Год начала вещания, 1967. То есть для того, чтобы... это загад до «Маяка». Для того, чтобы скрыть все концы связи с «Маяком». Нельзя так, дорогие эстонцы. Кстати, радио до сих пор работает.
6: Нельзя.
5: Марат, спасибо вам огромное.
6: Спасибо, еще раз с днем рождения.
5: Спасибо большое, и я надеюсь на наши следующие встречи.
6: Спасибо.
5: До свидания.

0: В Москве 16 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской краснознаменной орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Щеденко со взятием села Любецкое Запорожской области. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения, сказано в поздравительной телеграмме. Как отметил Белоусов, российские штурмовые подразделения продвигаются дальше в Запорожской области. Сегодня в министерстве объявили, что подразделения группировки «Восток» заняли Любецкое, а группировка «Запад» – Ольговку в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 украинских беспилотника. Также российские военные нанесли удары по местам производства и хранения БПЛА и комплектующих к ним. В Минобороны рассказали также о нанесении ночного массированного удара по предприятиям ВПК и логистическим центрам украинской армии в Киеве и Киевской области. Суточные потери противников составили около 1300 солдат. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян, пишет газета «Тайрат». В суде сослались на особую тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законом наказаний, а также риски того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. Напомню, брат и сестра из Тюмени Диана и Роман Назимова пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала двух подозреваемых – недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Подозреваемых доставили в суд в Паттайе. Им предъявили обвинение в убийстве и разбойном нападении. Премьер Таиланда побывал на месте преступления. Он извинился перед всеми россиянами за случившееся. УЕФА планирует вынести вотум недоверия президенту ФИФА Джани Инфантино, если он не уйдет в отставку добровольно. Об этом пишет газета «Телеграф». По данным издания, за уход Инфантино выступают все 55 стран УЕФА. Между тем, Европейская конфедерация может инициировать эту процедуру, имея в распоряжении голоса 43 из 211 стран-членов ФИФА. Напомню, 29 июля стало известно, что Инфантино планирует привлечь частных инвесторов к коммерческим правам на чемпионат мира. Одним из потенциальных инвесторов могла стать компания брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После этого страны УЕФА пообещали бойкотировать турниры ФИФА, а сам план по продаже части прав, по словам источников газеты «Нью-Йорк-Пост», был отменен. 10 человек, в том числе двое детей, пострадали в Улан-Удэ при лобовом столкновении двух трамваев. Все они отделались ушибами, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города. По данным регионального МВД, ДТП произошло на перекрестке улиц Гагарина и проспекта 50-летия Октября. Предварительная причина – технический сбой в работе стрелочного перевода на путях. Как отметили в Комитете, сейчас движение трамваев восстановлено. Возбуждено уголовное дело о показании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственная группа устанавливает полную картину произошедшего. В России фиксируется рекордный спрос на программы среднего профессионального образования. Количество заявлений в колледже достигло почти 3 миллионов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кравцов добавил, что по всей стране идет масштабная программа капремонта школ, детсадов и колледжей. В этом году программа охватит порядка 300 зданий колледжей. Уже 16 отремонтировано, уточнил министр. В московском регионе завтра будет так же жарко, как и сегодня, до 28-31 градуса. Однако к вечеру местами пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, август жарким не будет. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
2: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентагонии, Сантады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну, разве что с незначительным, на полградуса, градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
0: Ну а сегодня на территории Москвы из-за сильной жары действует оранжевый уровень погодной опасности. Он введен в столице на субботу и воскресенье, рассказали в гидрометцентре. Там уточнили, что температура воздуха в течение сегодняшнего дня может подняться до плюс 30, а 2 августа до 32 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 27 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 44%, осадков в городе не наблюдается, ветер слабый. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, а днем термометры покажут 19-21 градус, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие друзья, наши встречи с Марией Кислицыной, литературоведом, продолжаются. Мария, очень рад нашему новому свиданию с литературой. Мы сегодня доберемся до Гончарова и Обломова. И так совпало, я думаю, что так просто получилось, хотя достаточно символично, что мы отмечали День русской лени. И вы знаете, всю историю, которую я о себе помню, лень считалась чем-то предосудительным и так далее. Но в последние годы появилась целая команда реабилитологов, это и социологи, и врачи, главное, подтянулись, и психиатры, которые заявляют, что лень – это здорово, и живешь дольше, и сосуды лучше, и все остальное улучшается, и вообще ленивый человек – это молодец. И как еще только, ну, видимо, плохо знают литературу, как еще Обломова на знамена не повесили, да, или на какой-то, как символ нашей, так сказать, лени, да, и мне кажется, очень важно, что мы сегодня об этом тоже наконец-то поговорим.
2: Хотя а вот в том-то и дело, что его-то как раз и повесили на знамена как символ лени, которым он совершенно не является, поэтому будем сегодня реабилитировать Гончарова, в первую очередь, конечно, во вторую уже Обломова, потому что о лени мы с вами совершенно говорить не будем, когда будем говорить об Обломове. И сначала еще по поводу реабилитации Гончарова хотела бы воспользоваться случаем и сказать нашим слушателям о том, что, ну, Гончарова, к сожалению, действительно свели только до Обломова, хотя, на мой взгляд, Обломов, безусловно, этого заслуживает, и роман прекрасный, но хотелось бы сказать о том, что у Гончарова есть, ну, еще два больших романа, о которых незаслуженно совершенно забыли, особенно о его первом раннем романе «Обыкновенная история». И вот я просто от всей души хочу посоветовать нашим слушателям прочитать этот роман, потому что о нем, к удивлению, действительно знает просто минимальное количество людей, а он написан совершенно потрясающе. То есть я просто вам обещаю, что у вас пролетят страницы незаметно, и вы получите невероятное удовольствие от чтения этого текста. Там история того, как молодой человек приезжает в Петербург делать карьеру и фортуну. Но просто как это написано, это настолько хорошо, что хочется, чтобы максимум людей смог с этим встретиться.
1: Что же? Мария, да. Но нам нужны какие-то особые чудодейственные, какие-то словесные привороты, чтобы сориентировать читателя нашего на Гончарова, потому что я в который раз, я с вами делился уже этим своим ужасом о том, что у нас главная героиня, любимая в стране, это вот Маргарита. Да, что очень любит читать про бесов, очень им смешно народу, да, и вот вышло новое исследование на тему прочтением какой книги, ну, имеется в виду, видимо, фолиант.
2: Да, так сердце замирает.
1: В ста томах, да, там на втором, на третьем, на пятом месте есть и «Война и мир», и Евгений Онегин, да, все это есть, но на первом месте люди гордятся тем, что осилили, как они пишут через «а» обычно, да, в интернете, осилили мастера и Маргариту, и они гордятся тем, что прочли эту книгу. Это удивительно. А вы говорите Гончаров. Да, вот так вот.
2: Ну, вот та самая лень, возможно, да? Хотя Гончаров, еще раз скажу, не о ней. А о чем, собственно, тогда Гончаров, да? Давайте попробуем к этой теме подойти, потому что эта тема чрезвычайно важная, и в чем-то она продолжает тот разговор, который мы с вами начали на предыдущих наших встречах, особенно на последней, потому что это история о другом, с большой буквы «другом», два наших главных героя, Обломов и Штольц, это люди абсолютно вот ни в чем не сходные, и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы, тема вечности, тема диалога, вот того самого настоящего диалога, в котором по Лотману происходит взрывной рост личности, именно потому, что сходятся разные, а не одинаковые. И в конечном итоге эта тема приводит нас к теме мира как примирения, а не как перемирия временного, которое потом, опять же, перейдет в стадию конфликта. И поэтому этот роман, он во многом о том, чем мы можем быть друг для друга, как далеко мы можем друг друга завести. И вот история Обломова и Штольца прям очень хорошо это показывает. Вот в 20 веке Сартр нам довольно убедительно пытался доказать, что другой для визави – это ад. Да, другие – это ад, говорит Сартр. И, в общем, люди в 20 веке, смотря вокруг себя, не могли с этим не согласиться. Но дело-то в том, что нужно смотреть не вокруг себя, а нужно смотреть не на предметные картинки, не на следствия, которые вокруг мы творим, а нужно смотреть на причины, нужно смотреть на более глубинные процессы. И Сартр, когда говорит о том, что другие – это ад, он говорит о том, что другие почему для меня ад? Потому что мы слишком разные. И потому что, если разность – это проблема, то, соответственно, мы начинаем наши различающие признаки воспринимать как разделяющие. И поэтому дальше мы действительно смотрим вокруг себя, и мы видим глобальное разделение, мы видим постоянные конфликты. В первую очередь, внутренние конфликты. Человек находится в неприятии самого себя, двойная природа человека спорит внутри него. Дальше у нас начинаются межполовые конфликты, у нас начинаются национальные, государственные и так далее конфликты. Но это все уже следствие того, что в первую очередь человек в самом себе не принимает другость и запрещает другому быть другим. И в данном случае этот роман как раз показывает о том, как люди могут действительно сердечно сойтись. И вот этот стереотип о том, что Обломов – это какой-то ленивый, завернувшийся в халат, как в саван барин, который вместе со своим абсолютно анекдотическим Захаром, который не способен стереть пыль чаще, чем два раза в год, вот он лежит на этом своем диване, и на этом все заканчивается. Опять же, да, это версия, но на этот роман можно посмотреть иначе. Ну, как минимум, можно просто обратиться непосредственно к тексту и в характеристиках Обломова прочитать следующее. Следующее. Это то, как его видит Штольц. Да, как раз совершенная противоположность Обломова, но тем не менее, говоря об Обломове, Штольц говорит следующее. Душа его чиста и ясна, как стекло, благороден и нежен. И, собственно, в характеристике самого Обломова от автора, опять же, мы можем с вами прочитать следующие слова. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица его мягкость, которая была господствующим и основным выражением. Не только лица, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы и руки. И дальше вот как раз, да, опять же, автор точно так же, как Гоголь, обращался к нам и говорил, ну вы что, не можете нормально мой текст прочитать? И дальше Гончаров точно так же дает характеристики тем, кто не может разглядеть этой чистой, как стекло, благородной души в Обломове. Он пишет следующее. «Поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы, добряк должно быть, простота». Это холодный-то человек, да, мы говорим чаще про Обломова гораздо хуже. А вот, как говорит человек, который смотрит поглубже, человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье с улыбкой. Потому что как раз увидел бы то, что не требует комментария, а увидел то, что увидела Ольга, то, что увидел Штольц, то, что в результате, может быть, не увидела, но то, что преобразило Пшеницыну просто за счет присутствия Обломова в ее жизни. И то, что она осознала после смерти Обломова, как раз вот это тот свет, ту мягкость, ту чистоту своей души, которую Обломов людям передавал. И возвращаясь, да, к теме другости, к теме свободы и вечности, вот диалог, да, есть такое представление, ну, довольно часто ее можно встретить, такой взгляд на отношения, когда человек говорит, как позитивную характеристику отношений, мы друг за другом фразы договариваем, мы так друг друга хорошо понимаем, да, и это преподносится как, ну, такое свидетельство, что вот мы на одной волне, мы смотрим не друг на друга, а на одну сторону. То есть это хорошо, что люди настолько понимают друг друга, что могут договорить друг за друга фразу, потому что они думают одинаково, потому что в отношения, да, ну, если исходить из этой логики, нужно вступать людям, который одинаковый в своих позициях, в своих взглядах. Ну и, собственно, разговор тоже нужно начинать людям, которые уже как бы до начала диалога друг с другом согласились. А теперь давайте мы попробуем представить такой диалог. Вот два человека, да, вот у нас сидят. Ну, там, не знаю, лето – это хорошо. Да, да, лето – это хорошо. А вот зима – это плохо. Да, зима – это плохо. Вот Суздаль – отличный город. Да, да, вот Суздаль – отличный город. А Новосибирск, наверное, похуже. Ну, Новосибирск, наверное, похуже, чем Суздаль. Это разве диалог? Вот, допустим, вот у нас встретились два человека. Оба они любят лето, оба они любят Суздаль. А с чем выйдут они после этого диалога? Ровно с тем же самым, с чем они в него вошли. Они ничем не обменяются, они ничего друг другу не передадут. И уж тем более никуда они...
1: Кстати, Мария, вы сейчас ведь описали суть интернета. Там каждый высказывает свое мнение, да, и вряд ли там можно большое количество людей найти, которые ушли, поменяв свое суждение, с которым входили в сеть этим утром, а к вечеру, чтобы их перепахало наоборот, вряд ли, да? Надо выплеснуть просто свои какие-то, как часто говорится, эмоции. То есть там не про суть, а про эмоции, да?
2: Да, и ну, когда ты не видишь лица, когда ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь, когда ты не отвечаешь за свои слова в самом высоком смысле слова, а не в смысле там, каких-то верификаций и подобных всех вещей, действительно такое происходит. И вот мы с вами, опять же, в прошлом разговоре нашем говорили о том, почему важны... Вот опять же, смотрите, это же гений языка. Живые встречи. Да, то есть мы говорим, есть онлайн-встречи, а есть живые встречи. Получается, что онлайн-встречи, они как бы уже сразу не очень живые, отличаются как раз от живым тем, что они какие-то другие, нежели живые. И вот именно что, действительно, при живом контакте, когда ты смотришь на своего визави, когда вы включаетесь вот в этот настоящий диалог, да, потому что, возвращаясь к тому же Лотману, которого я сегодня уже вспомнила в связи с темой диалога, для него это была чрезвычайно важная тема, которую он исследовал значительную часть своей биографии. И Лотман говорит о том, что диалог – это как раз встреча людей, которые изначально находятся на разных точках зрения, но очень хотят... Может быть, знаете, вот с интернетом есть такая проблема, что люди могут бояться, что если я выслушаю другую точку зрения, то это как бы меня вынуждает и заставляет эту точку зрения принять. И поэтому,
1: конечно,
2: да.
1: Когда мы сегодня, да, Мария, когда мы сегодня видим нежелание, например, европейских вот этих упырей дискутировать с Кремлем, ну, извините, пример очень просто наглядный, да, они как раз боятся заразиться пониманием, и, соответственно, им придется тогда действительно учитывать эту позицию нашу, да, учитывать. Вы знаете, я узнал на этой неделе от иностранных комментаторов слово, которое прежде она у нас в нашей информационной повестке не фигурирует, но в германской уже, я насколько понимаю, с 2014 года существует такое слово, я не знаю, вы говорите по-немецки, нет?
2: Нет.
1: Путин ферштейр. Ну, помните из немецких, из фильмов про войну? Ферштейш, мол, понимаешь, да? И у них в одно слово оно пишется Путин ферштейр, то есть пониматель Путина. А если ты пониматель, то ты уже автоматом предатель, и ты уже меняешь нашу европейскую позицию на русскую. Понимаете, какая история? Поэтому, да, слушать не надо других, иначе ты заразишься симпатией, как минимум, да, к другой точке зрения.
2: Вот, понимаете, в том-то и дело, что это, к сожалению, глобальная проблема, которая с нами осталась после 20 века, в результате которой мы, подходя к возможному диалогу, сразу не готовы выслушать друг друга. Понимаете, вот вы же тоже, когда говорите об этом в возможном диалоге, вы же называете противоположную сторону упырями. Ну и, соответственно, да, это как бы не подготавливает общего, не создает общего настроя, в рамках которого может развернуться диалог. При этом, еще раз, да, я подчеркну, что здесь ни в коем случае речь не идет о том, что стороны, они не могут иметь свою позицию, и они должны в результате диалога договориться о чем-то общем. Вот у нас Обломов и Штольц, они в результате ни о чем общем не договорились. Но при этом, да, и несмотря на то, что Штольц, он, конечно, пытался бодрить Обломова и пытался как-то вот его, на него повлиять, но, тем не менее, они же сошлись и сердечно любили друг друга именно вот такими, какими они изначально были. Один лежащим, а другим бесконечно перемещающимся по миру. Но и здесь есть вот относительно того примера, который вы приводите, еще такая особенность, что, ну, все-таки политика, в отличие, например, от сферы частных коммуникаций, это в целом сфера, которая ориентирована на то, чтобы говорить не с конкретным человеком, а на то, чтобы говорить с категориями. Европейцы, русские, за Путина, за Трампа, гражданин, солдат. То есть, оперируя большими цифрами, государство обращается к массе, а не к частности. А все-таки в данном случае, ну и литература, да, она про то, чтобы люди за отдельно взятым человеком увидели именно человека, а не представителя какой-то вот этой вот большой группы. У Сурожского был такой пример, когда его арестовали в Париже, и он говорит о том, что он смог выйти из этой ситуации, мог с ней справиться, то есть его в результате отпустили, потому что он начал полицейского, не знаю, как он там правильно на тот момент во Франции назывался, воспринимать как человека и разговаривать с ним как с человеком. И его визави смог в Сурожском точно так же увидеть не русского эмигранта, священника, там, возможно, разведчика, а увидеть человека, и поэтому его отпустил. Вот государства, они, наверное, в целом так устроены, что они, ну, должны общаться с бюджетниками, с, там, не знаю, с частными предпринимателями, то есть именно с группами граждан.
1: Но... Ну, Мария, причем вы привели пример обратный из «Бумбараша», помните, там, где «не в тебя я встреляю», а «важное вражеское донесение».
2: Да, да, именно вот так, да. И это как раз задача государства, пусть государство этим занимается, но проблема начинается тогда, когда, ну, в смысле, общается с бюджетниками пусть, а проблема начинается тогда, когда частный человек начинает действовать как государство, им совершенно не являясь. И вот как раз на частном уровне принятие другости – это принципиально важный вопрос, именно потому что, да, вот как Лотман говорит, почему так важно прийти к этому диалогу, в котором люди имеют разные взгляды на обсуждаемый вопрос. Потому что за счет встречи с другим происходит, как Лотман это называет, взрывной рост личности.
1: Да-да-да, и при этом, Мария, смотрите, и при этом в интернете типичная история, да, например, я публикую какие-то данные социологии, первая группа комментаторов несогласных, они говорят, что это ты пишешь-то, в моем окружении таких вообще нет людей, понимаешь, людям не хочется окружать себя людьми, с которых надо учиться принимать,
2: конечно.
1: Хочется быть рядом с комфортным человеком, который так же дышит, так же смотрит, так же думает, да, как и ты сам, да, и потом оказывается, что других якобы вообще нет, никого других нет, только ты и такие, как ты.
0: Сам. Лекарство на книжной полке.

0: Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Пару сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 16:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские штурмовые подразделения продвигаются на запорожском направлении, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он направил поздравления командованию личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады после взятия под контроль села Любецкое в Запорожской области. По словам министра, личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях СВО. О переходе села под российский контроль Минобороны сообщили сегодня утром. Там заявили, что это позволило подразделениям группировки Восток расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. В военном ведомстве также сообщили, что группировка «Запад» заняла село Ольговка в Харьковской области. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве двух россиян, пишет газета «Тайрат». В суде сослались на особую тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законов наказания, а также на риски того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. Напомню, брат и сестра из Тюмени, Диана и Роман Назимова, пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых. Двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Подозреваемых доставили в суд в Паттайе. Им предъявили обвинение в убийстве и разбойном нападении. Военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии заняли ключевые районы испанского автономного города Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса, передает РИА Новости. Военная техника и патрули находятся на центральных площадях, у автозаправочных станций и в районе главного порта. Усиленные наряды также дежурят на основных улицах и транспортных узлах города. Силовики проводят выборочные проверки, подходят к подозрительным людям и просят предъявить документы. Обстановка в Сеуте остается напряженной после массового проникновения мигрантов из Марокко. Ранее власти Испании направили в автономный город дополнительное подразделение силовых структур и вооруженных сил. В пятницу мэр и президент Сеута Хуан Хесус Вивас заявил, что за сутки в автономный город из Марокко проникли около 60 тысяч человек. На фоне кризиса произошли беспорядки. В международном аэропорту Каира стартовала пилотная эксплуатация новой цифровой системы оформления въездных виз по прибытии. Об этом говорится в публикации правительства Египта в соцсетях. Система призвана упростить и ускорить процедуру получения визы для приезжающих в страну иностранцев. В рамках проекта бумажная визовая марка заменяется электронной визой с QR-кодом. Путешественники смогут вводить необходимые данные через терминалы самообслуживания в воздушной гавани и оплачивать визовый сбор в электронном виде. После проверки работы системы в аэропорту столицы египетские власти планируют распространить ее на другие международные аэропорты страны. Дональд Трамп намерен продавать возможность первыми увидеть его посты в соцсети Through Social, сообщает Associated Press. Возможность читать сообщения в соцсетях, да и публикации в общем доступе, продают многие фирмы и медиа. Однако, как подчеркивает AP, Through Social не просто публикует новости, а делает их. Посты президента США напрямую влияют на рынки, поскольку он комментирует все, от военных конфликтов до пошлин. Как пишет агентство, эти планы принесут Трампу доход, но при этом встает вопрос, не является или такая деятельность торговли инсайдерской информации. Как передает Associated Press, в Белом доме не ответили на вопрос, одобрили ли инициативу юристы администрации президента. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность, без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно, гроза, а в ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 28, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 42%.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Предина. Здравствуйте. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. У победителей отличились Андерсон Ройя и Мерлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. В эти минуты ЦСКА встречается с крыльями Советов. Здесь 19-я минута и пока что ничья 0-0. ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Джанни Инфантино признал, что проект расколол футбольное сообщество. Подробности у Дмитрия Сухинина.
2: Джанни Инфантино объявил, проект FIFA World Enterprise реализован не будет. Президент FIFA объяснил, что новую структуру хотели создать для поддержания национальных ассоциаций и развития футбола, прежде всего в странах, которым особенно необходима финансовая помощь. По словам Инфантино, с самого начала было понятно, провести сделку можно только при поддержке большинства членов FIFA и после консультации с национальными федерациями, Советом FIFA, континентальными конфедерациями и другими участниками футбольного рынка. Но после обсуждения стало ясно, что проект создал разногласия, которые уже не отвечают его первоначальной цели. Глава FIFA заявил, что задача организации – объединять футбольное сообщество, поэтому предложение отозвано. В ближайшие недели он намерен снова собрать все стороны и обсудить другие способы финансирования развития футбола. Ответ УЕФА оказался значительно жестче. Европейский союз заявил, что проект единогласно отвергли его национальные ассоциации, а противники сделки показали Инфантино, что футбол не продается. УЕФА назвали проект секретной схемой, подготовленной в сжатые сроки неизвестными лицами, и потребовали установить ответственных. Там также заявили, что нынешнее руководство FIFA потеряло доверие многих членов футбольного сообщества. На счетах FIFA находится более 5 миллиардов долларов. УЕФА предлагает направить часть этих денег на развитие футбола во всех 211 национальных ассоциаций, без продажи, как сказано в заявлении, семейного серебра.
1: И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
3: За всю историю «Маяка» не было ни одного дня, когда не прозвучали бы его музыкальные позывные и сигналы точного времени. Это настоящие звуковые символы станции, по которым сверяют свои часы и сердца слушатели по всей стране. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие друзья, наши летние встречи с Марией Кислицыной, литературоведом, продолжаются. Сегодня на нашей полке Обломов, Гончаров, не только с Обломовым, естественно, как мы уже выяснили. И, Мария, наши внимательные слушатели просят всегда объяснить, а вот нам, товарищ Гончаров, от чего поможет излечиться, если мы как следует им полакомимся, да?
2: Вот как раз, если мы посмотрим на то, что же могут... Вот хорошо, мы согласились, допустим, с тем, что у нас Обломов и Штольц, два самых главных, тем не менее, любящих друг друга разных героя, чем они могут друг с другом поделиться? Значит, давайте мы, собственно, проследим за этими нашими персонажами, какие у них есть особенности. Вот у нас Обломов лежит. Но почему он лежит? Что происходит со всеми остальными, кто не лежит? Там в самом начале композиция построена таким образом, что лежащий на диване Обломов принимает разных гостей. И к нему прибегают три человека – Волков, Судьбинский и Пенкин. И вот как раз смотря на то, что, чем занята жизнь этих людей, посетителей, этих приятелей Обломова, Обломов, собственно, и начинает задаваться тем вопросом, который... И, по большому счету, и есть сам Обломов. То есть это то, что так необходимо сообщить Штольцу. Это то, без чего Штольц не стал бы так горячо любимым Обломовым. То есть, вот прям приведу конкретный пример. Значит, лежит наш Обломов, завернутый в халат. Вокруг него сначала к нему прибегает Волков. Это в данном случае все три, Волков, Судьбинский и Пенкин, это будут говорящие фамилии. Значит, прибегает Волков. «У меня все дни заняты сияющими глазами», — заключил Волков. «И вам не лень мыкаться изо дня в день?» — спрашивает Обломов. «Вот лень, что за лень? Привесело. Утро почитаешь, надо быть в курсе всего, знать все новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу, да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами. Мне еще в 10 мест. Боже мой, что за веселье на свете!» И он исчез. Дальше, собственно, Обломов думает. Вот теперь представьте, чем был бы Штольц, активный, невероятно активный человек, способный трудиться, все доводить до конца, если бы у него не было Обломова. И вот Обломов смотрит на другого активного человека и задается вопросом. В 10 мест один, в один день несчастный, думал Обломов. И эта жизнь, он сильно пожал плечами. Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию, она миленькая, в деревне с ней рвать цветы, кататься хорошо. Но 10 мест в один день несчастный. Судьбинский дальше прибегает. Примерно похожий диалог. Какая у вас дьявольская служба? Вон, смотри, целый чемодан, везу к докладу. Сегодня у вице-директора обедаю, к четвергу нужно приготовить доклад. Адская работа. На представлении из губернии положиться нельзя, надо все самому. И дальше Обломов спрашивает, ну а что у вас нового? И Судьбинский отвечает, да много кое-чего. В письмах отменили писать покорнейший слуга, пишут, примите уверение. Формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Комиссию нашу закрыли. Много. Да? Вот это много. Вместо покорнейший слуга писать, примите ваше уверение. Много очень. Вся жизнь у Судьбинского занята. И Обломов думает после ухода Судьбинского. Увяз, любезный, по уши увяз, и слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со времени делами ворочить. Дальше прибегает Пенкин. Читали мою статью? Нет. Я вам вышлю. О чем? О торговле, об эмансипации, о прекрасных апрельских днях, какие выпали на нашу долю, и вновь о приобретенном составе против пожаров. Как вы это не читаете? Ведь тут вся наша повседневная жизнь. Я пуще всего ратую за реальное направление в литературе. И вот как раз, когда Обломов дальше на все это смотрит, и он такой, и ради этого мне предложено вставать с дивана. И Обломов все время задается вопросом. Это то, что мы очень часто за этим халатом, за Захаром, за пылью пропускаем. Он все время спрашивает, где человек? Где здесь человек? И поэтому в результате, он же сам там тоже учился, служил потом. И увидя, какая разница есть между учением и службой, И, собственно, соприкоснувшись с этой службой, которая, да, служить бы рад, прислуживаться тошно, была именно прислуживанием, а не службой. Обломов говорит, так я тогда лучше вообще не буду вставать с дивана, если за всем этим человека нет. И именно вот эта мягкость, именно этот свет, эта чистота души Обломова, она и сообщается дальше всем окружающим его людям. И теперь представьте, да, теперь с другой стороны, у нас есть Штольц. То есть у нас есть невероятная активность, способность доводить все до конца, которой прибавляется возможность задаваться вопросом, и где здесь человек. То есть этот вопрос без Штольца, без активности, без труда, как раз то, о чем вы говорили в предыдущие полчаса, да, что люди зачастую соглашаются и выбирают для себя не то, что правильно, а то, что просто.
1: И вот, удобство, да, культ, да, удобства во всем, и в людях тоже.
2: И
1: да,
2: вот как раз Обломов – это просто задавание правильного, самого главного вопроса, где здесь человек, без возможности дальше потрудиться в связи с тем, что этот вопрос задан. И как бы отдать миру и сделать то, что в результате покажет, а где человек. И поэтому Штольц как вопрос, вернее, Обломов как вопрос, где здесь человек, просто жизненно необходим активному Штольцу, потому что иначе из активного Штольца без этого вопроса получится, ну, такой даже не просто совокупный Пенкин, Судьбинский и Волков, а усиленный, потому что сил в Штольце гораздо больше, чем в них во всех вместе взятых. И в то же время вопрос, где здесь человек без усилия Штольца, этого тоже недостаточно. И вот как раз почему роман Гончарова, как очень многие романы, которые в предметной картинке заканчиваются плохо, на самом деле заканчиваются хорошо, потому что в результате у нас остается Андрей Обломов. Они соединяются в вот этом сыне, в надежде, в будущем как раз. А в этом смысле есть очень интересное наблюдение у Владимира Бибихина, который говорит о том, что, ну, он, естественно, да, большой, не большой, а знаток, да, потому что какой еще может быть знаток, кроме как большой древнегреческого языка, и он говорит, что в древнегреческом языке было такое слово «эон», а древние языки, они, в отличие от наших современных языков, были гораздо более метафизичными. И вот это слово «эон», оно одновременно обозначало юность, вечность, и новое. То есть у нас это три разных слова. У нас есть слово «новое», слово «юность» и слово «вечность», которые даже на уровне корня, они вообще друг с другом не соприкасаются. То есть это...
1: Но Мария, давайте логично, да, если думать. Mm-hmm. Ведь в юности, да, как бы это ни горько было сейчас признавать, но в юности действительно старости нет. И конца нет. Ну, то есть,
2: а ее вообще, да, нет. Же... Старости вообще нет. И конца, не, не, не, конца-то нет, вообще нет.
1: Нет, ну, так. Нет, мы, да, но мы сейчас, условно говоря, люди задумываются о том, что есть некоторое количество лет впереди, да, а если вот брать любимый роман «Граждан России» «Мастер и Маргарита», так может и несколько минут. Да, у человека в запасе.
2: К сожалению, у героев романа впереди вечность.
1: Да.
2: Но вечность, да, без, нет, света.
1: Нет. Да, но я про слово, да, вот это греческое, да, то есть, понимаете, да, как она сращена, эти три значения, да, юный, новый и вечный, да, вот, да, одновременно, все сразу, да, очень, кстати, тонкая история, да, вот интересный этот взгляд на вещи.
0: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
3: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Ботинки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
3: Иван Бунин. Вечер. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
4: Дорогие друзья, с нами Мария Кислицына, литературовед. И мы говорим о литературных произведениях как о лекарстве. И подспудно касаемся вопроса русского языка, как ну, молекулы, вот эти целительные, да, молекул. Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, они не понимают, вот как бы смака этого слова, да, но, Мария, обратите внимание, да, мы с вами вместе вышли на эту историю, что мы говорим о другом сегодня очень много, да, другой, да. С другим мнением, но одновременно человек, который нам ближе всего по жизни, это друг. И да, смотрите, однокоренные, да, однокоренные слова-то.
5: Да, другой, друг это другой.
4: Есть, да. Да, не такой, но он друг. И обратите внимание, например, английский язык, абсолютно другая ситуация, да, то есть там есть other, да, вот uh-huh. другой. И friend – это не однокоренные слова. Может быть, кстати, здесь некий ключ к тому, что мы вечно тянемся к непохожим на нас людям и надеемся в них увидеть друга, а они-то в другой ментальности выросли, и они с нами не стыкуются. Да,
5: ну, вот как бы это было так, как бы мы тянулись к другости, так многих бы наших проблем не было. Но в том-то и дело, что нам тоже усилием, то есть язык в данном случае помощник нам, он нам указывает на то, что друг это прекрасно. Вот в этом смысле, друг в смысле другой, вот в этом смысле можно привести очень простой пример. Вы знаете, довольно часто такой, ну, как мини-тест устраивают. Москва или Петербург? Чай или кофе, собаки или кошки, Ахматова или Цветаева, Толстой или Достоевский, Жеглов или Шарапов. А можно оба? Ну, вот просто давайте представим. Вот нет Петербурга. Да пусть они будут, эти два прекрасных города, и причем пусть, ну, я выберу жить в Москве, но я при этом очень хочу, чтобы был Петербург, и чтобы Петербург оставался Петербургом. Точно так же, как вот этот выбор. А почему нужно выбрать или Толстого, или Достоевского? Да два великих писателя, и в разные моменты жизни, с разным языком, с разными взглядами, и в том числе существовавшие в связи друг с другом. И Лев Николаевич, также не сходный ни в чем с Федором Михайловичем, когда уехал умирать, взял с собой, вернул своего помощника в Ясную Поляну, потому что забыл братьев Карамазовых. И с собой взял в свой буквально последний путь именно эту книгу. И мне кажется, что вот как раз по, в том числе вот этому примеру, да, про то, что насколько беднее был бы наш мир, если бы в нем была бы, например, одна Москва или один Петербург. Мы можем понять как раз, как обогащает нас другость. И чем ближе мы с этой другостью соприкасаемся, и друг как раз для этого нужен, для того, чтобы не на расстоянии 700 километров, ну, где-то вот там, ладно, пусть будет Петербург, он все равно на меня не влияет. А вот именно рядом с тобой каждый день в бытовом соприкосновении ты встречаешься с вот этой другостью, и таким образом, опять же, возвращаясь к вопросу, а чем нам может помочь этот текст? Или, ну, вообще подобные практики истинного диалога? Тем, что В каждый день, соприкасаясь с этой другостью, мы постепенно начинаем радоваться ей, перестаем эти разделяющие признаки, различающиеся признаки воспринимать как разделяющие. Мы одно из основных свойств настоящего мышления, которое способно философствовать, это способность удивляться. Вот если человек рядом с нами откаблучивает, и мы можем из любви к этому человеку научиться радоваться его откаблучиванию, мы таким образом в себе сохраняем способность удивляться. Ого, ничего еще, что ты можешь вытворить? И таким образом как раз мы приближаемся к той самой вечности, потому что она вечная юность, и как раз вот то, о чем понятно с иронией, но тем не менее вы стали говорить о том, что вот юность, когда она была, это... Опять же, ошибка предметной картинки, она не была. Юность для каждого человека, вне зависимости от того, что написано в паспорте и как выглядит там, состояние кожи на лице, юность – это может быть именно постоянной, именно вечной характеристикой человека, если человек будет обновляться, если человек будет откаблучиваться. Откаблучивать. Но откаблучивание мы боимся в себе, мы боимся нового. И поэтому, собственно, нас пугает вечное. А если из любви к другому человеку мы полюбим другость, то дальше мы и в себе ее тоже сможем принять, и себе мы тоже сможем позволить обновляться, делать со своей жизнью новое, по-другому мыслить, по-другому смотреть на те или иные ситуации, и поэтому мы станем свободнее. А свобода, как мы помним, это вообще-то базовая характеристика человека и главный дар, который человеку был дан. Поэтому этот текст, который как раз, опять же, как и ревизор, сведен до какого-то нравоучения о том, что душа обязана трудиться и там, значит, лежать на диване – это плохо, он, опять же, может нас привести к совершенно другому ощущению, в первую очередь от самого себя, радостному, восторженному ощущению и ощущению того, что я не могу перестать. Именно потому, что я знаю, что все, что есть у меня впереди, это возможность для того, чтобы стать новым.
3: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке. Маяк. Маяк. От громких звуков можно располнеть.
6: Как знать?
3: Какой IQ у искусственного интеллекта?
6: Как знать?
3: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать? С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: Новостями студии Лора Стадницкая. Министр обороны Андрей Белоус поздравил командование личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской краснознаменной орденов Красной Звезды Кутузова бригады имени Щеденко со взятием села Любецкое Запорожской области. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения, сказано в поздравительной телеграмме. Как отметил Белоус, российские штурмовые подразделения продвигаются дальше в Запорожскую области. Сегодня в министерстве объявили, что подразделения группировки «Восток» заняли Любецкое, а группировка «Запад» – Ольговку в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 украинских беспилотника. Также российские военные нанесли удары по местам производства и хранения БПЛА и комплектующих к ним. Ранее сегодня стало известно о нанесении массированного ночного удара по предприятиям ВПК, логистическим центрам украинской армии в Киеве и Киевской области. Суточные потери противника составили около 1300 солдат. Батайский провинциальный суд отклонил ходатайство об освобождении под залог подозреваемых в убийстве двух граждан России и таиландской семьи из трех человек. Об этом пишет газета «Тайрат». По ее данным, в суд доставили четырех фигурантов для оформления ордера на арест с последующим перемещением под стражу. В отношении 43-летнего и 39-летнего подозреваемых открыто уголовное дело по обвинению в убийстве двух россиян. Одновременно они вместе с еще двумя подозреваемыми проходят по отдельному производству, касающемуся убийства и тайного захоронения тел трех местных жителей. Суд постановил отказать в освобождении под залог всем обвиняемым, сославшись на особую тяжесть преступления и на риски того, что фигуранты могут скрыться от правосудия. После заседания все они были отправлены в следственный изолятор. Им вменяют убийство 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова. Преступники признали, что убили их, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором те передвигались. Связь с молодыми людьми пропала рано утром 26 июля, когда они выехали из дома. Сотрудники полиции дежурят у входа в супермаркеты испанского автономного города Сеута на севере Африки после произошедших накануне беспорядков, передает РИА Новости. В городе были повреждены витрины, группа людей пытались силой попасть внутрь. Часть магазинов прекращала работу из соображений безопасности. После этого власти автономного города усилили охрану. Эти меры введены не только в супермаркетах, но также в аптеках, ресторанах и гостиницах. При входе в отели посетители останавливают сотрудники охраны или персонал и запрашивают личные данные. В конце июля Сеут столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр, президент города Хуан Хесус Виас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеут из Марокко. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. Там развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось в 1,6 раза. Такие данные привел премьер Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.
2: В первую очередь хочу сказать, что президентская программа модернизации первичного звена позволила за эти несколько лет на сегодня построить 6500 новых объектов здравоохранения в первичном звене. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Также около 8 с лишним тысяч объектов было полностью реконструировано, модернизировано и, соответственно, закуплено новое оборудование. Примерно 230 тысяч единиц нового оборудования на сегодняшний день поступило в наше учреждение здравоохранения. Это новые томографы, это и компьютерные томографы, это аппараты МРТ, ультразвуковая диагностика. Очень много на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это не просто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, не просто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России.
0: Сегодня Мишустин осмотрел в столице Тувы промышленные и социальные объекты, встретился с главой республики Владиславом Хавалыгом. Это второй регион, который премьер посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого он побывал в Якутии. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года. А по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027-го, сообщили в Минобрнауке. Там уточнили, что порядка 42 400 абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель. Проект стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31. Тепла, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление будет падать и составит 747 миллиметров, что около нормы. Сейчас в городе плюс 27, давление 750 миллиметров. Влажность воздуха 44%.

0: Провокация.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Суббота, маяк. 17 часов, простите, 10 минут. И с вами я, Сергей Насюбян, психолог, психотерапевт. И наша программа «Провокация». Программа, которую веду я и, соответственно, вы. Самое главное, вы. Потому что эта программа существует только благодаря тому, что вы звоните и пишете. Те, кто слышит меня впервые, я сразу хочу представиться еще раз. Меня зовут Сергей Насибян. И самое главное, чтобы вы как бы осознавали, что мы здесь делаем. Мы никого не лечим, мы никого не учим. Мы разбираем разные ситуации и обстоятельства, в которых оказались наши с вами радиослушатели. Иногда я даже рассказываю что-то о своих каких-то ситуациях. Такое тоже бывает. Ну, в общем и целом, психология здесь не как наука, а именно как практический инструмент, применяемый для того, чтобы посмотреть на те обстоятельства, в которых мы оказываемся, ну, немного, скажем так, под другим углом. Меня не было 2 или даже 3 субботы, потому что я уже был в отпуске. Ох, а на следующей неделе у меня тренинг, поэтому у нас сегодня такой зажигательный золотой эфир в этом смысле. И мы с вами должны будем, что называется, зажечь. А зажечь мы с вами можем, если вы будете писать мне свои вопросы по номеру телефона +7 967 103 5533. Или пишите их мне в телеграм-канале «Сергей Насибян, психолог». Туда пишут все мои подписчики и не только подписчики. И вопросы оттуда я, безусловно, тоже всегда читаю и даже иногда отвечаю на них между эфирами, если там они бывают. Ну и в целом там очень много всего интересного. Я почти ежедневно что-то выкладываю там с точки зрения своих каких-то мыслей, идей по философии, психологии и всем остальным интересующим меня вопросам. Либо вы можете позвонить мне в прямой эфир, и мы с вами поговорим по номеру телефона +7 495 728 7171. Вот, представился, все рассказал, а теперь хочу сказать вам вот что. Знаете, я так уж получилось, сегодня у меня прям полноценный выходной был с утра. Я там покатался на велосипеде, сходил на встречу с поклонниками, по-другому не сказать. И мне удалось побыть дома перед тем, как прийти сегодня в студию. Я посмотрел один фильм, я его порекомендую обязательно. Сегодня в конце программы, как и всегда в конце программы, я рекомендую какой-то фильм на подумать, что называется. Не буду пока называть этот фильм, но этот фильм неожиданный совершенно, потому что он, ну, такой, можно сказать, авторский. Он европейский, я люблю европейское кино. Ну, оно бывает очень нудным. Этот фильм, в общем-то, начинался тоже достаточно нудно. Но надо буквально немного потерпеть. И самое главное, это угол, под которым стоит его смотреть. Так вот, о чем заставил меня задуматься этот фильм, когда я ехал сегодня к нам сюда в эфир? Почему так много людей годами остаются в отношениях, которые их разрушают? И это не только отношения мужчин и женщин, не только отношения мужа и жены, это отношения с разного рода объектами. Это может быть работодатель, это может быть компания, это может быть даже собственный бизнес, который разрушает, это может быть, отношения с родными, что угодно. Но почему мы там остаемся? И знаете, мне кажется, смысл ведь заключается в том, что нам очень трудно отпустить роль, которую нам дает, по сути, тот самый другой человек или объект, наделяя нас определенной объективной с его точки зрения ролью и лишая нас тем самым субъектности, то есть способности посмотреть на мир и на те обстоятельства, в которых мы оказываемся, ну, скажем так, немного с другого ракурса или более трезвыми глазами. Например, я часто об этом говорю, что мы редко влюбляемся в человека, чаще мы влюбляемся в ту роль, которую начинаем рядом с ним проживать. А рядом с ним мы начинаем проживать роль, ну, с одной стороны, прекрасного принца или красивой такой прекрасной принцессы, а иногда спасателя или спасательницы, да? Благодетеля. Так интересно, вчера разговаривая со своим психоаналитиком, я сказал: вы знаете, дверь к моему сердцу открыта. Остается только выбор, войти туда или не войти. И он мне говорит: если он, ну, другой человек какой-то, может. Я говорю: там нет может, там есть только хочет. И он меня поправляет и говорит: О, Сергей, вы снова встаете в позицию Бога. Смотрите, какая штука. Нас действительно очень часто воспитывают, меня воспитывали в школе, пионерия, комсомольцы, октябрята, там, не знаю, спорт в первую очередь, да? И я, правда, вобрал в себя это с точки зрения собственной дисциплины и точно так же строю отношения со своими детьми, ну, уже они взрослые, и вообще в целом сотрудниками, там, близкими, да, что нет такого, я не могу, есть я не хочу, а дальше надо разбираться, из-за чего ты не хочешь тех или иных вещей. А вот с точки зрения психоанализа это, конечно, такая тонкая форма, ну, скажем так, комплекса вот этого самого Бога. И вроде как будто ты к себе относишься так требовательно, и это дает тебе как будто бы право требовать от других, но нет, и так тоже нельзя. И поэтому очень часто нам кажется, что рядом с другим человеком мы оказываемся в определенной роли, понимаете, там, умного, сильного, не знаю, какого угодно, да, и мы часто думаем, что мы играем в эту самую любовь, а на самом деле оказываемся в зависимости. И часто в начале отношений мы получаем то, что нам не хватало, чувство избранности, вот, там, уникальности, безопасности, восхищения, наполненности, признания, ощущение, что наконец-то меня понимают. Но именно это часто становится наркотиком, который не дает нам выйти из этих отношений, которые нас начинают разрушать. И первая цена всегда кажется очень маленькой. Вот когда вы будете смотреть фильм, вы увидите, как человек попадает. Вот прям в самом начале фильма вы увидите, как этот человек попадает. Я отправил этот текст, я написал текст об этом фильме, отправил его, чтобы его выставили на моем канале. Но пока еще, мне кажется, не выставили. Выставим после эфира, чтобы вы увидели просто то, что я там описал. Потому что в отношениях ровно точно так же. Первое какое-то оправданное, там, не знаю, унижение, молчание, потерпим, ладно, первое предательство, измена, и игра уже началась. Но самое интересное, люди не уходят из этого. Люди не уходят, потому что они живут этой самой иллюзией любви. Некоторые говорят, меня к этому тянет. Но разве это любовь? Бывает просто, что действительно мы встречаем того, кто ответил нам на самый главный вопрос. Неужели со мною что-то не так? Мы живем в таком, что-то не так. И вдруг появляется другой человек, который говорит, да нет, с тобой все в порядке, это все остальные немножечко неправы. И ты начинаешь этим жить. Так вот, знаете, если вы хотите найти выход из обстоятельств, в которых вы оказались, то вам сначала нужно будет узнать, какую же игру вы играете, и главное, по чьим правилам. Очень надеюсь, что мы сегодня в процессе этого эфира будем с этим разбираться, но и самое главное, конечно, вы посмотрите фильм. Так вот, прихожу я на работу, ну, в смысле, на эфир, и что же я вижу? Первый вопрос, который меня здесь ожидает. Екатерина Валерьевна Никитская. Здравствуйте, как научиться любить себя? Полное обесценивание себя. Мне 43 года, а я продолжаю заслуживать любовь. Дети, мужчины, родственники. Как итог? Панические атаки, выгорание, потери энергии. Мужчин вечно спасают, два брака, пили, не хотели работать. Дети-потребители 25 и 16. Родственники обесценивают все, что я делаю. А я работаю в две смены, пытаюсь для них, а получается, что все зря. Как выйти из этой программы установок? Вот такой вот, ну, назовем так, неожиданный для меня, значит, вопрос меня встречает от Екатерины Валерьевны. Очень схожий с тем, о чем я думал, пока ехал. И знаете, Екатерина, вы задали сейчас очень интересный вопрос, но вопрос не про любовь к себе. Вы задали вопрос как раз про ту самую зависимость, потому что, знаете, неожиданно, может быть, будет для вас это, но любовь нельзя заслужить. Любовь невозможно заслужить. Заслуживают зарплату, заслуживают гонорар, заслуживают похвалу. А любовь, она либо есть, либо ее нет. Поэтому посмотрите на самом деле, что происходит в вашей жизни. Вы выбираете мужчин, которых, например, нужно спасать. Вы сделали из своих детей людей, которых нужно спасать. Вы работаете на износ. Вы терпите обесценивание в окружающих вас близких людей и родственников. Вы все время надеетесь, что вас вот-вот-вот-вот еще немножечко и, наконец, уже точно полюбят. Но дело в том, что чем больше вы будете отдавать, тем меньше вас будут ценить. И это игра правил, которые вы не знаете. Вы как будто бы их не знаете. Почему? Потому что вы учите таким образом, обучаете как программу, как искусственный интеллект, теперь уже так модно говорить, обучаете окружающих вас людей тому, что любовь к вам ничего не стоит. Ну, просто ничего не стоит. И вашу любовь, вашу заботу тоже, в общем-то, можно обесценить таким образом. Вы, что бы они ни делали, как бы они себя ни вели, вы все равно остаетесь, вы все равно спасаетесь, вы все равно прощаете. И знаете, с чего начинается в этом смысле любовь к себе? В вашем случае не с аффирмации перед зеркалом, а с первого «нет», который вы скажете, когда же, когда вам будет страшно, тем более, когда вам будет страшно, но вы его все равно произнесете. Сначала попробуйте его произнести несколько раз про себя. Когда вам что-то говорят, от вас что-то просят, что-то требуют, научитесь говорить «нет». И еще, знаете, одна важная мысль такая, пока вы пытаетесь заслужить любовь других, вы ежедневно предаете себя. И, может быть, впервые за все время пришло время перестать уже, наконец, спасать других. И начать действительно спасать саму себя. Но самое главное, что хочется донести до вас, Екатерина, вы абсолютно точно способны обеспечить себя сами. Вам 43 года. Это просто идеальный возраст для того, чтобы начать наслаждаться жизнью. Ходить на любимую работу, общаться с любимыми людьми, с теми, которые вас ценят, заниматься тем, что вам по сердцу. Вот что я хотел бы вам сказать. Надеюсь, вы меня услышали. Сегодня вообще очень ценные вопросы, которые уже пришли. И вот, в частности, вопрос, который я сейчас озвучу, написали мне в моем телеграм-канале «Сергей Насибян, психолог». Заходите туда, читайте, смотрите, я отвечаю по-разному там. «Сергей, здравствуйте. Как вы относитесь к осознанному выбору любить человека, с которым вы заведомо не можете быть вместе? Например, он не свободен, выбрал одиночество или умер. И быть верным этой любви, не искать отношения с кем-то другим. Может ли такая любовь быть путем? Или для развития в любви нужно обязательно строить отношения и быть в постоянном контакте с объектом своих чувств? Заранее благодарю». Такой вопрос, да, философский, глубокий вопрос. Но, знаете, часто ведь мы называем любовью то, что на самом деле является привязанностью. Любовью называем очень часто то, что является невозможностью отпустить. Потому что, посмотрите, ведь любить человека, который недоступен, очень безопасно. Он не причинит тебе боли, он не причинит тебе страданий. Да ты и в принципе никогда его не увидишь в быту. Он не разбрасывает носки. Ну, мы сейчас говорим, если это был бы мужчина, потому что вопрос задает мне женщина. Он не курит форточку. Он не чавкает, когда ест. Он не храпит, когда спит. Он никогда вас не разочарует своим присутствием. Он не потребует от вас меняться. Он не потребует от вас времени. Он не потребует от вас ласки. Он не потребует от вас отказаться от самой себя в какой-то степени. Он даже не нарушит ваши привычки, никогда не столкнет вас с реальной близостью. Поэтому я бы, знаете, для начала спросил бы вот что. Я выбираю эту любовь или прячусь в ней от отношений с другими людьми? Потому что это два совершенно разных пути. Да? Можно любить этого человека, но продолжать строить отношения с другими. Теперь, вот давайте так. Любовь не требует обладания. Я много раз об этом говорил, слава богу, говорю не только я об этом. Я говорю, что там часто повторяю эту фразу. И вы действительно можете любить всю свою жизнь другого, который умер, или которого нет рядом, или который вам не принадлежит, или еще что-то. И в этом нет ничего патологического. В этом нет никакой патологии. Но при одном условии. А условие очень простое. Делает ли вас эта любовь живее? Делает ли вас эта любовь больше? Делает ли вас эта любовь краше? Если она становится причиной отказа от собственной жизни, от встреч, от близости, от друзей, от каких-то поступков, от как минимум от возможности любить других, тогда это не любовь, тогда это культ. Культ собственной боли, культ собственной жертвы, культ, который вы приносите, бросая в окровавленные руки такого, знаете, каменного истукана, которому бросают, я бываю в Индии, например, да, и есть в Непале, есть храмы, в которых существуют кровавые жертвоприношения, и вот окровавленный вот этот вот истукан, с которого стекает кровь бедного козла, которого только что обезглавили, или еще что там кого-нибудь принесли в жертву, не знаю. Вот такой вот культ собственной боли, вот что иногда может маскироваться под то, что мы называем такой вот святой священной любовью. Настоящая любовь не закрывает сердце, вот, наверное, так скажу. Она делает его больше, поэтому, знаете, можно всю жизнь, наверное, любить одного человека, но это не тот вопрос. Вопрос очень простой. Это любовь. Помогает мне жить или она помогает мне не жить? Надеюсь, я ответил вам на ваш вопрос. И я успею ответить еще на один вопрос. А вы, кстати говоря, дорогие друзья, можете писать мне ваши вопросы по номеру телефона +7 967 103 5533, это WhatsApp или Telegram, либо пишите мне их в телеграм-канале Сергей Насимян Психолог, подписывайтесь, читайте, ну или наберите смелости, звоните по номеру телефона прямо в прямой эфир. +7 495 728 7171. Понимаю, что за 3 недели отвыкли. Но все же. Приветствую вас, Сергей Борисович. Подскажите, как выйти из тупика? Я постоянно вспоминаю прошлое, а там измена супруга. Уже 2,5 года нахожусь в этом тяжелом для меня состоянии. Обиды, слезы и так далее. Подскажите хотя бы, с чего начать. И как вернуть свою внутреннюю опору, которая тогда ушла из-под ног. Заранее благодарю. Это любимый мой вопрос. Это мой любимый вопрос. И буду на него отвечать сейчас издалека. Но сразу скажу в ответе на этот вопрос, что вы не пытаетесь найти опору. Вы хотите изменить прошлое. Это разные вещи, потому что изменить прошлое невозможно. Потому что если вы хотите обрести опору, то эта история, которая произошла с вами 2,5 года назад, тоже является частью кладки вашего фундамента, просто еще одним кирпичом. И вот почему вы уже 2,5 года ведете войну, которую нельзя выиграть. Или играете в игру, опять же, да, я не просто так сегодня буду несколько раз это говорить, правила, которые вы не знаете. Каждый день вы снова и снова, как будто пересматриваете старую видеокассету, на которой запечатлена эта история, но вы ее смотрите. Вы ее смотрите в надежде, что изменится. Знаете, есть такой старый-старый анекдот, когда два кавказца сидят, смотрят фильм «Спасатель» с Сильвестром Сталлоне, и он там держит в начале фильма, держит за руку, значит, свою подругу, и у него раскрепает пальцы, так он прям еле держит, и она падает в пропасть, все, с этого начинается весь фильм, в общем, там трагедия и так далее. И они сидят так, волнуются, пальцы грызут, говорят, каждый раз смотрю, каждый раз надеюсь, что удержат. Вот приблизительно с таким же запалом вы смотрите эту самую кассету. Но ничего не изменится. Измена разрушает недоверие к партнеру, понимаете? Она как будто бы разрушила ваше внутреннее ощущение. Нет, она разрушила вашу иллюзию, что мир, партнер и отношения безопасны. И вот эту безопасность вы пытаетесь снова восстановить, но, к сожалению, прокручивая прошлое. А ум устроен иначе. Он так делает. Он говорит, так, если ты еще раз, я вот сейчас сядешь и нормально подумаешь, то ты точно найдешь, что же ты могла сделать тогда по-другому, чтобы этого не случилось. Вранье. Хотя, вот в преддверии своего тренинга «Мастерский курс», который будет там буквально скоро, я говорю о том, что я знаю, как переписать прошлое. И это не про психологию. Это про логику, потому что ваша логика – это записанная магнитная пленка, она все время, в ней уже прописана эта самая боль. И здесь вопрос не почему он так поступил, а вопрос сейчас здесь себе надо задавать, почему я уже 2,5 года продолжаю жить в моменте его выбора, а не своего. Его, а не своего. Вот о чем стоит подумать. И эта логика изменит ваше прошлое, я вас уверяю. Услышимся через пару секунд.
0: Провокация. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

камеру сниму на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры штурма Любецкого. Как отметили ведомстве, взятие этого населенного пункта позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Сегодня в министерстве заявили, что подразделения группировки «Восток» заняли Любецкое, а группировка «Запад» — Ольговку в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 украинских беспилотника. Также российские военные нанесли удары по местам производства и хранения БПЛА и комплектующих к ним. Ранее Минобороны рассказали о нанесении ночного массированного удара по предприятиям ВПК и логистическим центрам украинской армии в Киеве и Киевской области. Суточные потери составили около 1300 солдат противника. Транспортная группа «Феска», которая находится в контуре управления госкорпорации «Росатом», продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами. Об этом сообщили в компании после инцидента с судном «Янина». Теплоход затонул этой ночью в 130 милях от Новороссийска из-за атаки двух морских дронов ВСУ. Все 17 членов экипажа были спасены, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что это был обычный мирный контейнеровоз, перевозивший гражданскую продукцию от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. По словам Лихачева, к спасательной операции была привлечена морская авиация, также в ней участвовал интернациональный экипаж судна «Дельфинус» во главе с капитаном, гражданином Египта. Добавлю, транспортная группа «Феска» владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Экспорт украинской продукции временно остановлен из-за ударов вооруженных сил России по портам. Это уже сказывается на работе украинского бизнеса, сообщил глава Нацбанка Украины Пышный. Он подчеркнул, что возникают проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены, спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки. В итоге растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование. Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что 22 июля заход иностранных грузовых судов украинские порты приостановили по решению перевозчиков. Международные компании отказываются работать с ними по соображениям безопасности и переориентируют грузоперевозки, в частности, на румынский порт Констанца. Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от плана по привлечению инвесторов к чемпионату мира. По его словам, проект вызвал сильные разногласия. В связи с этим работа над предложением не будет продолжена. Ранее планы футбольного функционера вызвали критику со стороны УЕФА, других спортивных организаций, ряд политиков. Они обвинили Инфантино в чрезмерном стремлении к заработку. Его инициатива подразумевала создание дочерней компании с оборотом в 20 миллиардов долларов, которая занималась бы коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. Одним из потенциальных инвесторов могла стать компания брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. При этом внешние инвесторы смогли бы приобрести 20% акций этой компании. После этого страны УЕФА пообещали бойкотировать турниры ФИФА и призвали Инфантино добровольно уйти в отставку. Более 80 домов потоплены в Тюменской области из-за повышения уровня воды в реках Тура и Пышма. В угрожающей зоне находится 29 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Мор. По его словам, Тюменский округ переживает небывалый паводок сразу на двух реках. Всего же в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах потоплены 84 дома, эвакуированы 53 человека. В трех пунктах временного размещения находятся 39 жителей, остальные разместились у родственников. Губернатор добавил, что по прогнозу Росгидромета подъем воды будет продолжаться до 3 августа, после чего пойдет на спад. В регионе из-за паводковой ситуации введен режим ЧС. Следим за поступающей информацией на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременные дожди, возможно грозы. В ночные часы плюс 16-18, дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 28, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 41%.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020.

0: минуте забил Матья Попович. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» 2-1. У победителей отличились Андерсон Ароя и Мерлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. Галатасарай начал переговоры о покупке Алексея Батракова, а в «Спартаке» возможный трансфер Мерлинда Даку может привести к уходу Левая Гарсии и Манфреда Угальде. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Турецкий «Галатасарай» перешел от интереса к Алексею Батракову к переговорам. По данным журналиста Йыгыза Сабунджуглу, стамбульский клуб согласовал с полузащитником условия личного контракта и направил официальное предложение «Локомотиву». Отступные за Батракова в размере 20 миллионов евро действуют только для клубов пяти ведущих европейских лиг, поэтому цену «Галатасараю» придется согласовывать отдельно. Турецкие СМИ сообщают, что переговоры идут в позитивном ключе, но заметного продвижения пока нет. Представитель игрока Владимир Кузьмичев ранее говорил, что при интересе крупных европейских клубов приоритет будет у них. Он также подтверждал внимание к Батракову со стороны Пари Сен-Жермен. Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. «Спартак» тем временем работает над переходом Мерлинда Даку. Его возможное появление может привести к уходу одного из действующих нападающих. По информации Sports.ru, команду могут покинуть Левай Гарсия или Манфред Угальде. Гарсия интересуется клубы из Саудовской Аравии. При этом главный тренер «Спартака» Хуан Карседо публично заявил, что продолжает рассчитывать на форварда. Представители Угальде, по данным Метарейтингс, ищут для него варианты в Латинской Америке. Официальных предложений по костариканцу пока нет. Уход обоих нападающих не планируется. Речь идет о продаже одного из них в случае завершения сделки по Даку.
0: И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: День ото дня радио становится ближе к слушателю, раскрывая свои секреты. Полумрак старых радийных студий остается в прошлом. Сегодняшняя новая студия «Маяка» – высокотехнологичное сердце прямого эфира, насыщенное красками открытое пространство, способное принимать гостей и трансформироваться под любую творческую задачу. Это нужно видеть. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Провокация.
1: Мы продолжаем с вами нашу провокацию. С вами Сергей Насибян, психолог, которого вы заслужили. Так уж, по крайней мере, здесь у нас принято обо мне говорить.

0: Ну что, а мы сегодня говорим о том, почему же многие люди все-таки продолжают оставаться в тех отношениях, которые им не нравятся в работе, которые не нравятся. Но вот мне, например, очень нравится новая студия «Маяка», в которой я сейчас сижу, веду эфир. И более того, сегодня день рождения «Маяка», нам приходит поздравление с днем рождения, дорогой «Маячок». Желаю вам оставаться такими же креативными, интересными, расширить еще больше свою аудиторию. Здравствуйте, любимое радио, от души вас поздравляем с днем рождения, желаем долголетия, процветания, тра-та-та, вам Сергей, Наталья, Монахова. В общем, прекрасно, друзья, все поздравляют нас, у нас сегодня праздник, торт, чай, свечки, в общем, и все остальное тоже предвидится. По крайней мере, вечер сегодня обещает быть точно томным. А мы с вами здесь в эфире радио «Маяк», провокации, говорим о психологии застревания. Ну почему люди застревают во всем том, что кажется им неправильно? У меня есть куча ответов на этот вопрос, ну правда. Я уже 20 лет работаю с людьми, 20 лет я исследую сознание свое собственное и сознание людей в групповой практике, на тренингах, в группах, в терапии, в консультировании, там, ну и так далее. И самое важное, что ответов много, но я хочу, чтобы мы сегодня здесь не столько искали ответы, сколько задавались правильными вопросами, потому что, на мой взгляд, задавание правильного вопроса, в общем-то, приводит нас очень часто к тому, что мы так часто ищем. Вот знаете, я, например, часто повторяю фразу, что никогда не надо искать выход, нужно искать вход. Ой, как не нравится людям это. Но мы сегодня поговорим об этом, потому что я видел некоторые сообщения, которые уже пришли. И я, конечно же, прочитаю их и отвечу на эти вопросы. А вы, дорогие друзья, можете писать нам ваши вопросы и поздравления. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это Telegram или WhatsApp. Либо можете писать в моем телеграм-канале Сергей Насибян Психолог. Пишите туда, подписывайтесь. Либо звоните в прямой эфир. Плюс 7-495-728-7171. Я же продолжу говорить о том, даже не так, вы продолжаете задавать мне вопросы в этом контексте, а я продолжу отвечать, что когда мы перестаем искать свое будущее в своем прошлом, жизнь начинается во всей ее красе. Вот вопрос, который задают мне как раз в телеграм-канале Сергей Насибян Психолог. Много вас слушаю, считаю вас самым лучшим психологом. Большой рахмет. Из тех, что я знаю, это уже сузило, но все же. Много лет назад я сделала большую ошибку. Перепутала доверие с доверчивостью и потеряла много денег. Я просто разделяю, это пишет мой подписчик, подписчица. А я часто людям говорю о том, что важно разделять доверие и доверчивость. Потеряла много денег. Как перестать грызть себя за эту ошибку? Меня это как будто держит за хвост и не дает двигаться, расти, строить отношения с людьми. Из экстраверта превратилась в интроверта. Как освободиться от этого чувства вины перед самой собой, что так лоханулась перед своими детьми? Мне, конечно, никогда ни слова не сказали на эту тему, но я сама постоянно себя об этом... Но сама я постоянно об этом думаю. Благодарю. Ой, я надеюсь, что вы тоже подписаны на меня достаточно давно. И буквально недавно из отпуска в моем телеграм-канале разыгрывался целый сериал про то, как мошенники пытались меня обмануть. Но самое интересное, что обманул их я. И это было так весело. Если вы подписаны, то я просто не смогу, так сказать, передать в виде радиоспектакля эту идею. Значит, они мне там писали, прикидывались, в общем, по-разному. Я делал вид, что я верю. В итоге они мне присылают какое-то сообщение, говорят, перешлите код. Я, естественно, придумываю просто первый попавшийся код, отправляю ему, и тут мне присылают, значит, куча неприличных фотографий со словами, что типа, вот, мы тебя поимели, счастливой бедности, тра-та-та. А я им пишу простую штуку. Дурак, ты код-то проверь. Естественно, конечно, кот никуда не подошел, и поэтому чувак лоханулся. Вот. Я часто отвлекаю мошенников, часто с ними разговариваю. Вот. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Так вот, первое, что я хочу сказать на ваш вопрос. Надеюсь, что вы читали, ну, потому что я потом написал большой текст с разбором, что происходит, когда к вам мошенники обращаются. И он начинается со слов: они могут отнять у вас что угодно, деньги, карты, коды, они не могут забрать у вас личность. И вот сейчас я буду говорить именно об этом. Спасибо еще раз за добрые слова. И зацепило меня вот что. Я перепутала доверие с доверчивостью. Это действительно одна из моих фраз. И здорово, что вы это говорите. Но нет. Вы перепутали это тогда. А сегодня вы путаете самую важную вещь. Вы путаете свою ошибку со своей личностью. Вы говорите о себе так, будто всего один поступок определяет вашу жизнь. Будто он, этот поступок, определяет вас. А это неправда. И я задам вам, возможно, ну, неудобный вопрос, но сколько лет? Сколько лет прошло? 10, 15, 5, неважно. Все это время вы продолжаете себя наказывать? Ну тогда, простите, а какой срок вы себе назначили? Пожизненно? А что не смертные? Строгого режима или общего? Ведь очень часто чувство вины становится просто способом сохранить иллюзию контроля. Потому что пока я себя виню, мне кажется, что если бы я тогда была умнее или был умнее, этого бы не случилось. Но правда гораздо, гораздо неприятней. И она заключается в том, вот как я отвечал уже на один вопрос, да, что иллюзия безопасности, мир нормален. И если вы переходите дорогу на красный свет, вы должны понимать, что это опасно. И тот факт, что это опасно, не говорит, что вам не надо переходить. Он говорит вам, что вам важно быть внимательным. Так вот, правда заключается в том, что иногда хорошие люди действительно становятся жертвами чужой подлости. И это невозможно контролировать. Ну, нельзя. Такое бывает. Вы потеряли деньги. Я понимаю, это неприятно. Вы потеряли доверие. Это бывает даже больно. Но зачем вы себя-то начинаете терять? Доверие к людям-то ладно. Но вы теряете себя через потерю собственной смелости, собственной радости. И это вы продолжаете делать. Не те люди, которые забрали у вас деньги. Это вы делаете с собой. И делаете это слишком долго. Поэтому перестаньте задавать себе этот вопрос, как простить себя за эту ошибку. А задайте другой вопрос. Сколько еще лет своей жизни я готова заплатить за те деньги, которые я потеряла? Несмотря на то, что сначала я заплатила временем за то, чтобы эти деньги заработать или откуда-то их получить. Почему вы этим деньгам, не своему поступку, а этим деньгам придаете такую важность? Почему вы настолько сильно девальвируете себя и возвышаете эти самые деньги? Сколько лет еще это будет продолжаться? Сколько лет вы будете себя в этом смысле мучить? Потому что, вы уж меня простите, но я боюсь, что сегодня вы теряете гораздо больше, чем потеряли тогда. Сегодня вы теряете собственную жизнь каждый божий день, который стоит всех денег мира. Всех. Я не знаю, какую сумму вы тогда потеряли, но задайте себе очень простой вопрос. Вы бы заплатили эту сумму просто за то, чтобы прожить еще один год? Я думаю, что да. Так вот, вы бы заплатили ее и за один месяц, и даже за неделю, скорее всего, чтобы иметь возможность любить, чтобы иметь возможность радоваться. Но сегодня вы делаете обратное. И вот это обратное никогда не исправится. Я скажу еще одно. Поскольку этот вопрос в моем телеграм-канале, я скажу вот что. Вы наверняка видели, я делал недавно, записывал онлайн-лекцию. Она есть в записи, она есть в доступе. Вы можете ее найти. Про темную триаду невроза. И там я очень подробно разобрал, что такое чувство вины, зачем оно нам нужно и почему мы так им питаемся. Что там такого вкусного в этом чувстве вины, что мы продолжаем в этом самом ковыряться, в этом чувстве вины. Потому что если бы там не было бы вкусности, если бы там не было бы радости, то, ну, скорее всего, вы бы этим так не наслаждались. Вот так, дорогие друзья, в общем-то, вы можете задавать нам свои вопросы по номеру телефона +7 967 103 55 33. Это WhatsApp и это Telegram. Либо задавайте свои вопросы в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Ну, либо сейчас уже после перерыва на рекламу звоните мне по номеру телефона +7 495 728 7171. А мы с вами, конечно же, обсудим именно ваш вопрос и разберемся в той ситуации, в которой оказались вы. Но еще раз, я всего лишь навсего задам вам вопросы. Я не буду вас лечить, поверьте мне. Так что жду, дорогие друзья, услышимся буквально через пару минут.
1: Провокация. Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Провокация.
3: Что ж, не могу не зачитать такое вот СМС. Добрый вечер. Я застрял в одиночестве, прокрастинации, немотивированности, усталости, одиночестве, внутреннем диалоге. Я не ожидаю услышать ничего, кроме максимально общих и кратких слов. Да и не уверен я, что это прямой эфир. Спасибо в любом случае. Как ослика, да? И с этой стороны ничуть не лучше. Александр, дорогой Александр, я даже не буду вас мотивировать. Я вам скажу больше. Я скажу, оставайтесь, наслаждайтесь своим одиночеством, прокрастинацией, немотивированностью, ну и всей вот этой усталостью. Продолжайте сопротивляться из всех сил. Вот просто из всех сил сопротивляйтесь кайфу. Из всех сил сопротивляйтесь радости этой жизни. Продолжайте прямо это делать. Это же когда только тогда, когда вам это надоест, когда вы устанете от собственной усталости, есть вероятность, что что-то произойдет. Ну и Ирина, конечно, по текущей передаче. Чувство вины не обязательно вкусно, это совестно, а совесть не дает покоя. Совестно – это и есть вкусно, потому что быть совестливым – это значит быть очень хорошим. Очень хорошим. Ирина, я знаю, что вы очень хороший человек. И вот таких, как вы, очень хороших, очень часто обманывают. Вот только что отвечал на предыдущий вопрос. У нас есть звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Алексей.
3: Очень приятно. Слушаю.
4: Сергей, подскажите, пожалуйста, вот я вот, так скажем, я вот дальнобойщик, работаю в одной компании.
3: Ага.
4: Все делаю, все как положено, все от меня что-то зависит, даже больше того.
3: Ага.
4: Вот. А потом оказывается, что я как-то нехороший человек. Ну, ладно, я ушел. Прихожу в другую компанию, то же самое. Делаю, и потом оказывается, что, блин, добро людям делаешь, а потом оказывается, я сволочью, по-русски сказать.
3: Так.
4: Ну почему так происходит? Что вот делать теперь? Мне надо стать козлом, что ли, последним?
3: Ну, как бы в контексте нашей программы провокации я, конечно, бы порекомендовал бы вам. Ну, только стать посмотрите, козлом? А вы что хотите-то сделать? Вот давайте, Алексей, что бы вы хотели?
4: Нет, я хочу, чтобы вот я отношусь к людям, вот к своим, к своему начальству, к своему руководству, так скажем, все положительно, все хорошо. А я почему-то оказываюсь все отрицательный персонаж.
3: Я понял, почему, Алексей, вы решили, что вас другие должны считать хорошим? Вот в чем дело. Вы почему так решили? Потому что вы, как вам кажется, правильно поступаете?
4: Ну, они просят, так скажем.
3: А, то есть потому что вы выполняете их просьбы.
4: Да.
3: Здорово. Ну, так не просто так же говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад.
4: Да, я согласен с вами.
3: Ну вот смотрите, я, конечно, не скажу вам, что вам надо стать козлом, как вы выразились, нет. Но то, что вам надо, как в том мультике знаменитом нашем советском, съесть таблетку азверина, немножко озвереть, это точно. Озвереть – это значит научиться отстаивать собственные границы, Алексей. Я боюсь, что вы их позволяете нарушать, соглашаясь на те просьбы, которые вы говорите, вам обращают, а вы их выполняете. И тогда вы ждете благодарности, а люди не планируют вас благодарить, потому что им кажется, что вы счастливы от того, что они вас просят о чем-нибудь. Если вам...
4: Подождите,
3: мы с вами услышимся через пару минут после новостей.
2: Провокация.

0: В Москве 18 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. В результате удара высокоточным оружием, воздушного базирования, а также беспилотниками в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришел на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Российские штурмовые подразделения продвигаются на запорожском направлении, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он направил поздравления командованию и личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады после взятия под контроль села Любецкое в Запорожской области. По словам министра, личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях СВО. О переходе села под российский контроль в министерстве сообщили сегодня. Там заявили, что это позволило подразделениям группировки «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. В военном ведомстве также сообщили, что группировка «Запад» заняла село Ольговка в Харьковской области. Россия этой осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявил премьер Михаил Мишустин. В рамках рабочей поездки в Туву ему, в частности, представили проект китайской компании «Луньсин» по разработке кызыл-таштыкского полиметаллического месторождения.
1: Мы знаем компанию «Луньсин», или хензлудянскую горную компанию, которая здесь является крупнейшим налогоплательщиком в республике в ТВА. И, конечно, производство полимерной руды с такими запасами свинца и меди, и цинка – это очень важное направление деятельности, в том числе и уже добавленную стоимость, которую потом поставляют на заводы в России, в Казахстане, в Китае. Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая господина Ли Цяна. Мы осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тыва. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить.
2: Уже строят.
1: Активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам. Добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Предполагается, что совокупные инвестиции в проект по разработке месторождения составят более 38,5 миллиардов рублей. При этом запасы цинка оцениваются более чем в 400 тысяч тонн, свинца почти в 55 тысяч, а меди в 51 тысячу тонн. Жители эстонского города Нарва наблюдают за празднованием 99-й годовщины Ленинградской области, которая проходит в Ивангороде. Для этого на российском берегу установлены специальные экраны, передает ТАСС. Сегодня Ленинградская область отмечает свою 99-ю годовщину со дня образования. Главный праздник проходит в Ивангороде и посвящен традиционным ценностям, историческим корням и патриотической тематике. Для гостей подготовлены выставки, музыкальные номера, мастер-классы, фотозоны, гастрономическая ярмарка. Вечером в городе состоится праздничный салют. Ранее вице-губернатор региона Анна Данилюк сообщала, что жители Нарвы смогут увидеть праздник в честь 99-летия Ленинградской области. Военнослужащие, сотрудники полиции, гражданской гвардии заняли ключевые районы испанского автономного города Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса, передает РИА Новости. Военная техника и патрули находятся на центральных площадях, у автозаправочных станций, в районе главного порта. Усиленные наряды также дежурят на основных улицах и транспортных узлах города. Силовики проводят выборочные проверки, подходят к подозрительным людям и просят предъявить документы. Обстановка в Сеуте остается напряженной после массового проникновения мигрантов из Марокко. Ранее власти Испании направили в автономный город дополнительные подразделения силовых структур и вооруженных сил. В пятницу мэр и президент Сеута Хуан Хесус Вивас заявил, что за сутки в автономный город из Марокко проникли около 60 тысяч человек. На фоне кризиса произошли беспорядки. УЕФА планирует вынести вотум недоверия президенту ФИФА Джани Инфантино, если тот не уйдет в отставку добровольно. Об этом пишет газета «Телеграф». По данным издания, за уход Инфантино выступают все 55 стран УЕФА. Между тем, Европейская конфедерация может инициировать эту процедуру, имея в распоряжении голоса всего 43 из 211 стран-членов ФИФА. Напомню, 29 июля стало известно, что Инфантино планирует привлечь частных инвесторов к коммерческим правам на чемпионат мира. Одним из потенциальных инвесторов могла стать компания брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После этого страны УЕФА пообещали бойкотировать турниры FIFA, а сам план по продаже части прав, по словам источников газеты «Нью-Йорк Пост», был отменен. В горах Пакистана погиб альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа. Об этом сообщили в компании, с основателем которой он был. Восходитель попал под сошедшую лавину. А в 2019 году Пурджа покорил все 14 высочайших вершин мира за рекордно короткие 6 месяцев и 6 дней. Он также стал первым, кто за 48 часов достиг пиков Эвереста, Лхадзе и Макалу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Фобуса, в Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза, а в ночные часы плюс 16-18, а в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 28, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 41%.

0: Провокация.
1: Ну что ж, мы с вами снова в эфире. Это Сергей Насибян, психолог, психотерапевт. Провокация «Маяк», суббота вечер. И вы можете писать свои вопросы, дорогие друзья. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Или пишите мне прямо в телеграм-канал «Психолог Сергей Насибян». Либо звоните, как Алексей, плюс 7-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. Алексей, знаю, что вы на линии. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Да, долгая была задержка. Давайте поговорим, все-таки у нас сейчас чуть больше времени, поэтому можем обсудить. Я задал вам простой вопрос. Почему вы решили, что они должны вас любить?
2: Вы знаете, Сергей, еще момент такой сейчас скажу. Вот компании есть, в которые ты приходишь, например, устраиваешься на работу, они тебя за человека не считают. Вообще, реально
1: наверное,
2: не считают,
1: есть.
2: Сергей.
1: Да, наверное, есть такие компании.
2: Да. Да. Угу. Почему вот я пришел в Башлеплогистику, например, пришел, а здесь люди. Угу. Они тебя понимают, слышат и хотят, чтобы ты работал по-человечески. Угу. А почему в других компаниях этого нет? И приходишь дальше, начинаем считать. Ага, вот попросили тебя сделал. Как вы говорите, что это типа счастье.
1: Угу. Нет, а это они так думают, счастье. Что это счастье. Я говорю, что...
2: Нет. Угу. Нет. Вы понимаете так, что они просили тебя раз, два, три, пять, десять.
1: Да, конечно, понимаю.
2: А потом, не дай бог, какая-нибудь небольшая провинность какая-нибудь, ну, с моей стороны,
1: да,
2: так
1: да,
2: скажем.
1: Да, я понимаю.
2: И, а ты вот нам уже не нужен. Почему так происходит?
1: Ну как, потому что мир несправедлив,
2: почему,
1: Алексей. Вот
2: почему,
1: смотрите.
2: Нет.
1: Да.
2: Подождите, почему в БРЛ, например, получается так, что человек тебя считает, а в других компаниях... Ну, я другие компании все не могу охватить, конечно.
1: Не можете,
2: много их компаний.
1: Конечно.
2: Но, да, вот получается так, что... А другие сволочи почему-то...
1: Знаете, Алексей,
2: я вам скажу
1: сейчас одну вещь. Расскажу вам историю совсем с другой стороны. Вот вы водитель-дальнобойщик.
2: Давайте.
1: Я консультирую большое количество разных бизнесменов, и в частности консультирую собственников и управленцев логистических компаний. И вы знаете, вот они говорят, что водители – это очень трудный народ, потому что от них не добьешься никогда ничего, потому что они все время в любой момент могут подставить, бросить, недобросовестно относятся к автомобилям. Ну вот понимаете, вот их несправедливость выглядит вот так, ваша выглядит вот так. Очевидно же, что истина где-то посередине, правда? Вот сейчас давайте попробуем...
2: Ну, я так думаю, что да.
1: Да, давайте к ней попробуем сейчас прийти. И я предлагаю вам подойти к той границе, на которой вы способны отвечать только за себя. Только за себя. И судя по тому, что вы говорите, смотрите, что вы делаете. Вы строите отношения с работодателем очень странным образом. Вы авансом выполняете, ну, назовем так, бесплатную работу, чтобы вас потом, если что, простили за провинность. Это я как психолог вам говорю. Вот из того, что я слышу. Не, я понимаю, что вы со мной не согласны. Еще бы грош цена была бы вам и мне, если бы вы так вот просто взяли бы со мной и согласились. Я прекрасно понимаю. Я сейчас пытаюсь вам показать, что я это беру из ваших слов. Вы можете переслушать свой монолог через какое-то время на сайте. Смотрим на платформе и услышать. Вы сказали ровно это. Вы сказали, я делаю то, что они просят. Но потом... Когда есть какая-то провинность, они мне говорят, ты больше не нужен. Из чего я делаю вывод, вот понимаете, на этой стороне, что вы зачем-то, вы раз уж вы говорите, что это повторяется, то у меня, как у психолога, есть основания предположить, это моя фантазия, Алексей, не воспринимайте ее как истину, мы к ней только идем, что вы как будто бы, вы просто человек такой, и так очень многие люди живут, правда, что вы стараетесь делать людям какие-то вещи заранее, чтобы когда вы поступили как-то опрометчиво, ну, скажем так, вас, я сейчас скажу такой немножко с детской позиции, как будто меньше ругали.
2: Сергей, я делаю это без возмезды и без всяких задних умыслов, так скажем.
1: Не-не-не, безусловно. Я же не говорю, что вы это делаете специально. Я говорю про то, что мы это делаем бессознательно, Алексей. Я вот про это. И поэтому я говорю, что...
2: Просто человек такой, что я вот попросили, я сделал.
1: Совершенно
2: я
1: верно, совершенно верно. Я не сомневаюсь, Алексей, не сомневаюсь. Но именно поэтому вы сталкиваетесь с повторяющимися событиями, потому что не можете научиться. Я же про это вам и говорю. Я же поэтому сказал, не надо становиться козлом, Алексей. Нет, оставайтесь хорошим, добрым человеком. Но наблюдайте за собой. Правда, наблюдайте за собой. не делаете того, что вы не считаете нужным здесь сейчас сделать. А сделать нужным здесь сейчас мы можем только то, что мы способны бросить в воду. Вот сделать и бросить в воду, и забыть. Вот так отвечу вам, Алексей. Попробуйте, как минимум. Попробуйте. Я ж не знаю, как долго вам нужно будет на это смотреть. Спасибо вам большое за звонок. И я знаю, что у нас следующий звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей Борисович. Меня зовут Алла. Меня слышно?
1: Да, вас слышно, Алла. Здравствуйте.
0: Да, здорово. Вот у меня второй брак. Для нас вообще это второй брак для обоих.
1: Ага.
0: Так вот, муж постоянно шутит.
1: Так.
0: Казалось бы, это хорошо, но нет. Меня эти шутки обижают.
1: В смысле, он шутит над вами? Или шутит вообще?
0: Да, да. Нет, лучше бы он шутил вообще.
1: Да, шутит над вами.
0: Он шутит именно надо мной. Вот сейчас вот я расскажу. Вот я вообще иногда не понимаю, как можно такими вещами, например, шутить. Вот, например, из последнего. Сломалась стиральная машина.
1: Угу.
0: Попросила вызвать мастера. Да, угу. Я вполне могла это сделать сама. Для меня это нетрудно. Я какое-то время проживала после первого брака одна. Я очень много в быту могу и мужской работы сделать, и женской в том числе. Так вот. Ну и тут я решила почему-то, что ну пусть вот муж что-то сделает для меня. Мне так этого хотелось. Ну что, во-первых, он сказал, ну, а что ты сама не можешь вызвать? Ладно. Я сказала, могу, но мне хотелось бы, чтобы ты это сделал сам. Хорошо. Он начал искать, начал мастера искать. И параллельно стал смотреть покупку новой машины, да, стиральной машины. А потом вроде как будто бы определился с какой-то моделью, и вот тут коронная. Вот куплю машину и буду сдавать ее в аренду. Мне имеется в виду.
1: Да-да.
0: Ну, вот нам, и буду сдавать вам ее в аренду. Вам это имеется в виду меня и мои дети, с которыми мы проживаем.
1: Да.
0: То есть вот она шутка. Я, конечно, эту шутку не приняла всерьез. То есть не то, что всерьез, я вообще ее не оценила, я ее не поняла. Я ей надулась, потом у нас разразилась, ну, не скандал, но ругань. Вот такая бытовая. Ну, в общем, вот так. И вот подобного рода шутки постоянно.
1: А вот подобного вот рода, это в смысле, он как будто отделяет вас от себя, и именно через финансы.
0: И это тоже. И еще, ну, например, тоже. Вот куплю там что-нибудь, буду есть, а вы будете смотреть на меня и глотать слюнки. Кому от этого? Где этот смех? После какого слова смеяться, я не понимаю.
1: После какого слова смеяться? Да, я понимаю, что вам не смешно, а вы обижаетесь, а он потом говорит, что это смешно, правильно?
0: Он говорит, ну это же шутка.
1: Да,
0: не стоило обижаться. То есть это мои проблемы, что я не оценила эту шутку.
1: Смотрите, ну давайте так, давайте вот я прямо сейчас встану на место вашего, ну вернее на его позицию, присоединюсь к нему и скажу, ну да, Алла, действительно, вы не понимаете, что так, как ваши ощущения, что вы думаете, что вы чувствуете?
0: Ну, мне неприятно эти
1: неприятно.
0: Шутки ни разу.
1: Хорошо, если я встану на вашу сторону. Если я встану на вашу сторону и скажу, он там дурак, и шутки у него дурацкие, что это изменит?
0: Ну, возможно, то, что вы то есть, меня, может, поддержали или... Ну,
1: а что это изменит, Алла? Ничего. Ну, ничего же не изменит. Ну, хорошо, даже если он послушает наш с вами разговор, он скажет, да и он тоже такой же тупой, как и ты. Поэтому он ничего не понимает, и шутки мои не понимает.
0: Нет, почему же?
1: Ну, вот смотрите.
0: Почему же? Если он даже послушает этот разговор, на что я очень надеюсь, честно говоря. Он поймет, что так не шутят.
1: Ничего не поменяется, Алла. Я хочу сказать, что встану я на вашу сторону или на его сторону, ничего не поменяется. Поэтому я вам сейчас скажу очень такую, ну, скажем,
0: нейтральную. А еще, Сергей Борисович, не надо ни на чью сторону вставать. Тут надо даже объективно мне даже вот, как бы сообщить. Я с целью чего звоню. Ну, может, действительно я чего-то не понимаю.
1: Это очень хорошо, что вы именно с этой позиции задаете.
0: Отстала от жизни, скажем так, или... У меня с юмором проблемы, хотя никто никогда мне об этом не говорил, я так не считаю. То есть я умею шутить, умею шутить.
1: Я понимаю.
0: Нет, проблема не в рамках разумного.
1: Да, проблема не в этом. Проблема в том, что за этими шутками стоит нечто, что вы не можете увидеть, Алла. Вы не шутку не видите.
0: Я понимаю.
1: Вы не видите другое.
0: А
1: вот если смешно только ему, а вам больно, то это не шутка. Это агрессия, которой он дает такое красивое название. Просто, я уверен, что вы ему говорили, да, там, мне неприятно, со мной не надо так шутить, там, и так далее, да?
0: Конечно.
1: Но здесь немножко про другое. Понимаете, возможно, вот скажите ему очень простую вещь, да, возможно, у меня нет чувства юмора. Может быть. Если это так. Дальше просто смотрите на него и говорите, от этого менее больно не становится. И молчите, смотрите. Он должен увидеть одну простую вещь. Что, знаете, вот как бы я так скажу, что если, например, моя жена говорит, что я дурак, то это ее проблема, а не моя, по одной простой причине, потому что ей жить с тем, что у нее муж дурак. Вот здесь ровно то же самое. Нужно отдать пас, но очень спокойно. Сказать, возможно, у меня нет чувства юмора, но больно от этого меньше не становится. Потому что вопрос ведь не в том, как научиться терпеть его шутки. Вопрос, почему ваше «мне больно» в этих отношениях как бы не считается достаточной причиной для остановки. Это первое.
0: Да.
1: Это первое. А второе, если он таким образом агрессирует, то тут стоит посмотреть чуть глубже, да, из-за чего его агрессия. Вот, ну, может быть, знаете, в какой-то момент вместо того, чтобы посмеяться или как привычно обидеться, сказать ему, в какой момент я не заметила, что причинила тебе боль. Вот прям в ответ на его шутку. А потом звоните мне, рассказывайте, как получится.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое за этот звонок. До свидания. Ну что ж, друзья, вы можете продолжать писать свои вопросы по номеру плюс 7-967-103-5533, телеграм или ватсап, пока еще можно. Либо пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Подписывайтесь, читайте, там много интересного. Либо звоните, как Алла и Алексей, по номеру плюс 7-495-728-7171. И вот как раз приходит вопрос в телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что такое, по вашему мнению, ревность? Ревность – это про любовь, это о доверии или, может быть, про чувство собственности? А если ты не ревнуешь человека, значит, ты относишься к нему ровно, без пристрастия. А если так, так это же скука. Где же огонек? Где страсть? Согласитесь, двоякая ситуация. Спасибо. Ну что ж, а я скажу. И скажу я вот о чем. Дело в том, что ревность часто путают с любовью. Это правда. Но давайте проверим. Если человек уходит к другому, что болит сильнее? Да? Вот что болит сильнее? То, что он счастлив без вас, что ему без вас хорошо? Или то, что вы перестали быть для него единственным или единственной? Это очень разные вещи. Очень часто ревность – это не про любовь. Это страх потерять собственную значимость, страх, что партнеру будет хорошо не только с вами, страх, что партнер там будет счастлив и будет доволен без вас. Ну и самое главное – это страх, что выбирают не меня. И тогда ревнуют не потому, что любят, а ревнуют, потому что боятся потерять. А теперь про отсутствие ревности давайте поговорим. Если вы не ревнуете, это вообще не значит, что вы не любите. Это вообще не значит. Это значит, что ваша любовь может держаться не на страхе потерять. Это первое. И ощутите разницу. Я хочу, чтобы ты был рядом, да, например, там, я люблю тебя и хочу, чтобы ты была или был рядом. Или я люблю тебя, и ревность говорит, я боюсь, что ты уйдешь. Вот это разница. Любовь говорит, я хочу, чтобы ты был рядом. А ревность говорит, я боюсь, что ты уйдешь. Вот, и когда вы сказали, где страсть, ну, смотрите, давайте так. Вот это базальная, базисная ошибка думать, что страсть рождается из тревоги. Я недавно давал большое интервью, его можно посмотреть в разных каналах, во всех, какие только видеохостинги показываю, там, не знаю, как называть, где я рассказываю про то, что очень часто люди думают, что любовь – это когда трясет, а я же утверждаю, что любовь – это когда трясти перестала. Вот. Ну и часто нам любовь кажется очень спокойной, а из-за этого кажется скучной. И тут у меня есть рождается такая мысль, знаете, вот, например, я в молодости был очень ревнивым, я в молодости был очень таким страстным, Отелло такой. Но я в молодости еще очень любил острое, соленое, кислое, горькое, сладкое. Сейчас мне 53 год. И, конечно же, со временем я перестал есть сладкое, острое, кислое, сильно соленое, сильно жирное, сильно жареное. Не потому, что у меня диета стол номер 5, а потому, что я стал внимательнее относиться к своему организму. Вот с ревностью точно так же. Ревность – это приправа. Переборщите ею, и вы не сможете есть. Вот в чем дело. Что ж, следующий вопрос у нас пришел. Вопрос. У нас вопрос от Марка. Марк, 39 лет Марку. Москва. Жена решила, что нам надо развестись, хотя предпосылок не было. Я любящий отец двоих детей, который по максимуму проводит время с детьми, занимался домашними хлопотами, работал. Все отсылы идут к спешным непонятным ситуациям ранее, которые решили в свое время. Потом она предложила разъехаться на время, но не разводиться уже. Я спокойно виделся с детьми сколько надо, каждое утро приезжал за ними, чтобы отвезти в школу, даже сходили к психологу, который заявил, что не понимает, где я плохой. Но потом она начала заявлять, но это уже жена, что разъезд был добрыми словами, чтобы меня выселить. Уже прошел год, живем раздельно, она не разводится, и начала искать искусственно ограничивать видение с детьми. Не раз предлагал забыть прошлое, пойти вперед, налаживать отношения. Но крики, оры начинаются сразу. Что делать в ситуации отношений с ней? Можно ли поменять ее настрой? Второе, как добиться детей? Причем они за то, чтобы семья была целой, но боятся маме об этом сказать. Ох, Марк, непростая, конечно, ситуация, да? Но я вот вам что скажу. Первый вопрос, можно ли изменить ее решение? Нет. Нет. Вот прям категорически нет. Это самое тяжелое, что необходимо принять. Нельзя сохранить отношения в одиночку. Если второй человек принял решение внутреннее уйти, он уже ушел, то вы не сможете один любить за двоих. Но есть второй вопрос. Как не потерять детей? Вот здесь, знаете, первое, что я скажу вам, и мы часто уже сталкивались с таким у нас вот здесь в эфире, конечно, я в своей работе, часто с этим сталкиваюсь. Для того, чтобы сохранить детей, не потерять детей, первое, что нужно перестать делать, это перестать бороться с их матерью. Я, видите, даже не называю ее вашей женой. Потому что со своей женой в отсутствии детей вы можете заниматься разными игрищами, в том числе воевать, сколько вам влезет. За кастрюлю, за котлету, за что угодно. За первенство, равенство, доминирование. А вот с их матерью воевать нужно перестать. И начните, направьте эту вот энергию, которая у вас сейчас уходит на борьбу с ней, на то, чтобы бороться за себя, как за отца. Спокойно. Без войны, без паники. Дети очень тонко чувствуют, что их любят, правда. И чувствуют, если вы действительно остаетесь надежным, любящим, спокойным папой, надежным, вот важно такой, надежным папой, они этого никогда не променяют ни на что. Вы спрашиваете, как изменить ее настрой, а я бы спросил иначе. Почему до сих пор я пытаюсь изменить настрой того, кто ясно дает мне, показывает, дает понять, что не хочет быть со мной и не хочет меняться? Это как... Как знаете, вот представьте себе, вы идете по лесу, да, и встречаете древний такой истукан, который такой сердито на вас смотрит. Ну, думаю, что ты смотрит такой. А вы стоите и молитесь ему, чтобы он улыбнулся. Ну, в сказках такое, наверное, бывает, там избушки поворачиваются к лесу передом, к вам задом. Но здесь вряд ли, потому что пока вы стучите в закрытую дверь, вы не можете открыть другую. И вот самое важное, Марк, что я хочу сказать, не делайте детей оружием этой борьбы. Лучший отец — это не тот, кто сохранил брак. Не тот, кто сохранил брак, правда. Лучший отец — это тот, когда дети в каждую секунду своего времени знают, что папа рядом. Знают, что папа есть. Знают, что папа любит, и он не исчезает. Вот это важно. Я недавно тоже давал одно интервью. У меня девушка молодая спросила, интервьюер говорит, а почему же так многие наши девушки, ну, судя по всему, ее возраста, ищут богатого мужчину? Это романтизация богатого человека, которую заложили мы, вот мы 50-летние, потому что мы 50-летние мужчины были не очень хорошими отцами своих дочерей. И именно поэтому нынешние молодые девушки ищут богатых папиков, потому что они ищут пап. Вот здесь очень важно. Я надеюсь, мне это удалось сделать, быть хорошим папой, судя по дочери. Но суть заключается, я рассказываю о том, что быть папой – это не значит сохранить семью всеми силами. Это значит просто быть рядом с вашими детьми. Вот так вот, дорогие друзья. Услышимся через пару минут.
3: Провокация. Портрет поколения определяется в психологии двумя моментами. Во-первых, все-таки историческим, событийным рядом, который играет роль и имеет значение. А во-вторых, и преимущественно, портретом поколения родителей. Наталья Антипова Каплоухая, клинический психолог.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотниками в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришелся на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Транспортная группа «Феска», которая находится в контуре управления госкорпорацией «Росатом», продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами. Об этом сообщили в компании после инцидента с судном «Янина». Теплоход затонул этой ночью в 130 милях от Новороссийска из-за атаки двух морских дронов ВСУ. Все 17 членов экипажа были спасены, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что это был обычный мирный контейнеровоз, перевозивший гражданскую продукцию от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. По словам Лихачева, к спасательной операции были привлечены морская авиация Черноморского флота и интернациональный экипаж судна «Дельфинус» во главе с капитаном, гражданином Египта. Добавлю, транспортная группа «Феска» владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Лидеры 22 государств ЕС потребовали провести экстренную видеоконференцию министров внутренних дел Евросоюза для оценки ситуации с незаконным проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута. Они также считают нужным выработать ответные меры, чтобы не допустить массового и неконтролируемого пересечения границы. Об этом говорится в открытом письме, адресованном ирландскому председательству в Совете ЕС, председателю Евросовета Антонио Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Письмо было инициировано премьером Испании, Италии Джорджи Мелони, страна которой приостановила действие правил Шенгенской зоны в отношении Испании. Среди других подписантов – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Дании, Венгрии, Швеции и Польши. В последние дни около 60 тысяч мигрантов проникли в испанский анклав Сеута на севере Африки из Марокко. Сегодня Испания заявила, что ситуация почти нормализовалась. В России фиксируют рекордный спрос на программы среднего профессионального образования. Количество заявлений в колледже достигло почти 3 миллионов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Кравцов добавил, что по всей стране идет масштабная программа капремонта школ, детских садов и колледжей. В этом году программа охватит порядка 300 зданий колледжей. Уже 16 отремонтировано, уточнил министр. Последствия непогоды устраняют в Новокузнецке, сообщил мэр города Денис Ильин. По его словам, больше всего пострадал Орджоникидзевский район. Там подтопило 35 домов и 200 приусадебных участков, в основном в низинах, где скапливается дождевая вода. Для временного размещения жителей развернуты 2 пункта. На месте работают более 40 специалистов и свыше 20 единиц техники. Ранее Ильин рассказал, что в Новокузнецке прошли рекордные дожди. В июле в городе выпало 210 миллиметров осадков, в 3 раза больше месяца. Нормы. Следим за поступающей информацией на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 28, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 41%.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура. И в эти минуты начинается встреча между «Динамо» Махачкала и «Локомотивом». Сыграны первые минуты. Пока что ничья 0-0. ЦСКА и «Крылья Советов» сегодня разошлись миром 1-1. Первым счет открыли армейцы. На 32-й минуте отличился Матья Попович. Однако затем Максим Витюгов на 63-й минуте счет сравнял. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» в гостевом матче. Встреча завершилась со счетом 2-1. У победителей отличились Андерсон Аройя и Мирлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. В первой лиге проходят матчи четвертого тура. Ленинградец сегодня дома победил Сочи со счетом 2-1. Причем обе команды доигрывали матч в меньшинстве. Но в эти минуты нефтехимик встречается с текстильщиком. Первый тайм, счет 1-0 в

0: финал прошли 12 лучших прыгунов по итогам полуфинальных соревнований. Россиянки Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Победителями соревнований стали британки. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

каждый день в эфире «Радио Маяк» успевают поделиться уникальной информацией не менее 20 авторитетных экспертов в разнообразных областях человеческого знания, от истории и литературы до экономики и астрономии. Так создается портрет окружающего нас мира. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения Маяка.

0: Провокация.
1: Друзья, с вами провокация. Сергей Насибян, психолог, психотерапевт. Пишите свои вопросы по номеру телефона +7 967 103 5533 или подписывайтесь в телеграм-канал «Психолог Сергей Насибян».

0: Майдан. А я продолжаю отвечать на вопросы. Итак, Ксения. Вот Ксения задает нам вопрос. Владимир, 39 лет. Ксения, 39 лет, город Владимир. Здравствуйте. Я люблю собак больше, чем людей. Если бы я могла не работать и иметь при этом деньги, я бы уволилась, завела бы себе еще собаку. У меня сейчас одна. И гуляла бы с ними, ездила куда-то или открыла бы приют для собак. И там им занималась. Если умирает человек, мне все равно. Думаю, что я не заплачу, даже когда умрет кто-то из родственников. Но когда умирает собак или имеет больной вид, болеет, для меня это тяжело. Мне лучше комфортно, когда я с собакой дома или гуляю, чем если я с ребенком. Думаю, что к зоошизе я пока не отношусь. Я не подбираю с улиц собак и не кормлю их. Мне говорят, что я больная. Так ли это? И почему это происходит? Ой, Ксения, знаете, совершенно недавно читал книгу, последнюю книгу, которую написал Ирвин Ялом, а ему уже так, там, по-моему, 87 лет. У него такая уже форма деменции достаточно серьезная. Вот. На мой взгляд, известный и, в общем-то, сильный психолог, психотерапевт. И у него прям в этой книге, в последней его, есть такой кейс про женщину, которая так вот любит собак. Но, знаете, мне кажется, вы задаете немножко не тот вопрос. Не почему я люблю собак, а почему рядом с собакой я чувствую себя спокойнее, чем рядом с человеком. Вот этот вопрос бы я задавал. И это совершенно два разных вопроса, два разных контекста. Собака как будто бы, да, не предаст, не обесценит, не соврет, не будет играть в психологические игры, не будет, там, не знаю, обманывать. Собака, потому что очень сильно к вам привязана, потому что собака падальщик, потому что собака ждет, когда вы ее накормите, потому что собака попрошайка. Вот почему. Я очень люблю собак, но это не отменяет всего того, что я сейчас сказал. А вы контролируете вашу собаку вот этой самой едой и почесыванием ее за ухом. Вот почему вы любите собак. А люди, на удивление, имеют собственную волю. Люди зачастую отражают вам не самые приятные ваши качества. А вот когда Ницше, например, говорил о том, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак, ну, в конце концов, на старости лет-то он понял, что в этих людях, в которых он узнает все такие неприятные вещи, он на самом деле узнавал, конечно же, себя. И ему от этого становилось очень неприятно. Поэтому перефразируйте Ницше. Чем больше я узнаю себя, тем больше я люблю собак. Вот об этом, Ксения. Не очень приятно было вам, наверное, слышать. У нас есть звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
0: Очень приятно.
1: Я хотела спросить вот по теме несколько предыдущей. Вы говорили женщине, не помню, к сожалению, как зовут, что нужно простить себя там, чтобы...
0: Да, говорил.
1: Как бы дальше жизнь, это не влияло на жизнь, вот то, что ты не можешь себя простить за какой-то вот свой поступок.
0: Да, говорил.
1: Да? Так вот у меня такой же вот поступок, я не могу себя простить, это было 15 лет назад, и я понимаю сейчас, что эта тема, она просто меня съедает, просто уничтожает. Я хожу с тяжестью на сердце.
0: Куда ходите?
1: Я ложусь спать с этой
0: Куда
1: же
0: ходите?
1: Тяжестью.
0: Куда ходите, Наташ? К психологу ходите?
1: Нет.
0: Тогда
1: нет,
0: куда? Куда вы ходите с этой тяжестью?
1: А?
0: Куда вы с этой тяжестью ходите?
1: Хожу. Везде хожу. Вот так вот так и ношу.
0: А зачем вы ее носите-то, я не пойму? Сходите к психологу, отдайте ему.
1: Я ходила
0: так,
1: к психологу,
0: так,
1: но
0: не берет.
1: У меня ничего не получилось,
0: вот,
1: потому что включили музыку, я просто рассказывала, мне казалось, что меня даже не слушают, играла
0: вас
1: эта
0: и не слушают,
1: музыка.
0: Вас и не слушают, это как раз очень здорово, что вас в этот момент не слушают, потому что один из способов действительно говорить об этом, действительно просто проговаривая. Ну, Наталья, я вам скажу очень простую вещь, то, что сказал, в общем-то, уже, да. Здесь очень важно понять, сколько лет еще. Просто вот дайте себе прямо сейчас в разговоре со мной, назначьте себе срок, как настоящий там судья. Вот вы, как прокурор, запрашиваете, сколько надо Наталье еще лет страдать. Давайте.
1: Нет, дело в том, что вы понимаете, что этот поступок полностью перевернул мою жизнь. Я окунулась в очень большие страдания. Я сделала неправильный
0: выбор. Да, я понял. Да,
1: я повернула в другую сторону совершенно.
0: Зачем вы продолжаете?
1: Короче,
0: Продолжаете-то зачем?
1: Ну, я должна была поехать к человеку, который звал меня замуж.
0: Да,
1: например,
0: а вы не поехали?
1: Я не поехала.
0: Ну хорошо, вы
1: я
0: не поехали.
1: Я испугалась.
0: Я понял. Наташа, я задаю вам другой вопрос. Смотрите, вы на него не отвечаете. Давайте, сколько лет вы, как прокурор Наталья, требуете подсудимой Натальи, чтобы она еще страдала? А я как судья дам.
1: Я вообще не хочу страдать.
0: Нет, подождите, вы же страдаете, Наташа. 15 лет страдаете?
1: Нет, я не 15
0: лет страдаю.
1: Ну сколько? Ну 5 лет. Сколько? Я вообще не думала об этом,
0: пока 3 года
1: назад я не стала переписываться с этим человеком. Ну, как бы он...
0: Я понимаю, Наталья, смотрите.
1: Этот человек женат, и он очень нежно относится к своей жене.
0: Здорово.
1: Я думаю, что я наделала.
0: Нет, Наталья, не об этом вы думаете. Не то же самое, не чувство вины. Вы сейчас находитесь в сожалении. Сожаление – это мечта о прошлом. Понимаете? Но я вам открою один простой секрет, и у нас, к сожалению, не очень много времени, но с радостью с вами поговорю, если вы мне позвоните в следующую программу. Дело в том, что если у вас возникает сожаление, это означает, что у вас прямо сейчас есть возможность реализовать ту свою ценность и потребность, которую вы не реализовали тогда.
1: Любить вы можете прямо сейчас. Нет, у меня нет в силу возраста больше такой возможности.
0: Любить?
1: Понимаете?
0: Сколько вам лет, Наталья?
1: Мне много.
0: Ну, много это сколько?
1: Я древняя.
0: Ну, сколько?
1: Ну, много.
0: Ну, сколько?
1: Много.
0: Ну, скажите, сколько?
1: 62.
0: И что? 62 любить нельзя, что ли?
1: Да нет, а ну какой все. Любви? Нет, я с 29 лет, я одна, я живу одна.
0: Да я понял.
1: Были темные тучи, был лучик света, солнышко такое, лучик.
0: Я понимаю.
1: А я натянула тучу на этот лучик этого солнца.
0: Я же вам и говорю, снимите. А вы мне говорите, нет, подождите, не трогайте, я буду страдать. Я говорю, хватит страдать. Вы говорите, нет, я буду страдать. Нет, я еще пострадаю. Наталья, ну хватит, 62 года, это можно себе позволить уже, как сказать, оторваться в конце концов.
1: Да нет,
0: да-да.
1: Вот именно, что еще это усугубляет, потому что я понимаю, что жизнь, в принципе, прошла, понимаете, уже ничего не вернуть, ничего
0: да,
1: не изменить.
0: Наталья,
1: изменять,
0: жизнь, это вот прям то, что сейчас происходит, вот мы с вами разговариваем, это жизнь. Понимаете?
1: Ну, да.
0: Все, не то, что было, то, что было, это ваше воспоминание, то, что будет, это ваша фантазия. А вот то, что происходит сейчас, я поэтому и говорю, не надо сожалеть. Нужно начать реализовывать, просто вот взять и любить.
1: Okay.
0: Простите, Наталья, вынужден закончить наш с вами разговор. Простите. Ну, как бы, моя задача сказать. Дело в том, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с сожалением, это всегда сигнал нашего сознания, что мы можем прямо здесь сейчас реализовывать эту потребность. Здравствуйте, Сергей. Я намного больше люблю собак, кошек и всех остальных животных, чем людей, но узнавать себя мне нравится и нет проблем с собой. Ну, что я могу сказать? Очень смешная девочка, 62. Это 26. Вот Константин не верит, что вам по голосу 62, Наталья. И голос у вас, правда, был очень молодой. Ну, если вы себя чувствуете на 62, ну и хорошо. А если вам правда 62, то ну, тоже хорошо, в общем-то. Что ж, друзья, через пару минут буквально мы услышимся с вами и заканчивать будем.
2: Провокация. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет. Та сила, которую вы накопили раньше в собственной, личной и общественной жизни.
3: Антон Макаренко. Педагог. Писатель.
4: «Маяк».
5: Провокация.
6: Что ж, мы на финишной прямой, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Следующую субботу меня не будет, потому что я буду вести тренинг, а вот через субботу мы с вами снова услышимся. И я не могу не прочитать очень важный вопрос. А вопрос вот какой. Алина, 27 лет, Набережные Челны. Надеюсь, вы меня слышите, Алина. Добрый день. 2 года назад начала активно худеть. Инсулинорезистентность. Диета плюс интенсивные физические нагрузки, посещала бассейн. За лето сбросила вес на 20 килограмм. Осенью почувствовала... Это с 64 до 45, важно. Осенью почувствовала себя плохо и морально, и физически. Заниматься здоровьем было некогда, завал на работе откладывала. Так прошло 3 месяца, начались панические атаки, односторонний тиннитус. Постоянная тревога, состояние «бей или беги», «умри или сделай», тахикардия, гипотония, нехватка воздуха, бессонница. Спала по 2-3 часа, фантомные боли по всему телу, просыпалась ночью вся мокрая, будто облили водой, спазмы лица и челюсти, ноющая боль. Потом узнала, что, оказывается, болею коронавирусом, гайморит, пролечилась, посетила невролога, поставили диагноз вегетососудистая дистония, пропила курс антидепрессантов, стало значительно легче. Самое интересное, что живу теперь только летом. Как только холодает, возвращаются симптомы. Холодные конечности, гипотония, односторонний тинитус, ноющая боль в челюсти, температура 37. Воспалительных процессов не обнаружено. Считаю, что это психосоматика. Как избавиться от данных симптомов и жить полноценно в любое время года? Алина, тут мне есть что вам сказать. А именно вот что. Первое, будьте очень осторожны со словами психосоматика. Нынче так модные, да, слова отменяют медицину. В первую очередь, я бы медицину не отменял, но вы вроде ее и не отменяете. Потому что сначала нужно ее исключить. По вашему письму вы вроде как это сделали. Но дальше меня заинтересовала вот какая деталь. Вы говорите, живу только летом. Вот это важно. Почему? Потому что летом вы расслабляетесь, скорее всего, и ваша нервная система расслабляется вместе с вами. А вот осенью организм будто снова говорит, опасность, соберись и выживай. Осенью, в тот момент, когда вы сбросили, что-то произошло, что-то очень важное. Важное, что вы, к сожалению, не заметили. И вот об этом важном вам говорят ваши симптомы. Вы болеете состоянием постоянной внутренней тревоги, вот в чем дело. И это все остальное напрягает. И поймите, что вы быстро похудели, и это стресс для организма. Иногда тело потом еще очень долго расплачивается за такие эксперименты. Я худел на разные количество килограммов, поэтому не просто так говорю вам об этом. Поэтому ваш, вот ключевой вопрос, который вам нужно задавать себе регулярно, это почему мое тело до сих пор не верит, что опасность закончилась. Вот такая вот рекомендация. Я рекомендую вам сегодня фильм. Фильм называется «Волчий пляж». Неожиданный фильм. Фильм неожиданный, который для меня оказался неожиданным во всех смыслах этого слова. Тем, что он зацепил меня названием, как он начинался, завязкой и все остальное. И вот этот фильм, он как раз про то, каким образом нас вовлекают играть в игры, правил, которые мы не знаем. И посмотрите этот фильм. Он как бы в жанре черной комедии вроде как, но на самом деле... На мой взгляд, это такой философско-психологический детектив-триллер, потому что ключевая идея происходит там не в перестрелках, погонях и в смене декораций, а только в диалоге двух людей. Там всего 2 главных героя, играют всего 2 человека. И вот в этих разговорах, вот в этих диалогах раскрывается очень много интересного. И в частности, самое главное, что там раскрывается, там как раз очень тонко и четко показывается, как, каким образом, ну, давайте я скажу так, вселенная вовлекается вовлекает нас в игру, в которую мы легко вовлекаемся, но правила, которые мы никогда не уточняем. И вот почему через какое-то время мы обнаруживаем себя в браке, которым мы несчастливы, на работе, которая нам не нравится, или, например, с симптомами. Но я еще раз скажу вам и Алина, вам в первую очередь, друзья, не надо избавляться от симптомов. Симптом – это голос, через который с вами говорит ваш организм. С вами был Сергей Насибян. Берегите себя и своих близких. Услышимся через 2 недели. До свидания.
3: Провокация.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные в течение дня продолжали наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотниками в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришелся на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, из-за ударов вооруженных сил России по портам временно остановлен экспорт украинской продукции. Это уже сказывается на работе украинского бизнеса. Возникают проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки. Об ударах по украинским портам в российском Минобороны сообщают в последнее время почти каждый день. Российские штурмовые подразделения продвигаются на запорожском направлении, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он направил поздравление командованию личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады после взятия под контроль села Любицкое в Запорожской области. О переходе населенного пункта под российский контроль рассказал старший офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов.
2: Подразделение группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Скотоватая, Чаплина, Червоный Яр, Катериновка и Великомихайловка. Противник потерял более 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 3 артиллерийских орудия.
0: Минобороны заявили, что взятие Любицкого позволило группировке «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Ведомстве также сообщили, что группировка «Запад» заняла село Ольговка в Харьковской области. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян, пишет газета «Тайрат». В суде сослались на особую тяжесть преступления и суровость предусмотренных законом наказаний, а также на риски того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. Напомню, брат и сестра из Тюмени Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых, 2 недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Подозреваемых доставили сегодня в суд в Паттайе. Им предъявили обвинение в убийстве и разбойном нападении. Премьер Таиланда побывал на месте преступления. Он извинился перед всеми россиянами за случившееся. УЕФА ищет претендента на пост президента ФИФА вместо Джани Инфантино, пишет Телеграф. Руководство организации считает, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации британской газеты, в УЕФА обращают внимание на 60-летнего канадца Виктора Монтальяни, президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Эту должность он занимает с 2016 года. Еще одним кандидатом может стать президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, отмечает издание. В 2016-м он с небольшим отрывом проиграл действующему главе ФИФА на выборах. Напомню, 29 июля стало известно, что Инфантино планирует привлечь частных инвесторов к коммерческим правам на чемпионат мира. Одним из потенциальных инвесторов могла стать компания брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После этого страны УЕФА пообещали бойкотировать турниры ФИФА, а сам план по продаже части прав в итоге был отменен. С сегодняшнего дня самозанятые, которые добровольно вступили в систему социального страхования, получили право на оплачиваемые больничные. Для участия необходимо подать заявление в Социальный фонд России, выбрать страховую сумму 35 тысяч или 50 тысяч рублей и ежемесячно платить взносы в размере 3,84% от выбранной суммы, объяснила «Известиям» юрист Сабина Самедова. Подать заявление можно через приложение «Мой налог» или «Госуслуги», либо через клиентскую службу СФР. Эксперт напомнил, что что право на выплату возникает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов, если самозанятый заболеет раньше этого срока. Пособие по временной нетрудоспособности ему не назначат. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, страхового стажа и продолжительности участия в программе. При стаже менее 5 лет выплата составляет 60% заработка, от 5 до 8 лет 80%, а при стаже 8 лет и более 100%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Плюс 16-18 градусов ночью, а днем 29-31 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице плюс 28 градусов, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 41%, ветер слабый, осадков в городе нет.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Ну что, добрый вечер, друзья. Александр Ветров здесь. И начинается наша очередная программа. В гостях сегодня президент региональной общественной организации поддержки инвалидов «Радость» Игорь Ананьев. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. И профессор, доктор психологических наук, руководитель психолого-методической службы общественной организации «Радость» Юлия Быстрова. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Позвольте мне не с президента начать, а с доктора наук. И позволите?
2: Да-да, конечно.
1: Вообще очень редко бывает, чтобы третий сектор прибегал к науке. Это такое счастье, такая радость, когда они соединяются. Казалось бы, два параллельных вектора, которые никогда не должны пересечься, они в вашем случае пересеклись. Юля, как вы вообще попали в третий сектор и что вы тут делаете?
3: Знаете, любая наука, она строится все-таки на практике. И без практики нет науки. Поэтому, наверное, мне всегда хотелось именно заниматься с такими вот ребятами, оказывать им поддержку, помощь, а уже вторично разрабатывать для них программы, писать какие-то пособия методические для таких же организаций, как наша. Ну и вот так вот все вместе сложилось замечательно, да.
1: Ну вот и теперь, Игорь, расскажи, для каких ребят работает Юлия, вообще вся ваша организация?
2: Наша организация была специально создана для поддержки социально-трудовой адаптации и трудоустройства взрослых людей с ментальными нарушениями. А Юлия Александровна, она в организацию попала, конечно, случайно, в кавычках, потому что случайности не бывает. Вот как получилось? Мне нужен был психолог. Я сегодня вечером написал объявление в HandHunter, и сегодня же вечером Юлия Александровна разместила свое резюме. И вот звезды сошлись, мы мгновенно друг друга нашли, она пришла на трудоустройство к нам. И она в науке достаточно давно, конечно, давно доктор.
1: Ну, с 2013-го уже,
2: да,
1: сколько
2: лет? 2013
1: лет уже доктор,
2: а мы сколько кандидат? В 2020 году вот мы с ней встретились, и когда она пришла, она говорит, а ее тема докторская, какая у вас тема докторская была?
3: У меня профессионально-трудовая социализация лиц с интеллектуальными нарушениями.
2: И вот понимаете, а мы занимаемся трудоустройством. Вот как раз, когда она пришла к нам, она говорит, у меня сложился пазл. То есть для этого, перед этим я внимательно все изучила, все, что связано с подготовкой детей к трудоустройству. А как подготовленных детей к трудоустраивать уже, это я не знала. И то есть получилось, что зоны ее научных интересов совпали с основной нашей деятельностью. И она, попав сюда, она начала очень активно изучать сначала этот процесс, а потом уже как методист, как ученый, истинный ученый, после того, как изучила, она разработала, с нашей поддержкой, конечно, разработала технологию включенного трудоустройства. И вот эта технология...
1: Она уникальна, Юль? Ну, еще, может, да, доктор
3: скажу, да. Понимаете, уникального велосипеда уже в науке сейчас изобрести сложно. В основу нашей методики легли программы российских дефектологов еще 60-х годов. Да, это Дульнев, это Певзнер, это Синев. И вот, уже модернизировав это как бы в новых условиях,
1: Под новые реалии, что называется,
3: да? Да, под новые реалии, да, мы эту методику создавали.
1: У меня жена говорит, ну, все новое, это хорошо забытое старое. Вот, ну, она филолог, она говорит, ну, вот эти все, вот так надо писать, вот так надо писать. И говорит, учебник 1961 года, открываем, и там все это написано. Понятно.
2: Слово уникальное, извините, слово уникальное всегда у меня вызывает напряжение, потому что ничего уникального, правильного говорить нету. Что мы сделали вот во главе с Александровной? Мы взяли старые методики и внедрили ее в современное реальное. А что главное было в этих методиках? Главное – это трудовой эксперимент. То есть были УПК, учебно-производственные комбинаты. И мы, что мы сделали? Мы на базе в реалиях рынка создали такой УПК, который называется «Социальное предприятие особая сборка». И как раз, когда вот ребята с ментальными нарушениями заходят к нам, они заходят в социальное предприятие, в УПК, и в процессе трудовой деятельности нарабатывать те трудовые навыки, которые необходимы для дальнейшего
1: трудоустройства. Мы, про особую сборку, тем более это очень известный бренд сейчас уже прям стал. Ну, по крайней мере, я в этой теме, я очень часто это слышу. А вы скажите, вы-то вообще как этим стали заниматься? Как вы радость? Вообще вы и радость – это одно?
2: Да. Вы знаете, в этом году нам исполняется 10 лет. вот в сентябре, 10 лет, приглашаем вас, приглашаем уважаемых зрителей для того, чтобы вместе отпраздновать события. События мы сейчас планируем, как это сделать. Это будет...
1: 10 лет это дата, это хорошо.
2: Это будет в сентябре. Это будет в сентябре. Мы сделаем такой форум еще пока, вот мы думаем, над форматом, где-то в сентябре. И в октябре мы хотим сделать такой квест. Квест для детей. И это будет фестиваль. Фестиваль-квест. Угу. И в результатом этого фестиваля будет не просто там пришли, потусовались, а в результате этого фестиваля будет рекомендация для дальнейшего трудоустройства ребенка. Вот как раз по той технологии, которую Александра заработала.
1: Но ребенок еще... уже должен быть более или менее взрослый.
3: Мы говорим о подростках.
1: Профориентация сейчас у нас, да?
2: Не. Не профориентация, а профессиональная социализация.
3: Маршрутизация, да.
1: А чем отличие?
3: А я объясню. Дело в том, что для обычного ребенка профориентация очень важный процесс, но она основана не только на том, что человек может прийти и посмотреть, не только на том, что его можно там привести на экскурсию, рассказать о какой-то
2: выявить
3: профессии,
2: интересы.
3: Да, выявить его интересы прежде всего, ведь профориентация, она направлена на выявление интереса взрослого уже человека, который самоопределяется, да, в профессии. А для ребят с интеллектуальными нарушениями мало выявить интерес. Нужно посмотреть, что же он может. Есть же какие-то психофизические особенности, которые не позволяют ему освоить ту или иную профессию. И даже если к ней большой интерес, он никогда не сможет по этой профессии работать. Поэтому должны сойтись тут три пазла. Да? Я это хочу, я это могу, и я такой нужен в этой профессии. Вот это вот профессиональная маршрутизация. И плюс, понимаете, для таких ребят очень важно попробовать профессии. Почему появились наши предприятия? Почему? Потому что он должен прийти и попробовать. Ему рассказали о какой-то профессии, притом он даже это не его мысли, а, скорее всего, мысли его родителей, что это хорошо, интересно, и он будет рассказывать, я хочу быть, например, юристом. И тогда у него судьба полностью ломается, он не выдерживает напряжения программы вуза, даже если родители какими-то обходными путями умудрились его туда устроить. И это что приводит, в общем-то, к распаду уже сформированных в школе каких-то навыков. И человек, терпит неудачу и остается дома. А вот если мы еще в школе дадим ему возможность попробовать себя в каждой профессии, которая ему доступна...
1: Правильно я понимаю основное отличие? То есть профориентация, пришли, рассказали, и дальше как хочешь, так с этим и будь. А маршрутизация — это когда тебе рассказали, ты подходишь, ты тут пробуешь, подходит тебе это, и подходишь ли ты. Правильно я понимаю?
3: Да.
1: Вот это маршрутизация
3: мы
1: называется.
3: Мы определяем его навыки, да. Мы определяем навыки, и маршрутизация еще потому, что тогда будет у школы возможность в течение двух ближайших лет дотянуть эти навыки до того уровня, когда он сможет освоить эту профессию.
1: А, про квесты я все понял, но вопрос был в том, как Игорь попал вообще в эту область. Мы про дело, я понял. Как вы-то, почему вдруг люди, подростки, дети с ментальными особенностями?
2: Да, вся жизнь наполнена случайностями. Я работал в Институте инклюзивного образования и случайно встретился с Юрием Поповым, ныне уже умершим. И если вдруг кто-то будет писать историю социального предпринимательства в России, то я скажу, что это первый социальный предприниматель, не знаю, в России, в Москве точно.
1: Но вы второй.
2: У него... Не-не-не, я не
1: Вы сейчас
2: второй.
1: Будете о других рассказывать.
2: Не-не-не.
1: Юля рассказал, потому что
2: я далеко не второй. Он создал мастерские, вот такие, которые я сейчас создал. Я увидел прообраз вот этих вот социального предприятия. В этих мастерских они много что делали на базе одной из коррекционных школ. Я пришел к нему, посмотрел и влюбился. И это первое. И второе, я видел в институте много людей, взрослых, родителей и взрослых людей с ментальными особенностями развития, которые задавали вопрос, есть ли жизнь после школы. Это прямо такой настолько важный и больная точка. Вот они закончили образовательную организацию. А дальше что? Я видел маму, которая умоляла директора школы оставить их на 12-й год. Там еще, и там они приходят в колледж учатся раз, два, виноваты. Они не знают, что дальше делать. У них нет маршрута, нет понимания, куда идти дальше. А я говорю, нет, ребята, есть. И дальше еще в то время, когда вот в 16-м году, в 15-м...
1: Ну, тогда уже были проекты «Наивно очень», ну, другие.
2: Там, вот, так, вот, так. Вот. Насчет вот этих вот проектов. «Наивно очень», «Лучшие друзья», там прекрасные проекты. Да. Я с ними дружу, они замечательные, они молодцы, там простые вещи. Они говорили, что трудоустройство каждого человека с ментальными нарушениями – это уникальный случай. Это просто нужно внимательно, долго вести его, там это индивидуальный маршрут. Я сказал, нет, ребята, это может технологизировать и нужно, потому что ну, каждый взрослый, каждый нормотипичный человек индивидуальный, а есть же какие-то общие правила их трудоустройства. Также и мы решили, вот я решил создать вот такую технологичную структуру для трудоустройства большого количества людей, массы.
1: То есть,
2: массы
1: понятно, людей. То есть вы персональный подход, но тем не менее это завод уже, то есть конечно, мы выпускаем конечно. Классы какие-то. А в чем загадка, Юль?
3: Загадка ну, того, вот, что это сработало?
1: Да, да, да. Ну, я же, ну, извините за глупый вопрос, да, но вот мы же как? Примерно, когда ты выходишь на улицу, ты понимаешь, чего ждать от всех людей, которые идут. Ну, если они там случайно не выпили больше, чем надо, да, и так далее. Но когда ты обращаешься, я общался с такими ребятами, я, например, никогда не знаю, чего ждать, вот честно вам скажу. И как работодатель у меня сразу вопрос, подождите, а как можно сделать так, чтобы я точно, этот человек был предсказуемый? Вот я поэтому спрашиваю, как вам удалось это сделать все?
3: Ну, на самом деле, я бы вам сказала, что из-за прямоты мышления, да, и неимения гибкости мышления, они наиболее предсказуемы, наверное, чем люди обычные. Mm-hmm. То есть, если хорошо знать их психологию, то нужно просто понимать, что от вас в большей степени зависит, как они будут себя вести. Они непредсказуемы только в тех случаях, когда ситуация для них непонятна, нова, инструкция размыта, они начинают тревожиться, они не понимают, что происходит, потому что вот в силу своего, ну вот малого лексического запаса, да, мало слов они знают, так устроен их мозг, что он мало усвоил этих слов, да, и поэтому... Понимаете, это как говорить вам с иностранцем, плохо зная его язык. Вы вычленяете из его речи только те слова, которые вам известны, и вам кажется, что вы уже что-то поняли, начинаете делать, а на вас начинают кричать, например, или к вам как-то некорректно обращаются или ругают, а вы даже не понимаете, за что. Вы же вроде вычленили все слова и все делаете правильно. Вот в этом их беда. И в этом ошибка работодателя. Он думает, что они его не понимают. Они на самом деле его не понимают, но только тогда, если он дает размытые инструкции. Если он четко, конкретно сказал, делай вот раз, делай два, а потом делай вот это, третье, а теперь повтори мне, что ты будешь делать, или покажи, как ты это будешь делать. Угу. Проблем не будет.
1: То есть вы первопроходцы, получается. Если раньше удавалось другим организациям одного человека устроить, там, двух, трех, ну, мы даже об этом рассказывали. Снимали, извините, первый, второй, пятый канал, любые снимали, когда человек продает кофе, там, я не знаю, что-то там, сумочки делает и так далее. Это много сюжетов. Но я так понимаю, что ваша задача десятки, сотни человек устроить. И это вы делаете, радость это делает первой.
2: Не-не-не-не-не, да что, мы каким периодом? Есть много замечательных организаций, в Екатеринбурге есть прекрасная организация, есть БФ-круг, есть простые вещи, есть жизненные пути.
1: Правильно, вы же говорите о единичных случаях, а вы хотите на поток поставить?
2: Нет, есть организации, которые... работают так же, как мы. Вот мы не единственные. Есть много таких вот, которые прямо вот в этом направлении и как используют другие технологии. И эти технологии успешные. И они тоже ставят все это на поток и все работают. Нет, что вы, мы не уникальны.
1: Я понял. Мы начали с что уникальны, пришли к тому, что они уникальны. Хорошо. Понимаю скромность Игоря. У меня тогда вопросы к Игорю и к Юлии. Глупый. Скажите, а для чего им работать?
2: А это очень хороший вопрос. Поглядите. Мы сегодня говорим о том, что наше предназначение сегодня трудоустроить выпускников школ и колледжей. Почему? Потому что для человека с ментальным нарушением очень важно находиться в зоне комфорта. Вот. Он закончил, допустим, школу, а дальше есть ли жизнь после школы, и никуда не трудоустроиться, либо он попробовал трудоустроиться, у него не получилось, а в связи с отсутствием критического мышления ему кажется, что он плохой такой, его не взяли, потому что работодатель плохой, не потому что он не понимает, он некомпетентен, а потому что ему кажется, что вот я такой плохой. И он дальше не предпринимает дальнейших попыток трудоустроиться, если у него нет успешного опыта трудоустройства. И далее он попадает в зону комфорта, лежа на диване. И вырвать его из этой зоны комфорта архисложно. У меня был случай один, когда с мамой договорился, с мальчиком договорился по телефону, да, выходишь на работу. Он на следующее утро, у него страшнейшая диарея, страшнейшая. Потом стресс, он успокоился, стресс, потом на следующий день опять давайте. То есть у человека психосоматика начинается, он боится выходить на работу, потому что в зоне комфорта. Что мы сейчас сегодня делаем? Мы сегодня пытаемся взять его прямо с колледжа, подготовить к трудоустройству, организовать успешное трудоустройство. И когда человек попадает в зону комфорта, а зона комфорта в трудоустройстве успех, успешность, и когда работодатель ему говорит каждый день, ты молодец, и он чувствует себя успешно, продолжает работать, ему комфортно, ему хорошо. Для него очень важно быть значимым. Быть значимым и быть...
1: Он понимает, что это такое?
2: Конечно, конечно.
3: Конечно.
2: Он не просто значимый, и он значимый, и он делает... Для этого человека есть такие круг людей, значимые для него, рэперные. Вот. И он хочет ему угодить. Он хочет сделать так, чтобы его похвалили. Вот именно вот этот человек. И они очень ведомы хорошо. И вот, допустим, когда мы их трудоустраиваем, да, вот наша профессиональная маршрутизация, мы говорим, вот когда нормотипичным говорят, вот иди туда и попробуй, там может у тебя получится. А мы нашему ментальчику говорим, иди туда, у тебя там получится. И он знает, и он, я для него самая уважаемая личность, он пойдет туда, у него действительно там получается. Мы организовываем социальную среду комфортности.
1: То есть работа – это не просто работа – это жизнь, по сути, окружение, да, это
2: конечно.
1: Все.
3: Да. Я вам еще хочу сказать, что вот сейчас, наверное, прозвучит даже как-то страшно. Вот был такая реплика у Игоря Валентиновича «Есть ли жизнь после школы?». Человек, он развивается только в своей ведущей деятельности. После школы это профессиональная деятельность, это семейная жизнь, так? А понимаете, нет вот этой профессии у них, тогда нет развития. А если у человека нет развития, ну тогда что его ждет? То есть мы как бы продлеваем людям, я бы так сказала, жизнь.
1: Все способны ребята, которых вы знаете, трудиться.
3: Нет.
2: Мы их делим на три категории всех.
3: Да, три категории. Это ребята, которые действительно могут трудиться хорошо, но их надо немного подучить и помочь им сформировать у них какие-то дополнительные социальные навыки, потому что операционные у них очень хорошие. И они со временем способны выйти на открытый рынок труда. Но с сопровождением... Там, в течение там, года-двух хотя бы быть на связи с ним, с человеком, чтобы никаких срывов не произошло. Если же говорить о второй категории, это люди, которые могут работать, но никогда не смогут в силу вот, отсутствия социальных навыков выйти на открытый рынок. Mm-hmm. Они должны всегда работать в социальном предприятии, им там комфортно, хорошо. Но и третья категория, это, конечно, очень слабенькие ребята, это мы не говорим здесь о работе, это скорее социальная занятость. Они выполняют простейшие операции, но только при сопровождении тьютора. Мы добились того, что не у каждого может быть тьютора, один там на 10-20 человек, они способны так работать, но
1: в любом случае получается, что все способны что-то делать, если
3: что-то
1: я правильно понимаю. Друзья, мы... Mm-hmm. Тема интересная, мы ее обязательно продолжим через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе техники противника в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ превысили 340 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, среди утраченной неприятелем техники американская боевая бронированная машина «Хамви».
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, двух бригад национальной гвардии в районах Грузского, Новогригоровки, Доброполя, Андреевки, Анновки и Водянского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви» и 11 автомобилей.
0: Минобороны также объявили, что подразделения группировки российских войск «Восток» заняли село Любицкое, а группировка «Запад» – Ульговку в Харьковской области. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара высокоточным оружием, воздушного базирования, а также беспилотниками в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришелся на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Совет Евросоюза по вопросам правосудия и внутренних дел 4 августа проведет встречу в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте. Об этом сообщил ирландский премьер Михал Мартин. Ирландия сейчас председательствует в Совете ЕС. Напомню, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес обрушился с критикой на страны Евросоюза, осудившие действия Мадрида, и потребовал срочной встречи европейских чиновников для урегулирования кризиса. Сеута – эксклав Испании в Северной Африке, один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов. Власти Испании мобилизовали армейские подразделения для поддержки сил безопасности. Американские военные использовали в ночь на 30 июля одну из своих самых мощных неядерных бомб для удара по жилому дому на иранском острове Кешм, в результате которого погибли 3 человека. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на спутниковые снимки и мнение экспертов. Диаметр воронки и фрагменты боеприпасов говорят о применении тяжелой авиабомбы МК-84 массой более 900 килограммов. Как подчеркивает газета, обнаружить доказательства наличия рядом с жилым домом военных объектов не удалось. Между тем удар был нанесен по густонаселенному району. В Центральном командовании заявили, что американское военное руководство знает об ударе и изучает полученные сведения. Там добавили, что США не наносят удары по мирным жителям. Россиянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по академической гребле в Италии. В состязаниях женских четверок без рулевого третье место заняли Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина. Победительницами стали британки, второе место заняли немки. Международная федерация гребного спорта допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы плюс 16-18, дневные 29-31 градус. Сейчас в городе плюс 25, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 57%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура. И в эти минуты «Динамо» Махачкала встречается с московским «Локомотивом». И за ходом этого матча следит наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй. Тебе слово.
2: Добрый вечер, Катерина. У нас сейчас начнется второй тайм. Начнется при счете 1-0 в пользу «Локомотива». Но при этом я не могу сказать, что железнодорожники в Махачкале имеют подавляющее преимущество. Более того, наверное, хозяева встречи начали матч поинтереснее. У них сразу же там на первых минутах был достаточно опасный штрафной. Но Агаларов его исполнил не самым удачным образом. Пробил низом, попал в стенку. Ну и заставили фалить футболистов «Локомотива». Уже две желтые карточки, одна из которых на счету Батракова. И вот как раз эта желтая карточка и привела к назначению штрафного, другого опасного штрафного, но там тоже Лисовой пробил далеко не лучшим образом. Что же касается взятия ворот, которое было организовано на 31-й минуте, тут, конечно же, отмечаем вот это сумасшедшее взаимопонимание, которое еще со времен Академии юношеского футбола, даже детского футбола, между Батраковым и Раковым. Раков, напомню, вернулся в этом сезоне из аренды в «Крыльях Советов». Правда, там он, хоть и начал достаточно ярко, но... Затем его преследовали травмы. Но великолепно, конечно, взаимопонимание. Оставили Батракова в центре без присмотра. Вокруг него было очень много свободного места. И он увидел, как только буквально дернулся Раков, отклеивался от защитников, в свободную зону сделал передачу. Мрзляк очень плохо сыграл в этом эпизоде. Просто свел старания партнеров на нет, которые старались выстроить офсайдную ловушку. Да еще и мимо Ракова пробежал. И после этого уже полузащитник «Локомотива» катнул мяч под рукой у голкипера Махачкали. Команды. Что же касается шанса сравнять счет, то он у махачкалинцев был в самом конце первого тайма. Там отличный момент у Сандрачука был, когда ему Мора хорошо сбросил мяч пяткой в штрафную площадь и, выйдя где-то примерно с района 11-метровой отметки, пробил, но пробил прямо по центру ворот, буквально в метрюшке, но тот успел даже поднять руки и кулаками отбить этот удар. Поэтому пока 1-0 после первого тайма.
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Динамо» Махачкала «Локомотив». В других встречах ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. В этом матче отличились Матья Поповичу ЦСКА и Максим Витюк.

слушателей. Всего около 150 песен в сутки. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения маяка.

Смешливые, смешливые твои глаза, смешливые твои глаза. Раски

открытая, открытая твоя душа, открытая твоя душа. Приходит к нам любовь непрошенная,

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Мы снова в студии. У нас сегодня в гостях президент региональной общественной организации поддержки инвалидов «Радость» Игорь Ананьев, профессор, доктор психологических наук, руководитель психолого-методической службы «Радости» Юлия Быстрова. Цитируя великого Игоря Ананьева, скажу, что случайности не случайны. Я сегодня, когда ехал сюда, я листал рельсики какие-то, и вдруг мне попадается какой-то сериал, по-моему, турецкий. И там врач, очень красивый молодой парень, он помощник врача, ну что-то такое у них там называется, он раз, то есть у него аутический спектр какой-то, не знаю какой. И я прям заинтересован, начал искать прям вот эти маленькие кусочки из этого сериала. Оказалось, что он там понаспасал всех. Почему? Его сперва доктора не принимали, я так понимаю, потому что, ну что, какой-то выскочка. А он действительно, социализация, все очень плохо. Но он говорит, мое умение в том, что я очень хорошо запоминаю все диагнозы, я хорошо знаю, что бывает после операции. Ну, то есть у него феноменальная в этом память, и он хорошо знает, из чего состоит человеческое тело и так далее. И он прогнозирует, у него очень хороший прогностический ум. И я прям хочу уже этот сериал посмотреть, это вот про нашу тему, правильно? То есть кто-то, вот когда он еще был маленький, заметил как конкретную какую-то выпуклую его особенность и повел по жизни. Вот так это работает?
2: Конечно, это работает именно так. У нас очень много ребят с феноменальной памятью.

0: У нас ребята знают все флаги всех стран, всех президентов, всех министров всех стран. Они знают, сколько они сделали за все время, за 10 лет работы предметов. Вы их спросите, сколько он сделал ручек, он вам там миллиарды тысячи назовет, сколько он сделал стаканов и так далее. То есть им интересен вот этот вот аспект. Они знают все станции метро, все какие автобусные парки есть в Москве и как куда проехать.
1: Слушайте, а как это можно использовать? Это всегда
0: вот в том-то и дело. Вот как это можно использовать? Вот вы же говорите, этот человек, видимо, интеллект у него все-таки был сохранный, и он использовал это в медицине таким образом. Возможно, если бы мы знали раньше об этих особенностях, сейчас-то им 18+, и тогда этот диагноз только появился, никто не знал о их вот таких дисинхронии, когда что-то хорошо развивается, а что-то слабо. Можно было бы, наверное, придумать что-то, какие-то для него.
1: А мы говорим сегодня о том, как что нужно и важно, и как, главное, устраивать ребят на работу, искать им работу, помогать им осваиваться на работе у ребят, которые есть ментальные особенности. А сколько таких сейчас в стране? Есть какая-то статистика более или менее понятная?
2: Вот знаете, вот прямой статистики нету. Нету прямой статистики, потому что как-то вот... У них, у всех ребят с ментальными нарушениями есть несколько диагнозов. И почему-то наша статистика учитывает остальные диагнозы. Там у кого-то сердце болит, у кого-то там другие там, заболевания. И по именно как ментальщиков их показывают очень немного. Но по мировой практике это где-то порядка до 60% всех инвалидов. А инвалидов у нас там работоспособного возраста, по-моему, сколько там?
1: Ну вот смотрите, если бы я, ну, я не знаю, старая эта статистика, 10 миллионов, каждый десятый в Москве, если говорить, каждый десятый с инвалидностью, да, видимой или невидимой инвалидностью, то получается, если каждый десятый, то каждые 6 из 10 получается вот с ментальными нарушениями, правильно я понимаю?
2: Вот есть...
0: 6 из 10.
2: 6 из 10, да, скорее всего так, да.
1: И с каждым годом, ну я еще знаю статистику, которая уже тоже появилась не первый год, что с каждым годом все больше диагностируют, все чаще диагностируют, например, расстройство аутического спектра.
0: Да. То есть правда.
1: Все больше семей в России сталкиваются с тем, что дети вырастают, и дальше непонятно куда.
2: Да.
1: И вот я просто пытаюсь понять, это сколько детей? Их тысячи, сотни тысяч.
0: Смотрите, вот мониторинг, который проводило Министерство просвещения, сейчас в школах 7% детей в классах – это дети с ОВЗ.
1: Угу.
0: Вот смотрите, 7%. 7% всех детей.
1: То есть от 100 это 7 человек получается?
0: Да. И из них вот 21% это именно интеллектуальное нарушение, потом там 40% это задержка психического развития, очень большой процент там раз из этих детей, там 10. Ну, то есть получается, вот, да, в основном...
1: Получается, что мы говорим с вами о сотнях тысячах детей,
0: да.
1: Правильно?
0: Да.
1: А вот насколько решенность вопроса, есть ли она, как сейчас решена проблема трудоустройства таких?
2: Вот я знаю точно, что на сегодняшний день огромное внимание и правительство, вот мы недавно встречались с Кузнецовой, депутатом Госдумы, она лично взяла на контроль вот эту работу. В феврале была встреча президента с общественностью, тоже он рассмотрел эти проблемы и выдал поручение, ряд поручений, там порядка 20 поручений выдал всем ведомствам по решению вопроса именно трудоустройства людей с инвалидностью. И сейчас эти поручения активно выполняются и прокуратурой, и правительством России и так далее. Вот, на сегодняшний день вот как-то вот я знаю, что я делаю. Мы сейчас не просто в Москве это реализуем. Ну что такое 500 человек? Что такое 500? Ну, для одной организации это хорошо, да, а для в рамках вот этих сотен тысяч это, конечно, очень немного.
1: Мы сейчас думаем, посмотрел, как... у вас там 292 человека или около 300?
2: Нет, это сейчас одновременно работает сейчас там 260 человек.
1: Нет, за прошлый год, по-моему, если я правильно понял.
2: Это одновременно работает, единовременно работает в настоящее время, а около 500, 100 человек мы ввели на открытый рынок труда, а всего у нас работало за вот эти последние годы всего около 500 человек.
1: Вот я про это спрашиваю. Ну, окей, это Москва, это, смотрите, это Москва. А мы сейчас вот отъедем с вами в какой-нибудь, я не знаю, там Орел или там Подольск. Или
2: там что-то там тоже есть неплохие практики, но это все
1: разово. Не будем обесценивать, это правильно, вот я это и говорю, как обстоят дела.
2: Что мы сейчас делаем? Мы сейчас ищем партнеров для того, чтобы войти в регионы. Мне долго говорили, почему тебе не сделать франшизу? Я долго думал, подумал, ну как с людей брать деньги за то, чтобы вот такое дело делать. Теперь я сам захожу в регион, вот сейчас я пытаюсь в Казани что-то сделать, с Липецком, в каждый регион со своими ресурсами. Я говорю, ребята, вот технология, вот ресурсы, открывайте у себя. Я готов в любом городе, вот, пользуясь этим случаем, сказать на всю Россию, готов в любом городе открыть такую вот особую сборку. Но только мне нужно ненормальные люди, которые будут гореть и болеть этим.
1: А вот эти ненормальные люди, такие же, как вы, имеется в виду, они занимаются тем же, что и чем и вы в своих регионах, правильно?
0: Да.
1: Как они должны вас найти? На сайт, написать? Или как?
2: Заходить к нам на сайт, там на сайте мои личные контакты.
0: РООИ «Радость».
1: «Радость». Очень легко ищется. Можно даже не РО, а просто «Радость».
0: «Радость» мы найдемся.
2: Любой браузер выдаст нас, да.
1: Мы связались с Еленой, она мама. Сейчас мы узнаем. Просто я вообще ничего не знаю про Елену. Сейчас мы от Елены все и узнаем. Елена, здравствуйте, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
1: Вы родитель, я так понимаю, как раз-таки ребенка или подростка уже с ментальными особенностями. Скажите.
3: Да, моему сыну 24 года.
1: О, уже не ребенок, уже взрослый мальчик. Скажите, как вы узнали об организации «Радость» и вообще с каким запросом вы туда обратились?
3: Ну, вообще, мой ребенок пытался трудоустроиться самостоятельно, закончив колледж. Он получил профессию оператора ПК и не мог самостоятельно трудоустроиться. Мы обратились в центр занятости, предлагали разные варианты. Ну, вскользь сказали, что есть такое социальное предприятие, как «Особая сборка». Мы нашли информацию в интернете о проекте. Ашан как раз тогда был... Сын самостоятельно заполнил заявку на сайте, ему перезвонили, пригласили на собеседование. Потом, соответственно, он начал стажировку, и таким образом, ну, вот, мы и попали в «Радость».
1: Угу. А скажите, были ли у вас сомнения, особая сборка, ничего не знали о «Радости» об этой, или все-таки спокойно было?
3: Ну, как-то посмотрев на сайте, там было достаточно много информации, истории успеха ребят, ну, и все было настолько представительно. В общем, внушало доверие, и мы съездили, честно говоря, на разведку с ним. Угу. Посмотрели, поскольку совсем ничего не знали о районе, он самостоятельно не передвигался на тот момент. Угу. То есть ему нужна была моя помощь в сопровождении. Посмотрели, даже позаглядывали в окна, как ребята работают.
1: Молодцы.
3: Ну, и это...
1: Разведка боем называется.
3: Внушало доверие, было очень интересно.
1: Елена, вы знаете, нам нужно с вами прерваться, а самый главный вопрос, который я задам после перерыва небольшого... Что же случилось? Какие изменения пришли вместе с «Радостью» в жизнь вашего сына? Но вот об этом мы поговорим через пару минут.
4: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Маяк. Именно собственные. Основатель практической космонавтики, главный конструктор Сергей Павлович Королёв. Уже во время учебы в Московском техническом училище получил известность как способный авиаконструктор. Но после встречи с Циолковским Сергея Королёва увлекли мечты о полетах в стратосферу. Во время работы в реактивном научно-исследовательском институте над первыми ракетами был репрессирован. Досрочно освобожденного в разгар войны по личному указанию Сталина, конструктора привлекли к разработкам ракетного оружия. А в мирное время Сергею Павловичу Королеву было суждено стать ключевой фигурой в мировой космонавтике. Именно благодаря инициативе главного конструктора в космос отправился первый искусственный спутник и первый человек. Это мы. Это про нас. Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. актриса «Милосердие» с Александром Ветровым.
1: Мы снова в студии. У нас в гостях президент региональной общественной организации поддержки инвалидов «Радость» Игорь Ананьев, профессор, доктор психологических наук, руководитель психолого-методической службы общественной организации «Радость» Юлия Быстрова. А с нами на связи Лена, мама. Елена, как вашего сына зовут, мы не узнали?
5: Тимофей.
1: Вот, мама Тимофея, которому 24 года, с помощью «Радости» этой организации он устроился работать. Вы сказали, что вы разведали все, сходили на разведку, он устроился туда работать. Да. Прежде чем о каких-то результатах значимых поговорить в жизни вашего сына, скажите, просто ли было ему войти вот в этот новый коллектив, как ему помогали?
5: Ну, вначале, конечно, было сложно, потому что, во-первых, он самостоятельно не передвигался, а нужно было его к этому приучить как-то. Он побаивался новых людей, но как-то такая была обстановка дружелюбная, очень доброжелательная, и помогли психологи, которые, ну, определили, какие триггеры у него, где ему в чем надо помочь, и, ну, даже я как-то смогла довериться и... Ему стало легче. Вначале у него многое не получалось. Ему было сложно, и он думал, что его будут ругать. Но нет, тут такого нет.
1: Ну вот скажите, ему помогали, вот сейчас 24 года ему, да? Вот как изменилась его жизнь за это время?
5: Ой, очень сильно изменилась, потому что, во-первых, у него улучшилась мелкая моторика, координация. Он научился завязывать шнурки только к 18 годам, ему сложно это давалось. Сейчас он даже... мелкие винтики может закручивать самостоятельно. То есть это вроде бы мелочь для обычного человека, но для человека с особенностями здоровья это очень важный шаг. У него появилось много друзей, социализация. Очень важно, что он научился самостоятельно перемещаться по городу, планировать маршруты, даже успешно попробовал себя в роли курьера благодаря вот особой сборке и «Радости». То есть психологи заметили, что он может это сделать, и предложили попробовать, и он начал с этим справляться.
1: Ну, у меня последний вопрос. Очень жалко, что времени совсем мало у нас остается. Да. Лен, что бы вы сказали родителям, которые боятся отпускать взрослого ребенка вот в эту самостоятельную трудовую жизнь?
5: Ой, это сложный путь, но обязательно нужно пройти эту сепарацию. Нужно дать своему взрослому ребенку жить свою жизнь, учиться на своих ошибках. Ваш ребенок не сможет освоить сложные программы и алгоритмы, он может идеально, например, собирать ручки или маркировать товары. И когда ребенок с ментальными особенностями вырастает, понимаем, что вся жизнь наша была посвящена тому, чтобы защитить его от мира. А нужно, наоборот, защитить мир и своего ребенка от гиперопеки и дать возможность ему жить своей жизнью, чтобы спустя какое-то время, когда нас не станет, не держать его за руку до самого конца, а научить мир принимать его и принимать мир без нас. Научить его трудиться сейчас, потому что трудовая занятость – это лучшая страховка для от одиночества для наших детей.
1: Ну да, если раньше была траектория одна, если родители уходили, а родители, понятно, уходят раньше, чем дети, и сразу ПНИ, и все, и дальше уже человек там не живет. Ну, 5-7 лет, я не помню, там по статистике. Ну что ж, спасибо вам большое, очень приятно было с вами пообщаться. Елена, передавайте привет большой Тимофею. А у нас осталось 3 минуты, да, осталось. Вот за 3 минуты что мы успеем еще? Вот что надо сказать такое важное про вашу деятельность, чтобы все знали?
2: Самое главное, у вас такие же мифологемы, как у абсолютного большинства работодателей. Вы сказали, что вот сложно с ними общаться, они непредсказуемые. Вот у работодателей вот такие же тараканы в голове, когда они слышат о людях с ментальными нарушениями. Я говорю очень ответственно и заявляю о том, что нету более лучшего работника на предприятии, где есть простые алгоритмичные трудовые операции, чем человек с ментальными нарушениями. А он очень лояльный к работодателю. Вот в эпоху зумеров, когда они скачут с одного места на другое, для него это не проблема, уволился, завтра нашел другой. Эти привязаны к одной работе, они могут годами работать на одном и том же месте. Б. Они любят простые алгоритмичные операции, не то что... Ну, мы с вами поработали, Манечка, нам надоело, нам скорее бы всего закончить. Они будут работать, трудиться, делать однотипные операции все время. Дальше. Они любят труд как таковой. Мы с вами любим труд, потому что мы, ну, честно говоря, любим какой-то результат. Мы работаем для того, чтобы получить зарплату, чтобы получить призвание, чтобы там карьерный рост. А эти любят работу ради самой работы. И последнее, это люди, которые будут работать четко по заданной инструкции. Они не будут придумывать, переделывать, там, перелопачивать. Вот дали им четкую инструкцию, и они эти инструкции будут четко выполнять. Поэтому, если вы хотите получить надежного исполнительного сотрудника, в трудовом коллективе, вот мы 100 человек трудоустроили, меняется атмосфера. И они делятся, вот мы все, и вот он, да, и начинается какая-то опека, какая-то поддержка этого человека, возникает какая-то дополнительная цель для консолидации трудового коллектива. Вот если вы хотите вот хорошего, надежного сотрудника, обращайтесь к вам, к кому вы подготовите, но обязательно он должен быть подготовлен, сотрудник, и обязательно должен быть подготовлен и работодатель, и трудовой коллектив, и тогда пазы сойдутся, и будет бинго.
1: Я на почте недавно встретил такого человека, вот вы знаете, очередь, он медленнее работает. Никто не возражал, все понимали, меня, да, ну, это Москва, да, но меня, да, это, да, так порадовало.
0: Толерантнее.
1: Да, да, и все понимали, что да, он все хорошо, все так и должно быть. Ну и 30 секунд для вас, Юль.
0: Ну, я хочу сказать родителям, чтобы не боялись пробовать вместе со своими детьми, приходили и понимали, что пока у них ребенок маленький, они еще могут его научить всему, подготовить его к будущей самостоятельной жизни, сформировать какие-то навыки, которые позволят ему быть самостоятельным и самостоятельно работать. Поэтому призываю всех родителей, всех учителей школьных понимать, что вот для таких ребят вы должны стать именно вот примером, как нужно делать. Потому что они действительно очень лояльны, но при этом очень податливы. И, конечно же, это преступление, если им не будет уделяться внимание. А если они попадут в хорошие, добрые руки, они научатся всему еще в школе, в училище, и мы их потом научим. И все будет прекрасно.
1: Прекрасные слова. Подписываюсь под каждым словом. Ну и приходится завершать нашу программу. Спасибо большое, друзья. Это были президент региональной общественной организации поддержки инвалидов «Радость» Игорь Ананьев и профессор и доктор психологических наук Юлия Быстрова. Я Александр Ветров. Удачи, счастливо. Пока.

0: В Москве 20:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Запад» заняла Ольговку в Харьковской области. Суточные потери противника превысили 209 военных. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированной бригады, бригады охраны Генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смрадьковка, Харьковской области и маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Минобороны сегодня также заявили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии, а в порту Николаев поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Жители Ленинградской области борются с нацизмом 21 века за место России в современном мире. С таким заявлением выступил председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, символично, что торжества в честь 99-летия региона проходят в Ивангороде, основанном более 5 веков назад. Ивангородская крепость во все времена служила надежной защитой, форпостом на северо-западных рубежах Отечества, отметил Нарышкин. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил уверенность, что соседи с эстонской стороны на берегу реки Нарва, так же, как и 9 мая, будут рады посмотреть трансляцию концерта в Ивангороде в честь сегодняшнего праздника. Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Праздничный концерт проходит у стен местной крепости. Его транслируют на экране для эстонской стороны. Виновных в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде ждет самое суровое наказание. Об этом заявил РИА Новости в Паттайе премьер Таиланда Ахнухин Чинваркун. При этом он попросил прощения у всех россиян за то, что случилось с двумя молодыми людьми, которые прожили в Таиланде 7 лет. Напомню, Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли разобранным и закопанным в лесу. А в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых, двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Суд в Паттайе сегодня отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве. В суде сослались на особую тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законом наказаний, а также на то, что риски того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. УЕФА ищет кандидата на пост президента ФИФА вместо Джани Инфантино, пишет Телеграф. В руководстве организации считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточное количество голосов на выборах. По информации британской газеты, в УЕФА обращают внимание на 60-летнего канадца Виктора Монтальяни, президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Еще одним кандидатом может стать президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, отмечает издание. В 2016-м он с небольшим отрывом проиграл действующему главе ФИФА на выборах. Напомню, 29 июля стало известно, что Инфантино планирует привлечь частных инвесторов к коммерческим правам на чемпионат мира. Одним из потенциальных инвесторов могла бы стать компания брата-зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После этого страны УЕФА пообещали бойкотировать турниры ФИФА, а Инфантино призвали добровольно уйти в отставку. В итоге план по продаже части прав был отменен. Воскресенье на этой неделе станет особенным днем. 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее. Водоемы не смогут успевать прогреваться за день, и купание перестанет быть комфортным. комфортом. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень, ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы плюс 16-18, дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 25, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 57%.

0: мастера спорта.
1: Здравствуйте, это мастера спорта Андрей Кудряшов и Александр Ниценко. Сегодня именно в таком составе, в этот прекрасный субботний, теплый московский вечер, мы здесь, в студии «Маяка». Я пытаюсь рассмешить Сашу.
2: Почему? Я вполне в хорошем настроении. Ударный дуэт у нас.
1: Серьезно, все время серьезно приходит на эфир в деловом, и хочется, чтобы он такой немножко был.
2: Я как тебя вижу, я сразу становлюсь несерьезным, успокойся, все хорошо. Все по плану идет. Друзья, у нас сегодня много тем, мы поговорим про чемпионат Европы по водным видам спорта. У нас там есть медаль. Мы обязательно затронем второй тур российской премьер-лиги, который продолжается в данный момент. И причем складывается довольно неожиданно. Махачкалинская «Динамо» пока обыгрывает «Локомотив» у себя дома со счетом 2-1. Хотя является ли это сенсацией? Вот мы в этом и разберемся. И, конечно, поговорим про хоккей. Потому что, да, международная федерация хоккейная в очередной раз отстранила сборную России от международных турниров. Ну, я не знаю, в чем тут новость. Но есть очень много переходов в КХЛ, и переходов и среди тренеров, и среди хоккеистов, довольно звездные персоны принимают участие в этих переходах. В общем, вы все понимаете, это огромный калейдоскоп, в нем надо разобраться, расставить акценты. Вот мы этим будем заниматься.
0: Мастера спорта.
1: Ну и пока мы ждем нашего эксперта, который, я надеюсь, все-таки будет в нашем эфире, в прямом эфире.
2: Давай, ты расскажи.
1: Ну, безусловно, мы будем говорить о синхронном плавании. Ожидаем Ольгу Васюкову в эфире. И сегодня наша команда завоевала бронзу. Моя дорожка, Александра Шмидт, заняли третье место среди дуэтов в произвольной программе. Именно об этом мы в том числе и хотели поговорить. И, надеюсь, поговорим. Ну и сейчас, наверное, все-таки пару слов, пока мы дозваниваемся до Ольги, может быть, чуть побольше о российской премьер-лиге, безусловно.
2: Ну, в общем, да, сейчас, как я уже говорил, Махачкалинская «Динамо» обыгрывает «Локомотив» со счетом 2-1. Называть это сенсацией мне довольно сложно, исходя из того, что «Локомотив» несет серьезные кадровые потери. Монтес травмирован, Воробьев ушел, Камличенко травмирован, приходится играть с молодым Раковым на острие атаки. Батраков в предыдущем матче играл уже глубже, и, в общем, с Ахматом я бы сказал так, что глубокая позиция ему не очень подходит, хотя Галактионов отказался от каких-то критических стрел в адрес Батракова, сказал, что у него по-прежнему развязаны руки, он опять может подключаться, но вот я с Ахматом, когда матч смотрел, мне Батракова все-таки на позиции привычной десятки не хватило.
1: А Батраков остается в итоге, потому что огромное
2: пока
1: количество
2: остается.
1: Слухов было о том, что он все-таки покинет команду.
2: Ну, там сейчас самые главные слухи вообще не про Батракова, а про Карпукаса, которого должен забрать «Зенит». И, судя по всему, так и произойдет. Исходя из того, что было на этой неделе по части новостей, соответственно, «Локомотив» просто теряет игроков. Баринов же ушел еще зимой. Да. И мы понимаем, что очень много потерь у железнодорожников. А
1: причины
2: амбиции,
1: все...
2: амбиции...
1: Да, вот амбиции и причины есть. Этого. Да.
2: Ну, причины все просто. Денег нет. Вот и все. Поэтому...
1: То есть команда просто опускается вниз из-за отсутствия должного финансирования.
2: Ну, она пока никуда не опускается вниз. Она сыграла довольно достойно против Ахмата в ничью. Понятно, всегда хочется большего, но Ахмат довольно крепкая команда, которая замахивается, зная Станислава Черчесова, на большие места. Сейчас играет в Махачкале. Ну, давайте так. Махачкала. Кто ее тренирует? Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев. Это раз. Во-вторых, Махачкала дома – это всегда очень неприятный выезд. Махачкала втаскивает тебя в футбол с большим количеством единоборств. Она тебе не очень любит давать мяч. И, соответственно, Махачкала всегда делает твое пребывание на футбольном поле абсолютно дискомфортным. И поэтому я не удивлен, что они в пределах своей арены могут так играть. Тем более матч пока не закончен. Счет 2-1. Причем «Локомотив» вел в этом матче. Раков забил в первом тайме. Вот во втором тайме Мира и Глушков уже тоже сумели отличиться. Будем смотреть, чем все закончится. Совсем недавно закончили свой матч ЦСКА и «Крылья Советов». И, кстати, здесь была ничья 1-1. И здесь, наверное, главный вопрос был, кто выйдет играть в воротах у ЦСКА. Потому что один из главных переходов этой недели – это переход Максима Бориско из Балтики в ЦСКА. Сегодня играл Тороп. И тут надо понимать, собственно, у многих, наверное, возникает вопрос, а почему ЦСКА заботился поиском голкипера? Все достаточно просто. Игорю Акинфееву 40 лет. У него травма колена, которую он до сих пор не может залечить с конца прошлого
1: это
2: сезона.
1: Это хроническая, да, его травма?
2: Ну,
1: да?
2: В общем, да, есть определенные сложности. И есть ощущение, что восстановление Акинфеева Матвеева может затянуться. То есть ЦСКА на него рассчитывает, и он по-прежнему в иерархии голкиперов на первом месте. Но никто не знает, когда он вернется.
1: И в каком состоянии.
2: Да, в каком состоянии. Сможет ли он быть первым номером. Поэтому ЦСКА логично постраховался в этой ситуации и сделал, наверное, то, что и должен сделать любой претендент на какие-то призовые места. Потому что ЦСКА все-таки хочет за призовые места бороться. Что они сделали? Они посмотрели контракт Бориско, пообщались с ним, увидели, что у него есть сумма отступных. 180 миллионов рублей. Бац! И эту сумму отступных никак Балтика заблокировать не может. И они сказали: о, нам нужен голкипер, у нас есть деньги, до свидания, приходите, пожалуйста, в ЦСКА. И Бориско пришел. Соответственно, Тороп, все-таки голкипер, достаточно молодой. Протянет ли он весь сезон? Это тоже большой вопрос. Такого опыта у него игры, полноценного для того, чтобы быть первым номером команды, которая бьется, ну, как минимум, за медали, а у него нет. И поэтому здесь просто решили постраховаться, потому что Бориско опытный голкипер, уже проявивший себя на уровне премьер-лиги. Балтика хороший, крепкий клуб. Бориско там, в принципе, после ухода Латышонка в «Зенит» спокойно был первым номером.
1: Сезон отыграл, да? Или нет? Или меньше? В прошлый сезон, да?
2: Нет, он уже больше играет. Латышонок-то 2 года назад ушел в «Зенит». Да, Балтика в обмен взяла Латышонка из «Зенита». Каким образом? Через Пари НН. Многие тоже удивились, что за мутная схема, почему подписывает Пари НН с Латышонка из «Зенита», а потом отдает его в аренду в «Балтику». Объясняю. Все тоже очень просто.
1: Смотрите за руками, следите за руками.
2: Все на самом деле очень просто. Насколько я понимаю, агентом Латышонка является...
1: Меня единственное напрягает, вот твоя фраза, насколько я понимаю, то есть все-таки не все было очевидно и в белую.
2: Тут все очевидно. Тут все очевидно, ты сейчас все поймешь. Соответственно, по этому пути сейчас может проследовать Даниил Пруцев из «Спартака», тоже в «Локомотив». Тоже через Пари НН. Объясняю. Пари НН – один из главных претендентов на выход из первой лиги обратно в РПЛ. Сейчас эта команда после 3 туров, она безоговорочно лидировала. Да, 3 тура – небольшая дистанция, они не потеряли ни одного очка. Единоличное первое место. Павел Андреев, агент Латышонка, приятельствует с главным, ну или одним из главных инвесторов Пари НН. Пари НН уже формирует состав.
1: Инсайдер русского футбола, да-да-да.
2: Формирует состав на возвращение в РПЛ. Чтобы в следующем году, когда они выйдут, чтобы у них были сильные игроки. Поэтому они подписали у «Зенита» Латышонка на 3 года. Латышонок Симаку не нужен, потому что Адамов выиграл конкуренцию. И, соответственно,
1: а второй вратарь не нужен «Зениту» разве?
2: У них есть второй вратарь. То есть они довольны той бригадой вратарей, которая есть. Латышонок
1: то есть
2: стал...
1: третьим номером.
2: Ну, то есть Латышонок был третьим номером в «Зените». Ну, да. Оставаться там смысла никакого нет. И все, собственно, остались при своих. Балтика заменила Бориско. Латышонок возвращается в команду, за которую он играл, в Калининград, где его любят, где его ценят. Он с этой командой из Балтики 2 года назад дошел до финала Кубка с Игнашевичем, когда Балтика работала. Пари НН получает себе вратаря на следующий сезон. Они подписали с ним долгосрочный контракт на 3 года. И все остаются при своих. Латышонок играет в РПЛ. Пари НН закрыл позицию вратаря на будущий сезон. Выйдут, не выйдут. Понятно, будут смотреть, тогда может быть еще одна аренда, еще на год переподпишут, тут в этом нет ничего такого. Соответственно, и Пруцев, который не нужен был Спартаку в прошлом сезоне, хотя при Корседо он не играл, и может быть Корседо его будет использовать, у него 2 выхода на замену все-таки есть. То есть Пари НН может также выкупить Пруцева и отдать его в аренду в «Локомотив», потому что «Локомотив» может отдать Карпукаса в «Зенит». Вот, собственно, весь пазл. Я надеюсь, нормально объяснил?
1: Ну, нормально, да, но очень тоже сочинено.
2: Ты просто
1: очень...
2: за мной не следил.
1: Нет, нет, очень, не следил очень много таких, пятнашки надо было переставлять.
2: Ты только сказал, что следить за руками, и отказался за ними следить. Вот, я, в принципе, все расписал.
1: Я просто знал, что меня обманывают все равно.
2: Нет, почему? Я же не наперсточник. В чем ты меня обвиняешь?
1: Давай я тебе другой вопрос задам. А Мерлин Даку перейдет в «Спартак» из «Рубина»?
2: Здесь такая же ситуация.
1: По-моему, как с Латышонком. Как с Бориско.
2: С Бориско, совершенно верно. У него есть сумма отступных в контракте.
1: 11 мультов.
2: 11 миллионов, да. Соответственно, «Спартак», естественно, пытался купить Флака Лопеса, который играл на чемпионате мира за сборную Аргентины, вышел в матче, если я не ошибаюсь, со Швейцарией, я сделал голевую передачу на Альвареса, который завалил сумасшедший гол. Он в «Палмейресе». Но «Палмейрес» выставил ценник в 40. Ну, блин, извините, конечно. Да, но это очень много, извините.
1: Даже тебя, наверное, удивили.
2: Я смутился, да, видишь, я смутился. Вот. Потом они интересовались Винесом. Винес играл за сборную Уругвая на чемпионате чемпионате мира. Винес принадлежит мексиканскому Леону, хотя в прошлый сезон провел в аренде в Овьедо. Забил 9 голов в втором круге в Ла Лиге.
1: Винес это мексиканец или...
2: Нет, это уругвайец.
1: Уругвайец.
2: Да. А принадлежит он мексиканской команде, Леон. Но там агент начал руки выкручивать. И там, естественно, Овьедо...
1: Опять 40.
2: Не Овьедо, а Леон решил поживиться. Нет, не 40, но 15. Но 15 Винес не стоит. Извините, конечно, при всем уважении. Они еще рассматривали нападающего из Севильи. Но там он так вскользь прошел в новостных лентах. Соответственно, никого приобрести не удалось. А мы знаем, что Карседо не играет с центральными нападающими периодически. Ну вот с Зенитом, например, на Суперкубок или в чемпионате. Он выходит играть без девятки.
1: Я потому что... Сейчас договоришь свою мысль. Я просто читал тоже наших коллег, которые говорили, что на европейском, да, и на мировом рынке сейчас очень сложно купить футболиста, который хочет и может поехать в Российскую Федерацию. То есть все равно на
2: центре... Южноамериканский рынок все-таки этому более располагает.
1: Да.
2: Вот Кристиано же купил Краснодар.
1: Да, нет. Но все равно сложности огромные, в том числе до сих пор.
2: Сложности огромные, но в этих сложностях все равно люди формируют составы. Филиппа Аугусто купил «Зенит»? Да, он приехал, он бразилец, но он приехал из Трабзонспора, но просто сам факт, что южноамериканские сделки нормально идут.
1: То есть мысль такая, что не надо продавать футболистов, которые у тебя играют в основе, играют хорошо. Нет, ну понятно, что здесь ситуация, есть сумма выкупа.
2: Немножко не в этом дело.
1: Хорошо.
2: Еще раз повторюсь, есть сумма отступных. Если любой клуб ее активирует, клуб, хозяин этого игрока, ничего сделать не может.
1: То есть здесь желание только игрока.
2: Здесь желание игрока. Да. Соответственно, сейчас сам «Спартак» намерен забрать Даку из «Рубина». Но «Спартаку», чтобы официально оформить сделку, нужно договориться по условиям личного контракта с самим футболистом. Предполагается, что Даку, который получал по неофициальным данным 3 миллиона в «Рубине», ему должны, да, за сезон, ему должны зарплату повысить чуть ли не на 500 000, то есть 3,5. Соответственно, я сегодня комментировал «Рубин Акрон» по окончании матча в Самаре.
1: Все плакали.
2: Даку пошел обниматься со всеми. И потом пошел к болельщикам отдельно. Его качали.
1: Сути, да.
2: То есть все, все признаки к тому, что он уходит. И я так понимаю, что договориться по условиям личного контракта — это уже такая техническая история, которая будет осуществлена
1: Скажи,
2: в ближайшее
1: время. Скажи, пожалуйста, стоит ли уходить с повышением зарплаты, если у тебя 3, да, на 500 000, но уходит как минимум в 1.5 раза?
2: Ну, давай так. «Спартак» борется за чемпионство в этом сезоне,
1: конечно,
2: или за кубок? А «Рубин»?
1: Ну, здесь, да.
2: Ну,
1: здесь,
2: вот и все. Вот тебе
1: согласен.
2: Ответ на этот вопрос. Плюс, опять же, это Москва. Он по-прежнему игрок национальной сборной. Его вызывают в национальную команду Албании. Он сегодня стал вторым снайпером в истории «Рубина», догнав Алехандро Домингеса, но он потратил на 37 голов, если не ошибаюсь, меньше матчей на 6 штук, чем Алехандро Домингес. Лучшим снайпером Гигденис Карденис остается. Но вот напоследок забил гол в ворота Акрона. Рубин сегодня выиграл со счетом 2-1. И в общем и целом можно сказать, что Даку оставил хорошее впечатление на старте сезона. Он забил и Краснодару. Плюс один момент не реализовал. И при этом самый вопрос был главный в чем? Понятно, что «Спартак» нацеливался на более важные кандидатуры для себя. То есть в его шорт-листе там были более приоритетные персоны. Договориться с ними не удалось. Даку — это проверенный вариант. И оставался главный вопрос. Даже два вопроса. Каково здоровье Даку? Потому что в прошлом сезоне у него определенные проблемы со здоровьем были. И второй вопрос. Он в форме или нет? Потому что за весь второй круг в «Рубине» в прошлом сезоне Даку забил всего 2 мяча.
1: А он подходит по своей стилистике «Спартаку»?
2: Вот это вопрос. Этот вопрос, он такой многослойный. Почему? Потому что, в принципе, все говорит за то, что Даку адаптируется и поможет «Спартаку». Вопрос в другом. «Спартак» хочет прессинговать. И Даку, футболист, не то чтобы неповоротливый, но были разговоры при Рахимове, когда Рашид Маматкулович периодически так вбрасывал, что иногда Даку кнопочку «он» отжимает на «off». Ну, то есть отключает себя от этого процесса. И вот если он будет вкраплен в историю прессинга, в который хочет играть Карседо в «Спартаке», он полностью подойдет. А в остальном сомневаться в том, что он умеет забивать голы, хорошо бороться, никакого смысла нет. И плюс, тут же важно посмотреть линию поведения Карседо. Я не зря об этом сказал. На позиции девятки играет то Барка, то в основном Кристофер Мартинс. То есть он не играет с девятками. В статусных матчах места классической девятки у «Спартака», как мы видим, нет. Вот на примере Суперкубка, матча во втором круге с «Зенитом». И, пожалуйста, матч с «Родиной» идет. Они ведут 1-0. убирает Угальде, вышли против слабого соперника с центральным нападающим. Ливай вообще сидит на банке, никуда не выходит. То есть с Ливаем вообще, походу, все понятно. Хотя Корсет говорит, да, мне все нужны. Понятно, Кубок России будет на следующей неделе. Угу. Понятно, они нужны для Кубка, может быть, для обоймы. Но мы видим, что в топовых матчах и в нетоповых у Ливая 0 минут сыгранных. А Угальде выходит только на слабого соперника. И опять вышел Мартинс играть. На финише матча против Родины. Поэтому, конечно, им нужен Даку.
1: Были, ну, слухи, наверное, да, что Барку собирается все-таки уйти с московского Спартака. В связи с этим вопрос, да. Насколько это близко к истине? И вот по состоянию на сегодняшний день Спартак укрепился для того, чтобы бороться за первое место?
2: Ну, у Спартака и так, в принципе, хорошая обойма. Наверное, было бы неплохо поговорить о линии обороны, потому что там Литвинов играет. Но, наверное, связано с тем, что Джику не восстановился. Вот Ву был дисквалифицирован. И Бабич после травмы. Но Бабич форму набирает. Я бы сказал так.
1: Именно так, по глубине состава.
2: По глубине состава нормально все.
1: А по основе?
2: У Спартака. Просто вопрос в том, Пруцев, например, останется или нет. Ну, то есть сразу возникают вопросы, да? Вот. Глубина состава у них есть. Вопрос только в том, как они этой глубиной состава смогут распорядиться. Спартак вполне объективно считается одним из претендентов на титул. Но в отношении Спартака, ты сам знаешь, нельзя ни в коем случае загадывать. Сейчас они три матча проведут великолепно, их уже коронуют. Потом, не дай бог, что-то произойдет. Где-то споткнуться, там подскользнуться, и все скажут, ну все, увольняйте Корседа, и ты представляешь, какое давление будет. Но спартаковский футбол смотреть очень интересно. И
1: в новом сезоне.
2: Конечно. Суперкубок. Первый тайм вообще великолепный против «Зенита». Второй равнее, но, в принципе, там за счет замен как-то нормально поднапряглись. В концовке этот пенальти дурацкий, которого можно было избежать. Умяров зачем-то угловой подавал в соперника. Хотел еще один угловой заработать, а люди получили возможность выбежать и заработали пенальти. Это Джику сделал. Вот. И по пенальти проиграли. То есть... с Родиной первый тайм вообще великолепный. Да, могли забить больше, но по качеству игры, в принципе, матч качественный. Во втором тайме за счет замены игру перевернули. Вот то, о чем я говорю, что скамейка сработала. Вот, то есть есть варианты. Появился Виктор Парада, из Залавеса пришел. Ну, с Родиной я бы так сказал. Конечно, это там не Айртон. Есть такое ощущение, что Корседа хотелось бы, наверное, такой профиль, как Жетсон. А Жетсон играет на позиции правого защитника, смещается в центр, постоянно тащит мяч. Парада подключался наверх, они хорошо фланг нагружали. Жали обороны, где там Сокол играл, правый крайний защитник. Но тут факт остается фактом. Наверное, немножко не тот профиль, но за него уже 6 отдали. Он, конечно, 6 не стоит. Это северная надбавка.
1: Но отдали, да.
2: Да, но за него отдали. И, в принципе, он испанский защитник. Понятно, что Корседо с ним удобнее.
1: Ждем, по сути, игр против основных соперников. Против Краснодара, против Зенита.
2: Безусловно,
1: против московских клубов.
2: Да, но пока Спартак по качеству игры норм. Но давай скажем, они в этом туре с Ахматом играют. По-моему, даже в Грозном.
1: В Грозном, поэтому, да, выездная игра.
2: Не, поэтому вот, пожалуйста, вот лакмусовая бумажка уже будет. Потому что состав Ахмата хороший, качественный.
1: Ну и Черчесов, да.
2: Ну и Черчесов, он туда приехал, ну мы же понимаем, что он туда приехал не за десятку бороться.
1: А давайте мы не прервемся ненадолго, обязательно вернемся после новостей спорта и опять будем страстно говорить, допустим, о футболе.
0: Мастера спорта. На самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать. Гульнара Краснова, доктор философских наук.
3: Так говорит «Маяк».

круглосуточно ров. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Средства ПВО за ночь уничтожили 154, за день уничтожили 154 украинских БПЛА над российскими регионами, а также над акваториями двух морей. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны с 8 до 20 часов были сбиты и перехвачены, в том числе над Липецкой, Орловской, Тульской областями, Башкирии, а также над Черным и Азовским морями. Ранее Минобороны рассказали, что вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины. Задействованным в интересах ВСУ в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Южная группировка российских войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Дружковки, Краматорска и Славянска в ДНР. Суточные потери ВСУ составили около 150 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием трех механизированных бригад – бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Краматорска, Славянска, Кондратовки, Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии.
0: Минобороны также заявили, что подразделения группировки российских войск «Восток» заняли село Любицкое в Запорожской области, а группировка «Запад» – Ольговку в Харьковской. Еще одно сообщение последних минут. Как передают информагентства, один человек по предварительным данным погиб, и еще 16 пострадали в результате взрыва в районе одного из ресторанов на Кудринской площади в Москве. По предварительным данным, взрыв прогремел на территории гостевой зоны в районе Сталинской высотки на Кудринской площади. В район происшествия направлены десятки нарядов скорой помощи и МЧС. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Совет Евросоюза по вопросам правосудия и внутренних дел 4 августа проведет встречу в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте. Об этом сообщил ирландский премьер Михал Мартин. Ирландия сейчас председательствует в Совете ЕС. Напомню, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес обрушился с критикой на страны Евросоюза за эгоистичную и лишенную солидарности позицию и потребовал срочной встречи европейских чиновников для урегулирования кризиса. Сеута – эксклав Испании в Северной Африке, один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов. Власти Испании мобилизовали армейские подразделения для поддержки сил безопасности. В международном аэропорту Каира стартовала пилотная эксплуатация новой цифровой системы оформления въездных виз по прибытии. Об этом говорится в публикации правительства Египта в соцсетях. Система призвана упростить и ускорить процедуру получения визы для приезжающих в страну иностранцев. В рамках проекта бумажная визовая марка заменяется электронной визой с QR-кодом. Путешественники смогут вводить необходимые данные через терминалы самообслуживания в воздушной гавани и оплачивать визовый сбор в электронном виде. После проверки работы системы в аэропорту столицы египетские власти планируют распространить ее на другие международные аэропорты страны. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы плюс 16-18, дневные 29-31 тепла. Сейчас в российской столице плюс 25, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 68%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура, и только что завершилась встреча между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом», и итоги этого матча подведет наш обозреватель Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй, тебе слово.
2: Добрый вечер, Катерина. Со счетом 2-1 махачкалинская «Динамо» у себя дома обыграла «Локомотив», и после двух туров, набрав 6 очков, на данный момент выходит на первое место в турнирной таблице, но это, понятное дело, что, скорее всего, явление временное, потому что завтра еще будут матчи, в том числе и санкт-петербургского «Зенита». А что касается второго тайма, я напомню, что первые 45 минут завершились со счетом 1-0 в пользу «Локомотива», и гол Ракова, в принципе, был достаточно логичным, то во второй половине встречи надо сказать, что «Локомотив» как-то подрассыпался. Ну, во-первых, еще, наверное, сказали замены. Хорошо у Вадима Евсеева на поле вышел Азиз вместо Сандерчука. А вот Раков был заменен, и атака «Локомотива» весьма серьезно осиротела вследствие этой замены. Но в любом случае, ну, нужно отдавать должное футболистам «Динамо», потому что в начале второго тайма они организовали очень хорошую комбинацию. Очень хорошая передача пошла от Лесового на Глушкова, и тот сделал голевой пас в штрафную площадь на Мира, и высоченный нападающий сумел протолкнуть мяч под Митрюшкиным, сравняв счет. Ну, а затем уже на 59-й минуте Глушков забил уже самостоятельно, тут оборона «Локомотива» просто немного развалилась, рассыпалась, отличный выход получился у Глушкова, и он его реализовал. При этом еще моменты

0: защитника, которым интересуется «Зенит». Он показывает профессиональное отношение к делу и приносит пользу команде. Но я не могу сказать, что Карпухас сегодня провел какой-то хороший матч, привычный для своего уровня. Все-таки частенько он ошибался. Не знаю, связано ли это с тем, что им очень активно интересуется «Зенит», и, возможно, там переговоры находятся уже в продвинутой стадии. Но в любом случае, махачкалинская «Динамо» добивается домашней победы над «Локомотивом» со счетом 2-1. И, как я уже сказал, пока возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.
1: Спасибо. Это был Дмитрий Сухинин на матче «Локомотива» и «Махачкалы». В других встречах «Рубин» победил «Акрон» со счетом 2-1, а «ЦСКА» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: День за днем «Радио Маяк» пополняет свою подкаст-коллекцию на медиаплатформе «Смотрим». Помимо звуковых подкастов, радиоведущие и приглашенные эксперты создают беспримерное собрание видеоподкастов. Здоровье, культурология, геополитика, семейные отношения, астрология, поиск и освещение актуальных тем продолжается. Каждый день. И сегодня. Рождения маяка.

0: мастера спорта.
1: Мастера спорта по-прежнему, Андрей Кудряшов и Александр Яниценко в прямом эфире. Настало время хоккея, да, хоть у нас и жаркое лето, и футбол тут играет, но тем не менее в мире хоккея тоже происходит немало вещей. И сейчас к нам присоединяется наш сегодняшний эксперт Владимир Дегтярев, комментатор и эксперт хоккейный. Владимир, приветствую.
2: Да, добрый вечер, ребят.
1: Добрый. Слушай, давай начнем, наверное, с темы, которая, ну, такая уже, наверное, проходная немножко для всех стала. Международная федерация хоккея вновь не допустила нашу команду до чемпионатов мира вообще любых, там, мужских, женских, юниорских,
3: да, молодежных. Да, просто хотелось понять, а шансы какие-то были у нас изменить эту ситуацию?
1: После решения МОК, да, после допуска МОК в командных соревнованиях, были какие-то шансы, и сейчас они остаются, надо в КАС идти теперь?
2: Смотри, ну, на 27-й год, скажу честно, да, у мужской сборной по хоккею вариантов вообще не было. Объясню, почему. Сборная Украины будет участвовать в 27-м году в группе сильнейших, поэтому, ну, слушайте, нас бы не пригласили. Вы понимаете, что тут была политика, да, полностью, ну, то есть ничего бы не было. Касаемо юниорской команды, американцы, а у них чемпионат мира будет проходить, да, я имею в виду юниорскую сборную, нашу, юношей, вот там были варианты, американцы сказали, что мы вообще не против того, чтобы сборная из России играла юниоры, но, опять же, не срослось, да, федерация международная не допустила. Поэтому, вот, наверное, шансов-то, по сути, не было. Я надеюсь, что 28-й год, когда будет Кубок мира, вот тогда у нас все-таки будет шанс сыграть. Тем более он проходит под эгидой Национальной хоккейной лиги. Поэтому я думаю, здесь все шансы у нас появиться есть.
3: Давай поговорим тогда на тему КХЛ, потому что очень много всяких переходов. Мы сейчас тему КХЛ затрагиваем достаточно редко, а там калейдоскоп событий, и понятно, что они срока давности не имеют ввиду того, что появляются новые главные тренеры у клубов КХЛ, плюс есть переходы. И мы бы хотели с тобой обсудить историю с появлением Брылина. В Минском Динамо, да, Сергей Брылин, человек, который выигрывал Кубок Стэнли не один раз, и был за океаном. Вот он приезжает в КХЛ, возглавляет Минское Динамо. У меня два вопроса. Зачем это самому Брылину, который спокойно, мне кажется, себя чувствовал в Северной Америке, как я понимаю? И, соответственно, как ты оцениваешь его тренерский потенциал? Чем он может помочь Минскому Динамо?
2: Вот тут у меня самого вопрос такой возник, и у меня даже был вопрос: Сергей, а зачем тебе это нужно? Ну, у меня только есть пока одно объяснение, зачем ему это нужно. Первый вариант – это то, что Брылин хочет себя попробовать уже непосредственно в роли главного тренера, и причем, ну, скажем так, не в последней лиге, что называется, да, и вариант этот ему вот подвернулся в виде Минского Динамо. А вот чего ожидать, вот для меня тут тоже загадка, даже

0: есть загадка. А давайте вспомним конфликт вот квартального в конце, да, когда команда шла чуть ли не являлась там одним из претендентов на Кубок Гагарина. Ну, так они, конечно, там замахнулись, но тем не менее, команда квартального под руководством квартального-то играла хорошо. И потом вот эти пошли скандалы. Вы мне вот этого игрока зачем купили? А это не ваше дело, господин тренер. И вот тут, а получится ли так у Брылина, да? Сможет ли он так? Вот тут у меня вопрос. Поэтому я пока даже не знаю, чего ожидать от Сергея Брылина. Вопрос очень сложный. Но, в принципе, опыт у него есть, опыт у него хороший. Правда, больше все-таки, наверное, как помощника, но тем не менее. Поэтому я думаю, что, вот, наверное, вопрос-то будет связан с тем, насколько он быстро адаптируется к нашей лиге.
1: Окей, давай поговорим про «Авангард», потому что я смотрю, они, конечно, запрягают по полной на трансферном рынке. Уже перешел Джошуа Лива из «Трактора» в «Авангард». Соответственно, есть Кирилл Адамчук из «Московского Динамо». Артем Ильенко из «Московского Динамо» туда перешел. Еще и Егор и Афанасьева подтянули из системы «Сан-Хосе». Такое ощущение, что Ги Буше, ну, в общем, набирает такую большую банду, но не очень понятно, хватит ли ему и этого. Потому что Буше — это тренер амбициозный, вот, все его требования и даже, можно сказать, капризы выполняются, а до Кубка дотянуться все никак не удается.
0: Ну вот у меня тоже вопрос, а что с этим совсем будет делать Ги Буше? Вот у меня первый вопрос, потому что у него, ну, скажем так, команда-то была собрана, будь здоров, да, и команда такая, я бы сказал, ну, чемпионского калибра, но... Опять же, у него не получилось. Причем, мне кажется, не получилось именно из-за самого Ги Буше. А вот справится ли он дальше вот со всем этим? Вот тут у меня тоже вопрос. Потому что вот эти его там все срывы, да, и вот эти вот его все там посылы, что у меня вот в итоге не хватило там мне вот этого игрока... Но я думаю, что любой клуб КХЛ, посмотрев на «Авангард» и то, как была укомплектована эта команда и в прошлом сезоне, ну, я думаю, что большинство тренеров были бы только рады, если бы у них так команды были укомплектованы. Поэтому вот у меня вопрос к самому Ги Буше. А может быть, ему не хватает квалификации? Может быть, у него у самого там какие-то проблемы?
1: Ну да, тем более у него известные истории с проигранными там полуфинальными вроде как сериями. Давай поговорим тоже про такой один
0: вот,
1: из...
0: Вот-вот-вот, да, вот именно, да,
1: да. Да, эти серии, да. Давай поговорим про один из главных переходов в КХЛ этого лета. Ну, громкость имени Вадима Шипачева отменить ни в коем случае нельзя. Да, человек суперснайпер, бомбардир и прочее. А он из Минского «Динамо» переходит в Салават Юлаев. Ну, Салават Юлаев — команда, которая не главная в борьбе за Кубок Гагарина. Хотелось бы понять логику этого перехода. Шипачев доигрывает и должен там помочь своим опытом, как обычно, или вот эта история, которая может дать солидный, что называется, буст уфимской команде?
0: Я думаю, все-таки он доигрывает. И я думаю, что вот это продлить свое хоккейное, да, вот именно продлить свое хоккейное пребывание в континентальной хоккейной лиге, наверное, здесь сказалось в первую очередь. Потому что, на мой взгляд, все-таки, ну, понятно, что уже лучшие годы Вадима, они далеко позади. Но, тем не менее, да, мы видели и в прошлом сезоне, как он сыграл в Минском «Динамо». Но все-таки, на мой взгляд, Шипачев — это сейчас тот человек, который... может помочь Козлову, ну, я имею в виду главного тренера, как раз-таки, наверное, вот в формировании вот этой новой команды, да, потому что все-таки Уфа будет опять меняться, несколько ведущих игроков покинули клуб, молодые игроки будут, поэтому я считаю, что Вадим Шипачев в этой ситуации, ну, он пригодится именно вот как человек с огромнейшим опытом, и который вот сможет там в раздевалке этой команде помогать. Я думаю, в первую очередь, вот раздевалка и лед. Вот так вот, на мой взгляд.
1: Окей, у нас минуты три, и я не могу не спросить тоже про клуб, который бомбит просто трансферный рынок. И Дмитрий Яшкин перешел в «Шанхайские драконы», туда перешел Мартин Фрк из, ну, чешский форвард. Ник Питан вернулся туда, Хомченко перешел из Сочи, который очень хороший сезон выдал в этой команде. Ну и еще несколько новичков есть. У меня вопрос такой, что нам ждать от «Шанхайских драконов»? Или, как обычно, это все превратится в мыльный пузырь, который лопнет?
0: Вот опять же, да, вот это вот количество легионеров достаточно большое, оно может в одну сторону повернуться, а может оно и в другую развернуться сторону. И мне кажется, здесь Вопрос в том, насколько тренер, насколько руководство, да, в том числе Илья Ковальчук и Евгений Артюхин, смогут эту команду настроить, то, что, ребята, вам надо биться, ребята, да, нам надо выходить в плей-офф. Я думаю, за плей-офф могут зацепиться, в принципе, потому что конкуренция это не такая, она уж и прямо большая, да, и побороться там за 7-8 место. Ну вот, насколько это надо легионерам? У меня в первую очередь именно к ним вопрос, ведь ты правильно сейчас отметил, сколько раз уже это было, когда легионеры, которые там, да, играют, и вдруг в какой-то момент они просто останавливаются и думают, а, нам еще там в плей-офф играть, а зачем нам в плей-офф играть, мы уже все деньги получили, ну, давайте откровенно. Такие мысли, ну, а это так и есть. Многие же этого и не скрывают, что для них вот главное успеть получить все деньги, ну, а плей-офф, ну, будет плей-офф, ну, хорошо, но не будет, ну, и еще лучше, что его не будет, ну, это откровенно. Поэтому я надеюсь, что руководство шанхайских драконов донесет все-таки до игроков, зачем они играют, для чего они играют и почему они играют, и почему их выбрали играть в этой команде.
1: Владимир, последний вопрос. Попытайся, пожалуйста, уложиться где-то в минутку. Квартальнов пришел на место Хартли в Локомотив. С каким наследством он будет входить в сезон? Будет ли это по-прежнему команда чемпионская?
0: Команда чемпионская, но дело в том, что все-таки два подряд титула, они где-то накладывают свой отпечаток. Конечно, да, Дмитрий Квартальнов достаточно хороший тренер и хороший специалист, и он может ребят настроить, но я думаю, что не ждите сразу, что Локомотив там побежит и будет всех сейчас обыгрывать, и с 1 сентября там, да, ну, с начала сезона он там сразу будет лидером. Нет, я думаю, где-то команду немножечко потрясет до октября, может быть, ноября, а вот потом команда уже войдет в рабочий ритм. Я бы назвал это такой чемпионский синдром, когда первый месяц, тем более тут два раза команда выигрывала. Поэтому я думаю, что, во-первых, да, Дмитрий Квартальнов получил очень хорошее наследство, а теперь осталось это все ему не растратить. Да, и вот идти с этим дальше, да. Идти в чемпионат и сделать команду третий раз чемпионом.
1: Ну да, спасибо. Владимир Дегтярев был у нас на связи, хоккейный комментатор. Мы обсудили важные темы КХЛ. Продолжим после паузы.
2: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
4: Там песни.
3: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы? Остался.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна «Место действия – Россия». Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Мастера спорта. Мастера спорта по-прежнему в эфире. Андрей Кудряшов и Александр Ниценко. И к нам присоединяется олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Осикова. Ольга, здравствуйте.
1: Оля, приветствую.
0: Приветствуем вас.
2: Здравствуйте, ребята, друзья.
0: Очень рад тебя слышать. Да.
2: Я думала, что вы сейчас со мной будете про чемпионат мира по футболу говорить.
0: Нет, в принципе, можем. Если есть у тебя желание все-таки обсудить, как он завершился полмесяца назад, мы готовы, конечно, с тобой немножко поговорить. Но все-таки давай по профильному виду спорта. Бронза у нас последняя медаль. Да, буквально полтора часа наши ребята завоевали. Не ребята, господи, наши девушки Майя Дорожко и Александра Шмидт. Шмидт. Бронзовая, да, награда. Уступили мы гречанкам, у которых золото, и испанкам, у которых серебро. Твой комментарий по поводу выступления, потому что я смотрел трансляцию, и у вас, собственно говоря, возникали вопросы не к нашим девчонкам, естественно, да, у тебя и у твоей коллеги, а к судейству, да, и, может быть, даже к ошибкам медалисток.
2: Нет. Вопросов, вы знаете, никаких нет к судейству, и я, честно говоря, абсолютно не хочу обсуждать судей, потому что это их работа, это очень сложная работа, это невероятная ответственность. Я могу сказать, что наши выступили очень-очень хорошо, и за технику исполнения они получили прям высокие оценки, их поставили, им поставили вообще одинаковый балл, там сотая разница, с девочками из Греции. Uh-huh. Я их по привычке чуть не назвала. Они же раньше выступали за Австрию. Но они гречанки. И вот они спустя несколько лет вернулись. И впервые, вот это их первые медали на чемпионате Европы за сборную Греции. Так вот. И судьи поставили и гречанкам, и нашим девчонкам за технику абсолютно одинаковые баллы. То есть вы понимаете, да, что когда... Одинаковый уровень техники. И здесь уже вот какая-то математика такая точная, мелкая, включается.
0: Кто-то математика ли, Оля, все-таки это, скорее всего, не математика. Нет,
1: в общем, Андрей любит теории заговора.
0: Да, да, поэтому... нет, я не накидываю ни в коем случае, нет. Но просто я читал то вот...
2: Математика.
0: Да, хорошо, поверю.
2: Математика. Вот я прям буду с тобой спорить, вот в данный момент включилась математика. Потому что кто-то поставил 8 ровно, а кто-то поставил 8.25, и вот эти копейки, они в итоге сыграли свою роль, понимаешь, вот так. Но они абсолютно хорошо выступили. Наши, я считаю, идеально выступили, на мой взгляд. У гречанок я увидела, знаешь, вот, не знаю, так выражаясь языком синхронного плавания, вот кисельные ноги, они такие слегка были не натянутые, где-то были расслабленные, но...
0: Но судьи их подняли на первое место,
2: да? Я не могу. По артистизму судьи их поставили выше. Больше всего получили, кстати, испанки, которые завоевали серебряные
0: награды. Второй оценкой, да?
2: Да, они получили 145. Нашим поставили 135, то есть, практически, да, это прилично, 10 баллов в артистизме. Мы не наработали. Вот в артистизме можно сказать, что нас недооценили.
0: Вот.
2: Но говорить о каком-то заговоре вообще
0: нет.
2: Не стоит.
0: Смотри,
2: это
0: я просто...
2: Это бронзовая медаль чемпионата Европы.
0: Я просто... Да, вполне мы представляем. Я просто проведу параллель с фигурным катанием, где-то точно такой же второй оценкой можно вытянуть, а можно и немножечко опустить ниже. Да, понятно, что если у тебя нет рейтинга, если ты давно не выступал на международной арене, судьи тебя не знают, вторая оценка, по сути, решает все, потому что первая, да, вот эта техническая оценка, поправь меня, прав я или нет, можно, в принципе, все на одном уровне, да, технику выполняют.
2: Да,
0: а вот артистизмом уже там начинается вот эта игра.
2: Вот ты сейчас языка снял, я как раз хотела сказать. Мы же, синхронное плавание идет по пути развития фигурного катания.
0: Угу.
2: И как раз вот мы это тоже с Владой Чигиревой, с нашей двукратной олимпийской чемпионкой, обсуждали, что вот оценкой за артистизм можно как снять, так и надбавить баллы. Но вот, к сожалению, сегодня нам не повезло. Я уверена, что Татьяна Данченко, тренер дуэта, Елена Воронова, они подойдут к судьям, и они узнают, в чем, вот, что им не хватило. Они узнают,
0: Ну, там получат ответ. Артистизму не хватило. Не хватило там... Ответ вам простой.
2: Ну, значит, будут менять программу. Понимаешь? Этой программе второй год уже. Они выступали с ней в Сингапуре. И они ее меняли. И приезжали, привозили на этапы Кубка мира. Судьи каждый раз говорят немножечко разные вещи. Ну, это такое видение, понимаешь? Ты сегодня встал с левой ноги, там, не с той ноги встал, и вот у тебя плохое настроение, тебе что-то не понравилось. Это действительно, ну, как ни крути, это субъективный вид спорта, понимаешь? Здесь нет такого, как в плавании сейчас вот наши ребята приезжают.
0: Ну, там приплыл на первом номером. Все, коснулся, судья там, с какой он там ноги не встал, все равно, если ты первый приплыл, ты первый приплыл. А здесь такой немножко...
2: Да, у нас другой вид спорта.
0: Да, у вас девушки встали не с той ноги, и тут, да, и тут начинается, собственно говоря, да, разговор. Смотри, у нас две бронзы по состоянию на сегодняшний день и серебро. Это нормальный результат? Это то, что мы ждали? Какие ожидания были? У нас минута до конца.
2: Я ждала большего, но, честно скажу, я, может быть, в этом плане пессимист, а может быть, объективно так оцениваю адекватную ситуацию. Я понимаю, что мы за вот четверть века сборная России просто надоела настолько, она в печенках уже сидела у всего мира, и они, конечно, в наше отсутствие немножечко, знаешь, вздохнули, у них как появился вот глоток свежего воздуха, и когда мы снова вернулись на мировую арену, вот на европейскую, на международную, не все рады, не все хотят видеть нас. Хотя большинство довольны, улыбаются, говорят, здорово, что вы приехали, потому что вы, конечно, сильные конкуренты, и вы будете двигать нас вперед в том числе. Нам понадобится какое-то время, чтобы завоевать золотые медали, но они у нас обязательно будут. Я прям верю, я уверена, вот на 100% в этом.
0: Ольга Васюкова.
2: У нас такая сильная молодежь, друзья. Да. У нас сейчас было первенство Европы среди юниоров, и там вообще...
0: Оля, время у нас закончилось. Спасибо тебе большое за то, что ты вышла к нам в прямой эфир и рассказала, как есть на самом деле синхронное плавание. Спасибо. Ольга Васюкова была с нами, олимпийская чемпионка. Ну, а мы с вами прощаемся. До встречи.
3: Пока.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. 3 человека, по предварительным данным, погибли. Еще 15 пострадали в результате взрыва в летнем кафе на Кудринской площади. Об этом только что сообщили в МВД. Взрыв прогремел в итальянском ресторане в высотном здании. Об этом только что также сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. И сейчас репортаж корреспондента Михаила Алтеркупа.
2: Я в данный момент нахожусь возле станции метро Баррикадная. За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа, и на данный момент работает следственный комитет. По последней информации уже 4 погибших. Огромное количество людей, они не могут пройти, там проход и проезд уже закрыт, вот непосредственно к самой Кудринской площади. В данный момент ни вперед, ни назад не пускают, и мы сейчас пытаемся посмотреть, как работают дальше полицейские службы. Вот мы только прибыли на место и следим за всей информацией.
0: За событиями на месте наблюдает корреспондент ВГТРК Михаил Алтеркоп. И добавлю, что в департаменте транспорта Москвы объявили, что ночной велофестиваль сегодня отменяется в связи с непредвиденными обстоятельствами. Мероприятие пройдет в другую дату, она пока не называется. Также неясно, связано ли это со взрывом в центре города. К другим новостям, средства ПВО за день уничтожили 152 украинских БПЛА над российскими регионами, а также акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны с 8 утра до 8 вечера были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, а также над Крымом, Башкирией, Краснодарским краем, над Черным и Азовским морями. Ранее Минобороны рассказали, что вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии, а в порту Николаев поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Российские штурмовые подразделения продвигаются на запорожском направлении, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он направил поздравление командованию и личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады после взятия под контроль села Любицкое в Запорожской области. О переходе села под российский контроль сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов.
3: Подразделение группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Скотоватая, Чаплина, Червоный Яр, Катериновка и Великомихайловка. Противник потерял более 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 3 артиллерийских орудия.
0: В Минобороны сегодня также заявили, что подразделение группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. И вновь срочное сообщение поступает по поводу происшествия в центре Москвы. Пострадавшим при взрыве в летнем кафе в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом только что сообщили в Минздраве. Напомню, ранее в МВД столицы информировали о том, что 3 человека, по предварительным данным, погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести в результате взрыва у летнего кафе на Кудринской площади. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Мы также следим за развитием ситуации. Виновных в убийстве брата и сестры Назимова в Таиланде ждет самое суровое наказание. Об этом заявил РИА Новости в Паттайе премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун. При этом он попросил прощения у всех россиян за то, что случилось с двумя молодыми людьми, которые прожили в Таиланде 7 лет. Напомню, Диана и Роман Назимова из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли разобранным, закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых, двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Суд в Паттайе сегодня отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян. Там сослались на особую тяжесть преступления и суровость предусмотренных законом наказаний, а также на риск того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. Воскресенье на этой неделе станет особенным днем. 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что это означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее. Водоемы не смогут успевать прогреваться за день. И купание перестанет быть комфортом. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень. Ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в столице переменная облачность без осадков. Поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 23, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 68%.

0: Всем привет, друзья, меня зовут Вагей Сивумян. У нас в студии «Маяка» Михаил Хачатуров, переводчик и наш экскурсовод по африканской теперь музыке. У нас были уже выпуски с Михаилом про итальянскую музыку, про французскую музыку. Можете это все найти на сайте smotrim.ru в разделе нашей программы. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Мы продолжаем наше знакомство с африканскими музыкантами, повлиявшими на всю мировую музыку в целом.
1: Да.
0: Да. И мы остановились в прошлый раз, но на имени Фелы Кути и на афробите.
1: Да, мы немножко наметили.
0: Да, и сегодня мы вплотную приблизимся к этому полумифическому персонажу, великолепному музыканту и очень серьезной социально-политической единице, да, для
1: это
0: жизни
1: Африки. Это почти миф, да. Уже если не даже без почти, наверное.
0: Да, но там многое мистично даже в его судьбе. Вот, но так как наша программа про музыку, я думаю, наши слушатели нас простят, если мы не будем сильно вдаваться именно в политическую подоплеку, да, какие-то вещи обязательно нужно упомянуть, потому что они повлияли на сам музыкальный процесс и повлияли на восприятие самого Фелы Кути как музыканта и его посыла как бы миру этому, да, и в его песнях. Но нам важнее все-таки музыка, то музыкальное наследие, которое он оставил, поэтому, если вы интересуетесь, вы можете всегда почитать дополнительно, найти информацию про Фелу, а там не жизнь, а триллер.
1: Настоящий, причем кровавый буквально в смысле.
0: Ну, Африка — бурлящий котел музыкальных идей и не только музыкальных идей, да, и в этот котел как бы сначала европейцы, да, вмешались, захватив страны как колонии, потом вроде бы оттуда ушли, но наследие свое оставили, и мы перемещаемся в Нигерию.
1: Угу. Соседняя с Камеруном страна. Почему соседняя? Потому что с Камеруном мы говорили про Маню Дибанга из Камеруна, и в разговоре о Дибанге не раз и не два упоминали и Фелу Кути.
0: Да, для сравнения, для того, да, чтобы показать, насколько разная музыка может быть в Африке. И еще одна ремарка, о которой тоже мы в прошлой программе говорили, это не этнологическое, да, наше исследование о каких-то ритуальных музыках, о каких-то о музыке, которую в племенах исполняли для всяких процессов, да, инициаций. Мы говорим именно уже о состоявшихся артистах, которые влияли на, имели записи, влияли на музыкальную мысль в широком смысле этого слова.
1: Да, ну типа, поскольку мы даже успели послушать одну песню, одну композицию Фелы, наверное, немножечко надо дать краткую биографическую справку, чтобы, по крайней мере, наши слушатели могли во времени как-то расположить эту фигуру. Фела Кути — это сокращенное имя, вообще он Улуфела Улусыгун Улудутун Ренсом Кути. Ренсом Кути — это фамилия, реальная паспортная фамилия. Родился он в 1938 году в очень зажиточной, состоятельной семье. Его отец был священником-протестантом и лидером профсоюза учителей страны. То есть он из очень высокого класса в имущественном смысле слова. А его мать, Фунмилаю Ренсом Кути, была известным борцом за права женщин, одна из первых в стране. То есть это не последние люди в масштабе всей страны. Из народа Яруба сам Фела.
0: Один из основополагающих народов,
1: да,
0: Нигерии.
1: Нигерии. Да, Нигерии. И начинал он с исполнения композиции именно на языке Йоруба. Ну, как многие состоятельные нигерийцы, Фела в конце 50-х поехал учиться в Лондон. И вообще он рос в довольно строгой семье, с довольно достаточно строгими правилами. Ну, уже проявил музыкальные таланты многие.
0: А учиться на кого поехал?
1: На врача, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, первым инструментом стала вообще труба. Сейчас вот трудно себе представить, что Фела играет на трубе, потому что он всех ассоциируется с саксофоном, с тенор-саксофоном, это основной. Но на альте он тоже играл. Ну, как мы уже говорили про Дибангу, он играл на всех практически медных духовых инструментах. Фела тоже был очень разносторонним в этом смысле человек, и играл он и на органе тоже достаточно много. Вот. Ну, в Лондоне он, естественно, начал слушать современную музыку, сколотил первую группу, но, кстати, вот мы ее послушали, эту композицию «Айгана», но это уже была музыка уходящего времени, и Фела прекрасно понял, что с такой смесью хай-лайфа и калипсо он далеко не уедет, и без него таких полно, нужно было искать новые пути. Стало понятно, что что-то нужно менять. И тут, как очень многих исполнителей, вообще в любой стране мира, ключевыми оказались ряд встреч. И вот эти встречи сформировали Фелу и как музыканта, и как личность, и как политика. А это именно политик.
0: Я бы еще добавил, что в его семье, ну, он был связан родственными связями с нобелевским, да, лауреатом вообще, писателем.
1: Это его кузен.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, богатое, да,
1: наследие.
0: Наследие. И он находился, в принципе, в пространстве богатом для совершений каких-то.
1: Конечно, он не из простой
0: семьи.
1: Мама,
0: папа, кузен, и все это как бы серьезно. Но он уехал учиться. Там начал записывать музыку, если я правильно понимаю, да,
1: его биографию.
0: А вот этот вот хай-лайф, жанр танцевальный, о котором
1: это,
0: мы,
1: кстати,
0: говорили.
1: Это, кстати, записано в Конго было. Все,
0: он вернулся.
1: Или в Нигерии. Это непонятно на каких лейблах. Они сейчас практически невозможно достать. Оригинальные 45-ки я имею. Конечно, все это переиздано давно на CD. Все это есть в цифровом формате. Сейчас это принадлежит транснациональным корпорациям, естественно, звукозаписывающимся. Но если говорить об оригиналах, проследить вот эти вот истоки, где, кем записывались вот эти вот 40... Они же без обложек, просто 45-очка, что написано на лейбле посредине, то и вот те вся информация. Вот, ну, мы поняли главное, что Фила осознал, что High Life и Calypso — это немножечко музыка уходящая. High Life, кстати, не умер, он существует по-прежнему. Уже новые группы, новые исполнители продолжают играть High Life, но он ушел куда-то немножко вот...
0: В underground.
1: Да, в тредках, как говорится. Сейчас.
0: Встречи, которые изменили.
1: Да.
0: Все.
1: Первый, мы уже сказали, это Тони Аллен. Это его верный соратник в течение полутора десятков лет. Они вместе играли. Тони Аллен... Мы уже говорили о том, какую большую роль он сыграл в формировании музыкального стиля афробита. Но этого было мало для того, чтобы создать новый стиль. И несколько других встреч это определили. Скажу сразу, что, поняв, что с High Life Rakers, наверное, надо завязывать, у Фила всегда было очень важно подчеркнуть, что он часть группы. Поэтому у него не назывались диски просто Фила Кути. Всегда Фила Кути and his.
0: Ну, это как у Боба Марли.
1: Да, да, совершенно верно.
0: And the Wailers. То есть, да, есть музыканты, которые рядом, которые определяют музыкальную мысль, которая в
1: совершенно
0: альбоме.
1: Верно. Вот второй группой Фила стала группа Фила Ransom Kuti and his Kula Labitas. И вот эти вот Kula Labitas уже просуществовали значительно дольше. Выпустились десяток 45-ок и два полноценных лонгплея. Один студийный, другой концертный. И вот там уже можно заметить какие-то вот нюансы смещения в сторону нового стиля. Они еще не сконцентрированы, не выкристаллизовались, но они уже чувствуются.
0: Но в основном это любовные песни, насколько,
1: конечно,
0: я знаю, да? Это, такие романтичные.
1: Да, это романтические песни. Или о бытии, или о романтических отношениях. Да, ничего такого пока политизированного там не было. И нужен был какой-то толчок к тому, чтобы у Фила произошло понимание, чего он хочет действительно делать в музыке. И таким толчком для него стало посещение концертов очень важного, к сожалению, практически забытого персонажа под именем Жерал Дупино. У него очень тоже сложное происхождение. Надо пару слов о нем сказать обязательно. Потом я попробую по памяти процитировать, как о нем говорил сам Фила Кути. Родился он как Джеральд Эмека Пайн. Он вообще-то нигериец. Но так получилось, что вырос он во Фритауне, в Сьерра-Леоне. Опять-таки, одни источники говорят, что он родился в 1934 году. Другие источники говорят, что он родился в 1939 году. Одни источники говорят, что он родился в Нигерии. Другие, что уже непосредственно во Фритауне. Понять это невозможно. При том, что он родился в англоязычной семье. И, естественно, у него имя англоязычное. Джеральд Эмека Пайн. Но рос он совершенно точно во Фритауне, в Сьерра-Леоне. Именно там впитывал основные свои первые музыкальные впечатления. А Сьерра-Леоне – это португалоязычная страна. Это первое такое замечание. И свою первую группу он организовал даже позже, чем Фила Кути, именно в 61-м году. Вообще он, будем считать, вот 34-го года или 39-го. Если 34-го, он старше, если это 39-го, то младше. Вот и думай, гадай. Причем равно авторитетные источники утверждают прямо противоположное. Ну не прямо, просто не то. И вот первая группа тоже называлась она Heartbeats. Вот с этой группы Heartbeats он начал записывать диски, а главное – выступать. И выступать очень много. Параллельно влияние, основное влияние, которое испытал уже сам Пино, это был соул Джеймса Браун прежде всего, но и латиноамериканские ритмы, которые были феноменально популярны в Африке, уже вернувшись из стран Карибского бассейна в Африку с музыкантами с Кубы, с других островов.
0: Это как отражение, оно сначала оттуда ушло и вернулось.
1: Совершенно верно. Да. Во-первых, это дало жизнь такому направлению, как конголезская румба, о котором, не знаю, получится ли у нас о нем поговорить или нет. Но латиноамериканская, очень много музыкантов оттуда приглашали просто выступать. И политические деятели, и промышленные какие-то магнаты. В общем, и они выступали на ярмарках везде. И это впитывалось местными музыкантами. И латинские ритмы были очень популярны. Поэтому в сочетании всего Джеральд Эмека Пайн стал Жеральдо Пино называться. И именно под этим именем он существует на тех альбомах.
0: Жеральдо на португальский манер, да?
1: Да, да, на португальский манер. Хотя испаноязычные слушатель называет его по-другому, французы по-своему, называйте как хотите, вообще он Джеральд Пайн, урожденный. Вот, и он много выступал, естественно, в Нигерии, как в Сьерра-Леоне зрителей и слушателей мало, немного, а в Нигерии их много, и он начал, уже будучи безумно популярным. И вот в своей в биографии Фела рассказывал о том впечатлении, которое произвело на него посещение концертов Жеральда Пина. Я попробую воспроизвести стиль Фела Кути, это, конечно, невозможно, но он биографу говорил так: мужик, ты представь, я прихожу, а там этот чувак вообще выдает такой, что у меня просто сносит крышу. Я думаю, да елки ж зеленые, что ты здесь делаешь, уезжай отсюда скорее, я ж ничего не смогу рядом с тобой вообще. Мужик, ты понимаешь, что это происходит? У меня просто крышу снесло, а какой у него автомобиль, 10 метров, у него 8 микрофонов. Ёлки зеленые, мужик, ты пойми, мы один еле-еле можем себе позволить. У него 8 микрофонов, у него подтанцовка, у него вон музыкантов полная сцена. Я не знаю, с одной стороны, это офигительно круто, я вообще просто. А с другой стороны, я понял, что все, мне конец. Что мне здесь делать? Иди, вали отсюда из Нигерии, куда подальше. Хоть в Англию, хоть в Америку. А если ты не уедешь, мне придется валить. Потому что что я тут буду делать? Потому что он был феноменально крут. Вот просто феноменально крут. Он, вот я думаю, я хочу вот это. Я буду делать вот это. Только не с тобой. Только где-нибудь подальше от тебя. Но Пина никуда не уехал, поэтому пришлось уехать Феле Кути.
0: А карьера... В общем, как и говорил, уехал, да? Либо я,
1: да,
0: либо
1: да,
0: он.
1: Да, да, да.
0: А карьера столкнулся Пина с профессионалом, итоге... да? То есть с
1: на
0: человеком,
1: тот момент
0: да.
1: Это была феноменальная звезда. Но куда все делось? Буквально через несколько лет он в полное забвение ушел. Его
0: Пина.
1: Диски. Да, его диски невозможно было найти.
0: Что случилось?
1: Не знаю. И он жив. Он довольно долго прожил-то. Он умер в 2008 году. В Нигерии, кстати. То есть он намного пережил Фелу Кути. Может, даже родился раньше, если верить данным о 34-м годе. Что, как так получилось? И записи его найти стало практически невозможно. Это, опять-таки, негде было записываться. Было много сцен, где выступать. Да хоть где угодно выступай. Хоть там в церкви местной, хоть в школе. А записываться-то для этого нужна профессиональная аппаратура, профессиональные звукорежиссеры, с этим было не очень хорошо. Записей мало. Пока, наконец, в середине 2000-х не собрали все, что могли, подчистили и издали, наконец, большой сборник. И заинтересованные люди приоткрыли для себя Жеральда Пина. И все-таки он успел несколько лет такой слабой, но все-таки второй волны популярности получить. Но широкая публика о существовании такого артиста, к сожалению, не знает. А Фела многократно подчеркивал, что на него огромное влияние в музыкальном плане оказало именно выступление Жеральда Пина. Поэтому я предлагаю послушать.
0: Ну да, это неизбежно. Мы
1: одну из композиций Жеральда Пина and his Heartbeats, Shake Hands, 1900, примерно 66 год. Точную датировку установить невозможно, потому что, как я уже говорил, мастер-лент не было сохранено. Все это писалось, восстанавливалось с 45-ок, а даты там стояли либо вообще какие-то фантазийные, зачастую, как пишут исследователи африканской музыки, либо просто отсутствовали.
0: Угу. Ну что ж, к музыке тогда. Жеральда Пина, Heartbeats.
1: Это название группы, да, и Shake Hands.
0: And his heartbeats, да. Вернемся после музыки.

0: Хорошо темперированный эфир. Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема. Дина Кернарская, музыковед, психолог.
1: Так говорит маяк.

0: Петру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Лора Стадницкая. В столичном главке МВД подтвердили информацию о 3 погибших в результате взрыва в центре Москвы. По данным ведомства, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Взрыв произошел после 20 часов около летнего кафе в районе высотки на Кудринской площади. Как информировали в Минздраве, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, полицейские, работники МЧС и бригады скорой помощи. В столичном следственном комитете сообщили, что сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются причины и все обстоятельства случившегося. Столичный Дептранс после сообщения о взрыве на Кудринской площади отменил ночной велофестиваль в связи с непредвиденными обстоятельствами. Мероприятие пройдет в другой день. Ведомстве также объявили о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы. Движение временно закрыто на съездах с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок. Станции метро Краснопресненская и Баррикадная работают в штатном режиме. Вход и выход не ограничиваются. Добавлю, по данным «Известий», в здании в момент взрыва находились 50 человек. Как рассказывает очевидца, там проходила закрытая свадьба. По неофициальной информации, речь идет о взрыве газа на кухне. Сейчас эти данные также проверяются. Средства ПВО за день уничтожили 152 украинских БПЛА над 10 российскими регионами, а также над акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны с 8 до 20 часов были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, над Крымом, Башкирией, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями. Ранее Минобороны рассказали, что вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии, а в порту Николаев поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Жители Ленинградской области борются с нацизмом 21 века за место России в современном мире. С таким заявлением выступил председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, символично, что торжества в честь 99-летия региона проходят в Ивангороде, основанном более 5 веков назад. Ивангородская крепость во все времена служила надежной защитой, форпостом на северо-западных рубежах Отечества, отметил Нарышкин. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил уверенность в том, что соседи с эстонской стороны на берегу реки Нарвы так же, как и 9 мая, будут рады посмотреть трансляцию концерта в Ивангороде в честь сегодняшнего праздника. Ленинградская область была основана 1 августа 1927 года. Праздничный концерт прошел у стен Ивангородской крепости. Его транслировали на экране и для эстонской стороны. Совет Евросоюза по вопросам правосудия и внутренних дел 4 августа проведет встречу в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте. Об этом сообщил ирландский премьер Михал Мартин. Ирландия сейчас председательствует в Совете ЕС. Напомню, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес обрушился с критикой на страны Евросоюза за эгоистичную и лишенную солидарности позицию и потребовал срочной встречи европейских чиновников для урегулирования кризиса. Сеута – эксклав Испании в Северной Африке, один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов. Власти Испании мобилизовали армейские подразделения для поддержки сил безопасности. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. А в Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза. А в ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 71%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге продолжается программа второго тура. В эти минуты «Балтика» встречается с московским «Динамо». И за ходом этого матча следит наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй, тебе слово.
2: Добрый вечер, Катерина. Только-только завершился первый тайм. В Калининграде пока без забитых мячей обходится «Балтика» и «Динамо». Но надо сказать, что достаточно высокий темп, при этом еще и весьма серьезный дождь в Калининграде. Погода там не совсем, конечно, футбольная, но тем не менее. Отмечу, что «Динамовцы» в целом провели очень хорошо первые 45 минут. Начали достаточно активно, поджимали соперника. Много было перехватов в центре поля. Другое дело, что до опасных моментов, вот до их создания дело не доходило, хотя мяч даже и по штрафной гулял, но пока за Константином Тюкаевым в тех эпизодах присматривали достаточно внимательно. Затем «Динамовцы» либо сами взяли такую паузу, либо, ну и плюс, конечно же, «Балтика», конечно же, подровняла игру, и она шла практически без ворот. И самый опасный момент у нас были во второй половине первого тайма. После 30-й минуты «Динамовцы» создали два очень опасных момента. Сначала с правого фланга вырезали передачу в штрафную площадь на Артура. Мяч перелетел через голову защитника. Вторым касанием бразилец сумел пробить, но великолепно в этом эпизоде сыграл Латышонок, который только-только вот недавно перешел транзитом через Нижний Новгород в Балтику после продажи Борецко. Кстати, на позициях вратарских как раз основные-то и изменения в составе двух команд в стартовых, потому что у «Динамо» Лунёв получил травму и Курбан Расулов занял пост номер один. Ну и буквально через пару минут отличная передача была сделана Тюкаевым на линию штрафной площади. Вторым касанием Константин уже пробил поворотом, как он умеет прикрывать мяч корпусом, развернулся и под перекладину мяч послал, и здесь Латышонок был на чеку. Что же касается опасных моментов у «Балтика», «Балтики» их даже и не было, был только очень опасный удар с Воротынова уже в концовке на 44-й минуте и за пределы штрафной площади, но Расулу пришлось в этом эпизоде потрудиться, чтобы в левом от себя углу этот мяч выловить. Поэтому пока у нас без голов, 0-0, впереди второй тайм.
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Балтика-Динамо». В других встречах «Рубин» победила «Акрон» 2-1, ЦСКА «Крыльев Советов» сыграли в ничью 1-1, а махачкалинская «Динамо» переиграла московский «Локомотив» 2-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Ежедневно ведущий эфира и гости «Маяка», входя в московскую студию, видит витрину с почетными призами станции. Сегодня здесь стоит 16 золотых микрофонов премии «Радиомания», наиболее престижной в сфере радиовещания. И прямо сейчас редакция продолжает работу над программами и шоу, которых еще ждут их награды. Каждый день.

0: Возвращаемся в студию «Маяка». У нас Михаил Хачатуров в гостях. Разговариваем об африканской музыке. Этот выпуск наш посвящен, ну, не полностью, но пока Феле Кути. Но мы послушали сначала человека, который повлиял на него, по словам самого Фела Кути. Джералда Пина and his heartbeats. «Shake Hands» прозвучала композиция. Интересная история, да, с тем, что они много выступали, но записей не так много. И только в нулевые уже годы был собран
1: да,
0: сборник.
1: Вот так вот, к сожалению, бывает еще более замысловатые истории с африканскими музыкантами именно за счет из-за отсутствия индустрии как таковой.
0: Угу. Но мы двигаемся дальше. Нам обязательно нужно послушать самого Кути, немного поговорить о его пути. Значит, он его встретил, он загорелся, он понял, как он хочет выступать, я так понимаю. Да, вот он понял, какое хочет он создавать ощущение от самого себя и его коллектива на сцене.
1: Совершенно
0: Но
1: верно.
0: Но ему пришлось уехать. Уехал он в Штаты.
1: Уехал он в Штаты, в Лос-Анджелес, и вот там произошла третья из ключевых встреч с Сандрой Задоре, активисткой движения Black Panthers. А это был пик популярности «Черных пантер». И это была такая пассионария местная. Она произвела на него настолько колоссальное впечатление, что он понял, чем он хочет заниматься вне музыки.
0: А какие-то годы, еще раз, это...
1: 69-й год.
0: Я так понимаю, еще чуть-чуть.

0: быть, он бы мог с мамой Тупака познакомиться, да?
1: Наверное, да. А может быть и...
0: Может быть и был, да, где-то на общих собраниях.
1: Вот, что самое интересное, одним из следствий этого знакомства стало, что он опять переименовал группу, Кула Лабитос были отброшены в сторону, и появилась группа Нигерия 70. Угу. Группа тоже достаточно эфемерная. Он записал альбом, и этот альбом потом издавался под разными названиями. Он иногда издавался как «Фела, Фела, Фела» название, но сейчас чаще всего он переиздается под названием «Complete Los Angeles Sessions» 69-го года.
0: Они там его записали?
1: Они его записали там, да, и уже здесь проглядывают очень уже серьезно основные черты афробита, но все-таки это еще прото-афробит.
0: А Тони Аллен уже с ним?
1: Конечно, 64-го года Тони Аллен уже с ним. Вот это
0: и он тоже поехал в Штаты с ним?
1: Вот этого я не помню, не знаю, не уверен. Может быть и нет. Ну, скорее всего, а как же он тогда записал там диск без Тони? Вот. Короче говоря, Нигерия 70 сменила Кула Лабитос. Давайте послушаем, наверное, одну из композиций, чтобы понять вот эту вот эволюцию стиля Фелы Кути. Композитор называется Ако. Это 69-й год. Это еще не вот тот афробит,
0: о котором мы собирались все... сегодня говорить. Да. Да. Мы слушаем Ако. Правильно, да. Называется песня «Фела Ренсом Кути и Нигерия 70».

0: Ну, собственно, композиция, которая называется «Ако» в исполнении Фел Ренсом Кути и Нигерия 70. Сдвиги уже очевидны, но это все еще не тот афробит и не тот Фела Кути, который всполошил весь африканский
1: континент. Ну, уже почти.
0: Континент.
1: Осталось совсем чуть-чуть. Надо подождать еще
0: одна встреча.
1: Годик. Но эта встреча, она не настолько основополагающая, как эти три, но она сыграла большую роль в популяризации музыки Фела Кути в Европе. Это была встреча с британским ударником Джинджером Бейкером. Любители рока сразу вспомнят его участие в группах Cream и Blind Faith. Но, помимо всего прочего, он был страстным фанатом африканской музыки. И в 70-х годах уехал жить в Африку. Там он знакомился со многими музыкантами, в том числе с Фелой Кути, и принял участие в записи первых альбомов его следующей группы. Вот любил менять название, но это, наконец-таки, нашел он то самое название. И это название изменило все. Может быть, именно действительно вот иной раз сменил вывеску, корабль так и поплыл. Нигерия 70 ушла в прошлое, просуществовав максимум год. Появилась Африка 70.
0: Ну, вышел на наднациональный уровень, скажем так, да?
1: И вот Джинджер Бейкер принял участие в записи нескольких первых альбомов.
0: Тони Аллен.
1: Тони Аллен был до самого упора, до конца 70-х.
0: Но два барабанщика.
1: Да, а что? А у них есть целый альбом, где они вдвоем просто стучат.
0: Да, я понимаю.
1: 15-минутные композиции, где просто такое вот ударное соло. 15 минут.
0: Подвожу к мысли, что для афробита это вообще нормально.
1: Абсолютно.
0: Дублирование инструментов и прочее, прочее, прочее.
1: Сейчас... Более того, Бейкер выпустил свой альбом «Стратовариус» в 1972 году, где Фела участвует на каждом треке и как певец, и как органист.
0: А мы сейчас на рекламу прервемся и буквально через 2 минуты сюда же в студию вернемся.
2: Хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Мысленно он всегда звал море Ламар, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине в женском роде. Рыбаки помоложе из тех, кто пользуются буями вместо поплавков для своих снастей и ходят на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море Эльмар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порой даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море как женщину», — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы. И когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море».

0: утемперированный эфир. Феле Куте помогло переименование собственной группы.
1: Но это будем так называть.
0: Очередной миф об этом африканском артисте.
1: Да-да-да, но так получилось, что вот наступил 71-й год. Появилась новая...
0: Африка 70.
1: Африка 70, и в течение 10 лет все альбомы исполнителя будут называться одинаково. Фела Ренсом Кути and Африка 70. И вот в 71-м году вышел диск, вот это уже настоящее рождение, подлинное рождение афробита, и с этим диском были заявлены все основные элементы творчества Фела Кути, вот просто все. Диск назывался «Why Black Men They Suffer».
0: «Почему чернокожие люди страдают».
1: Да, и первое, с чем сталкивается человек, покупающий альбом, или желающий купить, это обложка. И с этого же альбома был задан стиль обложек Фелы Кути, которые состоят из феноменального нагромождения коллажей, картин, фотографий, вырезок из газет, безумное шрифтовое оформление. Если это единая картина, то она тоже вся полностью заполнена персонажами, какими-то жутковатыми личностями. Вообще это какое-то нагромождение всего, причем яркие, вырвиглазные цвета, подчеркнуто грязненькие немножко, с преобладанием желтого, красного, потом зеленый стал добавляться, потом черный, чем более
0: мрачной
1: становилась музыка, тем более контрастными становились альбомы, тем больше в них стало появляться фотографий, в том числе реальных политиков. Но пока еще на этом мы видим просто какую-то вот очень яркую, броскую, желто-оранжевую картину, которую трудно разобрать с первого взгляда. То есть, если набросать, скажем, 200 альбомов разных исполнителей со всего мира, диски Фелы Кути будут сразу узнаны.
0: Торчать все. Оттуда, да?
1: Сразу вот будет видно, да, что это первое. Второе, он сознательно перешел с Йоруба на пиджин, нигерийский пиджин инглиш.
0: Это просто вариация английского, да, принятая в
1: понятие Нигерии. Не всегда просто, но все. Это было очень важно для того, чтобы его музыку могли воспринимать все. Не только африканцы, но и во всем мире. Потому что если бы он пел на Йоруба, его бы... Что бы он донес? Потому что он уже стал пассионарием, он уже стал трибуном.
0: Да, но и в самой Нигерии не все говорили на Йоруба,
1: далеко
0: конечно.
1: Нет. Но все-таки это был более понятный язык, чем языки других этнических групп, ограниченных. Начал петь на вот этом вот нигерийском пиджине. И почти все последующие композиции он продолжал петь именно на нем. Третий момент. Это композиция, компоновка. Компоновка треков. И, во-первых, все диски Фелы Кути короткие, от 25 до 30 максимум минут, и состоят, как правило, из двух вещей, по одной на сторону. Опять-таки, винил состоит из двух сторон, это не компакт, а чаще вообще из одной вещи с одним названием, разбитых на две части. Причем первая часть, скажем, инструментальная, вторая текстовая. И таких дисков у него могло выходить в год по 5-6. У него был период, когда он за 2,5 года выпустил почти 25 оригинальных альбомов, не повторяющихся. Это вот феноменальное вот это вот. При этом концерты, политическая борьба, ведение постоянной рубрики в газетах. То есть
0: очень энергичный человек. Но возвращаясь к вот этому способу выпуска альбомов, да, где одна большая композиция, максимум разделенная на две части, это, конечно, помогало 25 альбомов выпустить.
1: Конечно, потому что если возьмем 5 дисков по 25 минут, мы получим 125 минут, это один нормальный двойник для какой-нибудь рок-группы.
0: Особенно популярных в 70-е, да. Да.
1: Особенно, да, совершенно.
0: У нас на фоне уже звучит следующая композиция, вот под всем вашим рассказом она пробивалась чуть-чуть. Why Black Men They Suffer.
1: Да.
0: Это заглавная композиция.
1: Да, я, кстати,
0: это и есть композиция этого альбома.
1: Еще одна, вторая есть. Я, кстати, считаю, что этот альбом один из лучших в дискографии Фелы Кути, именно с музыкальной точки зрения. Здесь действительно все сразу заявлено. Вот эта репетитивность, вот этот ритмический рисунок. Вдруг внезапное появление вокала. Казалось, что бесконечно вот этот накатывать, вдруг появляется вокал. То есть все основные элементы стиля Фелы проявились в этом альбоме очень красноречиво.
0: Мы слушаем не всю композицию, вы сможете обратиться к ней.
1: 15 минут.
0: Да, сами, но вернемся после того, как музыка отзвучит, и отзвучат новости.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Точное число жертв и пострадавших при взрыве на Кудринской площади в Москве устанавливается, заявили в столичном следственном комитете. Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются причины и все обстоятельства ЧП. В столичном главке МВД подтвердили предварительную информацию о 15 пострадавших. Взрыв прогремел около 20 часов около летнего кафе в районе высотки на Кудринской площади. С места ЧП передает корреспондент «Вестей» Михаил Алтеркоп.
2: Я в данный момент нахожусь возле станции метро «Баррикадная». За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа. И на данный момент работает следственный комитет. По последней информации уже четверо погибших. Огромное количество людей, они не могут пройти, там проход и проезд уже закрыт, вот непосредственно к самой Кудринской площади. В данный момент ни вперед, ни назад не пускают, и мы сейчас пытаемся посмотреть, как работают дальше полицейские службы. Вот мы только прибыли на место и следим за всей информацией.
0: Как информировал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП сейчас работают полицейские, сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Столичный Дептранс после сообщения о взрыве отменил ночной велофестиваль. В связи с непредвиденными обстоятельствами мероприятие пройдет в другой день. Ведомстве также объявили о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы. Движение временно закрыто на съездах с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок. Движение на внешней стороне Садового кольца открыто, а станции метро Краснопресненская и Баррикадная работают штатно, вход и выход не ограничивали. Добавлю, по данным «Известий», в здании в момент взрыва находились 50 человек, как рассказали очевидцы, там проходила свадьба. По неофициальной информации, речь идет о взрыве газа на кухне. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. В военном ведомстве добавили, что средства ПВО за день уничтожили 152 украинских БПЛА над 10 российскими регионами и акваториями двух морей. Дроны с 8 утра до 8 вечера были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Крымом, Башкирии, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями. Группировка войск «Запад» заняла Ольговку в Харьковской области. Суточные потери противника превысили 210 военных. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смрадьковка Харьковской области и маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Минобороны сегодня также заявили, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Любицкое в Запорожской области. Глава МИДа Испании Фернандо Гранде Марласка обвинил ЕС в эгоизме и двуличии из-за призывов к приостановке Шенгена. Он заявил, что большинство европейских стран поддержало Испанию, но некоторые государства повели себя несолидарно и безответственно. После прорыва в испанский эксклав Сеуту на севере Африки почти 70 тысяч мигрантов, они вернулись в Марокко. Большинство покинули город добровольно. В попытках пересечь границу минимум 67 человек погибли, большинство утонуло. Накануне страны Европы потребовали исключить Испанию из шенгенской зоны из-за ЧП в Сеуте. Премьер Италии Джорджо Мелони заявила, что Мадрид не справился с защитой внешней границы ЕС. Президент США Дональд Трамп изобразил сегодня Венесуэлу началу, как 51-й американский штат. В сети True Social он представил картинку, на которой территория латиноамериканской страны на карте раскрашена в цвета американского флага. 51-й штат, гласит сопроводительная надпись. В понедельник глава Белого дома выступил с утверждением о том, что США зарабатывают на продаже нефти из Венесуэлы миллиарды и миллиарды долларов. Ранее он говорил, что эта страна пока не готова к выборам. На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году Вашингтон получил более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти по условиям новых соглашений между Соединенными Штатами и Венесуэлой. После смены власти в Каракасе доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 71%.

0: Хорошо темперированный эфир. Друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Вагесси Умян. У нас в гостях Михаил Хачатуров, переводчик. Мы говорим об африканской музыке. Сейчас сконцентрированы на имени Фелы Кути и его коллектива «Африка-70». Послушали фрагмент одной из композиций, потому что полностью его пьесы давать достаточно тяжело с точки зрения хронометража, который назывался «Why Black Men They Suffer». Почему темнокожие люди страдают. Это его прорывной альбом, который отличается не только музыкой, но и обложкой, как нам рассказал Михаил. И мы послушаем еще несколько композиций Фелы. И сегодня еще успеем добраться до... И успеем добраться до еще одного персонажа с африканского континента.
1: Просто про Фелу Кути можно рассказывать очень много, и, наверное, процентов 70 рассказа касались бы далеко не музыки, увы, потому что жизнь его была... столь бурной, сколь и трагической во многом. Конечно, у него обладал феноменальной энергией, просто, видимо, неописуемой, потому что мало того, что записывал по 5 альбомов в год, вел постоянную колонку, крайне критическую, под псевдонимом Chief Priest, Верховный Жрец, да? И вообще он концерты, он избегал слова концерт, он называл это Underground Spiritual Game.
0: Да. Гейм.
1: Да, игра. Гейм. Да,
0: андеграундная духовная игра.
1: Да, совершенно верно. И считал, что каждый концерт должен быть не просто музыкальным, а вот именно духовным откровением. Считал, что музыка должна быть
0: точки,
1: простой.
0: Да, да.
1: Она ни в коем случае не должна быть сложной. И она должна делать человека лучше.
0: У него была четкая позиция.
1: Да, со временем у него сформировался немножко другой лозунг, что типа «Music is a weapon». Это уже когда он...
0: Музыка как оружие.
1: Это оружие. И потом он твердо стоял именно на этих позициях.
0: Да, но это, видимо, уже преобладали политические какие-то настройки.
1: Они у него всегда присутствовали, но после изменений в его жизни, которых мы, безусловно, вкратце коснемся, это было уже невозможно избежать, игнорировать это, да. А ведь еще у него организовал ту знаменитую свою «Калакута Репаблик».
0: Угу. Это... непризнанное государство в государстве.
1: Да, на самом деле это такое поместье, которое он обнес забором с колючей проволокой, и где был бесплатный госпиталь, школа, громадная музыкальная студия, там хранились инструменты, там жили музыканты, там жили семьи.
0: Люди просто приходили.
1: Люди просто
0: туда
1: жили. И он считал, что в Нигерии процветает коррупция, военная диктатура постоянно сменяет одну другую, чтобы был вот такой... демократическое независимое пространство, куда люди могут прийти отдохнуть от этого всего.
0: Даже слово «демократическое», наверное, здесь не самое применимое, потому что он вообще очень левых идей придерживался.
1: Конечно.
0: Насколько я понимаю.
1: Ну,
0: да?
1: Во-первых, прежде всего панафриканский. Он был убежденный панафриканист.
0: А во-вторых, это все-таки, наверное, какая-то больше освобожденная
1: там
0: от политической формы история. Да.
1: Эклектика в голове, безусловно, присутствовала.
0: Да, да, да. Это все смешано, иногда не очень даже логично выглядит. Я думаю, если политологам дать разобрать его выступления, то
1: это, да,
0: там...
1: Это выступление, песни просто
0: песни, да,
1: послушают.
0: То они, наверное, много будет чесать голову.
1: Но у него, безусловно, были положительные... Он хотел реально сделать жизнь людей лучше. Это совершенно...
0: Но это идеалист, который получил в руки такие вот...
1: И он не был агрессивен в этом плане. Он никого не
0: призывал. До определенного момента.
1: Да, ну потом там уже просто с ним уже...
0: Ну давайте вкратце уже закончим эту историю с политическими подоплеками. Дело в том, что он выступал против правительства. Да?
1: Против многих президентов, которые он считал просто своими прямыми врагами.
0: Мне кажется, даже там речь была не персональная, вот кто бы ни занимал.
1: Тем не менее, персональная особенно. Ну, после того события февраля 1977 года у него появился враг номер один. Вот этот Олусегун Обасанджо, президент. Он был президент с 1976 по 1979 год сначала, потом вернулся к власти уже в 1999 и правил еще 8 лет. Вот основные какие-то вот стычки были именно с этим. Хотя и следующим Мохаммадом Бухари у него тоже отношения совершенно не сложились.
0: Ну, и вкратце история заключается в том, что в какой-то момент их противостояние вышло на... Ну, дошло до точки кипения, и правительственные силы ворвались в эту, собственно, на резиденцию Фелы Кути. И в результате этого всего погибла его мать.
1: Да, ее солдаты выбросили в окно, и она скончалась от полученных травм. Самого Фелу чуть не убили, и без его избивали до смерти намеренно. И, по словам самой же Фелы, его бы наверняка забили, если бы офицер в какой-то момент не остановил. И это дало ему возможность выжить. Более того, все снесли, помимо тех людей, которые там находились, тоже ему очень здорово достаться. Так помимо всего этого, физического насилия, просто он потерял все свои записи, все свои инструменты, звукозаписывающую аппаратуру, мастер ленты, сгорело просто все, вот абсолютно все. Многие музыканты были просто запуганы, они боялись же свою жизнь уже после этого всего. Ну, там, и, конечно, после... началось это с того, что он выпустил диск «Зомби» в 77 году, где очень жестко осудил кровавое подавление одного из мятежей, вот как раз вот этим Обасанджо генералом. На что разъяренный генерал отправил 1000 солдат. Вот потом появилось в прессе, что неизвестные солдаты напали на Калакуту Республика, там устроили погром. И Фела выпустил диск «Unknown Soldier».
2: Угу. И, ну, там было много акций после этого у него, да. Эстетические...
1: И диски.
2: Да, эстетически как бы неуместных даже для упоминания в эфире. Ну, да. Я думаю, что все желающие могут познакомиться с этим тоже. Есть все это описано в биографии, автобиографии у Фела Кути. И
1: фильм и есть.
2: Фильм есть.
1: Есть художественный фильм, есть
2: документальный фильм.
1: «Файдинг Фела», да. Известный такой есть фильм.
2: Но мы о музыке больше.
1: Да,
2: в общем, там уже политика обосновалась серьезно в его музыке.
1: Ну,
2: уже...
1: на музыку это событие оказало очень важное влияние.
2: То есть
1: потому...
2: все, что он умел, он направил против того, что он, ну, не любил и с чем...
1: Шутка сказать, его за всю за его карьеру и за жизнь арестовывали больше 200 раз под надуманными предлогами. Дольше всего он просидел почти 2 года, причем его намеренно посадили уже с целью, чтобы он оттуда не вышел. Он все-таки вышел, но уже больным человеком, уже, конечно, был совсем другим. Но... Ладно, вот вернемся в конец 70-х. А, нет, давайте, наверное, сначала послушаем еще одну композицию с одного из лучших альбомов. С музыкальной точки зрения почти все альбомы с коллективом именно «Африка-70» очень хорошие. Есть чуть лучше, чуть хуже, но тем не менее, особенно начало 70-х. И вот сегодня мы послушаем еще фрагмент, опять-таки фрагмент композиции под названием «Question Jam Answer». Причем это все произносится и поется немножко не так, как мы привыкли, те, кто хоть как-то знает английский, потому что это не английский, это именно нигерийский пиджин, там очень специфическое произношение. Слушаешь, вроде что-то понятно, но смысл как-то...
2: Да, это вот первое мое ощущение, когда я только познакомился с вами.
1: Да, это песня с альбома 72-го года, который называется «Music of Fela Rofo Rofo Fight». Двойное название, он составлен из двух альбомов, он так сейчас и выходит, вот, составлен, там 4 песни, 2 вещи, и это, на мой взгляд, вообще, наверное, лучший альбом Фелы, он просто шикарен весь, вот, и послушаем фрагмент этой песни,
2: и вернемся в студию.

0: Ну что ж, мы не можем просто все ставить, все эти песни огромные, потому что
1: потому что чем дальше, да, тем больше политики, да, и тем меньше музыкального компонента.
0: Да, а вот я хочу поговорить, вот если, ну, наверное, здесь не получится, да, отделить одно от другого, потому что он, с одной стороны, воспринимается многими африканцами как такой Че Гевара. Немножечко, да, для, да, абсолютный революционер, но с другой стороны, он
1: эмблема,
0: еще при этом, да, символ, символ, лицо, да, которое они на футболках печатают и так далее.
1: Вне зависимости от страны, между прочим.
0: Да. А с другой, ну, это как и в Латинской Америке, да, они все испаноязычные, условно говоря, да, так в большей
1: поэтому
0: степени.
1: Че,
0: поэтому Че Гевара у всех. Да. А тут понятно, что языки очень серьезная там преграда, но все же его история, она для всех африканских народов имеет какое-то большое значение. Ну, может быть, кроме откровенного юга, да, где там немножко все по-другому.
1: Ну, как раз откровенный юг — это тоже англоязычные страны. Может быть, я вот не знаю, как там вот.
0: Там немножко по-другому все развивалось. Просто
1: это, да, этому, да, это безусловно. Там своя история, будь здоров.
0: Да. А если вот отделять одно от другого, вот музыкальное наследие, я много раз слышал от меломанов, от людей, интересующихся музыкой, что это, помимо всего прочего, если отбросить все вот это социальное, политическое и просто легенду и мифы в его жизни, которые присутствуют, музыкальное — это очень сильное что-то, единица, которая, ну, как бы выбрала в себя очень много влияний и выдала какой-то отдельный жанр. Вы согласны,
1: да,
0: ну, просто,
1: конечно,
0: с этим утверждением?
1: Но этот жанр достаточно однообразный, это надо все-таки признать тоже. В нем нет вот этого разветвления. Вот Фела как выбрал вот ствол, вот он по нему и карабкался всю свою карьеру, и изменения происходили в рамках очень небольшого русла все-таки. Таких резких уходов в сторону у него не было. У него же концентрация начала происходить на других вещах. Он же еще в президенты собирался.
0: Ну, понятно, да. У него просто сместился фокус внимания.
1: Абсолютно.
0: И вот то, что вы говорили, музыка как оружие, да, у него действительно, мне кажется, изменилось вообще отношение к самой музыке. Он ее стал использовать.
1: Совершенно
0: для...
1: верно.
0: Он не стал ее писать...
1: Совершенно верно.
0: Да, ну... Ну, вы
1: понимаете, я бы рекомендовал,
0: да,
1: я... любителям именно музыки свое внимание направить на
0: первые
1: диски,
0: да, вот эти
1: на диски под именем Африка 70, потому что когда вот после этих событий февраля 77 года Фела приехал в Германию, почти вся группа там осталась, из группы ушла и не вернулась. Именно, во-первых, потому что они боялись, во-вторых, потому что стало понятно, что нечем будет платить просто им. Потому что чем? Мастер-ленты потеряны, инструментов нет, аппаратуры нет. Плюс он захотел участвовать в выборах, соответственно, прошел
0: еще
1: слух,
0: больше
1: что он
0: навлекает.
1: Сейчас все деньги потратит,
0: да,
1: туда. И большинство, плюс многим немножечко надоело играть одно и то же. В частности, Тони Аллен ушел именно по этой причине, потому что ему хотелось открывать новые горизонты музыкальные, что он с успехом и реализовал в сольной карьере. В итоге он был музыкальным лидером Африки 70 был именно Тони Аллен, музыкальным. Это бремя после его ухода взвалил на себя баритон-саксофонист Ликан Анимашаун, который, собственно, тоже был с первых дней рядом с Фелой Кути еще в давние времена Кула Лабитос. И он был аранжировщиком, организатором музыкального действия. Вообще Фела очень любил баритон, саксофон, мы уже говорили, хотя сам играл в основном на теноре. Вот. Новая группа. Разумеется, новое название. И с этого момента еще какое-то время диски Фелы выходят под названием «Африка 70», но на самом деле музыканты там уже другие. Там уже нет Тони Аллена, там нет почти, ну, подавляющего большинства старых музыкантов, но еще сохранилось название «Африка 70», не знаю почему, потому что на самом деле все альбомы 80-х годов выходят у него уже под названием «Египет 80», «Египет 80».
0: А вот эта вот смена именно на Египет, она тоже имела какую-то...
1: Наверное.
0: Вот,
1: я не стал углубляться. Я говорю, как-то тоже стараюсь вот политическую компоненту все-таки держать,
0: сказать,
1: в стороне.
0: Надо сказать, что после этого он опять попал в тюрьму и...
1: Да,
0: 20 месяцев.
1: Попал,
0: да,
1: он уже надолго,
0: да,
1: и это было целенаправленное...
0: Компания против него уже,
1: компания,
0: после его президентской,
1: да,
0: кампании.
1: Надеюсь, что он там свои дни сочтет. Но он все-таки вышел, но уже заболел, и в итоге от последствий
0: болезни,
1: да,
0: и болезни как бы
1: он
0: скончался.
1: Хотя...
0: Но дал много туров после этого по всему миру,
1: да,
0: в том числе.
1: В Детройте,
0: да,
1: знаменитый концерт есть, в Амстердаме, в Берлине.
0: Ну, вообще, это вот тоже интересно. С другой стороны, посмотреть именно на его концерты, если у вас будет возможность на видеохостингах найти. Это просто интересное действие само по себе. Необычное, необычайное.
1: Да, это какой-то шаманизм, действительно.
0: Да, мне кажется, он дает хорошее представление об отношении вообще к процессу музыкальному. Или вот, как вы назвали это, духовные игры, да?
1: Да-да-да,
0: Underground Spiritual Game. Да, было. Просто с точки зрения даже исследовательской, какой-то любознательской, это было бы интересно.
1: Ну и просто понимание исторического процесса вообще в мире, который происходил в 20 веке.
0: Еще одна параллель, которая напрашивается сама собой, это с Бобом Марли, конечно, да, потому что похожая история, похожая вообще подход музыкальный, да, но Боб Марли вот не сделал
1: не
0: этого... Не сделал этого поворота в сторону музыка-оружия, да, как бы он наоборот.
1: Ну и умер быстро. Ну, не хватило времени, может быть.
0: Хотя также сильно был вовлечен в политические вот эти все
1: он был расслаблен.
0: Интриги Ямайки.
1: Да.
0: Мы переходим к следующим именам. Наследие Фела Кути пусть остается так, так и остается. Его можно обсуждать, о нем можно спорить. Но главное, что музыкально у нас есть вот эти альбомы. Главные.
1: Ну, вот и люди, у нас есть этот жанр. Сравнят, послушают записи Египет 80 и Африка 70, увидят уже, какой разница есть именно даже в музыкальном оформлении треков, хотя все остальное осталось тем же. Стиль оформления, язык, компоновка, то есть либо две вещи, длинные вещи, либо одна очень длинная. Все это сохранялось вплоть до последнего диска, который назывался Underground System.
0: А мы переходим к не менее интригующему меня имени. Али Фаркатуре.
1: Да, и мы опять перемещаемся, только на этот раз уже значительно на север.
0: Я предлагаю сначала послушать его композицию, чтобы сменить настроение.
1: Да, да.
0: Супер, тогда слушаем Махини Ми. Или Мэ.
1: Махини Мэ. Махини Мэ.
0: Так называется эта композиция. И возвращаемся к вам после музыки и новостей.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Точное число жертв и пострадавших при взрыве в летнем кафе на Кудринской площади в Москве устанавливается, заявили в столичном следственном комитете. Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются причины и обстоятельства ЧП. По предварительной информации погибли 3 человека, 15 пострадали, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по городу Москве Владимир Васинин.
2: Из информации, сегодня около 20:10 в районе дома 1 на Кудринской площади, около летнего кафе, произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы.
0: Как информировал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают оперативные службы. Столичный Дептранс после сообщения о взрыве отменил ночной велофестиваль в связи с непредвиденными обстоятельствами. Мероприятие пройдет в другой день. Ведомстве также объявили о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы, однако сейчас движение открыли на всем протяжении Садового кольца. Станция метро Краснопресненская и Баррикадная работают штатно. Добавлю, по данным известия, в здании в момент взрыва находились 50 человек. Как рассказали очевидцы, там проходила свадьба, проверяется информация о взрыве газа на кухне. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев под удар попал морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. В военном ведомстве добавили, что средства ПВО за день уничтожили 152 украинских БПЛА над 10 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Пожарные ликвидируют природное возгорание в районе села Варваровка, близ Анапы, в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе мэрии города. В тушении участвуют около 40 человек из состава пожарного гарнизона, силы и средства Краевого лесопожарного центра, а также сотрудники Новороссийского лесничества. Задействованы 4 цистерны. Из-за труднодоступности местности средства тушения и ранцы для пожарных доставляют с помощью мототранспорта. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за аномальной жары, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что в выходные дневная температура воздуха в городе может достигать плюс 30. Поэтому спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий. Сегодня в столице работают 26 поисково-спасательных станций, на Москве-реке 14, на Химкинском водохранилище 2, на внутренних водоемах 10. Безопасность отдыхающих на воде ежедневно обеспечивают более 80 спасателей, в жаркую погоду до 120. На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря, сообщили в Центре погоды ФОБОС. Ее начало ожидается во второй половине ближайшей ночи, а продолжительность может составить от 6 до 9 часов. Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра. В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достигнуть уровня от слабой до средней магнитной бури. По информации ФОБОСа, причиной магнитного возмущения может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза. В ночные часы плюс 16-18, в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 74%.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура. Балтика в эти минуты принимает московское «Динамо». И за ходом этого матча следит наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй. Тебе слово.
2: Еще раз добрый вечер, Екатерина. Вот только-только завершилось основное время этой встречи. Пошло компенсированное. Там будет 6 минут еще у московского «Динамо», чтобы уйти от поражения, потому что на данный момент «Балтика» выигрывает со счетом 2-1. Напомню, что первый тайм завершился без голов, а вот во второй половине встречи поактивнее начали действовать футболисты «Балтики», и заработав свой первый угловой на 57-й минуте, тут же его реализовали. Но я отмечу, что в «Балтике» с этого сезона работает экс-главный тренер ярославского «Шинника» Артем Булочек. Он большой специалист по стандартным положением. И вот, пожалуйста, второй стандарт, второй гол «Балтики» в сезоне. Это была точно домашняя заготовка, потому что это была не прямая подача, а через розыгрыш с ближним. И потом пошла подача на дальнюю штангу, где Гасама и Афор выпрыгивали два высоченных. И в итоге Гасама сделал скидку на дальнюю штангу. Титков там уже спокойно расстреливал ворота, потому что перед ним были только-только пододвигающиеся пара защитников московского «Динамо». И второй гол забили калининградцы на 74-й минуте. Там эпизод, вышедший на замену Брайан Киль у «Балтики» и Касарас у «Динамо», сошлись в борьбе за мяч, и уже Касарас немного неуклюже, так теряя равновесие, наступил сзади на ногу на Кирю. Пришлось смотреть до нашего момента на мониторе, и в итоге указал на 11-метровую отметку, сам пострадавший с нее и удвоил преимущество хозяев поля. Буквально тут же «Динамо», начав с центра поля, с передачи на правый фланг Сергееву и подачи в штрафную, закончилось тем, что поворотом точный удар нанес Артур Гомес. И вот таким вот образом был установлен текущий на данный момент счет, пока «Балтика» выигрывает 2-1 у московского «Динамо». У «Белоголубых» еще есть чуть менее 5 минут на то, чтобы уйти от поражения.
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Балтики» и московского «Динамо». В других встречах «Рубин» победил «Акрон» 2-1. Махачкалинская «Динамо» справилась с московским «Локомотивом» 2-1. ЦСКА и «Крылья Советов» разошлись миром 1-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бритина.
0: За всю историю «Маяка» не было ни одного дня, когда не прозвучали бы его музыкальные позывные и сигналы точного времени. Это настоящие звуковые символы станции, по которым сверяют свои часы и сердца слушатели по всей стране. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: эфир.
1: Продолжаем, друзья. У нас в гостях в студии «Маяка» Михаил Хачатуров. Мы знакомимся с африканскими исполнителями, музыкантами и композиторами, которые привлекли к себе внимание и изменили вообще музыкальную историю человечества. И мы переходим в пустыни.
2: Да, мы перемещаемся на север Африки, не такое, на самый север.
1: Все-таки. Такое поэтичное это название — пустынный блюз. Да. Это вот отдельное название поджанра, скажем
2: но
1: так.
2: Это, ну, это скорее так, журналистский
1: трюк, штамп, да, но все равно, но поэтичный.
2: На самом деле, это блюз, который пришел к нам с берегов Нигера, реки, которая берет исток в возвышенных Гвинеи, потом течет на север, а потом резко заворачивает и идет на юг. И вот этот вот резкий разворот называется петлей Нигера в географическом смысле. И вот это еще и называют вот блюз петли Нигера. Угу. И действительно, это сформировалось направление достаточно конкретно, и связано оно, как вот афробит связан с именем Фелы Кути, так вот это вот, это все-таки нельзя назвать стилем, это скорее именно направление. Это больше действительно журналистский прием, как-то обозвать это специально, потому что музыка, которую они играют, эти музыканты, это блюз с элементами национальных музыкальных традиций разных народов Мали. Мали – страна, вытянутая с севера на юг. И очень такое четкое разделение идет и по климату, и по народам, населяющим эти территории. Так вот, вверх, вот в петле Нигера, это рядом с городом Тамбукту, это такое пустынное, сухое место. А чем ниже, тем более растительность развивается, и мы постепенно смещаемся в культуру гриотов, культуру кора, игры на инструменте кора.
1: О гриотах мы говорили в прошлой программе.
2: Говорили. Да. Так вот,
1: это ходячие, в общем, трубадуры в некотором смысле, да?
2: Да, в некотором... так же, как там вот мы говорили, да, Фела Кути, здесь есть тоже своя ключевая фигура, это Али Фарка Туре. Фарка — это прозвище, это значит осел. Осел в тех культурах — это очень уважаемое животное. Это не как у нас. Осел — это фактически суть выживаемости для многих народов.
1: Пустынных особенно.
2: Или около пустынных. Это не верблюд, а именно даже осел.
1: А вообще вот его зовут Али Ибрагим
2: Туре. Али Ибрагим Туре, да.
1: Он родился из Мали.
2: Да, в 1939 году из городка Нефунке, как раз рядом с тем самым Тамбукту. Это городок на 10 тысяч жителей. То есть не очень большой, но и не деревня.
1: Вот. Очень эффектный мужчина, если честно.
2: Да, благородный. Благородный, он из очень статный, благородной древней семьи народа. Его отец... Вообще, мать тоже из народа Арма. Это такой очень сложно составной народ. Это потомки марокканских воинов, испанских, андалузских мусульман, христиан, которые бежали с континента. И они потом смешивались с местными жителями, жительницами скорее, народа Сангай и других. В общем, это такой очень композиционный.

0: композитная этническая группа. И Туре относился к тоже, в общем, непростой, из непростой семьи, не из низов. Вышел.
1: Вышел и попал в сотню лучших гитаристов всех времен.
0: Да, даже по каким-то и в тридцатку.
1: Да.
0: Действительно, он, как и все африканские музыканты, во-первых, музыкальная культура в Африке, она вот с детства впитывается всеми, вне зависимости от имущественного ценза.
1: Да.
0: Действительно, музыка присутствует в жизни африканцев практически с самого рождения. И поэтому они очень быстро ухватывают. Во-первых, языки очень быстро ухватывают, и, может быть, из-за музыкальности, и музыкальные стили и направления. Но так получилось, что для Фарки Туре там главным направлением стал блюз, но блюз, переработанный с учетом вот этих вот национальных традиций, причем в основном именно вот юга Сахары, самого юга Сахары, уже с переходом из пустынных экосистем уже в полупустынные.
1: Ну, еще надо добавить, наверное, что это семейная музыка у них была, потому что его сын тоже музыкант, его вообще называют пустынным Хендриксом.
0: Так у Фелы все дети почти, у него там, мы дети не стали тоже говорить, да, про его семейную жизнь, 27 жен, ну, да, это, ладно, ну, оставим. И Феми Кути, и Селум Кути, известные, популярные музыканты современные.
1: А возвращаясь к вот этому пустынному блюзу и Али Фарка Туре, мы послушали одну уже композицию, «Маиниме». В принципе, ее на самом деле достаточно для того, чтобы составить представление о том, как эта музыка
0: сделана.
1: Совершенно
0: верно. Но да? Если послушать ранние записи Фарки, мы услышим, что он нам пел совершенно по-другому. Я специально не стал их давать, иначе бы мы растянулись очень далеко. Он постепенно шел, выкристаллизовывал вот этот свой новый стиль. Он великолепный гитарист, играет на акустической гитаре, но и на электрической тоже может вполне. Есть такие записи. И поет на полудюжине языков. Это и санга, и пёль, бамбара, на туарекских языках разных. Там они тоже разные. Есть направления с разной фонетикой. 3 Грэмми. Ни много, ни мало. Да? Вообще, он начинал-то, как и все они, очень рано. В 60-м у него уже была своя группа. Называлась «Труппа 117». Вот. А первый сольный альбом вышел только в 76-м году. То есть, когда ему уже было-то под 40. 37, и назывался он Фарка. Ну вот, наверное, с него и началась настоящая музыкальная карьера Фарки Туре. И постепенно, вот он шел потихоньку, усовершенствовал свое мастерство и как композитора, и как певца. У него очень голос серьезно поменялся, стал более уверенным. И манера игры на гитаре постепенно тоже формировалась, пока вот действительно не дошло до включения в списки лучших гитаристов. Вот. И важным моментом для него стала встреча с Раем Кудером, который был потрясен его игрой, его музыкальной стилистикой.
1: Для наших слушателей Кудер это?
0: Ну, это музыкант блюзовый американский, очень известный основатель World Circuit группы, которая записывает много этнической музыки. Вообще сам по себе очень интересный музыкант, у него прекрасные такие блюзовые диски. Вот. И он очень много артистов со всего мира, с разных стран привлекал, открывал и, в общем, большую работу произвел, огромную роль сыграл в популяризации многих африканских, и не только африканских, вообще, в принципе, этнических, назовем это так, хотя не очень люблю этот термин, музыкантов со всего мира. И, ну, до этого он еще в 91-м году записал альбом с Тадж Махалом, известным блюзовым гитаристом и певцом. Он, кстати, здравствует до сих пор. И вот эта песня, которую мы слышали, как раз с этого альбома «Источник», «The Source». И вот этот диск, наверное, стал ключевым, поворотным для Фарки Туре. Вот его стиль именно сформировался уже полностью. Как и Фела, он тоже немного участвовал в политической жизни, но совершенно с другим посылом. Это был человек именно объединитель, такой абсолютно разумный, взвешенный. И он занимался первое, что он взял на себя, это орошение вот этих вот земель.
1: Пустынных.
0: Чтобы обеспечить своим землякам,
1: сограждан, да,
0: землякам воду. И в какой-то момент выбрали мэром вот этого самого Нефунке. Он стал мэром, и последние годы жизни он выполнял функции мэра города.
1: Угу. Какие две разные, да, диаметрально противоположные, да, политические
0: и
1: карьеры.
0: И даже послушать, как, даже как, не что, а как говорит Фаркай, как говорит Фелд, это просто разные абсолютно подходы. Это такая созидательная политика. Если хотите, теория мелких дел. Ты сегодня провел воду в этом городке, завтра в том селе. Здесь открыл школу, там открыл больницу. Здесь выступил с речью в защиту, там, я не знаю, образования, еще чего-то. Вот совершенно.
1: И так потихонечку, потихонечку.
0: Да,
1: что-то,
0: но и Мали
1: все-таки, да,
0: это гораздо более спокойная страна, чем Нигерия. Просто, может быть, в силу не знаю каких причин, но долгое время там вообще было очень комфортно. У меня там дядя 6 лет жил в Бамако.
1: Как вы связаны со всем этим, да?
0: Да, и я сохранил самые теплые воспоминания. Народ очень милый, очень мирный, очень спокойный, не очень деловой, скажем так. Ну, по крайней мере, агрессии там вообще никогда никакой не встречал. А люди, которые жили в Нигерии, говорят, что там немножко все по-другому.
1: Угу. Ну, нам нужно прерваться на паузу рекламную. Мы после этого вернемся и продолжим разговор.

0: Маяк. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
1: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим». Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Маяк. Хорошо темперированный эфир.
2: Возвращаемся в студию. Михаил Хачатуров здесь нам помогает разбираться в африканской музыке. Алиф Аркатуре – это имя, которое мы обсуждаем прямо сейчас. И у нас все на таких контрастах строится. Да? Тут мы сначала обсуждали Маню Дибанго, и его сравнивали с Фелой Кути. Фелу Кути обсудили, теперь сравнили его с Алиф Аркатуре.
3: В этом вся африканская культура. С одной стороны контрасты, а с другой стороны вот это взаимоперетекание.
2: Да, и мы говорим о пустынном блюзе. Мне очень нравится это название. Я не могу ничего с собой поделать. Буду продолжать это называть. И послушали одну песню Алиф Аркатуре «Мои Ниме» с его, как вы сказали, прорывного альбома «The Source».
3: Но поворотного, я бы сказал так. Именно поворотного, где уже полностью сформировался его стиль, который и стал его визитной карточкой.
2: Это был 1992 год.
3: Да, ну, в 91-м вышел там синглы, там альбомы. Это 91-92.
2: И у нас еще одна композиция, которая называется «Ай Габани».
3: Да, тут надо сказать немножечко по чуть-чуть поподробней. Этот диск, который вышел в 2005 году, «In the Heart of the Moon», он особенный тем, что там кому-то пришла в голову, сейчас не могу сказать кому, гениальная идея совместить две разные музыкальные традиции Мали, северную и южную, и соединить пустынного гитариста с игроком на коре, с тем самым Тумани Диабате, о котором мы уже говорили, гриот в 71-м поколении. И вообще семья Диабате – это очень такая уважаемая, серьезная для Мали семья, там почти все гриоты и музыканты, почти все это.
2: Ну, для тех, кто пропустил нашу первую программу, гриоты — это люди, которые ходили и устным способом передавали легенды, мифы, истории и память.
3: И реальную историю реальных людей.
2: И вот Тумани Диабате — это гриот в 71-м поколении, то есть он может перечислить всех своих родственников до 71-го поколения.
3: За 1500 лет. Точнее, это мог, просто потому удивительно. Что и Алиф Аркатуре, и Тумани Диабате уже нас покинули, причем Диабате был совсем молодой, а Аркатуре тоже, не сказать, чтобы старый совсем. Ну, неважно. И вот в 2005 году вышел диск с Тумани Диабате, Диск, на мой взгляд, совершенно гениальный. Это вообще один из лучших дисков, наверное, который в 21 веке записан. Это что-то невероятное. Это удивительно спокойное, красивое и в то же время непростая. Это очень хороший диск. Это действительно выдающаяся работа совершенно, в которой сошлись вот эти две традиции. Он почти весь инструментальный. Там почти нет вокала.
2: От нас на фоне он уже просто звучит.
3: Да, и он получил Грэмми. А уже после... Потом они на успехе этого альбома решили записать второй альбом «Стумани Диабате». Фарка успел это сделать, но диск вышел в 2010 году, а Фарка умер в 2006. И вышел еще один альбом. Он в таком же стиле, но все-таки, ну, как всегда, сиквел редко бывает лучше. Как минимум, хотя бы на том же уровне, он немножечко послабее. Или, скажем так, не так свежо воспринимается, когда ты уже слышал тот. Тоже Грэмми. В итоге три Грэмми.
2: Мы продолжим разговор и о пустынном блюзе, и о других героях африканской музыки в следующий раз с Михаилом Хачатуровым. А пока оставим вас наедине с этой великолепной музыкой. Спасибо большое, Михаил.
3: Всего доброго.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Следователи и криминалисты работают на месте инцидента в здании на Кудринской площади, сообщили в пресс-службе ведомства, проводится осмотр места происшествия. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в свою очередь указал на то, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. О взрыве на Кудринской площади стало известно сегодня вечером. По информации СМИ, инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие. 3 человека погибли, пострадали 15. В связи с ЧП временно перекрывали движение на участках в районе Садового кольца. Сейчас столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на всем протяжении Садового кольца. Российские военные нанесли удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. В результате удара по порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришелся на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Добавлю, как сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, из-за ударов вооруженных сил России по портам временно остановлен экспорт украинской продукции. Российские штурмовые подразделения продвигаются на запорожском направлении, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он направил поздравления командованию по личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады после взятия под контроль села Любецкое в Запорожской области. О переходе поселка под российский контроль сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Скотоватая, Чаплина, Червоный Яр, Катериновка и Великомихайловка. Противник потерял более 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 3 артиллерийских орудия.
0: В Минобороны также сообщили, что группировка «Запад» заняла село Ольговка в Харьковской области. В России осенью ждут с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявил премьер Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Туву. Ему, в частности, предоставили проект китайской компании Лунсин по разработке кызыл такшикского полиметаллического месторождения.
3: Мы знаем компанию Лунсин, или Канзлудянскую горную компанию, которая здесь является крупнейшим налогоплательщиком в республике в ТВА. И, конечно, производство полимерной руды с такими запасами свинца и меди, и цинка – это очень важное направление деятельности, в том числе и уже добавленную стоимость, которую потом поставляют на заводы в России, в Казахстане, в Китае. Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая, господина Ли Цяна. Осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тыва. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить,
4: уже строят, да.
3: Активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам, добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Предполагается, что совокупные инвестиции в проект по разработке месторождения составят более 38 миллиардов рублей. Футболисты Калининградской «Балтики» со счетом 2-1 обыграли московское «Динамо» в домашнем матче второго тура российской премьер-лиги. В составе «Балтики» отличились Николай Титков и Брайан Хиль. У «Динамо» гол забил Артур Гомес. «Балтика» впервые в истории обыграла столичное «Динамо» в официальном матче. Ранее калининградцы потерпели 9 поражений и 5 раз сыграли в ничью с москвичами. В воскресенье в Москве будет жарко, как и сегодня, до плюс 28-31 градуса. К вечеру местами возможны небольшие грозовые дожди, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода в целом ожидается в этом месяце.
1: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, но и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но разве что с незначительным на полградуса градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
0: Жара в московском регионе начнет спадать с понедельника. Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов тепла. В Москве на Кудринской площади произошел подрыв взрывного устройства. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Напомню, что по предварительным данным 3 человека погибли и 15 пострадали. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте инцидента. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Москве в воскресенье без осадков, днем в столице плюс 29, плюс 31.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубов, но больше верим в котелок, в котором

0: точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала перешел. В субботу нас под барабан выводят строем в Кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, гали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла капрала, если капрала переживут.
1: Аудиосторис.
2: Эбро – уникальная художественная техника, в которой рисунки создают красками на водной поверхности, а затем переносят на бумагу, ткань, дерево или керамику. Точное происхождение неизвестно, но часто его связывают с японской практикой 12 века суми-нагаши – плавающие чернила. Подобные техники применялись в Индии и Персии. Самая старая сохранившаяся работа в стиле эбру датируется 1554 годом из Турции, где этот метод считается национальным искусством. С 2014 года эбру включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Название связано с разными языками. В старотюркском «эбре» – волнообразный рисунок, в арабском «абра» – вода для умывания, в персидском «эбри» – облака. Сегодня эбру трактуют как искусство облаков, подчеркивая легкость и воздушность изображений. Эта техника популярна в Турции и является частью ее культуры.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ассамбляж – художественная техника, которая заключается в соединении разнородных предметов в объемной композиции. В отличие от коллажа, ассамбляж имеет трехмерность и превращается в скульптуру. Автор не создает новые элементы, а переосмысливает существующие объекты, придавая им новый смысл. Истоки ассамбляжа связаны с художественными традициями прошлого, например, символикой в натюрмортах Возрождения и народными ремеслами. Как самостоятельное направление, искусство ассамбляжа развилось в начале 20 века под влиянием авангарда, особенно художников-кубистов Пикассо и Брака, внедрявших в живопись реальные предметы. Картина Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом» – яркий пример такого синтеза. Термин «ассамбляж» также используется в театре. Так называют монтаж из несвязанных сцен. В литературе ассамбляжем называют компиляцию текстов, а в виноделии – смешивание винных соков.
0: Audio Stories.

все один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Audio Stories.
1: Барельеф от французского слова «ба-рельеф» – низкий рельеф. Представляет собой скульптуру, где изображение слегка выступает над плоскостью, не превышая половину толщины. Это создает объем и сохраняет связь с основой. Обычно барельеф воспринимается спереди, но благодаря перспективе и игре света создается иллюзия глубины. Барельеф возник в палеолите, когда люди вырезали сцены охоты на стенах пещер. В Древнем Египте барельеф достиг расцвета. Им украшали пирамиды, храмы и гробницы. В Ассирии и Вавилоне барельеф служил пропаганде власти и военных побед, демонстрируя драматизм и богатство орнаментов. В античной Греции мастера совершенствовали передачу анатомии и движений, создавая глубокие композиции, как на фризе Парфенона. Римляне применяли барельеф для общественных зданий и памятников, вводя реализм и исторические сюжеты. В эпоху Возрождения барельеф стал самостоятельным видом искусства благодаря Донателло и Лоренцо Гиберти, выходя за рамки архитектурного украшения.
0: Audio Stories.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сначала разберем спорный случай, и здесь у нас есть два примера.
2: А футбол, вот когда мы обсуждаем, и политику соответственно, это вообще...
3: Кухонные разговоры, они отличное проявление. Это не значит, что их нужно отменить.
4: И вот внимательно приглядевшись к этому дуркованию, кухонному, я бы даже сказал кухонному, не иначе, я понял, что это его реакция, что это есть его реакция на происходящее вокруг.
1: Мы услышали два варианта произношения прилагательного – кухонный и кухонный. Дело в том, что норма в этом слове изменилась. Раньше правильным считался вариант кухонный, затем в ходу была двойная норма. Но теперь все самые современные словари фиксируют вариант кухонный. Однако некоторые спикеры по старинке говорят кухонный или же вкладывают в это слово особый смысл. Ну, например, они могут сказать кухонный гарнитур, но кухонные разговоры. Звучит элегантно, но если придерживаться строгой нормы, то всегда должно быть кухонный, только кухонный. Ну и мы переходим к следующему прилагательному. Вместе с гостем программы «Как знать» Арамисом Каримовым.
5: Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок. И считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом.
1: Кремовый, неверно, правильно, кремовый. Ошибка досадная, возможно, это даже оговорка. Ну, просто я никогда раньше не слышала, чтобы так говорили. Однако, на всякий случай фиксируем, кремовый. А вот в следующем примере мы услышим частую ошибку. В этот раз ее допустил гость программы «Место действия Россия».
6: Он в 1806 году разрешает крестьянам создавать свои лавочки и торговать, то есть заниматься частной, оптовой и розничной торговлей.
1: Оптовый – неверно, правильно – оптовый. Ударение в этом слове падает на второй слог, на суффикс «ов» – оптовый. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

Место дня радио становится ближе к слушателю, раскрывая свои секреты. Полумрак старых радийных студий остается в прошлом. Сегодняшняя новая студия «Маяка» – высокотехнологичное сердце прямого эфира, насыщенное красками открытое пространство, способное принимать гостей и трансформироваться под любую творческую задачу. Это нужно видеть. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения «Маяка».

0: Audio Stories.
1: Граттаж или граттография – это техника рисунка, при которой острым инструментом процарапывают покрытую краской или воском поверхность бумаги или картона. Название происходит от французского глагола «gratter», означающего «царапать». В результате появляются оригинальные изображения с углубленными штрихами. Метод возник в 20 веке и был популярен среди сюрреалистов, таких как Жоан Миро и Макс Эрнст. Он привлекал простотой и необычным видом, став любимым как у профессионалов, так и у любителей. Граттаж особенно интересен детям и новичкам, поскольку легко осваивается и позволяет творчески экспериментировать с царапающими инструментами вместо обычных кистей и карандашей. В отличие от гравюры, где создается негативный рисунок и требуется перенос на металл с последующей печатью, граттаж – это уникальный рисунок, созданный напрямую на поверхности без сложных процедур и дорогих материалов.
0: Audio Stories.

медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

0: если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.
1: Аудио сторис.
2: После Второй мировой войны Великобритания остро нуждалась в деньгах, и продажа угля стала главным способом пополнить казну. Лучшие сорта угля шли на экспорт, а жители вынуждены были использовать низкокачественную смесь угольной пыли с примесями и высоким содержанием серы. Этот уголь горел плохо и давал густой черный дым. В начале декабря 1952 года наступило холодное безветрие, и дым от тысяч домов и транспорта накопился над Лондоном. Появился сильный смог, который прозвали «гороховый суп» из-за цвета. Люди думали, что это обычный туман, но он содержал опасные токсичные вещества. Правительство ограничилось обещаниями, меры не приняли, и горожане продолжали жить, страдая от отравления. Животные гибли от токсинов, а взрослых и детей начали поражать болезни. За 5 дней погибло около 4000 человек. Фактически же жертв было около 12 тысяч, больше, чем от бомбежек в войну. Только спустя годы, в 1956-м, в Великобритании приняли закон о чистом воздухе. Тогда запретили грязный уголь и начали переход на газ, что позволило улучшить экологию городов.
1: Аудио сторис.
3: Я люблю.

Маяк. Что вреднее, потреблять блюда из микроволновки или рилсы из смартфона? Подкаст «Корпорация зла». Высокие частоты. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

Будят утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня прощай, столица. На два дня,

0: все забудьте про меня.
1: Аудиосторис.
2: Общественные осы создают крупные колонизированные сообщества. Они отличаются от других ос тем, что живут в сложных ульях с продуманным внутренним устройством. Внешняя оболочка этих сооружений защищает жилище от неблагоприятных погодных условий и поддерживает оптимальный микроклимат с помощью специальных воздушных полостей. Внутри гнезда размещается молодое поколение ос – личинки, которые развиваются в ячейках, похожих на пчелиные соты. Эти ячейки занимают практически все внутреннее пространство конструкции. Отличительная особенность осиного жилья заключается в материале изготовления. Оно создается не из воска, а из особого вещества, которое производят сами насекомые. Материал оболочки имеет структуру, схожую с пергаментом, шероховатый и довольно ломкий на ощупь. Основой сырья служат древесные волокна коры различных пород деревьев, которые растут поблизости. Рабочие особи насекомых собирают кору, предварительно обработав ее секретом желез, чтобы сделать материал мягким и пригодным для обработки. Кроме многочисленных сот с развивающимися личинками, в гнездах предусмотрены специальные камеры для размещения матки и хранения запасов пищи. Несмотря на сложность и масштабность построек, гнездо сооружается заново каждый сезон. Осенью старые строения пустеют, а переждать зиму способны лишь отдельные самки, которые прячутся в укрытиях вне родного гнезда.
1: Аудио сторис.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Уточняется, что устройство пыталась пронести женщина, однако ее остановил охранник. Он, как и злоумышленница, погибли на месте. Третьим погибшим стал один из посетителей заведения. Всего в результате случившегося ранения различной степени тяжести получил 21 человек. В СМИ писали, что инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие. Сейчас там работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия. В Киеве поражено предприятие, которое производило агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для ракет ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также на заводе разрабатывали навигационные системы для беспилотников компании Firepoint. Также в Киеве удар был нанесен по заводу «Буревестник». Там производили электронные компоненты и комплектующие для БПЛА и выпускали радиолокационную технику для ВСУ. Кроме того, южнее Одессы поражены два судна, которые доставляли военные грузы в один из портов Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве. Вооруженные силы России также освободили Любицкое в Запорожской области, а также установили контроль над Ольговкой в Харьковской области. Об этом сообщил Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделение группировки «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированной бригады, бригады охраны Генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районных населенных пунктах Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смрадьковка, Харьковской области и маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Средства противовоздушной обороны уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщили в Министерстве обороны. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось. Такие данные привел премьер Михаил Мишустин во время посещения республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.
2: В первую очередь хочу сказать, что президентская программа модернизации первичного звена позволила за эти несколько лет на сегодня построить 6500 новых объектов здравоохранения в первичном звене. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Также около 8 с лишним тысяч объектов было полностью реконструировано, модернизировано и, соответственно, закуплено новое оборудование. Примерно 230 тысяч единиц нового оборудования на сегодняшний день поступило в наше учреждение здравоохранения. Это новые томографы, это и компьютерные томографы, это аппарат МРТ, ультразвуковая диагностика. Очень много на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это не просто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, не просто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России.
0: Глава правительства осмотрел в столице Тувы промышленные и социальные объекты, встретился с главой республики Владиславом Хавалыгом. Это второй регион, который премьер посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого он побывал в Якутии. Воскресенье, сегодняшний день, станет особенным днем. 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что это означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее, водоемы не смогут могут успевать прогреваться за день, и купание перестанет быть комфортом. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень, ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших суток, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. Синоптик отметил, что вероятность магнитной бури составляет 75%. Он добавил, что прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 км в час и выше. И в такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой G1 до средней магнитной бури G2. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 19, плюс 21, в Москве без осадков и днем в российской столице плюс 29, плюс 31.

нет, нет, не забудет солдат, нет, нет, нет, не забудет солдат. Но если на

0: Аудиосторис.
1: Жители штата Нью-Йорк столетиями слышали таинственные громкие звуки, похожие на орудийные залпы, разносящиеся над озером Сеника. Коренные народы считали их гневным голосом божества, а ранние поселенцы – барабанами душ погибших солдат. Это явление прозвали «Сеникская винтовка», и его природа долго оставалась загадкой. В первой половине прошлого века ученые предположили, что звуки вызывают скопление метана под землей, которые выходят через озеро и создают хлопки. Для проверки использовали гидролокаторы и датчики газа, но однозначных доказательств не получили. Современные исследования дна озера выявили около 140 крупных кратеров. Анализ воды и грунта подтвердил наличие метана, который при выходе образует пузыри. Они лопаются на поверхности и вызывают характерный громкий грохот. Это и объясняет феномен Сеникской винтовки.
0: Аудиосторис.

Серый вечер дождевой, тихо льется птичий плач над моей головой. Серый вечер дождевой, серый вечер дождевой, я свидание назначу с елкой, речкой и травой.

Лось встревоженный проскачет, лось с крылатой головой. Серый вечер дождевой, серый вечер дождевой. Над костром дымок маячит, и живой, и неживой.

Серый вечер дождевой. Тихо льются птичьи плачи над моею головой. Серый вечер дождевой.

0: Audio Stories.
1: Исследователи изучили уникальную пещеру Сульфур на юге Европы. В этой пещере живет два вида пауков, суммарно более 110 тысяч особей. Изначально ученые предполагали, что между ними существует конкуренция и охота друг на друга. Однако выяснилось, что пауки спокойно соседствуют и совместно используют общую пищу – местных мошек. Эти пауки создали самую большую паутину в мире. Ее площадь около 106 квадратных метров. Эта огромная конструкция расположена возле входа в пещеру и состоит из множества воронкообразных гнезд, каждый из которых служит отдельным жилищем для пауков.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Подъем шторок иллюминаторов. Часть подготовки самолета к возможным чрезвычайным ситуациям. У экипажа есть всего 90 секунд, чтобы в экстренной ситуации полностью эвакуировать всех пассажиров. Во время взлета и посадки самых рискованных этапов полета шторки должны быть открытыми. Пассажиры становятся дополнительными наблюдателями, которые способны заметить опасность и быстро сообщить экипажу. При нештатной ситуации открытые шторки помогают экипажу быстро оценить обстановку снаружи и принять решение по эвакуации. Кроме того, пассажиры привыкают к естественному освещению. Днем это помогает адаптировать зрение к свету, а ночью облегчает визуальный контроль изнутри, снижая стресс от резких изменений света. Хотя правила могут различаться, большинство авиакомпаний требуют обязательно открывать шторки.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берговским.
2: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть монету нужно с гурта.
3: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
2: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
1: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», гость – «на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще. И в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
4: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
1: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
5: Сыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
1: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода. Это уже виды чего-либо, например, оружие. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и рода. Рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
6: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
1: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Майами известен золотыми пляжами, тропической растительностью и магазинами на открытом воздухе. Но мало кто знает о единственном в США коралловом рифе. Сейчас город открывает новую достопримечательность – подводный парк скульптур.

0: Ветты высаживают тысячи молодых кораллов на бетон, чтобы создать дом для рыб и восстановить экологический баланс.
1: Audio Stories.
2: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает, а что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки, я мужа в Химке, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Audio Stories.
0: Новогодний венок имеет глубокие европейские корни. Еще в древности германцы украшали жилища ветками ели и сосны зимой. Зеленые хвойные ветви символизировали бессмертие и служили защитой от зла. Со временем из этих традиций появился круглый венок, знак цикличности, обновления и перехода из старого года в новый. В XIX веке под влиянием христианской культуры стал популярен обряд украшения венков. Освященные венки украшали свечами и лентами, подвешивали на дверях домов как символ гостеприимства и семейного благополучия. Современные новогодние венки сохранили важные символы прошлого и дополнились новыми элементами декора. Так ель и пихта означают жизненную силу и здоровье. Красные ленты и ягоды выражают пожелания счастья, любви и защиты. Шишки символизируют изобилие и успех, а свечи – свет, который ведет вперед в новом году. В России популярность новогодних венков заметно выросла за последние 10-15 лет благодаря моде на европейский интерьерный дизайн и желанию создать уютную зимнюю атмосферу.
1: Audio Stories.
3: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На «Маяке». Воспитание души.
4: Чехов занес в записную книжку пословицу: «Умный любит учиться, дурак – учить». Любить учиться не только признак ума, это признак культуры.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Более 60 лет ученые исследуют мультисенсорную интеграцию. Это явление, которое объясняет, каким образом разные чувства взаимодействуют друг с другом и формируют неповторимые впечатления. Экспериментальные наблюдения доказывают, что определенная музыка способна влиять на восприятие вкуса продуктов. К примеру, легкие и приятные мотивы в мажорных тонах усиливают ощущение сладости и мягкости еды. Напротив, резкие и дисгармоничные аккорды подчеркивают горькость блюд. Важную роль играет и ритм композиции. Быстрые ритмы ассоциируются с фастфудом, тогда как спокойные мелодии идеально сопровождают дегустацию десертов. Музыкологи из Университета Бристоля провели совместную работу с британской шоколадной маркой Galaxy Шоколад. В результате они создали уникальную композицию Sweetest Melody. Она длится ровно 90 секунд, что соответствует периоду полного растворения шоколада на языке. Мелодия включает звучание фортепиано и струнных инструментов, гармонично дополняя вкусовое удовольствие от продукта.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Ранения разной степени тяжести при взрыве возле ресторана на Кудринской площади в Москве получил 21 человек. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Еще 3 человека погибли. В ведомстве также сообщили, что самодельное взрывное устройство в заведение попыталась пронести неизвестная женщина. Она погибла. Кроме того, погибли охранник, который не впустил женщину в ресторан, и один из гостей заведения. Взрыв произошел вчера вечером на веранде итальянского ресторана в центре Москвы. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне специальной военной операции, снабжении приграничья и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.
2: И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое. Восстанавливают сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса. Все последние годы, благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
0: День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в стране получили свой профессиональный праздник. Российские военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и морскому буксиру в порту Николаев, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что в субботу продолжилось нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ранее Минобороны заявило о взятии под контроль села Любицкого в Запорожской области и Ольговки в Харьковской области. О результатах работы группировки «Войск Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад – бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Краматорска, Славянска, Кондратовки, Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии.
0: Средства противовоздушной обороны уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны. МИД России опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что в МФЦ нельзя будет получить загранпаспорт. На Смоленской площади агентству ТАСС разъяснили, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в МИД организации и через нее же обращаются за услугой в министерство. Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулируют порядок выдачи загранпаспорта. Ограниченных паспортов только этой категории граждан, добавили в дипведомстве. Незаконно прибывшие из Марокко мигранты часами остаются в море у побережья испанского города анклава Суэты, не решаясь выйти на берег, который патрулируют военнослужащие и сотрудники полиции, передают РИА Новости. Сотни незаконно прибывших по-прежнему бродят вдоль побережья и по улицам в районе пограничного пункта, расположенного на границе Суэты с Марокко. Местных жителей в прибрежных кварталах практически не видно. Они стараются избегать территории возле границы из-за сохранения напряженности. В конце июля Суэта столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Суэту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Суэте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Суэта – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Сегодня в Москве будет жарко, как и вчера. А каким будет август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: О погоде на август ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 2 августа, воскресенье. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 19, плюс 21. В Москве без осадков, днем в российской столице плюс 29, плюс 31 градус. В эти минуты в Москве около 22 тепла и в столице без осадков.

0: Audio Stories.
1: Исследования дна вокруг антарктического побережья континента выявили множество бактерий, которые перерабатывают метан. Однако масштабы образования и выбросов этого газа пока остаются неизвестными. Метан – ключевой фактор глобального потепления после углекислого газа, но специалисты считают его более опасным. Его выделение происходит естественным путем и из-за человеческой деятельности. Значительные объемы метана поступают в атмосферу возле Антарктики. Впервые утечки обнаружили в 2011 году. Ученые нашли микробов, которые поглощают метан, но их численность недостаточна для полной переработки газа. В холодных водах у побережья активность микрофлоры снижена, поэтому метан накапливается и выходит в атмосферу быстрее, чем перерабатывается. С середины 18 века содержание метана в воздухе выросло на 150%, за последние 17 лет еще на 9%. Антарктика хранит около четверти мирового морского метана, включая и наземные природные источники. Естественный цикл разрушения метана нарушен. Сейчас газ накапливается из-за техногенного давления, что усиливает глобальное потепление. Новые источники метана на дне океана тревожат климатологов. Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Нашей

0: Радио Сторис.
1: Канадский золотарник кажется идеальным декоративным растением. Высокий куст с яркими желтыми соцветиями, который цветет с лета до поздней осени. Его выращивают садоводы, его сушат для зимних букетов и готовят целебные настои. Благодаря этой привлекательности золотарник распространился гораздо шире, чем даже борщевик Сосновского. Если борщевик пугает агрессивностью, то золотарник завораживает красотой. В этом и заключается проблема. Пока с борщевиком борются, золотарник незаметно захватывает поля, пустыри и лесные дороги, вытесняя другие растения. Это связано с выделением корнями золотарника веществ, которые подавляют рост соседних растений и нарушают их связь с почвенными микроорганизмами. Еще один фактор успеха – плодородное размножение семенами. Каждый куст дает около 15 тысяч семян с высоким прорастанием, которые распространяются ветром. Золотарник подготавливает почву, уничтожая конкурентов, затем засеивает ее своими семенами. Растение устойчиво к непогоде и пожарам, живет до 100 лет. Сегодня золотарник занесен в Черную книгу Средней России и признан особо опасным инвазивным видом наравне с борщевиком. Несмотря на угрозу, золотарник полезен в медицине, рекомендован европейскими фармацевтами для лечения воспалений мочеполовой системы.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Раджеш Кумар Шарма из Нью-Дели никогда не планировал стать педагогом. В молодости он мечтал стать инженером, но вынужден был прервать учебу из-за семейных финансовых проблем. Работая на стройке, он заметил детей своих коллег и начал приносить им сладости и вещи. Позже понял, что может сделать гораздо больше. В 2006 году под виадуком недалеко от стройки появилась школа. Сначала с двумя учениками, затем она выросла и стала учебным центром для сотен детей из бедных районов Нью-Дели. Занятия проходят на земле на коврах. Вместо доски – бетонная стена. Сейчас учителей уже четверо, все они – добровольцы. В школе нет строгих правил посещения и возрастных групп. Дети учатся, когда им удобно. Раджеш помогает им учить математику, английский и другие предметы, используя официальные школьные программы. Он стремится направить учеников в государственные школы с бесплатным питанием и учебниками. Его любимая фраза о том, что лучшие лотосы цветут в грязной воде. Первым выпускником школы стал студент инженерного факультета, который исполнил мечту Раджеша.
0: Аудио сторис.

«Золотое благополучие» под названием «лагом». Она означает «точно столько, сколько необходимо». Идеология призывает к разумному балансу и комфорту во всем, что позволяет достичь состояния истинного удовлетворения жизнью. Согласно философии, не обязательно прилагать чрезмерные усилия, чтобы осчастливить родных и близких. Главное – наслаждаться простыми радостями семейной жизни и проявлять заботу в повседневной жизни. Нет нужды стремиться к совершенству во всех сферах бытия, будь то приготовление пищи, поддержание чистоты в доме, выполнение повседневных обязанностей или профессиональная деятельность. Гораздо важнее находить удовлетворение и счастье в каждой мелочи, делая их общими переживаниями с любимыми людьми. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В ноябре 2010 года на Аляске разбился истребитель F-22 «Раптор» военно-воздушных сил США с пилотом Джеффри Хенни. Комиссия в декабре следующего года установила, что крушение вызвано отказом кислородной системы, из-за чего пилот потерял сознание и не смог включить запасную подачу воздуха. Тогда расследование было завершено. Но в июне 2012 года появилась еще одна версия. Возможно, трагедия произошла из-за высотного костюма Combat Age, который создает давление на грудь пилота. Хотя он помогает дыханию при обычных условиях, при высоких нагрузках компрессия костюма вместе с перегрузками могла вызвать удушье.

0: При низком давлении воздуха у пилотов снижается способность легких, что увеличивает риск гипоксии. Пилоты F-22 часто страдают от так называемого кашля Раптора, который вызван давлением костюма в сочетании с низким давлением и перегрузками. Легкие пилотов уплотняются и слипаются, из-за чего происходит удушье и потеря сознания.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на Маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемое «красная лампа». Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения какие-то, духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Studio Stories.
1: В 18 веке в Великобритании активно развивалась медицинская наука, но возникла проблема дефицита человеческих останков для обучения. Раньше студенты вскрывали тела казненных преступников, но после ужесточения законов количество казней снизилось, что вызвало волну краж тел из могил. Для защиты покойных в 1816 году появились мортсейфы – тяжелые металлические конструкции, которые ставили на свежие могилы. Они отличались размерами и формой, но всегда были тяжелыми, чтобы затруднить кражу. Чаще всего их устанавливали на кладбищах Шотландии, где люди верили, что целостность тела необходима для воскресения души. Мортсейфы ставили примерно на 6 недель до начала разложения тела, затем снимали, сдавали в аренду или перепродавали. Похитители же проявляли изобретательность, копая тоннели недалеко от могил и тайно вынося тела. Практика вскрытия могил прекратилась после принятия в 1832 году анатомического акта, который разрешил использовать для исследований неопознанные и пожертвованные тела.
0: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин выступил с видеообращением в честь Дня железнодорожника, который отмечается в воскресенье. Глава государства назвал отрасль стратегически важной и ключевой для страны, поблагодарив сотрудников и ветеранов за добросовестный труд.
2: В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению наших бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей. Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса.
0: В своем обращении президент обратил внимание на работу железнодорожников в условиях СВО. По его словам, специалисты отрасли участвуют в обеспечении снабжения российских войск, доставляют необходимые грузы жителям приграничных районов, а также восстанавливают транспортные сообщения на территориях Донбасса и Новороссии. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по объектам в порту Одессы. Там поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск. Кроме того, удар был нанесен по порту Николаевска. В российском военном ведомстве заявили, что поражен морской буксир, который, по его данным, был переоборудованным для применения безэкипажных катеров. Группировка войск «Запад» заняла Ольговку в Харьковской области. Суточные потери противника превысили 210 военных. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма. В Минобороны сегодня также заявили, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Любицкое в Запорожской области. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили данные о погибших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Третьей жертвой происшествия стал посетитель заведения, сообщили в ведомстве. Там отметили, что взрывное устройство сработало вчера вечером. Взрыв прогремел после того, как женщина попыталась пронести бомбу в ресторан. Злоумышленница погибла на месте. Еще одним погибшим стал охранник, который преградил ей путь и не допустил входа со взрывчаткой. В результате инцидента пострадал 21 человек. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, устанавливать личные женщины и проверять возможных соучастников. МИД России опроверг слухи о том, что в МФЦ больше нельзя будет получить загранпаспорт. Передает агентство ТАСС, в ведомстве заявили, что обновления коснулись только тех россиян, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в министерстве организации и через нее же обращаются за услугой. Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулируют порядок выдачи заграничных паспортов только для этой категории граждан. Граждан, сказали в ведомстве. Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в разных районах испанского автономного города Суэта, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, парках, трубах и других укрытиях, чтобы избежать возвращения в Марокко, передают РИА Новости. Сотни мигрантов по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Два дня назад Суэта столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр, президент города, заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Суэту из Марокко. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. Там развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Август в Москве не будет жарким, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также сообщил о погоде на это воскресенье.
1: Воздух успеет прогреться до плюс 28, плюс 31 градуса. Август в Центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну, разве что с незначительным, на полградуса. Градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
0: Жара в московском регионе начнет спадать с понедельника. Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов тепла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня 2 августа, в воскресенье. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 21 днем. В Москве без осадков, в столице плюс 29, плюс 31 градус.

0: Audio Stories.
1: Осенью 1730 года в деревне Кхиджарли в Индии солдаты правителя рубили деревья для дворца. Одна из местных женщин пыталась защитить дерево, обняв его и сказав: «Пусть моя голова упадет, но дерево останется жить». И была убита. Вместе с ней погибли 363 человека из 49 поселений, которые выступили против уничтожения священных для общины деревьев прозописа цинерари. Это стало первой документированной акцией защитников деревьев. Сегодня недалеко от столицы Бахрейна на песчаном холме высится древнее дерево прозопис цинерари – дерево жизни. Его возраст более 400 лет. Древесина растения сохраняется благодаря мощной корневой системе, уходящей на 50 метров к глубоким водоносным слоям. Название острова Бахрейн означает «два моря» – соленое и скрытое пресное под землей, вероятно, из которого и получают влагу корни дерева. Остается вопрос, как молодое дерево выживало до развития столь глубоких корней. Возле дерева найдены древние поселения. Возможно, люди поливали саженец, пока он не укрепился. Сейчас он единственный живой свидетель той эпохи.
0: Аудио сторис.

Солюди.

0: Radio Stories.
1: Советские жилые здания характеризовались не только массовой застройкой и лаконичным внешним видом, но и особыми чертами архитектурного проектирования. Одна из примечательных деталей – отсутствие балкона на первых этажах. И этому было несколько объяснений. Первая причина заключалась в обеспечении безопасности жителей. Наличие балкона на нижнем этаже открывало удобный доступ для проникновения злоумышленников внутрь помещения. Советское общество воспитывалось в духе убежденности в абсолютной безопасности государства. Однако взломы окон были реальной угрозой. Впоследствии жильцы дополнительно укрепляли оконные проемы металлическими решетками. Вторая причина связана с противопожарной защитой. Во времена массового строительства жилого фонда балконы рассматривались как альтернативный путь спасения при пожаре. Поскольку жильцам первого этажа удобнее покидать помещение через двери или окна, дополнительный балкон расценивался как бесполезная деталь. Третья причина состояла в экономии строительных ресурсов. Масштабные проекты жилищного строительства подразумевали необходимость минимизировать расходы на стройматериалы и рабочую силу. Отказ от сооружения балконов на первых этажах позволил снизить издержки производства и ускорить сроки возведения зданий, не ухудшив общий уровень комфорта для основной части жильцов. Четвертая причина обусловлена спецификой расположения инженерных сетей. Многие советские панельные дома оборудовались системами газовых трубопроводов, которые проходили по наружным стенам. Установка газовых магистралей на фасадах первых этажей делала сооружение балконов технически невозможным. Сегодня наличие балкона является важным критерием выбора жилья покупателями недвижимости.
0: Audio Stories.
2: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть.

дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда, семь струн одной из рук.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. На старую гитару натянуть. На старую гитару натянуть.
1: Маяк.

счет, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела.

когда все время против шерсти, или когда с железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю

0: никогда не полюблю.
1: Аудиосторис.
2: Таксофон некогда был неотъемлемым атрибутом городской среды. Опустить монету, набрать номер, и связь установлена. Таксофон стал символом доступности и свободы общения. Развитие мобильной связи вытеснило таксофоны с улиц. Поиск аппарата стал лишним. У каждого был свой телефон. К началу 21 века таксофоны активно снимали с эксплуатации. К концу 2018 года в России осталось чуть более 147 тысяч единиц, из которых около 2200 в Москве. Поддержка сети стала дорогой социальной обязанностью, а стоимость обслуживания одного звонка в 2012 году достигла 35 тысяч рублей. По данным на 2021 год, в стране осталось около 16 тысяч таксофонов. Современные таксофоны сохранились лишь в отдаленных регионах с плохим покрытием, на почте и крупных транспортных узлах. Сейчас они скорее элемент инфраструктурной безопасности, чем средство связи. Главным достоинством, анонимностью, таксофоны обязаны ограничениям и запретам во многих странах. В России обсуждается их превращение в голосовые устройства МЧС. Тем не менее, таксофон становится объектом искусства, символом ностальгии и исчезает из городских пейзажей.
1: Аудио сторис.

разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красиво. И почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

свете ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Audio Stories.
1: В 90-е годы 20 века пейджер был символом активного образа жизни и особого статуса владельца. Его характерный сигнал заставлял немедленно проверить дисплей и найти ближайший стационарный телефон. Это была эпоха односторонней передачи данных с уникальной этикой общения и жаргоном. С распространением СМС и мобильного интернета пейджеры постепенно исчезли. Зачем носить дополнительное устройство, если мобильный телефон делает то же и даже больше? Рост рынка мобильной связи и снижение цен прекратили массовое использование пейджеров. Тем не менее, технология сохранилась в узких профессиональных сферах. Там, где нужна высокая надежность сигнала и ограничен допуск мобильных телефонов. Сегодня пейджер – это уже не передовая, а вспомогательная технология, сохраняющаяся в изолированных нишах.
0: Audio Stories.
2: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редкий вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали. Там, где светит месяц голубой,

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба.

0: Audio Stories.
1: В 2014 году аспирантка Стэнфорда Дженна Форсайт проанализировала здоровье более 400 беременных женщин в Бангладеше и обнаружила у трети из них опасно высокие уровни свинца. Это было удивительно, так как очевидных источников загрязнения не было. Форсайт исследовала воду, зерно, грунт, упаковки и лекарства. Особенное внимание уделила куркуме, популярной специи с ярко-желтым цветом. В течение 3 лет она брала пробы на рынках и производствах. В 2017 году анализ показал, что норма свинца в куркуме превышена в 100-200 раз. Проблема возникла после наводнения 1988 года, когда поврежденная кожура куркумы теряла цвет и качество. Чтобы восстановить яркость, производители добавляли хромат свинца, пигмент из лака красочной промышленности. Это практиковалось более 30 лет ради прибыли, при этом никто не понимал опасности. К 2017 году примерно половина куркумы на крупном внутреннем рынке содержала свинец. Треть компаний хранила ядовитые вещества на производстве. После обнародования результатов власти Бангладеш запустили профилактическую программу с информированием торговцев и проверками. К 2021 году куркума без свинца заняла рынок полностью. Концентрация токсинов у рабочих уменьшилась на треть. Программа стоила около 560 тысяч долларов. Каждый вложенный доллар обеспечил год здоровой жизни одного человека.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Большинство птиц доверяют высиживание яиц самкам. Однако некоторые виды нарушают этот стереотип. Например, у нанду, казуаров, эму и киви роль родителя птицевода принадлежит исключительно самцам. Самцы этих видов сооружают гнезда, устраивая удобные углубления, устланные растениями и корой деревьев. Затем, пока несколько самок последовательно откладывают яйца, отец-наседка терпеливо дожидается появления малышей, единолично оберегая кладку и сохраняя будущее потомство. Самки же после завершения кладки отправляются на поиски новых партнеров, оставляя заботу о детенышах целиком отцу семейства. Чтобы поддержать оптимальные условия развития эмбрионов, самец регулирует температуру внутри гнезда, подгребая или разгребая подстилку мощными ногами. Когда приходит время, маленькие птенцы сами пробиваются наружу и практически сразу

0: сразу начинают осваивать пространство вокруг, демонстрируя способность быстро передвигаться и даже совершать короткие полеты.
1: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу. Майский парад, Эйн, Цвей, Дрей. И начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. К 10-11 часам гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть.
0: Александр Куприн. Гамбринус.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские бойцы уверенно продвигаются на запорожском направлении, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после взятия под контроль населенного пункта Любицкая Запорожской области. О взятии села сообщила накануне Минобороны. Также сообщалось, что под контроль российских военных перешла Ольговка в Харьковской области. Кроме того, российские военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса и морскому буксиру в порту Николаев, сообщили в Минобороны. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив вклад отрасли в развитие экономики, укрепление обороноспособности и освоение территорий страны. Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, связавшей Москву и Санкт-Петербург. По его словам, это строительство стало важной вехой в формировании современной транспортной системы России, способствовало экономическому развитию страны и повысило мобильность населения.
2: С тех пор железные дороги России стали в нашей стране